0: двусторонних встреч. Юбилейный саммит пройдет в Казани 18 июня. В Татарстан прибудут лидеры ведущих государств Юго-Восточной Азии. Филиппины уже запросили у России двустороннюю встречу лидеров. На саммите об этом заявил посол страны в Москве Игорь Байлен. По его словам, это будет первая встреча президента Фердинанда Маркоса-младшего и Владимира Путина. Они смогут обсудить прогресс в двустороннем диалоге. Подписание новых соглашений не планируется, но после саммита состоится совместная пресс-конференция двух президентов. Байлен также выразил надежду, что Владимир Путин станет первым российским лидером, который посетит Филиппины. В Иране раскрыли подробности сделки с Соединенными Штатами. По данным агентства МЕХР, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из активов Исламской Республики, причем половину этих денег должны вернуть еще до подписания соглашения. Также Америка снимет нефтяные санкции с Тегерана и не будет вводить новые, не станет наращивать силы на Ближнем Востоке и вместе с союзниками представит проект восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов. В свою очередь, Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить его. При этом ракетную программу исключили из повестки. Окончательное соглашение утвердят резолюции Совета Безопасности ООН, подписание которой состоится 19 июня. Американский президент Дональд Трамп в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» отметил помощь президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта между США и Ираном. Также Дональд Трамп выразил слова в сторону Беньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля. Он резко критиковал его за усиление атак на объекты Хизбалла в Бейруте, которые едва не сорвали окончательное соглашение, сообщает издание. Предстоящая неделя в Москве будет прохладной. Днем не выше плюс 17-22 градусов. Будут идти кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На следующей неделе температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22, при этом вероятность дождей сохранится. То есть неделя будет относительно свежей такой, ну и с короткими дождями, но уже, конечно, без таких камней с неба, без мощнейших гроз, которые мы вчера наблюдали. И сейчас мы находимся в состоянии даже температурного фона мая. Это всегда происходит на пересменке воздушных масс.
0: Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыли стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. Еще один представитель нашей страны, Алексей Кровашков, завоевал серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниману в предпоследнем туре международного шахматного турнира, который проходит в Ташкенте. В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. Армянский полузащитник Эдуард Спирцян признан лучшим футболистом Краснодара в сезоне 2025-26, сообщается в телеграм-канале клуба. Капитан набрал 35% голосов по итогам опроса болельщиков и в третий раз был признан лучшим футболистом команды. Второе место занял колумбийский форвард Джон Кордоба, третье – российский вратарь Станислав Акацев. В прошедшем сезоне Спирцян забил 14 мячей, отдал 17 голевых передач, а также стал лидером РПЛ по системе «Гол плюс пас». Международная федерация футбола заплатит полный гонорар арбитру Амару Артану из Сомали за работу на чемпионате мира, несмотря на то, что судью не пустили в США, сообщает BBC. Ранее американские власти отказали Артану во въезде на территорию страны без объяснения причин, хотя он направлялся в США по дипломатическому паспорту. 34-летний Артан должен был стать первым арбитром из Сомали, работавшим на чемпионатах мира. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. По данным Центра ФОБОС, Петропавловске-Камчатском сегодня днем до плюс 8 градусов. Пройдет кратковременный дождь. Осадки ожидаются и в Южно-Сахалинске, но там гораздо теплее, до плюс 18. В Ханты-Мансийске до 29 градусов.

0: плюс 20-22 градусов. Ветер южный, атмосферное давление будет падать и будет ниже нормы. В данный момент в столице плюс 12, ясно, дождя не наблюдается.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Консерватники.
2: Итак, всем добрый вечер. Всех приветствую на нашем замечательном консервативном шоу «Консерватники». Простите, дорогие слушатели и зрители, за тавтологию. С вами я, Роман Антоновский, бессменный ведущий передачи «Консерватник» и автор канала «Сыны монархии». Подписывайтесь во всех доступных соцсетях. Скоро ко мне присоединится мой коллега Андрей Афанасьев, который мчится к нам с важного мероприятия из аэропорта. Ну, а пока я напомню вам, что вы можете задавать нам любые вопросы, комментировать различные темы, которые мы сегодня обсуждаем, и писать нам в любой доступный вам мессенджер по номеру 925-222-9992. Что ж, начнем мы с такой темы. Как вы знаете, украинские боевики на уходящей неделе совершили просто какой-то вандальский, варварский акт. Они намеренно атаковали музей «Панораму обороны Севастополя». И, как уже многие писали, включая меня, акт этот, скорее всего, был, конечно, символическим. Понятное дело, что музей не имеет, в принципе, никакого военного значения, но что здесь важно отметить, что атаковали-то, конечно, украинцы, но цель, скорее всего, выбирали их британские хозяева и кураторы. Потому что оборона Севастополя – это напоминание англичанам, как они там крепко получили во время Крымской войны. Я просто вам напомню, дорогие слушатели, что Крымская война не была каким-то там тотальным поражением России, потому что мы не уступили ни пяди родной земли, не потерпели никаких фатальных поражений. Просто по итогам Крымской войны мы временно отказались от наших амбиций в плане доминирования на Черном море. Потому что напомню вам, что Крымская война началась из-за того, что англичане перепугались, что, победив турок, мы будем безраздельно господствовать на Черном море, а следовательно и на Средиземном, и станем серьезными конкурентами Британии за звание морской державы номер один. Вот, и, соответственно, они сколотили на скорую руку коалицию против нас из Франции, Турции, Сардинии и, собственно, Великобритании. Австро-Венгрия хранила такой, скажем, враждебный нейтралитет, сковывая нас тем, что держали на границе Дунайских княжеств свою армию и вынуждали нас тоже там держать дивизии, которые можно было бы перебросить в Крым. Вот. И, соответственно, в истории Англии случилось так, что Крымская война – это были те сражения, где они потерпели едва ли не самые чувствительные поражения и потери. В том числе, значит, таким поражением для англо-французских войск стал штурм Малахова кургана, где их войско в два раза по численности превосходило наши русские доблестные войска. Вот, и потери, по оценкам историков британцев, оценивались в 10 тысяч, причем там немало полегло британской элиты, вот их там кавалеристов, дворян, деток всяких лордов, которые навечно слегли в Крымскую землю. И вот картина обороны Севастополя, которую нарисовал баталист-монументалист Рубо, она, соответственно, как раз в красках показывает, как русские герои били там англичан. Поэтому не случайно они символически выбрали именно удар по музей обороны Севастополя, натравили на него украинских боевиков, потому что, как вы знаете,

0: Знаете, у британцев есть, в принципе, замысел при помощи Украины и других инструментов, в принципе, полностью уничтожить Россию, в том числе реализовать проект Интермарио Междуморья. То есть, когда будет такая полоса пробританских, антироссийских протекторатов от Балтийского моря до Черного, и должно это все дело включать, конечно же, в себя, там, Прибалтику, Польшу, Украину, и, конечно же, британцы облизываются и на Крым, и, как написал коллега наш Андрей Медведев, то есть, по сути, видно, что с нами сделают, если победит Европа. Европа. То есть они хотят, в принципе, стереть саму память о русском народе и о его великих победах. Поэтому никакого там особого военного значения этот удар не имел, но символическое значение было большое. То есть британцы мстят нам за те болезненные удары, которые они получили от нас в Крымскую войну. Вот присоединился как раз Андрей. Что ты думаешь по удару по панораме Севастополя, да, может быть, даже расширить тему в целом, потому что вот сегодня были нанесены в ночь очередные варварские удары по Ярославлю, по Орлу, по Тульской области, причем били, опять же, тоже не по каким-то военным целям, а во многом по жилым домам.
1: Ром, наш противник, который, безусловно, находится не в Киеве, в Киеве находятся его подсвинки, очень хорошо умеет в символическую войну. И любая война, она простирается за пределы исключительно зоны боевых действий, в которых поражение друг другу наносят соединения армий. Любая война – это противостояние душ народов. То есть морально-психологического состояния всего общества, личного состава вооруженных сил и так далее. Убивая противника, физически уничтожая конкретного солдата в окопе, мы не приближаем победу. Мы добавляем работы его службам, там, военным комиссарам, ТЦКшникам, как угодно, вот, чтобы заполнить это пустующее пространство, эту пустующую ячейку, которая освобождается с гибелью солдата. Для того, чтобы победить, нужно совершить ряд символических действий, направленных на моральный слом противника. Взятие столицы, уничтожение руководства высшего, другие какие-то символические вещи, направленные на подрыв того, что военные называют МПС, морально-психологической составляющей. Очень много есть способов это делать. Блестящая книга есть Евгения Эдуардовича Месснера, да, на эту тему, «Мятеж и война», как раз посвященная этим вопросам. Но самое главное, что нам нужно понять, что это как раз был удар в рамках той самой «Мятежа войны». То есть это удар в душу народа, в наше героическое наследие. И надо отвечать в том числе так же. Надо отвечать на уровне символов, на уровне смыслов. Можно ударить по банковой, можно ударить еще по каким-то местам, которые несут не военный, а символический смысл, но показывают, что как бы мы тоже так умеем играть, и мы будем так играть. В мае 1945 года в вермахте были миллионы солдат. Но они прекратили сопротивление, потому что был совершен ряд символических действий важных, которые подорвал их дух. Вот тут нужно понимать, что противник действует в этой логике и пытается подорвать наш дух, подорвать наше стремление к сопротивлению. Мы с тобой, когда находимся в студии, у нас работают тоже экраны новостей, и в эфире идет «Россия-24», программа Никиты Сергеевича Михалкова «Бесогон». Я видел кадры, были показаны героев специальной военной операции, людей, удостоенных высших государственных наград. И я вдруг подумал, что ну вот на этих людях все у нас и держится, на людях, которые очень тверды духом. И от твердости духа, от упорства, от спокойствия такой, сбалансированности всего нашего общества сверху донизу зависит наша победа. наше выживание, сохранение как страны, как народа. Противник теми или иными способами, символическими действиями нас пытается раздергать, пытается противопоставить нас внутри общества, внутри страны, разорвать на части. Там ты регулярно ведешь дискуссии с представителями там левых идеологий. Важно не переходить эту черту, чтобы не было вот этого прямого конфликта. Национальный конфликт, религиозный конфликт. То есть делается все возможное для того, чтобы нас разорвать на части, подорвать наш дух, ну и скушать, уничтожить. Да, да не будет этого, и нужно понимать, что уже разок было у нас в истории Крыма, когда противник пытался уничтожить эту панораму, мы ее восстановили. Восстановим мы в этот раз, и будет она напоминать о подвигах нашего оружия, о наших героях, и будет у этой панорамы и продолжение с войной нынешней.
0: Да, будет называться «Оборона Лондона», и будет показано...
1: Как штурм.
0: Штурм города. Кстати, знаешь, вот ты тоже напомнил про мятеж, войну, и если вспомнить историю, то я вот вчера вспоминал такого замечательного русского офицера, как Евгений Максимов, когда была Англо-Бурская война. Поскольку в Российской империи все понимали, что наш главный извечный враг – это Англия, множество русских якобы добровольцев, а на самом деле кадровых военных, отправились воевать за буров. И тот же самый замечательный русский воин Евгений Максимов дослужился в бурской армии до генерала. И Гучков даже, кстати, воевал там, хотя впоследствии он сыграл негативную роль, но тогда был человек еще нормальный, не либерал, и тоже воевал. Кстати, вот какие либералы были в Российской империи, что Гучков тоже воевал за буров, преследуя российские интересы в Англо-Бурскую войну. И более того, когда я вчера, значит, изучал материал для поста о Евгении Максимове, Николай II был очень, так сказать, взбудоражен происходящим, всем интересовался, как там буры, что им нужно там помогать воевать против англичан. И более того, он связывался с кайзером, потому что предлагал Германии создать совместный корпус и через Центральную Азию ударить по Индии, которая тогда была колонией и главной жительницей британцев. То есть мы видим, что Российская империя не только находилась там в какой-то обороне от всех этих козней англичан, а постоянно тоже искала способа вести большую игру и каким-либо образом болезненно насолить англичанам. То есть и бурам помогали, и, в принципе, если бы не трусоватость и нерешительность Германии и Франции, могли бы тоже сколотить коалицию и отжать Индию у англичан. То есть в это время тоже искали способы, как можно, собственно, влияние британцев приуменьшить и сделать им больно.
1: Давай перейдем к следующей теме, к вмешательству в наши выборы. Вот 10 лет назад у нас были большие скандалы, когда Трамп шел на свой первый срок, и все говорили, вот это Россия, российское вмешательство в американские выборы привели к власти старика Донни. Между тем, у нас-то на самом деле происходит действительно вмешательство в наш предвыборный процесс со стороны западных сетей, спецслужб, различных их групп влияния. Заукраинские радикальные феминистки из так называемого феминистского антивоенного сопротивления, как я понимаю, признанной и террористической организацией, вот Дарья Сиренко с такой, как бы тоже с таким флёром экстремистским и террористическим, признанной террористской экстремистской в стране, всячески пытаются через гибридные методы, через социальные сети строчить жалобы на Наталью Москвитину в штаб «Единой России». Это известная наша коллега, соратница, ведущая телеканала «Спас», человек, очень много сделавший для сохранения жизни, для борьбы за жизни нерожденных детей, помощи женщинам в сложных ситуациях. В общем, золотой человек. И вот такая хорошая, правильная, молодая мама, общественник с большой буквы О, с правильной созидательной направленностью, идет на выборы у нас в этом году, и находятся люди на Западе, находящиеся уже, выехавшие с 22-го года из нашей страны, которые пытаются это саботировать. Наталья сейчас на прямой связи с нашей студией. Наташ, мы тебя приветствуем. С днем памяти всех русских, да, святых тебе, дорогая.
2: Спасибо большое, да, здравствуйте. Всех тоже с праздником. Ну да, все правильно вы говорите. Я, конечно, ну, несколько с иронией на это смотрю, потому что ситуация анекдотическая по факту. Ну, как бы есть, да, такое явление, как радикальные феминистки. Я, честно говоря, была уверена, что они, в общем-то, и жили себя. И там сначала СВО, они покинули территорию нашей страны, и не так активно, ну, поскольку с самого начала, там, вот 10 лет я уже занимаюсь этой темой, 10 лет моему фонду, я всегда на протяжении всех 10 лет получала там угрозы убийства, пожелания, чтобы меня там изнасиловали, меня, моих детей там и так далее. Ну, в общем, это вот, ну, прям такие настоящие угрозы жизни и здоровья. Но как будто бы они немного поутихли, когда вот началось СВО. Я, ну, понимаю, что это всего несколько лидеров мнения, там до 5 человек. Все они находятся на Западе, в странах Европы, но под ними есть некие сети таких вот людей. И мне всегда их, ну, честно скажу, вот прям было жалко. Ну, вот какие-то женщины, вот что-то у них там не получилось, и они сидят, отписывают там эти комментарии. При этом я понимала, что, ну, процентов там 10-20 это радикальные феминистки, реальные некие фигуры, которые находятся под лидерами, а в основном это вообще боты. Но вот, да, я зашла в предвыборную кампанию, зашла, потому что, ну, мне есть что сказать по этой теме, и закон, который исключительно наш, вот, прописан моим юристом, защищающий женщин от склонения к прерыванию беременности, сейчас он принят в 31 регионе, и фонд, который я возглавляю, всего родилось на свет более 15 тысяч детей. На Спасе 7 лет, уже больше 7 лет, веду единственную в России программу «Прямая линия жизни», антиабортная программа. Мы в прямом эфире спасаем, да, детей, их мам, чтобы они были счастливы, все виды помощи, там, начиная от денег, заканчивая психологи, юристы, гинекологи, круглосуточно. И вот я в какой-то момент, знаете, вот честно скажу, я думаю, кто из нас вообще представляет права этих женщин? В общем, мы делаем все, чтобы эта женщина стала счастливой, чтобы ее родительство было реализовано. Мы помогаем ей, ее мужу. И при этом я все время получаю вот эти обвинения. Но в этот раз они стали достаточно такие, ну, не просто какая-то декларация там «сдохни», как это обычно, да, вот если я бы показала сейчас там экран, сколько мне ежедневно приходит сообщений с пожеланием смерти на почту, это, ну, уму непостижимо. А тут они создали сайт против москвитины, там как так он называется, они создали петицию и собирают подписи, и, в общем, их основной тезис, что я не защищаю права женщин, а в чем-то их ограничиваю. Ну, я даже не могу представить, стоят за этим какие-то люди, там, есть
1: да
2: ли
1: точно стоят.
2: Или нет.
1: Это почерк спецслужб, однозначно, я тебе
0: конечно,
1: говорю.
0: Конечно, и, Наталья, вы просто разворошили такое осиное гнездо, потому что там за детоубийствами, как правильно надо называть аборты, стоят в том числе люди, которые зарабатывают вот на этих медикаментах, получаемых из эмбрионов от целой индустрии. Поэтому, конечно, тут просто вот у них вот этот феминистский и антивоенный комитет иноагентский, это просто их вот такая медийная
1: прикормленная обслуга,
0: да, которая, значит, вас кусает. А за этим стоят серьезные люди. Кстати же, тут смычка-то есть у Радфемок и даже с какими-то публичными персонами. Просто я вот напомню, как у нас сейчас, надеюсь, похорошеет с вашим туда приходом Госдума, потому что, скажем, до 2021 года у нас в Госдуме находилась, например, такая бывшая телеведущая Оксана Пушкина, которая вместе с нынешним иноагентом Аленой Поповой тащили в Госдуме, пытались лоббировать закон о домашнем насилии, списанный с худших западных практик, по которому там мужчину можно было бы там по любому доносу лишать там квартиры, свободы, детей, всего чего угодно. И, конечно, вот все это феминистское сообщество, в феминистах в плохом смысле, они просто боятся, что с приходом таких людей, как вы, Вот, будут действительно приниматься важные законопроекты.
2: Ну,
0: реально...
2: понятно, меры.
0: Да, да, меры,
2: да,
0: меры.
2: Ну, вот где сейчас и Алена Попова, где сейчас и Оксана Пушкина. Мы вот посмотрели...
1: Мне кажется, они все иноагенты.
0: Ну, только Попова,
2: да, Пушкина. Да, и мы посмотрели вот этот сайт, кто сделал, там можно же посмотреть код и так далее. Он создан в Канаде. Вот. Также мы просили посмотреть, вот эти вот письма мне приходят. IP-адреса находятся на территории войсковых частей Украины, понимаете? И расползается это все из радикального антивоенного феминистского сопротивления. Там они делают всякие коллажи, там идеи, типа, отдать свой голос против того, чтобы она прошла и так далее. Вот. И создается некая иллюзия того, что действительно люди это поддерживают. Там, знаете, мне даже пришлось комментарии у себя закрыть, потому что любой мой пост, особенно если я выкладываю пост там со своей семьей, туда в течение просто получаса приходят 300 комментаторов, понятно, что в основном боты, и пишут просто, ну, какие-то уничижающие сообщения, вот. Но показывают, как будто бы люди действительно против. И я считала, что, ну, такой холивар под каждым постом разводить смысла нет, мне пришлось закрыть комментарии.
0: Ну, видите, такое агрессивное... Как агрессивная организация, причем я, кстати, вот специально сейчас почитал, то есть по факту, в принципе, что тоже говорит о популярности идеи радикального феминизма в России, в феминистском антивоенном сопротивлении состоит 10 человек. И даже их перечисление, знаете, звучит как просто какой-то мультик «Южный парк». У истоков стояли художница-поэтесса, террористка нынешняя Дарья Серенко, гендерный историк Элла Росман и художница Лили Нордик. Как сказал бы Глеб Жеглов, что же у вас за клички такие поганые?
1: Росман, Нордик и Серенко.
0: Да, Росман, Нордик и Серенко, вот и все, значит, феминистское антивоенное сопротивление.
1: Вот и все стихотворение. Наташ, а вот что могут сделать люди, которым важно вот это правильное, здоровое отношение к жизни, все то, что ты много-много лет продвигаешь. Вот у нас комментарии пишут тоже наши слушатели. Маруся, москвитина, еще и многодетная мама. Большое уважение ей. Вот что могут сделать люди, которые тебя поддерживают?
2: Ну, ты знаешь, я вообще всегда прошу молитвы. Вот. Для меня это вот реально важно, потому что вся эта схватка, это схватка зла и добра. И мы должны победить. И за мной, конечно же, стоят люди. И я надеюсь, что вот кто сегодня послушает, вы просто про меня не забудете, потому что, ну, сложно на самом деле. Создается и духовное вот такое сопротивление, тяжело иногда. Но я верю в то, что мы победим. Будут в сентябре выборы. Вот, кто может проголосовать, я иду от Вологодчины, кто там находится, пожалуйста, я буду рада любой поддержке. И когда нахожусь в Вологодской области, максимально открыто, то есть со мной можно там встретиться, пообщаться, и по России тоже езжу. Мы вообще проехали практически всю страну, проверяли женские консультации с телеканалом «Спас». Я проходила путь беременной женщины в каждом регионе, захожу в женскую консультацию и говорю, я беременна, вот, и слушаю, что мне говорят. Были вскрыты просто невероятные вещи, то есть вот вроде бы прошли уже там сложные 90-е, такие же непонятные 2000-е. Ну вот в одном городе на стене висит плакат, который рекламирует стерилизацию для женщин как наилучший способ контрацепции. Мы, естественно, эти все вещи просим там... убрать.
1: Наташа, это в женской консультации том, что... висит плакат, призывающий стерилизовать женщин?
2: Да, да, и это было не в одной консультации, в двух. Это было когда-то в 90-е, вот, знаете, очень давно повешено, и никто сейчас это, на это не обращает внимания. Они, знаете, что сделали? Они просто рекламу Big Pharma, которая производит, да, препараты для стерилизации, подвернули просто. Вот, ну, как бы рекламы как таковой нет, а факт того, что лучше себе стерилизоваться, если там у тебя уже трое детей, это они оставили. И вот мы проехали, ну, практически всю страну. Вот. Губернаторам дали все рекомендации, как с этим бороться. На самом деле изменения колоссальные. Заведующие женские консультации реально меняли. Вот. Врачей даже там переводили на другие должности для того, чтобы, ну, наконец, это все изменить. Но, тем не менее, находятся люди, которые верят в противоположные ценности. Они находятся не на территории нашей страны, но создают видимость, что вот мы, русские люди, действительно там, не хотим рожать детей, не хотим создавать семьи, вот, и давайте дайте нам свободу выбора. В общем, на самом деле, вот сколько я езжу по стране, вот этих вот феминисток я никогда в глаза не видела. Сколько выступала в громадных залах, да, бывают там вопросы от молодежи, ну, ребята, молодые студенты, не всегда слышат от своих родителей, что там тоже прерывание беременности, это не свобода выбора. Это, ну, наоборот, рабство. Но кто бы им об этом сказал? Когда ты начинаешь с ними говорить, отвечаешь на неудобные вопросы, то эта же молодежь потом подходит после выступления и говорит: спасибо вам большое, там, оставьте свой телефон, можно как-то там с вами связаться, вы для нас там глаза открыли. Вот это наши люди, которые, ну, где-то там были дурманены, они там верили во что-то другое.
1: Пропала связь, конечно, постараемся восстановить ее, но самое главное, мы поняли, что, во-первых, как только у нас поднимается, кем-то берется на штандарт тема сохранения жизни, тут же бьют из-за рубежа, чтобы мы, да, продолжали вымирать. Ну, вот поймите, что любая пропаганда абортов, детоубийств, контрацепции – это всегда западные сети влияния.
0: Безусловно, потому что кто-то просто очень сильно не хочет, чтобы русских снова было много, и многие говорят, что якобы, значит, запрет абортов и ограничение абортов никак не влияет на демографию, но, в принципе, это чушь, потому что и я, и, по-моему, Борис Корчевников считали, что если бы в Советском Союзе, исключая сталинский период, не были бы легализованы аборты, когда на пике советские женщины делали по несколько миллионов абортов в год, то даже несмотря на все там потери в Первой мировой войне, в Великой Отечественной войне, там, в репрессиях гражданской, русских было бы 250-300 миллионов, если бы у нас не были легализованы аборты. Более того, пропаганда, собственно, приравняла аборт к какой-то простейшей там медицинской процедуре, там, как, не знаю, там, родинку удалить, что, конечно, тоже повлияло. И сейчас мы, например, видим, что когда власти ограничивают аборты в отдельных регионах, как та же самая Вологодская область или Нижегородская область, то в комплексе с другими мерами это приводит к росту среднего уровня рождаемости, и те области, где аборты ограничены, они постепенно выходят, собственно, тоже в лидеры по рождаемости в масштабах России. Так что, если нас слушают вологодцы, вы теперь знаете, за кого голосовать, кто должен пойти в Госдуму от вашего региона, потому что, помимо, думаю, инициатив, связанных с улучшением демографии, запретом детоубийств, вот, Наталья будет там проводить правильную политику, вот, и, собственно, транслировать правильный женский взгляд с такой, с христианской, с консервативной точки зрения. И вот наша, собственно, активная сегодня слушательница Маруся тоже это подтверждает и пишет нам: обязательно проголосуем, удачи вам, Наталья, победы нам всем на СВО и на этих выборах. Спасибо, так и будет.
1: Да, страшный кошмар наших врагов – это чтобы в Госдуме была православная многодетная мама, еще и не одна. Движемся дальше.
3: Консерватники.
1: Ну что, Смоленская область, привет вам. У вас там интересные вещи происходят, я бы сказал, пугающие. На месте Вяземского котла, я напомню, что это военная операция, которая унесла жизни почти 400 тысяч наших военнослужащих в год Великой Отечественной войны. Еще несколько сотен тысяч оказались в плену. В общем, потеряли мы почти миллион человек там в котле осенью 41 года. Планируют, как ты думаешь, Ром, что построить? Храм, музей?
0: Мемориальный комплекс?
1: Ну, не то. Планируют построить мусороперерабатывающий завод. Вот огромный полигон на 100 тысяч тонн мусора в год. хотят построить там современный комплекс переработки отходов. Ну, конечно, что еще строить на месте боевой славы и боевой трагедии нашего народа, да, в годы Великой Отечественной войны, где до сих пор там на квадратный метр по несколько человек лежат. Мусорную свалку давайте сделаем. Очень странное решение. Уже Следственный комитет проверяет его. Вот, губернатор Василий Анохин формулирует проблему прямо. Без новых объектов регион ждет экологическая катастрофа. Кто бы спорил? Полигоны переполнены, 20 лет ничего не строилось. В общем, нужно мусор перерабатывать. Мы согласны. Конечно же, нельзя его просто так бросать. Но почему мусор нужно перерабатывать на месте, где полегло такое количество наших дедов и прадедов?
0: Безусловно, потом, почему не нашлось другое место? Ведь у нас Россия огромная страна. И Смоленская область тоже, собственно, достаточно большая территория, где есть множество участков, на которых там не находится там жилья, не живут люди, нет каких-то природоохранных зон. Почему именно на месте захоронения наших воинов хотят построить этот мусороперерабатывающий завод? Совершенно непонятно. Вот мы все с вами возмущаемся, когда в Прибалтике, где-то в Европе, там, на Украине русофобы сносят памятники героям Великой Отечественной войны, или там местные нацисты оскверняют могилы наших воинов. А сами мы что? Вот разве это в Смоленской области не осквернение, захоронение? Ты совершенно правильно сказал, что напрашивается на этом месте сделать как, допустим, часовню, так и какой-то
1: поклонный крест хотя бы.
0: Поклонный
1: какой-то
0: крест,
1: мемориальный памятник.
0: Мемориальный памятник, да, который может, например, стать тоже достопримечательностью, как стал абсолютно новый памятник замечательный, который посвящен тем, кто погиб под Ржевом. Вот когда вот, в Журавле разбивается статуя, то есть сделали памятник, который стал визитной карточкой региона. Ну и у каждой, конечно, проблемы есть имя, потому что вот это проект анонсировал глава Вяземского округа Олег Смоляков, который поведал, собственно, о планах реализации. И, в принципе, вице-губернатора Смоленской области Алексея Кучумова, который присутствовал также на собрании, где анонсировали данный проект, тоже почему-то ничего как бы там не ёкнуло, никакого там возмущения не произошло. То есть очень, конечно, все это выглядит странно.
1: Это действительно так, и мы находимся, ну, в таком парадоксальном состоянии. Мы с одной рукой пытаемся сохранять историческую память, а другой рукой пытаемся построить мусороперерабатывающий полигон на месте боевой славы. Ну что, ну Смоленская область такая застроенная, загруженная, что мало там лесов, полей, рек, мало территорий, подходящих под это. У меня даже возникает другой вопрос, а почему эта местность вообще как-то особенно законом не защищена? Ну вот на Бородинском поле никому же не придет в голову построить мусороперерабатывающий завод. На Мамаевом кургане, в парке «Патриот» в Кубинке. Но ну, никому же это не придет в голову. Наверное, они это делают, потому что юридически есть лазейка. А раз вроде как шито-крыто на бумаге, то можно и на моральную сторону вопроса глаза закрыть.
0: Ну, да. Или на том же Самбурском полигоне, да, где тоже, собственно, сделали замечательный музей, посвященный жертвам репрессий. Тоже ни у кого нет в мыслях там, собственно, устроить какой-нибудь там завод или свалку.
1: Да, в общем, странная ситуация. Есть нам о чем подумать, поразмышлять. Есть о чем подумать, поразмышлять руководству Смоленской области, Следственному комитету. Мы благодарим, кстати, вот здоровое наше гражданское общество смолян, которые обратили внимание на эту проблему, на эту ситуацию, которую, конечно же, нужно как-то решать. Пользователь с именем Игорь Иванов решил нам написать по предыдущей теме. То есть принуждением будем заставлять рожать, и никто вас не спрашивает, почему не рожаете. Рожайте все тут, а вашего согласия не спрашивают. Игорь, если вы не хотите рожать, не занимайтесь сексом и не будете рожать.
0: Да. Ну, или вообще, то есть мы же говорим, что улучшение демографии – это комплексной стратегии. Вот я уже не раз приводил опыт Нижегородской области, которая сейчас вышла в лидеры по средней рождаемости и первого ребенка, и семей 3+. Там это комплексная стратегия. С одной стороны, там, как и в Вологодской области, есть ограничения на аборты, их убрали из ОМС, насколько я знаю, и нельзя делать в частных клиниках. С другой стороны, там наибольшие материальные выплаты, то есть за рождение ребенка можно получить до 1 миллиона рублей, что, в принципе, может быть вполне себе там, первоначальным взносом за там, квартиру для, или, то, или дом для большой семьи. Поэтому... Все вместе, и ограничение запрета абортов, и льготы материальное стимулирование, и при этом пропаганда традиционных православных ценностей, когда семейные ценности у тебя стоят в жизни на одном из первых мест, все это вместе действительно хорошо работает, и люди начинают рожать без всякого принуждения.
1: Движемся дальше к следующей теме.
3: Консерватники.
1: Трагедия тоже в Екатеринбурге произошла на днях. Водитель из Солнечной Республики, дружественного, видимо, нам государства с юга, влетел на полной скорости на перекрестке в храм Большой Златоуст в Екатеринбурге. Погибли люди, погибло несколько человек. Снес он автобусную остановку. И большая была трагедия. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский на месте служил панихиду. Ну, в общем, беда произошла. И что интересно, Кирилл Викторович Кабанов, член Совета по правам человека при президенте России, обратил внимание на то, что нужно проверить это все на теракт. Потому что у водителя характерная внешность. Ну, то есть такая... Похожая на ваххабита, скажем так. Человек, похожий на ваххабита, за рулем автобуса убил несколько людей. Сам говорит, что плохо себя почувствовал, перепутал педали газа и тормоза, вылетел на перекресток на красный, еще и влетел в храм. Ну, странная история.
0: Ты знаешь, Андрей, я погрузился в эту историю, и у каждой проблемы есть своими. И вот смерть пришла к четырем екатеринбуржцам, включая одного 9-летнего ребенка, под именем Икрамжона Хамрая, вот этого узбекского товарища, который едва говорит по-русски, и у которого какие-то посредственные навыки вождения транспортного средства. Так вот, выяснилось интересно, оказывается... Мигрант Икрамжон работал уже водителем автобуса в Петербурге и нахватал там, по-моему, 6 штрафов за нарушение правил дорожного движения и был, соответственно, уволен из того автобусного парка, где он работал в Петербурге. И почему-то человека, грубо нарушающего ПДД, взяли в итоге... на работу уже в Екатеринбурге. Более того, я тут похвалю наши доблестные правоохранительные органы, потому что они совершенно правильным способом отреагировали. И уже задержан до 10 августа директор ООО «Автоном» Алексей Ярков, который, не проверив по базам, решил, видимо, сэкономить и взять не коренного, там, не знаю, русского, там, татарина, любого коренного жителя Екатеринбурга работать в автобусе на достойную зарплату, а взял вот этого едва водящего транспорт господина Хамраева. Также косвенно в смерти екатеринбуржцев виноваты те, кто торпедировал законопроект о запрете мигрантам работать в общественном транспорте и в такси. А такой законопроект действительно планировали ввести в Екатеринбурге и в Свердловской области. Вообще, в принципе, он уже введен везде по Уралу. То есть, вдумайтесь, Свердловская область и Екатеринбург – это единственное место на Урале, где до сих пор разрешено мигрантам работать в общественном транспорте и в такси. А мы с вами знаем, что по опыту тех регионов, где мигрантам запрещают водить автобусы и такси, резко снижается количество ДТП. Опять же, у каждой проблемы есть имя. Лоббировал исключение общественного транспорта из списка ограничений вице-президент Свердловского союза малого и среднего бизнеса Владимир Герасименко и похвастался. Как он сказал, что В общественном транспорте работают в основном граждане Узбекистана, без них, значит, все встанет якобы. К счастью, нас услышали, и в итоговом документе перевозки в итоге исключили. В общем-то, нетрудно понять, почему лоббисту Герасименко нравятся так узбекские мигранты, потому что он еще заместитель руководителя Союза национальности и народности Урала. Ну, тоже, видимо, какая-то многонациональная организация. Вот. А, кстати, знаешь еще, чем занимается господин Герасименко, который так любит мигрантов?
1: Чем же?
0: Руководитель Центра Сталина, как написал сегодня историк Дюков, несуществующая организация, от лица которой он призывал поставить памятник Сталину, чтобы мобилизовать вокруг фигуры Сталина всеобщество. Я, кстати, думаю, что если бы Герасименко точно так же вел себя, как он себя ведет сейчас при товарище Сталине, то его, скорее всего, бы либо расстреляли, либо отправили бы на рудники, потому что к фигуре Сталина, ко многим его действиям есть у нас с Андреем вопросы, но при нем как-то диаспоры особо не бесчинствовали, потому что если какая-то диаспора начинала что-то бузить, ее мигом там депортировали в полном составе куда-нибудь в Сибирь, вот, или в Северный Казахстан. Вот такой вот у нас, собственно, оказывается, лоббист-сталинист сделал все, чтобы мигрантам можно было водить автобусы и такси, и в итоге это закончилось трагедией, когда 4 человека погибли, и автобус влетел в православный храм.
1: Ну, это буквально, как говорится, навиопская бинго.
0: Да.
1: Мы приносим свои искренние соболезнования семьям, друзьям и близким жертв погибших и просим проверить все это на состав по теракту. Что-то вот наводит на мысль, что может это быть терактом еще плюс ко всему, потому что в Европе, когда, помните, была череда наездов на людей,
0: да.
1: Когда на большой скорости мигранты залетали на автомобилях в толпы, это вот такой способ тоже жертвоприношения. Нужно понимать, что есть ислам, а есть политическая идеология, да, такого радикального исламизма, и как его еще называют, да, там формы ваххабизма и прочие различные запрещенные там, да, которые у нас экстремистские. И вот люди, которые исповедуют вот эти радикальные формы ислама, они могут мимикрировать под несчастные случаи для того, чтобы вот продолжать совершать то, что они называют джихадом. Вот это вот нам важно понимать. Следующая тема.
3: Консерватники.
1: Хочу рассказать о том, что происходило на этой неделе на другом конце планеты, в Австралии.
0: В стране кенгуру?
1: Да, в стране кенгуру русские казаки и неравнодушные люди из числа австралийцев поддержали инициативу и по продвижению наших традиционных ценностей, поддержке России в рамках существующего гибридного противостояния с Западом, и по улицам Австралии разъезжали грузовики с изображениями подразделений с именами православных святых. Это тема, которой мы большое внимание уделяли и уделяем в эфире Радио России, в эфире нашей программы, потому что имеем к этой теме непосредственное отношение. И вот Семён Бойков у себя тоже, наш друг, коллега, соратник, который сейчас находится в Австралии, но это русский по духу, по смыслу, по всему человек, очень активно у нас поддерживающий. Он много у себя в телеграм-канале и в других социальных сетях писал об этом событии, об этом мероприятии. Очень здорово, что это произошло, и очень здорово, что большое количество жителей там с воодушевлением это восприняли. То есть люди, когда видят российские символы, патриотические наши символы, они выступают с открытой поддержкой, что говорит о том, что на самом деле не весь Запад и не весь мир против нас. Гнилая там, черная, грязная вот эта вот верхушка, осатаневшая на Западе, да, безусловно, против России. А народ, простые люди, нет.
0: Да, безусловно, и надо сказать, что в Австралии есть большие диаспора выходцев из разных стран Европы, там есть и сербы, и хорваты, и русская диаспора, и украинская, и при этом надо сказать, что многие из вот выходцев именно из Восточной Европы, они вполне себе такие проповедуют взгляды достаточно консервативные, как мы видим, что, собственно, представители русской диаспоры, да и сербской, да и даже греческой православной, они с большой симпатией относятся к России и, наоборот, пытаются противостоять леволиберальной политики текущих австралийских властей, которая и антироссийская, и проукраинская, и одновременно поддерживает запрещенное у нас ЛГБТ, и точно так же завозит в Австралию мигрантов. Кстати, несколько лет назад там у них была тоже такая битва, потому что марокканские мигранты начали на пляжах приставать к загорающим австралийским девушкам, и местная, значит, молодежь бегала и лупила мигрантов в их кварталах, чем, собственно, были возмущены все леволиберальные СМИ Австралии и мира. Ну и, как мы видим, что еще очень здорово, что такие люди, как Бойко, даже вдали от родины, в десятках тысяч километров от России, сохраняют свою русскую, казачью, христианскую идентичность. И оттуда, с другого континента, морально и материально поддерживают Россию.
1: Во втором части продолжим. Поговорим с Ксенией Жигайловой, известным православным психологом и блогером, о том, что такое традиционные ценности и традиционная русская семья.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом, да? Для Маяковского это совсем другой случай.
0: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей.

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Были затронуты различные темы. В частности, Владимир Путин выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана удается купировать. Президент Трамп объявил сегодня о заключении сделки с Ираном и снятии американской морской блокады. Утверждается, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска заводов, работающих для нужд ВСУ. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин накануне провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Общение носило дружеский, откровенный характер. Продолжалось оно около часа, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В рамках беседы стороны обсудили основные темы нынешних международных отношений, в том числе обратили внимание на ситуацию на Украине. Президент Путин подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию. Путин и Трамп также обсудили возможные контакты Москвы и Вашингтона. Согласовали визит Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в ближайшее время в Россию. В ходе телефонного разговора с Трампом Владимир Путин также выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который, по его словам, был способен поджечь весь регион, удается купировать.
2: Дональд Трамп сказал, что договоренность близка, и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня. Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать.
1: Позже Дональд Трамп действительно объявил о заключении сделки с Ираном и снятии американской блокады. В своей соцсети он поздравил всех с этим событием. Иран подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США. Документ будет подписан 19 июня в Швейцарии. Известно, что спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава иранского МИДа Аббас Аракчи будут представлять республику на подписании соглашения. Об этом сообщает «Нью-Йорк Тасс» со ссылкой на иранских чиновников. Кто будет представлять американскую сторону на подписании документа, пока точно неизвестно. Также сообщаются различные даты открытия Ормузского пролива. Сообщалось, что это может произойти уже сегодня ночью. Однако позже иранская агентство «Мехр» заявило, что Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней после подписания соглашения между Ираном и США. Американский президент Дональд Трамп в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» отметил помощь президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта между США и Ираном, а также резко раскритиковал премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху за усиление атак на объекты «Хезболла» в Бейруте, которые едва не сорвали окончательное соглашение, сообщает издание. Владимир Путин на нынешней неделе примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» и проведет несколько двусторонних встреч. Юбилейный саммит России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии пройдет в Казани 18 июня. В Татарстан прибудут лидеры ведущих государств объединения. Филиппины уже запросили у России двустороннюю встречу лидеров, заявил посол страны в Москве Игорь Байлен. По его словам, это будет первая встреча президента Фердинанда Маркоса-младшего и Владимира Путина, где они смогут обсудить прогресс в двустороннем диалоге. После саммита состоится совместная пресс-конференция двух президентов. Байлен также выразил надежду, что Путин станет первым российским лидером, который посетит Филиппины. Украина начала подготовку к эвакуации из Краматорска заводов, работающих для нужд ВСУ. Как сообщили в российском Минобороны, эвакуация связана с продвижением подразделений южной группировки войск в населенном пункте Константиновка в ДНР. Ранее военное ведомство опубликовало интервью с генерал-майором Антоном Грунисом, который командует 4-й мотострелковой бригадой южной группировки войск. Отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу, генерал-майор подчеркнул, что гордится всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения.
3: Русский солдат – мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет. Вообще весь коллектив бригады, офицерский состав, солдаты, сержанты вызывают только гордость. Полки бригады 1194, 1465 – молодцы просто, тоже огромную работу провели. Все подразделения бригады, штурмовой отряд, ну всех можно отметить, все батальоны бригады, беспилотные подразделения бригады потрудились, артиллеристы потрудились, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронные борьбы, да? Ну, как нет таких подразделений, которые не приняли участие. Все свою лепту внесли, и только гордость и огромное спасибо русскому солдату и всему коллективу.
1: Российские военные в течение дня воскресенья сбили более сотни украинских беспилотников над российскими регионами. Оппозиционные блоки и партии в Армении признали выборы нелегитимными. В совместном заявлении они утверждают, что голосование проходило в условиях, которые исключают свободное и справедливое волеизъявление. Официальные данные не отражают реальную волю народа. При этом оппозиционеры заявляют, что продолжат действовать в рамках Конституции. Партия премьер-министра Пашиняна «Гражданский договор», напомню, получила в парламенте 64 мандата из 105. Об этом официально объявил глава Центра избирком республики. В парламент Армении по итогам выборов 7 июня прошли также партия «Сильная Армения» Карапетяна и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочеряна. В голосовании приняли участие почти 60% избирателей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии проходили в эти выходные. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы до 17 лет по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Турнир проходил в Венгрии. Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги. «Автодор» не стал предлагать новый контракт российскому центровому Артему Клименко, сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал

0: По футболу. В воскресенье адвокат вывел свою команду на матч первого тура группы И против Германии в возрасте 78 лет. С 2006 по 2009 год адвокат возглавлял «Зенит», с которым выигрывал чемпионаты, Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Семикратный чемпион мира британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон стал победителем гонки седьмого этапа Формулы-1 Гран-при Барселоны. Второе место занял британский гонщик Мерседеса Джордж Рассел. Третьим финишировал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из Макларена. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: По данным центров области, сегодня в Хабаровске до плюс 26 градусов, малооблачно и без осадков. В Челябинске пройдут дожди, возможны грозы, плюс 22 градуса. В Иркутске плюс 25 без осадков. В Калининграде всего 13-15 тепла, дожди местами сильные. В Пензе до 27, ливневый дождь и гроза. В Ярославле и Владимире чуть прохладнее, 23-24 градуса со знаком плюс. Во Владимире без осадков, в Ярославле временами пройдут дожди. В Волгограде плюс 28 градусов. Кратковременный дождь и гроза, в Нальчике до 23 градусов.

мелодии, способные рассказать о ветре, воле и красоте родной земли. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Начнем с музыки коренных народов Севера, где звук – это часть природы. Здесь поют о северном сиянии, о тундре и о вечном, используя уникальные вокальные техники и звуки окружающего мира. Включайте приемники громче. Звучит вся Россия.

Это была архивная запись корякского ансамбля «Ангт» и голос его основателя, незабвенного Иосифа Жукова, музыканта, артиста, исследователя фольклорно-этнографического наследия коренных северян. 8 лет назад в студии «Радио России» появились музыканты с твердым намерением заявить о своем коллективе как уникальном и неповторимом. Это были участники ансамбля старинной казачьей песни «Казачья справа». Нам они очень понравились. Во-первых, тем, что они совсем молодые, но приоритеты у них, скажем так, не нашего века. Просто любители попеть песни своих предков, съездить в этнографическую экспедицию, записать на цифровые гаджеты бабушек и дедушек, которые напевают им. Потом расшифровать все собранное, искать и изучать собранные материалы в библиотеках, шить костюмы и выходить на сцену. «Мы любим свою малую родину и наше отечество», — сказали тогда они нам. 10 лет исполняется коллективу этим летом, и сегодня, в дни официальных торжеств государственного праздника, напомнить о них самое время. Но для начала коротенькая словесная увертюра об ансамбле.

0: говорит Павел Быков.
1: Мы – фольклорный ансамбль «Казачья справа» из города Волгоград. Ансамбль появился летом 2016 года. Хотя наш ансамбль молодой, все его участники уже много лет увлечены донской казачьей песенной традицией. Мы сами ездим в экспедиции, очень много слушаем уже имеющихся записей, которые собирали знаменитые фольклористы по всей Волгоградской области. Очень любим то дело, которым занимаемся.
0: Ну и теперь о песне, которая прозвучит.
1: «Никто травушку не косит» – частая песня, записанная в станице Алексеевской,

0: В июле 2019 года в Германии, в городе Рудольштадт, проходил крупнейший в Европе фолк-фестиваль. Посланником от Радио России был ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа». Наш коллектив выступил на нескольких фестивальных площадках, в том числе на главной сцене на Рыночной площади в гала-концерте «Церемония открытия» и отдельно с полнометражной программой в Штатскирхе, с основной и духовной программами и в городской ратуше. Для наших музыкантов стало приятным открытием, что в Германии искренне любят и восхищаются казачьей песенной культурой. Восхищаются даже те, кто не знает русского языка, но ощущают всю духовную мощь и внутреннюю красоту казачьих песен. Этот неподдельный интерес проявился в теплом приеме немецкой публикой Волгоградского ансамбля. Публика стоя аплодировала русским музыкантам, выстраивалась в очередь за автографами и сидя альбомами группы. Самым необычным фестивальным событием стало выступление казачьей справы в Штатскирхе со специальной программой старинных русских духовных стихов. Под сводами средневекового христианского храма русские акапельные канты звучали так же естественно, как и органные хоральные прелюдии. Сейчас в нашей программе та самая запись из городской церкви Рудольштадта. Мы оставили все аплодисменты публике, чтобы вы знали, как встречают на Западе наших артистов.
1: А вот день красы моей украсть.

0: Всемирно, равняйся, а едет наш начальник. Шлете он нам, шлет нам привет.
1: Ой, здорово, ребята, здоровья желаем. Громко раздался и ответ. Здорово, ребята, здоровья желаем. Громко раздался и ответ.
2: Феноменальный успех казачьей справы в Рудольштадте сыграл важную роль для всех участников ансамбля. К этой поездке они подготовили специальную программу, которая отразила все жанровое многообразие казачьих песен. От частых, плясовых до протяжных лирических эпосов. И в то же время программа полностью соответствовала формату фестиваля. Она была интересна и понятна всем слушателям. Гастрольный репертуар ансамбля расширили за счет песен с инструментальным сопровождением. Немецкие слушатели-зрители воочию увидели русские музыкальные инструментальные диковинки. Донской релей, казачью лиру, разновидность колесной лиры, гармонь, бубен, латунные тарелочки и балалайку. Участников ансамбля «Казачья справа» объединила любовь к песенным традициям Верхнего Дона. В ансамбле поют люди разных профессий. Вот вы только послушайте. От банковского специалиста и музыкального работника детского сада и главбуха до инженера-теплотехника и инженера эксплуатации железных дорог. Кто же поет в ансамбле? Надежда Казаку, Ольга Быкова, Анастасия Шпакова, Сергей Ерпылев, Павел Быков и художественный руководитель ансамбля Сергей Казаку, единственный из всех шестерых профессиональный музыкант. Павел Быков комментирует песни ансамбля старинной казачьей музыки «Казачья справа».
3: Песню «С гулянки я шла торопилась» мы знаем давно, но знаем ее как песню частую, плясовую. А когда мы были в экспедиции в станице Кременской, Клецкого района Волгоградской области, мы услышали вариант более лиричный, такой помедленнее. Он нам понравился, и хотим его вам сейчас сыграть. Почему я говорю «сыграть»? Потому что у казаков принято говорить, что они играют песни, а не поют.

0: Вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным отправляемся в странствие за башкирской народной музыкой.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы с вами познакомимся с башкирской музыкой. А случится это благодаря записям, которые были сделаны в 90-е годы замечательным ученым, собирателем фольклора Вячеславом Михайловичем Щуровым в его специальных поездках по Башкирии. Башкирия или Башкортостан – это республика, находящаяся в Придуралье. Природа Башкирии разнообразна. Здесь и горные пейзажи, и степи, и леса. Башкирский этнос достаточно древний и имеет свое родство с тюркоязычными народами. Основное вероисповедание – ислам. Как и многие другие тюркские народы, музыкальный язык башкир монофоничен, то есть он нацелен на главное – на ясную, ярко выраженную, украшенную разнообразной мелизматикой запоминающуюся мелодию, которая, как правило, исполняется в пентатоническом ладу. Жанры народной башкирской музыки разнообразны, но начнем мы с вами с голоса. С голоса Альфи Сулеймановой из поселка Ишля Белорецкого района. Она исполнит песню «Хандугас», что в переводе означает «соловей». Это «узун кюй», то есть протяжная мелодия.

Одним из самых распространенных и популярных в Башкирии инструментов является, конечно же, курай. Название этого инструмента происходит от зонтичной пустотелой травы курай, который во множестве растет вдоль рек и в степи. Когда осенью это растение высыхает, из него делают специальный инструмент, примерно на длину руки. Верхняя часть этого инструмента имеет заостренные края, а на стволе несколько игровых ладов. Звукоизвлечение из курая довольно сложное, и не всякий способен извлечь из него звук. Однако мастера-кураисты делают это совершенно виртуозно. На курае исполняются самые разнообразные мелодии, в основном это протяжные и гораздо реже плясовые. Давайте послушаем лирический наигрыш на курае под названием «Ильяс». Исполняет чабан, то есть пастух Габдулла Султанов из Учалинского района.

следующие два примера нашего музыкального путешествия по Башкирии связаны с узляу. Так башкиры именуют горловое пение. Это национальный стиль, родственный горловому пению других тюркских и монгольских народов. И первым прозвучит пение в свободном стиле в исполнении Мансура Узянбаева из селения Акьяр Хайбулинского района.

Еще один пример узляу, то есть горлового пения, сопровождение к пляске. Также в исполнении Мансура Узянбаева из селения Акьяр Хайбулинского района.

Завершаем нашу праздничную программу песней в исполнении музыкальной группы «Леонид и друзья». Это не фольклорный ансамбль, а своеобразный проект посвящения или трибьют американской джаз-рок-группе «Чикаго». Но есть у нашего ансамбля одна прекрасная песня, которую почему-то считают народной. И, кстати, 5 лет назад Леонид и его друзья записали ее специально для «Радио России». А мы представляли композицию на международном конкурсе записи фольклорной музыки «Гран-при Светозара Строчины» в Братиславе. Песня «Это Русь». В ней поется о красоте русской природы, об открытой русской душе. Прекрасная стилизация русской народной протяжной песни, выполненная в стиле традиционной акапелла. Такое неторопливый распев, полифоническое многоголосие, имитация голосами народных инструментов. Все это создает живую картину старинного деревенского ансамблевого музицирования. Название песни и смысловые метафоры в тексте словно переносят слушателей в Древнюю Русь. «Это там, где я родился. Это Русь». Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы Днепра овладели важным опорным пунктом ВСУ в Запорожской области. Новости с Ближнего Востока охладили нефтяной рынок. Россиян предупредили о возможных задержаниях в странах Евросоюза. Подробности далее. Военнослужащие группировки войск Днепр захватили опорный пункт противника на Ореховском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе разведки позиции ВСУ с воздуха с помощью БПЛА штурмовики вскрыли систему обороны и огневые точки противника. Штурмовые группы при поддержке огня артиллерии и средств БПЛА уничтожили живую силу и захватили важный опорный пункт. По информации военного ведомства, противник в течение суток пытался вернуть контроль над укрытием, однако российские бойцы успешно отразили все атаки. Российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в канале на платформе «Макс».
2: Российские войска продолжают выполнение задач специальной военной операции, продвигаясь вдоль всей линии боевого соприкосновения, уничтожая логистические узлы и опорные пункты противника. На Константиновском направлении российские войска освободили населенные пункты Химик, он же Малочарка, и Роскошная. С их освобождением подразделения южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка-Константиновка, являющаяся главным путем снабжения противника в городе. Параллельно с этим для наших войск открывается возможность окончательно срезать образовавшийся карман в районе населенного пункта Стенки, оттеснив противника к Ижевке и к Алексеево-Дружковке. В районе самой Константиновки разворачиваются боевые действия, и от них зависит дальнейшее продвижение непосредственно Краматорско-Славянской агломерации.
1: По словам Дениса Пушилина, бои идут в центре Константиновки в районе горсовета, железнодорожные станции Дмитриевка и промзоны. Штурмовики завершают зачистку Первомайского района. 3 человека погибли, столько же пострадало, включая ребенка, в результате атаки беспилотников на Тулу. Как сообщил губернатор области Дмитрий Миляев, дроны ударили по жилому сектору в Тульском городском округе. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждения получили несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте работают экстренные службы, в регионе развернут оперативный штаб. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Мощные взрывы тем временем прогремели в Киеве. Согласно данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории Украины, за исключением Одесской, а также нескольких западных областей страны. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. По другим темам. Россиян предупредили о возможных задержаниях в странах Евросоюза. В российском МИДе призывают взвешенно отнестись к принятию решения о планировании поездок, поскольку это может обернуться проблемами для соотечественников. Как уточнил РИА Новости директор консульского департамента Алексей Климов, россиянам в текущей геополитической ситуации следует учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну. Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрение в нарушении санкционного режима. Дипломат рекомендовал тщательно взвешивать целесообразность въезда на территории ЕС даже транзитом. Более 240 тысяч выпускников сядут сегодня за парты. Школьники сдают ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. А больше всего ребят, 134 тысячи, выбрали экзамен по биологии, на сдачу которой отводится 3 часа 55 минут. Еще 24 тысячи выпускников захотели сдавать ЕГЭ по географии. Письменный английский выбрали 83 тысячи человек, немецкий 549 человек, за ними следуют французский, китайский и испанский. Депутаты тем временем возмутились качеством заданий в ЕГЭ. В них обнаружились тексты недоброжелателей, а также просто формальные ошибки. На это, в частности, указал депутат от ЛДПР Роман Султанов. Он привел в пример одно из заданий ЕГЭ, в которое вошел текст писателя Александра Ильичевского. Автор уехал в Израиль и критикует Россию, заметил парламентарий. Кроме того, в Госдуме обратили внимание на множество отпечаток и путаницу в структуре самих заданий. На основании анализа методических пособий Султанов с коллегами намерен направить в Рособорнадзор обращение с просьбой дать правовую оценку действиям ответственных за разработку текстов лиц. Иран держит палец на спусковом крючке. Так охарактеризовал достигнутое перемирие с США замглавы МИДа Казем Гариб Абади. По его словам, меморандум как раз и составлялся от недоверия к врагу. Тегеран будет следить за исполнением обязательств со стороны США, уточнил Гариб Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана. Политик подтвердил завершение работы над документом о взаимопонимании, который планируется подписать в Швейцарии в предстоящую пятницу 19 июня. Что касается обязательств, то американский президент Дональд Трамп распорядился в ближайшее время снять морскую блокаду с Ирана и возобновить судоходство в Ормузском проливе. Отдельно Трамп поблагодарил за помощь в урегулировании конфликта президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпиня. Нефть дешевеет после заявления Трампа о сделке с Ираном. Мировые цены на топливо демонстрируют нисходящий тренд. К этому часу стоимость барреля снизилась почти на 4% и составила $83.9. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,5% и немногим превысила $81. Партия премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» получит 64 мандата в новом парламенте страны. Об этом заявил глава ЦИК Ваган Авакимян, уточняет РИА Новости. Оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» 29 и 12 соответственно. Напомню, выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. По итогам голосования определился новый состав Национального собрания однопалатного парламента страны 9-го созыва. Оппозиция обвинила сторонников Пашиняна в непрозрачности процедуры голосования и давлении на своих соратников. Самыми непьющими регионами России стали республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минздрава. Абсолютные лидеры по трезвости – Чечня, Ингушетия и Дагестан. На другом полюсе – Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. В среднем по стране потребление алкоголя в прошлом году составило 8 литров чистого спирта на человека, что на четверть ниже уровня десятилетней давности. В Минздраве связывают устойчивое снижение с усилением контроля за продажей спиртного и популяризацией здорового образа жизни. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. Студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге. Соревнования в Германии проходили в эти выходные. Золото выиграл представитель Испании Мануэль Очоа. 23-летний Смирнов является призером чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы до 17 лет по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. Турнир проходил в Венгрии. Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги. «Автодор» не стал предлагать новый контракт российскому центровому Артему Клименко, сообщает «Спортэкспресс». Игрок стал свободным агентом. Клименко вернулся в «Автодор» из «Зенита» летом 2024 года. За два сезона он помог «Сине-бело-голубым» дважды победить в Суперкубке Единой Лиги, стать обладателем бронзовых медалей Единой Лиги, а также впервые в истории завоевать Кубок России. Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу. В воскресенье Адвокат вывел свою команду на матче первого тура группы И против Германии в возрасте 78 лет. С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выигрывал чемпионаты Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Семикратный чемпион мира британский пилот Феррари Льюис Хэмилтон стал победителем гонки седьмого этапа Формулы-1 Гран-при Барселоны. Второе место занял британский гонщик Мерседеса Джордж Рассел. Третьим финишировал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из Макларена. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 17-19 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Хабаровске 25-27, в Екатеринбурге и Челябинске 20-22 градуса, кратковременные дожди с грозами. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Омске 27-29 ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Петрозаводске, Вологде и Великом Новгороде 20-22 градуса, ожидаются дожди. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня пройдет дождь. Температура воздуха составит 19-21 градус. В Москве во второй половине дня ожидается ливень. Воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 14 градусов. Ветер западный 1 метр в секунду.

Джек Лондон. Морской волк. Часть 11.

Передо мной лежал призрак, врезавшись носом в песок, со сломанным бушпритом, торчащим кверху. Снасти болтались у его борта. Что-то нужно было предпринять.

0: Когда я взошел на палубу, во мне окрепла уверенность, что шхуна была спешно покинута. Я заметил, что не осталось ни одной шлюпки. Призрак был покинут. Теперь он принадлежал Мот и мне. Я вспомнил о судовых кладовых и о запасах под кают-компанией и решил сделать для Мот сюрприз и принести ей к завтраку чего-нибудь вкусного. Когда я проходил мимо кухни, то подумал с удовольствием о тех кастрюлях и сковородах, которыми теперь мы можем воспользоваться. И я взбежал на корму и вдруг увидел волка Ларсена. Он стоял на лестнице в кают-компанию, высунувшись наполовину и в упор смотрел на меня. Он не сделал ни малейшего движения, а только стоял и смотрел. Что-то страшное было в его молчании, в его неподвижности. Я разглядел теперь, что лицо его сильно осунулось. Очевидно, он пережил сильные волнения. Щеки впали, появились морщины, и мне стало казаться, что в его глазах было что-то странное. И не только их выражение, но и внешний вид. Казалось, что в них было какое-то напряжение, и они слегка косили. Я поднял ружье. Теперь Ларсен находился от меня так близко, что я мог бы дотянуться до него рукой.
1: «Ну, почему вы не стреляете? Вы не можете пристрелить меня, Хэмп. Это все не от страха. Вы просто бессильны. Ваша мораль оказалась сильнее вас. Вы раб тех мнений, которые властвуют над известными вам людьми и о которых вы привыкли читать. Их кодекс вбит вам в голову. Вы всосали его вместе с молоком матери, и вопреки вашей философии и всему тому, чему я вас учил, они не позволили бы вам убить безоружного человека.
0: Я знаю.
1: И знаете также, что я убил бы безоружного человека так же легко, как выкурил бы сигару. Вы называли меня змеей, тигром, акулой, чудовищем и калибаном. И все-таки вы тряпичная кукла, эхо чужих мнений. Вы оказались неспособным убить меня, как вы убили бы змею или акулу. И только потому, что я обладаю точно такими же руками, ногами и телом, как вы. Да что говорить. Я был о вас лучшего мнения, Хэмп. Опустите ружье. Я хочу задать вам несколько вопросов. Я еще не успел осмотреться. Что это за место? В каком положении призрак? Где Мот? То есть виноват? Мисс Брустер. Или я теперь должен сказать миссис Ван Уэйден?
0: Это остров Усилий.
1: Никогда не слыхал о таком.
0: По крайней мере, мы дали ему такое название.
1: Мы? Кто это мы?
0: Мисс Брустер и я. А призрак, как вы сами можете убедиться, прибит к берегу и уперся носом в песок.
1: Тут есть котики. Они разбудили меня своим ревом. Да я бы спал до сих пор. Здесь их должно быть несметное количество. Я мечтал о таком острове всю свою жизнь. Значит, я открыл здесь целый клад. Спасибо моему братцу. А каково географическое положение острова?
0: Понятия не имею. Но у вас должны быть сведения. Каковы были ваши последние измерения? И где ваша команда? Как это случилось, что вы остались один?
1: Мой братец взял меня на абордаж ночью, когда на палубе был всего один вахтенный. Охотники тотчас же перешли к нему. Он предложил им больше, чем я. Я сам слышал, как он с ними торговался. Команда последовала примеру охотников и бросила меня. Впрочем, этого надо было ожидать.

0: пять. Одним словом, все до единого человека перешли к моему брату. И я остался на своем же собственном судне, как на необитаемом острове. Это все шутки моего братца. Он одержал верх.
1: Как же вы потеряли мачты?
0: Обойдите кругом и посмотрите.
1: Снасти обрезаны ножом.
0: Не совсем. Веревки только надрезаны до половины. Дело рук Кока. Я знаю это, хотя и не поймал его ни разу на месте преступления. Я присяду пока здесь.
1: А как ваши головные боли?
0: Плохо. Кажется, опять начинается припадок.
2: Он опустился на палубу и лег. Затем повернулся на бок, положил голову на руку, а другой рукой защитил глаза от солнца. Я стоял и с удивлением смотрел на него.
0: Теперь очередь за вами, Хэмп. Действуйте.
1: Я вас не понимаю.
0: Ну ничего. Я здесь к вашим услугам. Вы этого хотели?
1: Я желал бы, чтобы вы были отсюда за 39 земель.
2: Он больше не сказал ни слова. Я пробрался в его каюту и взял все его револьверы. Другого оружия я не нашел, хотя обшарил остальные каюты. Чтобы обезопасить себя еще более, я снова поднялся наверх и, пройдя всю шхуну от носа до кормы, зашел в кухню и забрал все кухонные ножи. Теперь я мог вздохнуть свободно. Дополнив свою добычу кофейником и съестными запасами из кладовой, я оставил волка Ларсена лежать на солнышке. Когда я возвратился на берег, Мот все еще спала. Я разложил костер и с лихорадочной быстротой принялся за приготовление завтрака. Когда я заканчивал, то услышал, что Мот встала. Все было готово, когда дверь отворилась, и она вышла.
3: Это нечестно. Ведь мы же с вами условились. Готовить буду я, и вдруг...
1: Ну, это только один раз.
3: Смотрите у меня. Не нарушайте обещания. Ну, конечно, если вам не надоело еще моя стряпня.
2: К моему удовольствию, она ни разу не взглянула на морской берег. А я постарался отвлечь ее внимание шутками и сделал это с таким успехом, что она бессознательно выпила из фарфоровой чашечки кофе, съела сваренный на пару картофель и намазала джем на бисквит. Но это не могло долго продолжаться.
3: Хэмфри, это призрак?
1: Да.
3: И матросы тоже здесь? И он?
1: Там только Ларсен, больше никого. Мне кажется, ему стало хуже. Я оставил его лежащим на корме. Если он не покажется, нужно будет посмотреть, что с ним.
3: Вы собираетесь снова туда пойти?
1: Не беспокойтесь за меня. Я возьму с собой револьвер. Я захватил с собой все оружие со шхуны.
3: Но в его руках такая ужасная силища. Эти его ужасные руки. Нет, Хэмфри, я боюсь его. Пожалуйста, не ходите туда.
1: Я ничем не рискую. Целый день мы ожидали, что вот-вот волк Ларсен сойдет на берег. Это было время ужасной тревоги. Мы поминутно бросали взгляды в сторону призрака. Но Ларсен не показывался на палубе.
3: Эти приступы головной боли у него... Может быть, он болен и даже очень болен. А может быть, уже и умер... Или умирает?
1: Весьма возможно.
3: Но как узнать это? Будет ужасно, если он действительно умирает теперь. Я никогда себе этого не прощу. Мы должны что-нибудь сделать.
1: Может быть.
3: Вы должны идти на судно, Хэмфри, и посмотреть, что с ним. Только будьте осторожнее.
2: Взобравшись на бак, я снял сапоги и в одних чулках бесшумно отправился на корму. Я не стал звать волка Ларсена через вход в кают-компанию, но осторожно сошел вниз. Каюта была пуста. Дверь в его личную каюту оказалась запертой. Сперва я думал постучать, но затем решил пополнить кое-чем наши запасы. Тщательно избегая шума,
1: Я открыл люк и крышку от него отставил в сторону. Когда я вылез из кладовой, я услышал звуки, долетавшие до меня из каюты волка Ларсена. Ручка на двери зашевелилась. Я спрятался за стол, взял револьвер и взвел курок. Дверь распахнулась, и он вошел. Никогда еще я не видел такого глубокого отчаяния, какое было теперь на лице у волка Ларсена, этого сильного, непобедимого человека.
0: Боже мой! Боже мой! Боже мой!
1: Все его существо находилось в борьбе. Он походил теперь на человека, которому грозит удар. Его лицо исказилось от напряжения. Раза два он глубоко судорожно вздохнул, а затем вдруг успокоился. Снова я узнавал в нем прежнего волка Ларсена, хотя в его движениях оставалась некоторая слабость и нерешительность. Теперь я стал бояться уже за себя. Открытый в подполье люк находился как раз у него на пути, и если бы он обратил на него внимание, то понял бы, что я здесь. Но он не заметил открытого люка. И прежде чем я мог что-нибудь предпринять, он ступил прямо в открытый люк. Но как только опустившаяся нога потеряла точку опоры и ощутила под собой пустоту, в нем вдруг проснулся прежний волк Ларсен, который, как тигр, напрягший мускулы, перепрыгнул вдруг через люк. Но он потерял равновесие и упал по ту сторону люка, растянувшись на полу, ударившись грудью и животом и вытянув вперед руки. А затем он подобрал под себя ноги и пополз ощупью. Он был слеп, как летучая мышь. Волк Ларсен подскочил к отверстию люка и захлопнул его крышкой, думая, что запер меня внизу. Затем он направился к своей каюте, вышел из нее с тяжелым сундуком и завалил им вход в кладовую. Когда он стал подниматься по трапу наверх, я отступил, тихонько перебравшись через крышу каюты. К моему горю и удивлению, он наткнулся на мои сапоги, стоявшие на носу. Взял их и унес с собой на камбуз. Затем я увидел, что он развел огонь и стал готовить себе пищу. А я опять пробрался в кают-компанию за бельем, незаметно проскользнул мимо камбуза, спрыгнул на берег и босой явился с рапортом о происшедшем.
3: Как жаль, что призрак потерял свои мачты. А то мы могли бы воспользоваться им и уплыть. Как вы думаете, Хэмфри?
1: А ведь и в самом деле надо попробовать. Ведь пробуют же другие, почему бы не попробовать и мне? И если это удавалось до сих пор другим, то почему не должно удастся и мне? Мы поставим на призраки мачты и уплывем.
3: Неужели это возможно?
1: Не знаю. Знаю только, что готов приняться за это дело хоть сейчас.
3: Но ведь там сейчас волк Ларсен.
1: Слепой и беспомощный.
3: Но он по-прежнему силен. Ведь вы рассказывали, как он уверенно перепрыгнул через люк.
1: Я рассказывал вам также и то, как я увернулся от Ларсена и как улизнул от него. Мы принялись думать, как поставить мачты на призраки и как возвратиться на нем в населенный людьми мир. Я стал припоминать то, что учил когда-то по физике в школе. С механикой я уже познакомился на опыте, прослужив много месяцев на шхуне. Должен сказать, что при этом, когда мы отправились оба к призраку, чтобы на месте ознакомиться с предстоящим нам делом, то один вид длинных мачт, свесившихся в воду, привел меня в отчаяние. С чего же начать? Другое дело, если бы у нас уцелела хоть одна мачта, которой мы могли бы прикрепить блок и веревки. Но у нас не было ничего.
3: Что же вы собираетесь делать?
1: Разобраться сперва во всей этой путанице. Если вы согласны сесть со мной в лодку, то давайте подплывем к снастям и распутаем их. Весь остаток дня мы провели за работой. Обязанностью Мот было удерживать шлюпку на месте, в то время как я распутывал снасти. Мы оба страшно устали и почти не могли есть за ужином. За этот день мы выполнили чрезвычайно большую работу, хотя на первый взгляд она и могла показаться незначительной. На следующее утро Смот в качестве помощницы я спустился в трюм шхуны, чтобы расчистить там гнездо для грот-мачты. Едва только мы начали работу, как на звуки топора и молотка явился волк Ларсон.
4: Эй, кто там?
5: Доброе утро, мистер Ларсон.
4: Что вы там делаете? Хотите потопить мою шхуну?
5: Наоборот, я починю ее.
4: Но это моя шхуна, моя собственность, я вам запрещаю!
5: Напрасно! Вы уже теперь не прежний большой кусок жизненных дрожжей. Правда, когда-то вы были способны даже съесть меня, как вы говорили. Но с тех пор многое переменилось. Теперь я способен съесть вас. Дрожжи выдохлись.
4: Я вижу, вы собираетесь применить ко мне мою же философию. Но вам это не удастся. Вы ошиблись, недооценив меня. Для вашей же пользы говорю вам, перестаньте. Если не перестанете, я закрою люк.
5: Волк Ларсон, я не могу стрелять в беспомощного, безоружного человека. Вы мне это доказали к моему и вашему удовольствию. Но я предупреждаю вас, и не столько для вашей пользы, сколько для своей собственной, что я убью вас немедленно при первой враждебной выходке против меня. Я могу убить вас и теперь, пока вы здесь стоите. И если это вам нравится, то пожалуйста, можете закрывать люк, сколько вам будет угодно.
4: Все перестали меня уважать. Даже Хэмп. А как поживаете вы, мисс Брустер?
3: Здравствуйте, капитан Ларсон. Как вы узнали, что я здесь?
4: Услышал ваше дыхание. А ведь Хэмп делает большие успехи. Как вы думаете?
3: Не знаю. Я никогда не знала его другим.
4: Посмотрели бы вы, каким он был раньше. Я предупреждаю вас, Хэмп. Оставьте шхуну в покое.
5: Разве вам не хочется выбраться отсюда, как и нам?
4: Нет, я хочу умереть здесь.
5: Ну а мы не хотим умирать здесь.
1: На следующий день, расчистив гнезда для мачты, приведя все в порядок, мы решили втянуть на борт две стенги. Это была нелегкая работа. Прикрепив один конец толстой веревки к вороту на шхуне, а другой привязав к основанию фок-стенги, я начал тянуть. Мот помогала мне вертеть ворот и укладывала в бухту канат. Я посмотрел на часы. Было 12. Болела спина, я устал и был голоден, а на палубе лежала всего одна стенга в результате упорной работы в течение всего утра. Теперь только я стал убеждаться, как непосильна была для нас эта работа. Но я учился. Послеобеденная работа должна была показать, чего я мог добиться, и она показала это. Меньше чем за час я благополучно поднял на судно и грот стеньгу и стал устраивать подъемный кран. Спустились сумерки, когда я закончил работу. Волк Ларсон, который все время сидел на палубе и слушал, но ни разу не открыл рта, отправился на камбуз и стал готовить себе ужин. У меня так болела спина, что я едва мог разогнуться. Но я гордо смотрел на свою работу. Я сгорал от желания поднять что-нибудь с помощью моего крана. Я радовался, точно ребенок, получивший новую игрушку.

0: На другой день мы поднялись очень рано и позавтракали до рассвета.
1: О, Хэмфри, наш кран, его нет!
2: Проклятый волк Ларсон! Он уничтожил весь наш труд!
1: Но ведь вы сможете это сделать снова.
2: О, поверьте мне, мой гнев ровно ничего не стоит. Я ведь не способен обидеть муху, но хуже всего то, что ему это известно. Вы правы. Если это он уничтожил наш подъемный кран, то мне действительно не остается больше ничего, как вновь приняться за работу.
0: Но мое сердце сжалось, когда мы опять взобрались на шхуну и увидели, какое опустошение произвел на ней Ларсон. Мой кран исчез, блоки были разрублены пополам, а Ларсон знал, что я не сумею исправить их. Мы с Мот посмотрели друг на друга с сокрушением. Затем я выглянул за борт. Мачты, реи и гафели, которые я с таким трудом выпутал из снастей, исчезли бесследно. Он разрезал веревки, которыми они были привязаны к судну, и пустил их по морю. Слезы выступили у Мот на глазах, и я понял, что это из сочувствия ко мне. Я сам готов был плакать. Куда теперь девались все наши планы вновь оснастить призрак?
2: Он заслуживает смерти. Пусть простится мне то, что у меня не хватает мужества быть его палачом.
1: Не надо. Не надо, все обойдется. Право на нашей стороне, и все будет хорошо.
0: Я вдруг почувствовал в себе новый прилив сил. Эта благословенная женщина была для меня неиссякаемым источником энергии. Когда я посмотрел в ясные карие глаза Мот, я забыл все на свете и знал только то, что я ее люблю, и что только благодаря ей я буду способен проложить ей и мне обратный путь в мир».

Вы слушали 11-ю часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсен – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. И совсем другое впечатление производят люди с нарушенной осанкой. Сутулой, с выступающими назад лопатками и выпеченным животом. И дело не только во внешнем виде. Нарушение осанки сопровождается смещением сердца, легких и других внутренних органов, в связи с чем им становится сложнее нормально выполнять свои функции. Мышцы тоже теряют свою работоспособность. Все это, особенно с возрастом, плохо отражается на нашем здоровье. К сожалению, многие люди не обращают внимания на свою осанку. Результатом становится привычка к неправильному положению тела, а восстановить стройность с каждым годом становится все труднее и труднее. Одно из отягчающих последствий нарушения осанки – остеохондроз позвоночника. Вызванные им боли сильно снижают качество жизни. Более чем у половины пациентов, страдающих остеохондрозом позвоночника, имеются признаки хронического эмоционального напряжения. Можно ли остеохондроз предотвратить? Вполне, если регулярно разрабатывать межпозвонковые диски с помощью специальной физкультуры. Сегодня я предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для осанки, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть комплекса упражнений Натальи Новиковой для правильной осанки. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для первого упражнения нам нужно будет лечь на пол на спину. Ложимся, выпрямляем ноги и вытягиваем руки так, чтобы они лежали сомкнутые на полу над головой. Прижимаем подбородок к груди, а носочки тянем на себя. Начинаем тянуться макушкой и руками вверх, а пятками в противоположную сторону, не отрывая ноги от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Теперь вернемся в исходное положение и расслабимся. Два. Переходим к следующему упражнению. Лежим на спине. Держим ноги вместе. Руки лежат вдоль туловища. Начинаем разводить руки в стороны, скользя ими по поверхности пола. Голова, плечи и туловище при этом остаются в одном положении. Раз. Разводим руки, пока они не станут параллельны нашему телу над головой. Поддержим это положение. И снова возвращаемся в исходное положение. Можно немного расслабиться. Два. Отлично! А нас ждет следующее упражнение. Лежим на полу, ноги держим вместе, а руки лежат вдоль туловища. Начинаем одновременно поднимать прямые ноги и руки вверх к потолку. Тянемся вверх, не отрывая поясничного отдела от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Получилось? Отлично. Идем дальше. Продолжая лежать на спине, ноги держим прямо, а руки кладем на пояс. Прижимаем подбородок к груди, а носочки при этом тянем от себя. Теперь, опираясь локтями о пол, сведем лопатки и начинаем тянуться в грудном отделе позвоночника. Носки при этом максимально оттягиваем вниз. Внимание! Следите за тем, чтобы колени оставались прямыми. Раз. Задержимся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Для следующего упражнения остаемся лежать на полу, но теперь на животе. Ноги держим вместе. Подбородок нужно опереть на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Медленно тянемся руками над головой вдоль поверхности пола. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Продолжаем лежать на животе. Ноги держим вместе. Подбородок опускаем на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга. А локти направляем в стороны. Все как в предыдущем упражнении. Теперь, держа ноги прямыми, а носочки оттягивая от себя, потянемся руками над головой. А голову опустим вниз, подбородком прижимаясь к груди, а лбом упираясь о пол. Не так-то просто. Получилось? Раз. Поддержимся в этом положении несколько секунд. И медленно возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично. Лежа на животе, ноги держим вместе. Руки располагаем на поясе. Лбом опираемся о пол, притягивая подбородок к груди. Начинаем тянуться макушкой вперед, надавливая руками на таз и оттягивая его в противоположную сторону. Раз. Отлично. Теперь подержимся в этом положении несколько секунд. И возвращаемся в исходную позицию. Немного расслабимся. Два. Для следующего упражнения нам нужно будет встать на четвереньки. Голову наклоняем вниз, не напрягая мышц шеи. Из этого положения мы медленно садимся на пятки и тянемся руками вперед, скользя по полу от себя. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. Дышим свободно. И возвращаемся в исходное положение. Два. Расслабляемся. Осталось выполнить еще одно упражнение. Стоя на четвереньках, голову наклоняем вниз. Мышцы шеи расслаблены, а кисти рук на уровне плеч. Теперь начинаем медленно прогибаться в грудном отделе в сторону пола, сгибая руки в локтях и слегка продвинув туловище вперед. При этом подбородок немного приподнимаем. Раз. Держим несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два.

0: вы отлично справились. Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Треть населения земного шара страдает от бессонницы. При этом сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, влияя на память, иммунитет, настроение и обмен веществ. Дефицит сна повышает риск развития многих заболеваний, провоцируя ожирение, диабет и депрессию. Традиционные лекарства от бессонницы хоть и эффективны, но при этом имеют серьезные побочные эффекты. Поэтому в последнее время растет интерес к натуральным продуктам, способным улучшить качество сна. В первую очередь это молоко и молочные продукты. Активные пептиды в молоке продлевают продолжительность сна и сокращают время засыпания. Доказано, что ферментированные молочные продукты улучшают качество сна, уменьшая количество пробуждений за ночь. Еще один продукт, помогающий при бессоннице, это салат латук. Экстракт из его листьев увеличивает продолжительность медленного сна. Клинические исследования показали, что масло семян этого салата улучшает сон без побочных эффектов. Женьшень – еще один помощник в улучшении сна. Вещества в его составе увеличивают продолжительность сна и улучшают когнитивные функции. Женьшень также защищает нейроны от повреждений, вызванных недосыпом. А вот содержащиеся в грецких орехах олигопептиды сокращают время засыпания и увеличивают продолжительность сна, повышая уровень серотонина. Мелатонин, содержащийся в грецких орехах, также способствует регуляции циркадных ритмов. Серотонин участвует в регуляции настроения и сна, а его метаболизм связан с выработкой мелатонина. Некоторые продукты, например, ферментированное молоко, улучшают сон, воздействуя на кишечную микрофлору. Таким образом, натуральные продукты – безопасная альтернатива традиционным снотворным. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
5: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
4: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
5: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
4: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
5: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
4: От чего возникает эта болезнь?
5: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
4: А в каком возрасте обычно это начинается?
5: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
4: 45? Так рано!
5: А вы как думали, мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
4: Какие главные признаки начало угасания мозга?
5: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
4: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
5: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
4: О чем вы говорите?
5: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
4: Они реально настолько успешны?
5: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
4: И в чем разгадка?
5: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
4: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». «#2203». Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «#2203».
5: Более того, исследования показали, что большая часть плазмалогена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмалогена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
4: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
5: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203».
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
5: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген – мозг-терапия, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
4: Отлично. А как насчет побочных явлений?
5: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
4: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
5: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
4: А если перевести с научного на обычный язык?
5: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
4: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
5: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
4: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
4: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
4: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
5: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
4: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
5: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
4: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
6: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России.
7: Если мы говорим о...
3: Радио России «Орел». Реклама.
8: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
9: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
10: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
1: Московское время – 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия уверенно продвигается на Константиновском направлении. Названа дата подписания меморандума между Ираном и США. Мошенники начали взламывать компьютеры под видом работодателя. Подробности далее. Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю. Бойцы ведут ожесточенные бои в крупных населенных пунктах, включая Константиновку. Противник несет серьезные потери как в живой силе, так и по количеству техники. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
12: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 5 механизированных артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад в районах Дружковки, Николаевки, Алексеева-Дружковки, Славянска и Краматорска. Константиновки штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия. Продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 3 бронеавтомобиля и 20 пикапов. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих.
11: Мощные взрывы тем временем прогремели в Киеве. Согласно данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат практически на всей территории Украины, за исключением Одесской, а также нескольких западных областей страны. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. Жертвами ночной атаки беспилотников на регионы стали трое жителей Тулы. Как сообщил губернатор области Дмитрий Миляев, дроны ударили по жилому сектору в Тульском городском округе. Пострадали трое человек, включая годовалого ребенка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения получили несколько частных жилых домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На месте работают экстренные службы. В регионе развернут оперативный штаб. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Далее о ситуации на Ближнем Востоке. Иран и США подпишут меморандум о мире 19 июня в Швейцарии. Об этом сообщил премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Он отметил, что обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Посредника в переговорах цитирует газета Wall Street Journal. Замглавы МИДа Ирана Казем Гариб Абади подтвердил достижение соглашения, передает агентство Тасним. Положения меморандума будут закреплены резолюцией Совбеза ООН. По информации источников, США в рамках сделки обязуются снять морскую блокаду в течение 30 дней, а также не перебрасывать новые силы в регион. Иран, в свою очередь, обязуется не обогащать уран, разминировать в ближайшее время Армуз и рассчитывает на получение первого транша замороженных средств на иностранных счетах в размере 24 миллиардов долларов из 300 тысяч. Готовящийся меморандум о взаимопонимании между США и Ираном стал одной из центральных вчерашних тем вчерашнего телефонного разговора Путина и Трампа, в ходе которого российский президент поздравил американского коллегу с 80-летием. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин выразил удовлетворение тем, что конфликт, который мог поджечь весь регион и не только, судя по всему, удается купировать.
13: Он признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон. Причем не только со стороны иранского руководства, но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок. С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион, и не только, удается, судя по всему, купировать. Отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решению глубинных вопросов, которым еще придется серьезно заняться.
11: Мировое сообщество горячо поприветствовало заключение сделки. В частности, вице-президент США Джей Ди Венс назвал большой победой для Вашингтона достижение мирных договоренностей. Положительную реакцию на меморандум также выразили в ООН и Евросоюзе. Новости с Ближнего Востока охладили нефтяной рынок. Мировые цены на топливо демонстрируют нисходящий тренд. К этому часу стоимость барреля снизилась почти на 4% и составила $83.9. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 4,5% и немногим превысила $81. И вернемся в Россию. Рособорнадзор определил порядок апелляции о несогласии с выставленными за ЕГЭ баллами. С соответствующим документом ознакомилась РИА Новости. Согласно нему, апелляция подается в течение 2 рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена. Подать заявление можно, например, в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, предусмотрена возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий. Напомню, сегодня выпускники в очередной раз сядут за парты. Им предстоит сдать ЕГЭ на выбор по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. По данным Рособорнадзора, экзамен коснется более 240 тысяч российских школьников. Мошенники взламывают компьютеры под видом работодателя. О новой схеме обмана сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов антивирусной компании. Под предлогом удаленного собеседования аферисты просят соискателя установить себе приложение, под прикрытием которого происходит кража банковских данных, средств с криптокошелька и паролей. Эксперты предупреждают, что подобные схемы используются не только для соискателей, но и для компаний, которые ищут специалистов. Партия премьера Армении Никола Пашиняна гражданский договор получит 64 мандата в новом парламенте страны. Об этом заявил глава ЦИК Ваган Авакимян, уточняет РИА Новости. Оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения» 29 и 12 мед соответственно. Напомню, выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. По итогам голосования определился новый состав национального собрания парламента страны 9-го созыва. Оппозиция обвинила сторонников Пашиняна в непрозрачности процедуры голосования и давлении на своих соратников. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
14: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский футбольный «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в голкипере Калининградской «Балтики» Максиме Бориско. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что армейцы будут готовы активировать опцию выкупа 26-летнего вратаря за 180 миллионов рублей, если восстановление Игоря Кенфеева после травмы затянется. В списке красно-белых и ЦСКА также входит Александр Дегтев из Сочи. Сборная Нидерландов сыграла в ничью с командой Японии со счетом 2-2 в матче первого тура группового этапа футбольного чемпионата мира. В других поединках немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а шведы взяли верх над сборной Туниса 5-1. Петербургский «Зенит» проиграл белорусскому клубу «Мешков-Брест» со счетом 22-24 в финальном матче дивизиона «Восток» Юго-Восточной гандбольной ассоциации. В поединке за третье место белорусский «СКА Минск» был сильнее ставропольского «Виктора» 40-36. Россиянин Эрнест Шарафутдинов одержал победу на финальном этапе премьер-лиги по карате в Рабате. Он в поединке за золото весовой категории до 75 килограммов победил Валико Паниаву из Грузии. Эдуард Гаспарян занял третье место в весе до 84 килограммов. В схватке за бронзу он одолел Никиту Тарнакина из Казахстана. Три хоккеиста из России стали победителями Кубка Стэнли. Нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков стали победителями Национальной хоккейной лиги. В шестом поединке финала их Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. Российская доигровщица Екатерина Пипунырова стала игроком турецкого клуба «Зеренспор». Об этом сообщает пресс-служба команды. 26-летняя волейболистка последние два сезона провела в калининградском «Локомотиве». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
11: В Южно-Сахалинске сегодня 17-19 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Магадане плюс 7-9, без существенных осадков. В Тюмени 22-24 градуса, кратковременные дожди с грозами. В Новосибирске 28-30, дождливо, пройдет дождь с грозой. В Красноярске 22-24, ожидаются ливни. В Мурманске 9-11 градусов, временами пройдут дожди. В Кирове 23-25, облачно, кратковременный дождь с грозой. В Нальчике 21-23, временами пройдут осадки. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня пройдет дождь, температура воздуха составит 19-21. В Москве во второй половине дня ожидается ливень, воздух прогреется до 22 градусов.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: количество заболевших эксодовым клещевым боррелиозом на Орловщине возросло. В регионе объявили первые результаты ЕГЭ. Ливинский экипаж выиграл этап Кубка страны по ралли-рейдам. Далее подробности. В ночь на 14 июня «Орел» подвергся атаке беспилотников. Взрыв, который разбудил орловцев, произошел в момент прилета БПЛА в многоквартирный дом в Северном районе. В результате атаки скончался мужчина. 8 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Цитата: «Жители пострадавших квартир размещены в гостиницах города», уточнил глава региона. Также губернатор заверил, что муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждение имущества. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших. Количество заболевших эксодовым клещевым боррелиозом

0: Несмотря на запрещающие аншлаги, люди, в том числе и дети, находились в воде. В таких местах купание небезопасно. Но не обследовано водолазами, поблизости нет спасателей. Вероятность трагического происшествия на воде намного больше. К сожалению, желающих освежиться и искупаться в этих местах тоже было достаточно много. С ними были проведены беседы и вручены памятки с правилами безопасности на воде.
1: Подобные профмероприятия будут продолжаться, сообщили в спасательном ведомстве. В Орле прошел традиционный тургеневский праздник. Его девизом в этом году стала цитата классика «На тысячу верст кругом Россия». К этому дню творческие коллективы приготовили музыкально-литературный концерт. Гостей приветствовали заместителя губернатора области, председатель попечительского совета дворянского гнезда Михаил Вдовин, а также директор Объединенного литературного музея Вера Ефремова. Концерты были вынуждены прервать после объявления ракетной опасности, но после отбоя артисты и зрители вернулись на площадку. Продолжит выпуск новости спорта.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» крупно уступила «Ельцу». Вынесенный матч первенцу Союза Федерации футбола «Центр» состоялся на выезде. Итог встречи – поражение нашей молодежки со счетом 1-4. Единственный мяч в ворота «Ельца» с пенальти забил Дмитрий Меркулов. Ливинский экипаж выиграл этап Кубка России по ралли-рейдам. Соревнования завершились в Ульяновске. Отмечу, что это уже вторая победа в этом сезоне для наших спортсменов. Ливинский экипаж Александра Шатохина и Кирилла Гуляева уже дважды выигрывал Кубок России по ралли-рейдам в классе национальный в 2022 и 2025 годах. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер юго-западный, западный. Скорость 3-5 метров в секунду. С порывами до 9. Давление атмосферное 739-740 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Радио России «Орел». Реклама.
3: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
4: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. Доход регионального бюджета превысил 15 миллиардов рублей. Социальные работники отметили профессиональный праздник. 550 студентов пополнят ряды Орловского института культуры. А теперь об этих и других событиях более подробно. Доходы региональной казны за 5 месяцев 2026 года превысили 15 миллиардов рублей, что почти на 3% больше.

0: больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации области в минувший понедельник. С подробностями наш корреспондент Юрий Левин.
1: В текущем году отмечается рост поступлений по налогам на доходы физических лиц и имущество организаций, отметила руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова.
2: В соответствии с законом Орловской области об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов налоговые и неналоговые доходы областного бюджета запланированы в объеме 41,1 миллиарда рублей с темпом роста 107,1% к факту 2025 года. По состоянию на 1 июня текущего года их поступления составили 15,3 миллиарда рублей с приростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 430 миллионов рублей, 2,9%. При этом надо отметить, что налоговые доходы поступили в объеме 14,7 миллиарда рублей с приростом на 628 миллионов рублей, 4,5%. Неналоговые доходы сложились в объеме 615 миллионов рублей. Снижение к аналогичному периоду прошлого года 198 миллионов рублей. По структуре налоговых доходов из общей суммы доходов почти 57%, 56,9% или 8,4 миллиарда рублей – это поступление от двух бюджетообразующих налогов. Налог на прибыль организации – 2,9 миллиарда рублей и налог на доходы физических лиц – 5,5 миллиарда рублей. На остальные налоговые доходы, зачисляемые в областной бюджет, приходится порядка 40%. По состоянию на 1 июня текущего года отмечается увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц на 786,6 миллиона рублей, 16,8% к уровню 1 июня 2025 года. Платежи по данному виду дохода сложились в объеме 5,5 миллиарда рублей. На динамику поступления оказывает влияние и рост фонда оплаты труда, численность работников, а также увеличение минимального размера оплаты труда. Объем платежей по налогу на имущество организации в региональный бюджет составил 1,5 миллиарда рублей. Увеличился к 5 месяцам 2025 года на 8,6%, это 118 миллионов рублей. За счет решения, которое принято правительством Орловской области совместно Орловским областным советом народных депутатов по отмене льгот отдельным категориям налогоплательщиков в том числе. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения по состоянию на 1 июня текущего года, поступило 1,9 миллиарда рублей. Темп роста 104,3%, плюс 76 миллионов рублей к уровню 1 июня 2025 года. Поступления территориального дорожного фонда на 1 июня сложились в сумме 2,6 миллиарда рублей. Есть прирост к аналогичному периоду 2025 года. 69 миллионов рублей, 2,7%.
1: Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, формирующие территориальный дорожный фонд, также возросли. А вот поступления по транспортному налогу, налогу на профессиональный доход и на прибыль организаций по состоянию на 1 июня снизились. Сокращение фиксируется и по неналоговым доходам, отметила Елена Сапожникова. На совещании обсудили вопросы, касающиеся текущей ценовой ситуации на потребительском рынке. В регионе снизилась стоимость продуктов первой необходимости. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.
3: На потребительском рынке региона мониторинг идет постоянно. В целом ситуация на потребительском рынке остается стабильной. За два месяца общая стоимость набора 24 социально значимых продовольственных товаров снизилась на 0,2%. Продолжена работа с хозяйственными субъектами, осуществляющими поставку или продажу товаров на территории региона, в том числе в целях установления минимальных торговых наценок на товары первой необходимости. На ярмарках резервируются торговые места для орловских товаропроизводителей. Также мы пошли через предоставление информации на портале Орловской области в мессенджере «Макс».
1: За два месяца с 23 марта по 25 мая 2026 года в Орловской области отмечено снижение средних розничных цен на 10 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров. В частности, на яйца куриные цена снизилась на 17%, на картофель – на 13%, на свинину – на 5%. Об этом сообщил руководитель регионального департамента промышленности и торговли Денис Леонов. Рассказал он и о мерах, направленных на стабилизацию цен на продовольственные товары и плодово-овощную продукцию.
4: Правительство Орловской области с участием руководителей Департамента промышленности и торговли, Департамента сельского хозяйства, представителей региональных сельхозтоваропроизводителей, руководителей организации торговли проведен ряд целенаправленных мероприятий, которые позволили в течение года снизить розничные цены на 14 товаров. Департамент в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 662 во взаимодействии с органами местного самоуправления Департаментом сельского хозяйства продолжается работа по заключению с хозяйственными субъектами, осуществляющими продажу или доставку товаров на территории Орловской области регионального соглашения, направленного на стабилизацию цен на товары, на которые не введено государственное регулирование цен. По состоянию на 25 мая 2026 года к соглашению присоединилось 281 хозяйственный субъект, 27 товаропроизводителей, 2 организации оптовой торговли и 235 организаций розничной торговли, осуществляющих торговую деятельность в 564 торговых объектах.
1: Дополнительно добровольные обязательства об установлении экономически возможных минимальных торговых наценок от 3 до 10% на социально значимые товары поддержали торговые сети, работающие в регионе. Также на совещании подвели итоги весенней лесокультурной кампании. На этом этапе лесовосстановление осуществлено на площади 23 гектара. Об этом сообщил начальник регионального управления лесами Александр Насонов.
5: На первом этапе была проведена подготовка почвы под создание лесных культур. Работы охватили сразу несколько лесничеств. Это Глазуновская, Ломенская, Дмитровская, Новосильская, Шаблыкинская. Весенние посадки также проведены в других районах области. Это в Ломенском лесничестве Залегощинского района на площади 2 гектара вручную высадили сеянцы ели обыкновенные и дуба черечатого. В Лозуновском лесничестве провели искусственное лесовосстановление сеянцами сосны обыкновенной на площади 4 гектара. На 4 участках Дмитровского лесничества с помощью проверенного временем инструмента меча Колесова, который позволяет бережно размещать сеянцы в почве, высажено 30 тысяч штук сеянцев дуба на площади 7 гектар. В Шаблыкинском лесничестве созданы лесные культуры сосны на площади 4 гектара. В Верховском и в Новосильском районе Новосильского лесничества проведено комбинированное искусственное лесовосстановление на площади 6 гектар.
1: Сейчас у лесоводов области началась не менее ответственная пора – уход за молодыми посадками.
5: Начались работы по проведению агротехнического ухода за лесными культурами на площади 490 гектар. Проводится рыхление почвы с уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах и междурядьях. Этот вид работ позволит молодым сеянцам окрепнуть. Осенью нас ждет новый этап лесокультурных работ. Предстоит высадить оставшиеся сеянцы на площади 37 гектар и провести инвентаризацию уже созданных лесных насаждений. В мае проведена закупка трактора «Беларусь-1025». Трактор будет задействован в выполнении мероприятий по увеличению площади лесовосстановления. Подведомственные казенными учреждениями Орловской области, Дмитровское лесничество и Мценское лесничество проведена закупка 2 аппаратных комплексов автоматического распознавания лесных пожаров «Пожарный сторож». Приобретенные видеокамеры установлены в Дмитровском и Мценском районе и включены в комплекс региональной системы видеомониторинга за лесными пожарами. В рамках весенней акции «Сад памяти», проводимой с целью увековечения памяти защитников Отечества, сохранения и восстановления лесного богатства страны, реализовано 9 мероприятий на территории 9 районов области. Высажено 9 тысяч деревьев на площади 6 гектар.
1: Акция «Сад памяти» прошла во всех районах области, отметил Александр Насонов.
0: Социальные работники отметили профессиональный праздник. Наш коллега Григорий Николаев встретился и поговорил с руководителем Департамента соцзащиты, опеки и попечительства труда и занятости Ириной Гаврилиной. В интервью она рассказала о работе с многодетными семьями и старшим поколением. Конечно, в зоне особого внимания участники специальной военной операции.
6: Ирина Александровна, мы записываем наш с вами разговор в преддверии Дня социального работника, но слушатели познакомятся с программой уже после. К социальной работе можно применить термин не сколько работа, сколько служение. И вы неоднократно подчеркивали в своих интервью об этом. Скажите, на чем в основном сосредоточено сейчас внимание ваше и всех, кто с вами работает?
7: Безусловно, наша сфера настолько всеобъемлющая, что, наверное, нет ни одной категории граждан, с которой мы бы не работали. Но сейчас, в это непростое время, безусловно, для нас приоритет – это, конечно же, семьи с детьми, потому что демография президентом Российской Федерации и работа по ее улучшению, повышению поставлена на первый план. И, конечно, еще одна категория, которая также находится в зоне нашего особого постоянного внимания, очень пристального, очень такого трепетного – это, конечно, участники специальной военной операции. Тут, конечно, безусловно, семьи тех ребят, которые находятся на передовой сегодня. Особая забота о семьях погибших героев. То есть это та категория, которой мы посвящаем очень много времени и уделяем много внимания.
6: Многодетные – один из приоритетов. Старшее поколение. Какие социальные опции сейчас предусмотрены для них?
7: Ежегодно мы открываем 2 семейных МФЦ. Это есть поручение губернатора на этот счет. На сегодняшний день у нас их функционирует 9 в наших муниципальных образованиях в городе Орле. И в этом году традиционно мы откроем еще 2. Это Глазуновский и Урицкий районы. Практически на всех базах семейных МФЦ развернуты точки пунктов проката для новорожденных детей. Это все необходимое, что вы можете совершенно бесплатно новое оборудование взять, не тратя свои деньги на то, чтобы не отвлекать их от семейного бюджета в этот непростой период. Уже за первый квартал и прошедший период вот этого года 1177 семей воспользовались услугами пунктов проката. Напомню, что было закуплено почти 7000 единиц товаров первой необходимости, и у нас есть 21 наименование, начиная с каких-то базовых вещей, колясок, кроваток, заканчивая видеонянями, развивающими игрушками, и много-много чего интересного у нас там есть. Конечно, есть традиционные меры социальной поддержки для семей с детьми. Ну, особое у нас внимание, как вы правильно отметили, это многодетные семьи. Я не буду сосредотачиваться на всех мерах поддержки. Я думаю, что большая часть получателей о них знают. Но хотела бы отметить, что на самом деле вот из того, что новое мы ввели в прошлом году, это новая выплата на 3-го и последующего ребенка, рожденного с 1 января 2025 года в сумме 300 тысяч рублей. За уже период этого года 135 семьи 300 тысяч получили. Также единовременная денежная выплата обучающимся по очной форме обучения беременным женщинам 100 тысяч рублей, 79 человек к нам обратилось и тоже получили.
6: Одновременно с этим государство постоянно работает над расширением мер поддержки для участников специальной военной операции. Мы эту категорию тоже с вами упомянули. Какие сейчас сервисы существуют для них? Куда прийти нашим защитникам?
7: 98 мер поддержки разного уровня, это федеральный, региональный, муниципальный, сегодня действуют. Также мы отдельно выделяем 3 меры поддержки через центр «Мой бизнес» и через фонд защитников Отечества. Сегодня 16 мер социальной поддержки можно получить посредством единого запроса через многофункциональные центры. Всего на именно многофункциональные центры через МФЦ предоставляются 67 мер соцподдержки. Комплексный запрос включает в себя на сегодняшний день меры поддержки по компенсации расходов коммунальных услуг, социальный контракт для демобилизованных, если он хочет его получить, налоговые льготы и многое другое. Комплексный запрос включает в себя на сегодняшний день меры поддержки по компенсации расходов коммунальных услуг, социальный контракт для демобилизованных, если он хочет его получить, налоговые льготы и многое другое. В целом, хочу, конечно, еще раз поблагодарить своих коллег за такой вот очень нужный и вдохновенный труд. Они действительно большая часть всегда отдают все свои душевные силы на благо тех, кого они обслуживают, кого они поддерживают. Пожелать им самим здоровья и долгих лет, пожелать им семейного благополучия. Ну и, конечно, мы все сейчас желаем только одного в глобальном смысле, это, конечно, мирного неба и нашей скорейшей победы, потому что понимаем, насколько сложно всем тем, кто находится там, на фронте, и тем, кто ждет, еще сложнее. Поэтому, а мы рядом с ними, поэтому вовлечены тоже в эту эмоциональную ситуацию. Поэтому всем терпения, сил и, конечно же, мирного неба.
0: 550 студентов пополнят ряды Орловского государственного института культуры в следующем учебном году. Сейчас в разгаре летняя сессия, а после начнется приемная кампания. О том, каким был минувший учебный период и какие направления обучения доступны для абитуриентов, в эфире радио «Россия Орел» рассказала исполняющая обязанности ректора Ирина Ефименко в беседе с Ириной Мельниковой.
8: Мы в этом году реализовывали все те же 12 направлений подготовки в рамках бакалавриата, 9 программ магистратуры, 2 программы специалитета, также у нас открыта аспирантура. И ежегодно мы обновляем свои образовательные программы. Мы это делаем совместно с работодателями, с ведущими учреждениями культуры нашего региона, потому что главная задача для нас – готовить высококвалифицированных специалистов, которые смогут трудоустроиться и развивать отрасль культуры в современных условиях, а кто, как не работодатели, знает, какие сотрудники им нужны. Приемная кампания в прошлом году прошла успешно. Мы заполнили все бюджетные места. Бюджет нам стабильно выделяет. Это порядка 200 бюджетных мест по всем этим направлениям подготовки, которые у нас в ВУЗе есть. А помимо этого мы готовим студентов и по договорам. Что касается нашего кадрового потенциала, то есть определенные успехи в этом году, есть определенные требования к кадрам в высшем учебном заведении. Людей должны быть либо ученые звания, либо ученые степени. В этом году мы пополнили ряды своих педагогов и ученым званием доцента. Кроме этого, Министерство науки и высшего образования одного нашего сотрудника наградило почетной грамотой, и Министерство культуры Российской Федерации Людмиле Владимировне Антроповой, профессору кафедры хореографии, вручило ведомственный знак отличия «Почетный наставник». Для нас это важно, поскольку это признание наших достижений, достижений всего коллектива на уровне федеральном перед Министерством культуры. В рамках молодежной политики у нас одна студентка удостоена именной стипендии правительства Российской Федерации. 10 студентов получают стипендию губернатора Орловской области. На данный момент нами поданы заявки на следующий учебный год на стипендию президента Российской Федерации, на стипендию правительства Российской Федерации. Ну и оформляем заявки на стипендию губернатора Орловской области.
9: Вот это действительно насыщенный у вас выдался учебный год, и он продолжает быть активным, поскольку ВУЗ постоянно в поиске новых талантов. Вот сейчас как раз в ближайшее время уже начнется приемная кампания. Предлагаю поговорить об этом. На какие направления открыт набор? Может быть, какие-то новые специальности появились?
8: В этом году все те же 12 направлений подготовки, которые включают в себя 16 программ бакалавриата, одна программа специалитета, мы набираем актерское искусство, 9 программ магистратуры, ну и одна программа аспирантуры. У нас еще один молодой педагог изъявил желание защитить диссертацию, поэтому мы с огромным удовольствием ждем ее в аспирантуре. Для нее заявлено одно место, она отучится, напишет диссертацию, защитится. А что касается названия этих программ, это народно-художественная культура. Мы готовим руководителей хореографических коллективов, мы готовим руководителей любительских театров и руководителей студии фото-видеоискусства. В рамках искусства мы готовим специалистов по хореографическому искусству, искусству народного пения, музыкально-инструментальному искусству, актерскому искусству. Мы готовим режиссеров кино и телевидения, дирижеров, режиссеров театрализованных представлений и праздников, специалистов по социально-культурной деятельности. Программа у нас называется «Менеджмент социально-культурной деятельности», менеджеры библиотечно-информационной деятельности. И в рамках вот музеологии и охраны объектов культурного и природного наследия у нас программа называется «Культурный туризм и музейно-экскурсионная деятельность». Про это тоже немножко хочу рассказать, поскольку мы здесь конкурируем, как кажется, наверное, многим с АГУ, но нет, они все-таки в рамках туризма готовят кадры для гостиниц, для обслуживания, а мы все-таки готовим людей творчества, экскурсоводов, музейных работников, поскольку сейчас нужно понимать, что вот те специалисты, которых мы готовим, они должны быть немножко универсальными, то есть музейщики и сделать какую-то выставку и в то же время провести экскурсию.
9: Сколько студентов вы планируете принять в ряды АГИК?
8: В этом году выделено порядка 200 бюджетных мест и порядка 350 человек мы заявили под договорной набор. Мы все знаем, что в этом году договорной набор тоже квотируется. Нельзя брать сколько хочешь, как это было раньше, сколько человек пришло, столько вроде бы мы, ну, если они соответствуют требованиям обучения у нас, мы можем брать. Теперь не так установлены планы по договорному набору. То есть в общей сложности вот 550 человек мы готовы взять в этом году.
9: А хореография сейчас по-прежнему самое популярное направление?
8: Ирина, хореография по-прежнему самое популярное
9: не меняется.
8: Направление, да. И я даже сегодня задалась целью все-таки посмотреть, какой же может быть, возможно, конкурс на место. Конечно, хореографию выделяют мало бюджетных мест, но все потому, что большой спрос на хореографию со стороны студентов. Все хотят, видимо, наверное, танцевать, но это понятно, поскольку танцы неразрывно-то связаны со здоровым образом жизни и занятием спорта. А здесь у тебя еще будет красивый костюм и красивая сцена, и
9: позитивные
8: музыкальное,
9: эмоции.
8: Конечно, сопровождение. Поэтому вот у нас научную форму обучения. 11 бюджетных мест выделено на хореографию. 39 человек мы планируем взять по договорам, а мы их точно возьмем. Мы знаем обычно, сколько к нам приходит на хореографию, но нужно понимать, что на хореографию мы берем не всех. Там идет жесткий отбор.
9: Это сколько человек на место?
8: Ну, где-то? Я думаю, обычно 6 человек на место. Научную форму обучения, а на заочку там и все 10 человек на место, потому что на заочную форму еще меньше бюджетных мест выделяют, и мы берем на заочку порядка 70 человек каждый год. Просто больше уже стараемся не брать. И жесткий отбор ведет комиссия по хореографии. Мы берем тех студентов, которые действительно смогут выдерживать те нагрузки, которые будут ставить педагоги в процессе образовательной деятельности. Вы видите наши хореографические коллективы, они во всех, не практически не во всех концертах, крупных, региональных, и надо вот понимать, сколько нужно усилий в костюме так вот танцевать на сцене. Это сложно, это должен быть подготовлен.
0: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня!
10: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
11: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: Орловский театр кукол представляет. Русская народная сказка «Маша и медведь». Читают артисты театра Екатерина Пташкина и Антон Ласкин.
1: Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками!» Дедушка с бабушкой отвечают:
2: «Иди, только смотри, от подружек не отставай, а не то заблудишься!»
1: Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечают. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает: кто же здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было. Он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался:
3: «Ага! Теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить. Будешь печку топить, будешь кашу варить, а меня кашей кормить».
1: Погрустила Маша, погоревала. Да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить.
3: «А если уйдешь, все равно поймаю и тогда съем».
1: Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке да дедушке гостинцев снесу».
3: «Нет, ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я сам их отнесу».
1: А Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю: «Вот, смотри, я в короб положу пирожки, а ты отнеси их дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай. Пирожки не вынимай. Я на дубок влезу, за тобой следить буду».
3: «Ладно, давай короб».
1: Машенька говорит: «Выйди на крылечко, посмотри, не идет ли дождик». Только медведь вышел на крылечко, Машенька сейчас же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет медведь между елками, бредет медведь между березками, во овражке спускается, на пригорке поднимается. Шел-шел, устал и говорит:
3: «Сяду-ка я на пенек, съем-ка я пирожок».
1: А Машенька из короба: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке».
3: «Ишь, какая глазастая, все видят».
1: Поднял он короб и пошел дальше. Шел-шел, шел-шел, остановился, сел и говорит:
3: «Ох, сяду-ка я на пенек, съем-ка я пирожок».
1: А Машенька из короба опять: «Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке». Удивился медведь:
3: «Вот какая хитрая, высоко сидит, далеко глядит, эх».
1: Встал медведь и пошел скорее. пришел в деревню, нашел дом, где дедушка с бабушкой жили, и давай изо всех сил стучать в ворота.
3: Тук-тук-тук, отпирайте, открывайте, я вам от Машеньки гостинцев принес.
1: А собаки почуяли медведя и бросились на него. Со всех дворов бегут, лают. Испугался медведь, поставил короб у ворот и пустился в лес без оглядки. Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит.
4: «А что это в коробе?»
1: — говорит бабушка. А дедушка поднял крышку, смотрит и глазам своим не верит. В коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка да бабушка. Стали Машеньку обнимать, целовать, умницы называть. Вот и сказочки конец.
5: А кто слушал, молодец!
6: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
7: Вести Орел.
6: В этом выпуске Орловский Роспотребнадзор забраковал 4 пляжа региона. Порядка 180 миллионов рублей направлено за минувшую неделю на реализацию нацпроектов. Орловец Олег Карпов выиграл премию «Спортивный комментатор». Далее подробности. В ночь на 14 июня «Орел» подвергся атаке беспилотников. Взрыв, который разбудил орловцев, произошел в момент прилета БПЛА в многоквартирный дом в Северном районе. В результате атаки скончался мужчина. 8 человек пострадали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Цитата: «Жители пострадавших квартир размещены в гостиницах города», – уточнил глава региона. Также губернатор заверил, что муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждение имущества. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших. Орловский Роспотребнадзор забраковал 4 пляжа региона. В черный список ведомства попали следующие места отдыха. Это река Ака в районе Центрального парка культуры и отдыха, река Липовец в Покровском районе, река Мох поселка Шаблыкино и река Неруч деревни Васильевка Свердловского района. Вода открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха, не соответствовала требованиям гигиенических нормативов, отметили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Порядка 183 миллионов рублей направлено за минувшую неделю на реализацию нацпроекта в Орловской области. Об этом было объявлено на совещании с главами муниципальных образований. Финансирование было выделено на следующие цели: стимулирующие выплаты медработникам, приобретение лекарственных препаратов в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и многое другое. Напомним, что в 2026 году в регионе реализуется 42 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. В Нарышкино проводится благоустройство 2 дворов и сквера. Работы ведутся по улице Микрорайон строителей, по улице 129-й стрелковой дивизии, а также благоустройство сквера по улице Чапаева. Работа проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». За год реализации проекта в Урицком районе благоустроили 30 дворовых и 7 общественных территорий на общую сумму почти 60 миллионов рублей. В Орловской области прокуратура через суд потребовала ликвидировать несанкционированную свалку. Бытовые отходы незаконно складируются вблизи улицы Пионерская в Новосиле. Об этом сообщает пресс-служба Новосильского районного суда. Цитата: «В месте, не предназначенном для данных целей и не установленными лицами, складируются бытовые отходы», пояснили в пресс-службе. Суд счел бездействие органа местного самоуправления неправомерным и удовлетворил исковые требования прокуратуры. К ликвидации свалки руководство муниципалитета должны приступить в течение месяца после вступления решения суда в законную силу. Продолжаем выпуск. Полицейские напоминают гражданам об обеспечении сохранности своих велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Подробнее об этом расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
8: Избежать хищения двухколесного транспорта поможет следование простым советам. Для профилактики краж велосипедов сотрудники полиции рекомендуют: не оставляйте двухколесный транспорт и средства индивидуальной мобильности в подъездах, около своих домов на ночь. Даже если у вас имеется специальное запирающее устройство, забирайте их домой. Можно расположить их на балконе. Не оставляйте велосипеды без присмотра. Находясь на работе либо отдыхая, не доверяйте их случайным знакомым. Если же такой транспорт приходится оставлять, даже на непродолжительное время, обязательно пристегивайте его велозамком. Храните документы, полученные в магазине при покупке велосипеда или средства индивидуальной мобильности. Обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер. На велосипеде он, как правило, расположен на кареточном узле рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда или средства индивидуальной мобильности целиком сбоку.
6: Если хищение вашего транспортного средства предотвратить не удалось, обращайтесь в органы внутренних дел. Сотрудники МЧС продолжают проводить мероприятия для воспитанников детских оздоровительных лагерей. Подробнее о них расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
9: Для ребят, посещающих летние лагеря города Орла, сотрудники МЧС продолжают проводить занятия по вопросам безопасности. Практически каждый день для юных орловцев в пришкольных и загородных лагерях проходят полезные мастер-классы и уроки, где дети в игровой форме запоминают важные правила безопасного поведения. Нужно сказать, что эти встречи всегда проходят эмоционально и с интерактивной составляющей. Уяснив для себя основные причины, которые приводят к пожарам, школьники вместе с сотрудником МЧС рассуждают, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать беды, и как действовать при пожаре. Проводится мастер-класс по эвакуации задымленного помещения, каким образом можно вызвать экстренные службы, и, конечно, не забывают и такой сезонный риск, как купание на водоемах в летний период. Ребята узнают, для чего нужен спасательный жилет, когда его нужно надевать, и, конечно, учатся пользоваться спасательной веревкой. В этот раз в пришкольный лагерь вместе с сотрудником МЧС к ребятам пришел спасатель-кинолог Татьяна Вершинина и Ирина Швецова, и их четвероногие помощники Чайка и Грей. Это опытные служебные собаки. Специфики профессии спасателя-кинолога, о том, как находить контакт с животным, как проходят тренировки, и рассказали спасатели. И что самое главное, показали, каким образом они контактируют с животным и как они друг друга понимают. Потому что от этого зависит жизнь человека.
6: Подобные профмероприятия будут продолжаться, сообщили в спасательном ведомстве. Две пары влюбленных из Орловской области примут участие в третьем всероссийском свадебном фестивале «Россия, соединяя сердца», который пройдет 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия». К празднику любви уже присоединились более 100 пар из разных регионов страны. Они станут главными героями торжественной церемонии единовременной регистрации брака в День семьи, любви и верности. Фестиваль организован Национальным центром «Россия» совместно с правительством Москвы и управлением ЗАГС столицы. Продолжит выпуск новости спорта.
7: Радио России «Орел». Спорт.
10: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Олег Карпов выиграл премию «Спортивный комментатор». Накануне состоялось оглашение результатов премии Российской ассоциации спортивных комментаторов. Олег Карпов стал победителем в номинации «Новый голос спорта». Членов жюри были Виктор Гусев, Геннадий Орлов и Владимир Гомельский. Наградой стал кубок «Памятные призы» и премия 50 тысяч рублей. Напомню, ранее Олег Карпов стал финалистом конкурса «Ты в игре» со своим блогом «Хоккейный папа». Определились победители и призеры турнира ветеранов по теннису. За медали боролись 27 спортсменов в двух дивизионах. Старше 40 лет и старше 50 лет. Лучшим в дивизионе 40+ стал Антон Юткин. В старшем дивизионе Игорь Лаптев. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно, дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер юго-западный, западный. Скорость 3-5 метров в секунду. С порывами до 9. Давление атмосферное 739-740 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: корабли мира, заводите двигатели. Пусть нефть течет. Трамп объявил о достижении перемирия с Ираном. Более 240 тысяч выпускников сядут сегодня за парты. Дорожные видеокамеры с фиксацией нечитаемых номеров изобрели ученые Волгоградского технического университета. Подробности далее. Высокие темпы продвижения подразделений южной группировки войск в Константиновке вынудили Киев приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западной области Украины, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска идет с 9 июня. Из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3,5 тысячи сотрудников. Кроме того, в экстренном порядке для эвакуации готовят Новокраматорск и Старокраматорские машиностроительные заводы, а также Энергомаш «Спецсталь». Как отметили в ведомстве, Киев, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последуют утраты всей славянской краматорской агломерации. Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовики ведут в Константиновке ДНР активные наступательные действия, уничтожая блокированные в юго-западной части города формирование ВСУ. За сутки российские военные заняли 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих. Дональд Трамп высоко оценил роль президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном. А вот премьера Израиля Беньямина Нетаньяху он считает, цитирую, «очень сложным партнером, который должен быть благодарен США за предпринимаемые по Ирану усилия». Об этом глава Белого дома рассказал в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Ранее Трамп подтвердил заключение сделки с Тегераном и объявил об открытии Ормузского пролива и одновременно распорядился о немедленном снятии военно-морской блокады Соединенных Штатов. Более 240 тысяч выпускников сядут сегодня за парты. Школьники сдают ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Больше всего ребят, 134 тысячи, выбрали экзамен по биологии, на сдачу которой отводится 3 часа 55 минут. Еще 24 тысячи выпускников захотели сдавать ЕГЭ по географии. Письменный английский выбрали 83 тысячи, человек немецкий 549. За ними следуют французский, китайский и испанский. Российские санкции ударили по поставкам пальмового масла из недружественных стран. Москва подняла пошлину на продукт с нынешних 5% до 35%. Данная мера будет действовать до конца следующего года. Соответствующее постановление подписало накануне правительство. Решение не распространяется на поставки пальмового масла из Венгрии и Словакии. В правительстве объяснили предпринятые шаги ответом на незаконные санкции со стороны ряда государств, а также поддержкой отечественного производителя. Специалисты завершили восстановительные работы на магистральном газопроводе «Моздок-Казимагомед». Работы выполнены без задержек. Об этом сообщил в РИО министр энергетики и тарифов республики Марат Шахалиев. По его словам, система уже заполнена газом, организации поэтапно подключают потребителей. Напомню, труба вышла из строя в результате аварии. Неделю назад череда взрывов повредила участок магистральной трубы. Причиной инцидента стала разгерметизация. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Специалисты приостановили работы по ликвидации последствий взрыва газа и пожара в многоквартирном доме на улице 22-го партсъезда в Самаре из-за угрозы обрушения конструкции. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным Следственного управления Следственного комитета России, по региону минувшим вечером в одной из квартир на первом этаже произошел взрыв бытового газа, начался пожар, его площадь достигла 300 квадратных метров. Огонь охватил квартиры со второго по четвертый этажи и торговые помещения. Ночью открытое горение ликвидировалось. В результате ЧП погиб один человек, пострадали 12, включая двоих детей. Госпитализированы двое, повреждено 24 квартиры. Далеко не все пенсионеры хорошо информированы о телефонных мошенниках. Очередной жертвой обмана стала пожилая жительница подмосковного Звенигорода. Как сообщили в региональном управлении МВД, с 76-летней пенсионеркой связались лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ и напугали женщину взломом госуслуг, а также связями с украинскими террористами. Чтобы спасти сбережения и не оказаться за решеткой, мошенники заставили пенсионерку передать курьеру 12 миллионов рублей. Жертва обратилась в полицию. В ходе следствия Вскоре силовики задержали в Одинцове посредника. Им оказался 22-летний молодой мужчина. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все участники преступной группировки. Дорожные видеокамеры с фиксацией нечитаемых номеров изобрели ученые Волгоградского технического университета. С помощью ноу-хау можно идентифицировать транспорт по неполным и даже отсутствующим номерным знакам. Кроме того, устройству под силу распознавать измененный цвет транспорта. Об этом сообщил ТАСС один из руководителей института Данила Парыгин. Как именно программа анализирует скрытые данные, не уточняется. Разработчики уверены, что технология окажется весьма востребованной и станет дополнительным средством для выявления нарушений ПДД. До 13 литров осадков на квадратный метр может выпасть сегодня в Москве. Причем температура на несколько градусов будет отставать от климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 10-13 литров небесной воды на метр площади. То есть под таким дождем можно промокнуть капитально. Ветер южной четверти с переходом в вечерние часы на западные румбы 4,9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 19, плюс 22 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 737 миллиметров ртутного столба.
1: И коротко о здоровье. Самыми непьющими регионами России стали республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минздрава. Абсолютные лидеры по трезвости – Чечня, Ингушетия, Дагестан. На другом полюсе – Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка. Мира Андреева поднялась на 5-е место в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова опустилась на 19-ю строчку, Анна Калинская 20-я, Людмила Самсонова 37-я. Лидирует в рейтинге по-прежнему Арина Соболенко из Белоруссии. Петербургский футбольный «Зенит» сделал официальное предложение турецкому «Трабзонспору» по трансферу бразильского полузащитника Филиппе Аугусто. Об этом сообщают бразильские СМИ. Отмечается, что петербуржцы готовы заплатить фиксированную сумму 18 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде бонусов за результативность. Переговоры продолжаются. Сборная Швеции обыграла команду Туниса со счетом 5-1 в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу. В других встречах нидерландцы и японцы разошлись миром 2-2. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями соревнований двоек на дистанции 500 метров на чемпионате Европы в Португалии. А вот Алексей Каравашков завоевал серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. А на третьем этапе Кубка мира по грибному слалому в немецком Аугсбурге россиянин Егор Смирнов занял второе место в индивидуальной гонке в каяк-кроссе. Российские хоккеисты в 11-й раз подряд выиграли Кубок Стэнли. В 6-м матче финала Национальной хоккейной лиги Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс со счетом 3-0 и победила в серии 4-2. В составе Каролины обладателями трофея стали нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и голкипер Петр Кочетков. Российский велогонщик Александр Власов занял второе место на гран-при кантона Аргау в Швейцарии. Победу одержал бельгиец Лиам Слок. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 25-27, малооблачно. Во Владивостоке 14-16 градусов. Ожидается кратковременный дождь. В Тюмени 22-24, ожидаются дожди с грозами. В Архангельске 24-26, синоптики обещают дожди. В Сыктывкаре 26-28 градусов, облачно, временами пройдет дождь с грозой. В Ярославле 21-23, облачно с прояснениями и дожди. В Ростове-на-Дону 25-27 градусов, в Ставрополе 22-24. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня пройдет дождь, температура воздуха составит 19-21. В Москве ожидается ливень, воздух прогреется до 22 градусов, сейчас в столице 16.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
4: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
4: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
5: Подвиг этот очень опасен?
4: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Время детских пластинок.
6: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
7: Да ты русским голосом заговорил!
8: С вами Мила Луговая и мой соведущий, малыш веселый Колобок, печеный бок.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
8: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
9: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
9: Вот еще вот такую же книжку.
0: Прямо сейчас.
10: Видеотрансляция в официальном

0: тревожная, растет давление человека на экосистему, да, и, наверное, и туристы тут тоже не последнюю роль в этом играют. Надзорные органы фиксируют десятки нарушений от незаконной вырубки леса под гостиничную застройку до хаотичного освоения прибрежных территорий, где туризм развивается без должной инфраструктуры, контроля. На фоне этих проблем власти одновременно ужесточают надзор, запускают новые экологические проекты, пытаясь найти баланс между развитием и сохранением уникальной природной зоны.
1: Ну и, если позволишь, чуть подробнее. Генпрокуратура в конце прошлой недели отчитывалась на заседании Думского комитета по экологии. И вот, в частности, прокуроры дали в минувшем году правовую оценку более чем 200 объектам в водоохранной зоне крупнейшего пресноводного озера, из которых практически треть оказалась незаконно построенными. Любопытно, да? То есть мы строим, но не все законно. То есть каждая третья постройка незаконна. И всего выявлено 6 тысяч нарушений экологического законодательства. Есть и другие цифры. Но в целом депутаты Госдумы, мягко говоря, раскритиковали доклад и инициации уголовных дел в отношении, цитата, обычных мужиков, которые поймали 10 хвостов омуля. А это тоже проблема, незаконный вылов уникальный. Ценной рыбы. А там, где реально миллиарды воруют, немножко не всегда активны органы правопорядка, отметил один из депутатов. Вообще критики достаточно много звучит в адрес регуляторов, но и в то же время мы понимаем, что и продолжают строить комплексы по переработке отходов на Байкале. Сообщается, что в Эхерит-Булагитском районе будет построен соответствующий комплекс практически за 2 миллиарда рублей. Ну и мы знаем, что, мягко говоря, не все комплексы так же энергично строятся, а при этом сметы бесконечно завышаются.
0: Обсудим эти проблемы с заместителем председателя комиссии по экологии, охране окружающей среды, Общественной палаты Иркутской области Андрей Анисов. С нами на связи. Андрей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А знаете, какой вопрос сразу возникает? Вот такое большое количество нарушений фиксируется. А дальше что?
2: Ну, дальше у нас что? Иркутская область входит в несколько национальных проектов. Можно сказать, в три. Это чистый воздух, чистая страна и благоприятная среда. По этим проектам у нас на сегодняшний день реализуются такие федеральные программы, как реконструкция очистных сооружений была проведена непосредственно в городе Иркутске. Сейчас проектируется левобережная сторона по очистным сооружениям. Далее в Ангарске у нас запроектирован уже мусороперерабатывающий завод. Федеральный экологический оператор госкорпорации «Росатом» реализует два федеральных проекта по ФЦП «Экология». Это ликвидация экологического накопленного вреда в Усольском химпроме и на БЦБК строительство очистных сооружений. Это полигон Бабхинский и следующий этап – это Солдзинский. Все эти работы направлены именно не то что на оздоровление озера Байкал, а на сохранение тех эндемиков, той структуры и того статуса, который на сегодняшний день у Байкала есть. Это самое чистое озеро и самый большой запас пресной воды мировой. Вот этот статус мы должны сохранить и должны его сберечь. И я вам скажу, что за последние 5 лет вот Российская Федерация огромные средства вложила именно в оздоровление вот именно вот этой инфраструктурной части.
1: Без сомнения, средства огромные, но не все сооружения, мягко говоря, будут готовы в срок. Об этом говорили в Думе. Проверки. И вот смотрите, доклад, с которого мы начали, генпрокуратура выступала в Думе, ну, мягко говоря, неоднозначный, да? Не хочется жестко критиковать, да и нет на это никаких полномочий, честно говоря, но каждая третья постройка на Байкале построена в минувшем году, он незаконно. Кто несет ответственность, как вы думаете, Андрей Александрович?
2: Смотрите, вот то, что касается по законности, значит, строительства. С 2017 года значит, на Байкале были проведены комплексные кадастровые работы. По поручению президента были поставлены на кадастровый учет все земельные участки, которые были спорными. Это

0: было пересечение и с Прибайкальским национальным парком, были, значит, разграничения межведомственные и с лесхозом. И здесь ситуация такая. Вот на сегодняшний день, в 2018 году создана Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, которая на сегодняшний день является хорошим регулятором именно и в рамках земельно-имущественных отношений, и в рамках строительства. На сегодняшний день, значит, Российской Федерации принят порядок регистрации гостевых домов. Это уже утверждено депутатами Государственной Думы. И вот он как раз регламентирует земельно-имущественные отношения в рамках приведения в соответствии с действующим законодательством именно застройку, жилищную застройку и застройку коммерческую. Понимаете? И в этой части у нас на государственном уровне приняты очень много правовых норм. Да, не все так просто и не все так гладко, потому что критерии оценки хозяйствующей деятельности субъектов, они на Байкале довольно-таки жесткие. И прокуратура, как надзорный орган, она, конечно, выносит предупреждение, предостережение администрациям, чтобы они в рамках муниципального земельного контроля осуществляли надзор именно использования земель на Байкале.
1: Знаете, какой еще вопрос? Почему Байкал, несмотря на статус уникальной природной территории, до сих пор остается зоной системных нарушений от незаконных построек до вырубки леса? Это какие-то пробелы законодательства?
0: Вы понимаете, Байкал на сегодняшний день, он является точкой притяжения как туристической, рекреационной, так и экономической. На Байкале есть особо экономические зоны. Есть четыре режима землепользования. Это центральная экологическая зона, байкальская природная территория и особо охраняемая природная территория. Вот эти вот все категории, они наносят определенные ограничения на тот или иной вид деятельности. И здесь, вот в рамках именно правового поля, в Государственную Думу периодически поступают такие запросы на смягчение либо уменьшение каких-то норм. Но у нас 94-й закон федеральный, это как основа защиты охраны озера Байкал, в сегодняшний день он претерпел поправки. И вот эти вот поправки, они сейчас будут внедряться в рамках межведомственных соглашений, это Минприрода, лесной комплекс, чтобы изменить нормативку. Вот нормативная часть, она очень важна, потому что она является регулятором всех отношений. Это касается и лесного комплекса, это касается и рекреационной зоны туризма.
1: Спасибо большое за ответы на наши вопросы. Заместитель председателя комиссии по экологии, охране окружающей среды, общественной палаты Иркутской области Андрей Анисов был с нами на связи. Задаюсь я вопросом, почему, да, так происходит, что бизнес успевает построить объект, вырубить лес, начать зарабатывать, прежде чем вмешиваются надзорные органы. Такой открытый вопрос.
2: Удивительный, конечно, вопрос, удивительный пассаж. Будут ли снесены, опять же, незаконные постройки на Байкале? А это же чьи-то интересы, чьи-то бизнес, чьи-то вложенные средства, возможно, даже кредитные. Но это другая история. Вопрос принципиальности, да, действий надзорных ведомств. Но мы же об экологии. И в том числе поговорим с исполнительным директором Российского экологического движения Элмуродом Расулом Мухамедовым. Он у нас в эфире. Элмурод, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Тут наткнулись на исследования ученые Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук. Как бы это помягче сказать-то, я попробую. Они установили, какие же источники формируют фекальное загрязнение Байкала. И выяснилось, что в итоге следы жизнедеятельности людей и животных обнаружены. Переводя на простой разговорный русский, что туда? Слив канализации происходит? До сих пор, несмотря на все усилия правительства, нацпроект практически, природоохранная Байкальская прокуратура, да и мы тоже не оставляем эту тему. Что ж происходит-то?
3: Ну, дело в том, что у нас антропогенная нагрузка на Байкал сейчас достаточно большая. Вот, и фекальные основания могут быть как из плохих очистных, так и от нерадивых туристов, бизнесменов, которые неправильно все организовали и так далее. Мы понимаем, что там сейчас, если брать количество людей, включая туристов, очистные рассчитаны на гораздо меньшее количество людей. Вот, и поэтому эта проблема существует. Ну, животные, я надеюсь, что это все-таки естественные какие-то истории, потому что у нас животные ходят по рекам и так далее, соответственно, весенние разливы все сносят, приносят в Байкал следы жизнедеятельности на берегу. Вот, поэтому скачками бывает у нас весной всегда повышается этот фон, потом озеро чистится, справляется с этим по мере сил и опять налаживается ближе к концу лета. Но с точки зрения количества людей, с точки зрения организации там посещения и всего остального, нужен там единый правильный алгоритм. У нас сейчас бизнес не особо погружен в вопросы экологии. Он получает там какое-нибудь разрешение, любую бумажку от какого-нибудь там сельсовета, начинает сразу все что-то делать. Вот, а потом приходят надзорные органы, и мы получаем, бизнес получает колоссальные там штрафы, нарушения и прочее. То есть у нас грамотность бизнесменов, особенно вот мелких, кто там гостинички небольшие строит и так далее, у нас на очень низком уровне в этой части.
1: А почему до сих пор приходится часто бить кнутом?
3: Ну, почему ничего не предпринято? Предпринято. Дело в том, что у нас раньше, ну, скажем так, у нас там законодательство природоохранное превалировало над всем остальным. Вот, и сейчас, после долгих мучений, мытарств, определенные зоны, где люди живут, вырезаны из охранного режима, и там сейчас что-то можно делать. Вот, потому что у нас в свое время разом навели на 50-километровую зону, навели правила. Вот, а это привело к тому, что там ни модернизация очистных сооружений, ничего нового нельзя было построить. Вот мы сейчас пожинаем плоды того решения. Вот это первое. Второе. Ну, есть какая-то логика развития. Вот. У нас, мы не очень понимаем, зачем раздавать места на берегу, при этом имея огромные зоны, например, территорию бывшего БЦБК, которая не освоена, которую можно превратить в большой туристический кластер, вот, собрать туристов там. Это у нас земли промышленности, которые мы сейчас все равно там рекультивируем, реновируем и так далее, и так далее. Вот, и возить туристов потом по Кругобайкальской железной дороге, которую можно электрифицировать, восстановить. Сделать так, чтобы туристы не... Ну, то есть мы под каждого маленького бизнесмена не вырубали лес, а сделать единый кластер и там оттуда потом дальше развиваться.
2: Вот это звучит очень здраво.
3: Почему не принято это решение, нам никто объяснить не может. Мы предлагали это и иркутским властям, мы предлагали и в целом и в Госдуме пытались это предложить, этот подход, что давайте мы сначала освоим те территории, которые человек уже как бы высек из природы. Mm-hmm. Вот сначала их приведем в порядок, заселим, сделаем там конгресс-центры, гостиницы построим, наладим все. Потом, если не будет хватать площадей, будем думать о том, чтобы реликтовые леса вырубать.
2: И с экологической составляющей тоже, безусловно, все это дело оснастить. А я вот не очень понимаю, почему сейчас, учитывая сказанное вами, выдаются новые разрешения на строительство тех или иных объектов. И далеко не всегда они строятся то, как надо, то, как нужно, должно строить на Байкале. А может быть, ограничить, застройку новых, да, объектов, как вы уже отметили, и плюс ограничить приток туристов. Ну, правда, несколько ограничить. Мы все понимаем, что Байкал – уникальное озеро, но ведь это наше все.
1: Ну, а реально ли ограничить туристов?
3: Ну, вопрос в том, что ограничить, у нас все граждане конституционно имеют право перемещаться по стране, вот, и, соответственно, на основании чего, например, мне кто-то запретит приезд, потому что до меня приехал кто-то еще. Вот, поэтому здесь как бы есть еще конституция, которую нельзя нарушать. Надо справляться с потоком, потому что туристический поток – это в том числе экономика регионов, и это в том числе и культура поведения, в том числе и воспитание экологическое, потому что общение с Байкалом, оно заряжает на долгое время именно с точки зрения там, восприятия всей нашей природы российской как такого экологической кладези такой.
2: Ну, временно ограничить, вот, хорошо, я поправлюсь. Временно ограничить.
3: Да. Не, надо создавать инфраструктуру, просто надо ее создавать не на берегах и в лесах, а сначала заселить бывшие промышленные объекты. У нас их там много. И объекты железных дорог есть вокруг Байкала расположены и так далее. Вот надо сначала там освоить, дать эти места застроить. Вот, понятно, дальше потом уже лезть в какие-то более сложные истории со всякими экологическими разрешениями. Первое. Второе. У нас туризм сейчас растет. Экологический туризм стал как отдельное направление государственной политики. Вот, и наша задача, мы же Байкал сохраняем не для кого-то, кто когда-то придет. Он же нужен нашим сегодняшним людям. Соответственно, надо дать им возможность познакомиться с этим. Но в ответ мы можем просить людей, чтобы они вели себя дисциплинированно, были более осторожные, были более экономичны и так далее. То есть вопрос не в ограничении, вопрос не в ограничении потока, а вопрос в ограничении негативного воздействия.
1: И формировании культуры, в том числе отдыхающих. Исполнительный директор Российского экологического движения Лумурод Расул Мухамедов был с нами на связи. Еще один проект запускается на Байкале. В следующем году или через год комплекс по переработке отходов практически за 2 миллиарда рублей построят на Байкале. В планах, что он сможет обрабатывать до 24 тысяч тонн отходов в год, сократить объем мусора, направленного на захоронение. Может ли строительство новых объектов, включая перерабатывающие комплексы, реально изменить ситуацию, или это попытка догнать уже накопленный ущерб? Вопрос открыт, и обязательно будем к этой теме возвращаться в других наших эфирах.
4: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
5: Главная комедия страны.
6: Разводитесь? А как же мы?
7: Мы исправим папу и маму.
5: Исправительный лагерь для родителей.
8: Мы перевоспитываем мажоров.
9: Папа у нас точно мажор.
10: А мама?
9: А мама у нас форс-мажор.
5: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
11: Вас сейчас казнят! Опускай!
12: Мы не готовы!
5: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
13: Сигналы точного времени.
1: 9:31 и 10 секунд показывают часы эфирной московской студии. Мы напоминаем, что сегодня понедельник, 15 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Старт рабочей недели. Даем наш номер 8-925-222-9992. Лето в этом году, похоже, пришло не по календарю, а сразу с кнопкой «Ускорить». И пока одни пытаются переждать жару под кондиционером, другие срочно пересчитывают бытовую технику дома. И понимают, что теперь они не просто люди, а почти такое мини-кафе на кухне. В нашей стране резко вырос спрос на мороженицы, ледогенераторы, сифоны. И не на пару процентов, а местами в разы, об этом говорят нам эксперты. Настолько, что склады, кажется, сами не успели остыть от этой волны интереса. Эксперты говорят, виновата аномальная жара и экономика. А кафе дорожают, доставка тоже не радует, поэтому россияне массово решили: а давайте-ка сами себе бариста, кондитер, производитель, да. В итоге кухня превращается в универсальный летний курорт. Тут тебе и коктейли, и домашнее мороженое, и вечное ощущение, что ты немного обошел систему.
2: Действительно, сам себе бариста и сам себе составитель различных прохладительных напитков. Да? Сифоны для газирования воды. Продажи в мае выросли на 65%. Удивительно. Я тоже понимаю, что мы все хотим каких-то гаджетов дома, на кухне, которые помогают нам в готовке. Но, мне кажется, под каждый напиток, под каждое блюдо мы не можем, наверное, покупать те или иные приборы. Ледогенератор классная штука.
1: Ну, если финансы позволяют, почему нет?
2: Где их все, где складировать? У меня кухня 16 метров, большая кухня, но я периодически откладываю какие-то девайсы туда подальше, складирую их, потому что, ну, они, в общем-то, не нужны. То есть, словно какой-то гриль я достаю, там, он у меня... наверху стоит некоторое время, да? Ну, а куда ставить вот мороженицы, ледогенераторы, сифоны? Все то, что вот мы хотим купить и покупаем. Но это другой вопрос. Другое дело, есть ли на это такой вот спрос, насколько он эластичен. Ну, вот сегодня купили в этом году, правильно? А следующий год, наверное, уже не будем покупать, так?
1: А зачем, если уже в прошлом году
2: конечно,
1: купил?
2: И если работает, да? Да. То есть это такой... спорадический интерес, я бы сказал, да, сиюминутный. То есть в следующем году, наверное, ожидать подобного роста продаж вряд ли приходится.
1: Но, с другой стороны, сезонность товаров всегда существовала. Просто аномальная жара способствовала такому повышенному спросу конкретно на эти приспособления.
2: Ну, уточним.
1: Тем более говорим же про эту систему умного дома. Ну вот теперь в умном доме есть абсолютно все на все случаи жизни.
2: Прекрасно. Уточним ход наших мыслей с председателем Союза потребителей Российской Федерации. Алексей Койтов у нас на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
10: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Давайте для начала попытаемся понять, насколько серьезен спрос на вот эти самые умные девайсы, которые помогают нам справляться с жарой.
1: Это исключительно аномальная жара или некая такая устойчивая тенденция на домашнюю экономику?
10: Мне кажется, скорее это в принципе перманентно постоянный спрос, потому что, как вы справедливо отметили, он имеет сезонный характер. А в этом году у нас действительно, ну, я бы не назвал, кстати, аномальной, да, эту жару, просто она ранняя. Да, действительно, когда в апреле в публике термометров подняли значительно выше, чем обычно, и как бы спрос вот этот сезонный, он начался раньше. И, соответственно, когда сравнивали продавцы соответствующих гаджетов и техники интервалы, одни и те же, да, имеется в виду годовые, там, март к марту, апрель к апрелю, май к маю, они, конечно, увидели динамику положительную, но именно потому, что просто в эти месяцы стало теплее, чем в прошлом году. Вот я бы, наверное, основную причину назвал в этом. А дальше, конечно, надо разбираться, имеет ли место общая ситуация в экономике, которая влияет на вот, скажем, уход в плоскость покупки этих же ледогенераторов и приготовление дома того, что раньше покупалось в кафе, барах, ресторанах. Это уже более глубокая такая, знаете, история, ее надо анализировать. Так вот на поверхности просто по цифрам не стоит делать выводы.
2: Хорошо, ну а правильно ли я понимаю, что все эти умные приборы, ну это такое модное явление, и такой вот рост по тем или иным позициям, ну это, наверное, желание почувствовать себя чуточку защищенными. Ну а как тогда в таком случае отказать себе, если есть средства, есть где это ставить, есть такая потребность в этом? Наверное, этим можно объяснить, в частности, рост спроса на все эти устройства.
10: Ну, возможно. Это, как я уже сказал, возможно, одна из причин, которую нужно глубоко анализировать. Вот мы с вами, к сожалению, не сможем, да, сейчас прийти к каким-то выводам. Версии мы можем выдвигать, и они абсолютно справедливы. Я бы даже больше сказал. Вот модные тренды, на которые вы обратили внимание, они тоже имеют место быть. Ведь сифон – это же не вчерашняя история. Это десятилетиями, да, этим сифоном, еще помним, в Советском Союзе, кто родился даже в позднем, да, его периоде.
2: Да-да, вот газовые баллончики, вот эти, я помню.
10: Да-да, и это же замечательная штука, которая сама по себе была прекрасна в процессе. Мне кажется, даже не так важен был результат, как сам процесс, удивительное преобразование обычной воды, да, в газированную. Это дофамин, эндорфин, да, положительные эмоции. Вот с этим, если прослеживать ассоциацию, то вполне может быть. И чем, скажем, ну, сложнее жизнь, да, в разных ее аспектах, и в экономическом в том числе, тем больше хочется вот этих позитивных эмоций где-то черпать. И вот подобные вещи, они в том числе на это направлены. И это вполне реально одна из причин.
1: Основной покупатель такой техники кто? Семья, молодежь, жители крупных городов?
10: Вот такой статистики, к сожалению, не наблюдал. Все-таки... конечно, активная часть населения, я думаю, семьи, основные покупатели таких вещей. И дальше еще зависит от того, кто каким образом покупает. Имею в виду своими деньгами, либо пользуясь разными инструментами кредитными, либо вот эти так называемые сервисы рассрочек.
2: Ну, смотрите, с сифонами более или менее понятно, это такой ренессанс спроса, да, модное явление такое. А что, ну, правда, можно сделать ведь дома газировку прекрасно, сделать ее максимально полезной, да, без всяких там непонятных добавочек. А вот что касается портативных блендеров для смешивания тех или иных жидкостей и ингредиентов, как вы оцениваете интерес к этим устройствам?
10: Ну, он у нас на моей памяти очень давно, и первые еще магазины бытовой техники, сетевые, на эту категорию тоже делали ставку, да, продвигая массу новые такие удобные альтернативы миксеру, да, так их назовем грубо. Поэтому здесь я как раз, вообще, понимаете, вот все, что вы перечислили, оно не имеет каких-то новаций, да, это все, что было как минимум годы, да, те же ледогенераторы, они... Ну, я не знаю, всплеск, мне кажется, появился где-то в начале нулевых. Вот тогда это было действительно удивительно. Ой, что это такое? Дома иметь вот эту занимательную штучку, не надо форму постоянно заливать, да? И тогда даже это было каким-то показателем шика, что ли, да? Вот, сегодня эти ледогенераторы, они в цене относительно недорогие, да? Там до 10 тысяч. 10 тысяч – это уже такая люксовая модель, можно сказать. Поэтому... Ну, вот все это имеет, конечно, сезонный характер. Ну, кстати говоря, миксеры-блендеры – это не сезонная история. Да, они, конечно, может иметь какую-то ассоциацию. Но вот остальное, оно, ну, к сожалению, покупки, или к лучшему, я уж не знаю, активируются и пик их достигает, когда возникает потребность. Вот, кстати говоря, есть данные аналитические, что климатическая техника в целом, ее продажи там до 90% годовых всех продаж приходится всего лишь там на апрель-август. Да, то есть вот эти самые теплые месяцы, когда всплеск и возникает. И тут, кстати говоря, задаются вопросы, ну мы, кстати, да, говорим, давайте рационально к этому подходить, заранее покупать и так далее, чтобы ажиотаж, да, не создавать. И, кстати говоря, не покупать втридорога. Но потребитель таков, что рационально размышляя, действует он нередко импульсивно, да, там есть психологические такие понятия, как спусковой крючок, который там с жарой, да, связан, когда человек бежит, покупает вот эту самую, там, тот же самый ледогенератор или вентилятор, который у нас иногда пропадают в продаже, когда резкая жара возникает.
1: А можно ли говорить, что меняется культура потребления? Вот просто закупая это все, да, уже можно не ходить в кафе и ничего не покупать, а делать самим. Культура потребления от пойти в кафе и сделать дома. Есть ли такое?
10: А, тут, боюсь, вряд ли. Вряд ли, потому что вот общий тренд про готовую еду, эта тема у нас сейчас, наверное, год как в топе, он показывает, что как раз люди отказываются от приготовления пищи дома и все больше склоняются в сторону приобретения уже готовой еды. Это большой сегмент, он и про кафе-рестораны, да, вот столовые в том числе, и про так называемую готовую еду, которая в магазинах продается. Но общий тренд на то, что люди все меньше готовят сами и все больше приобретают уже готовую к употреблению пищу, ну, там, которую только, может быть, в микроволновке разогреть, да, которая не требует дополнительной термической обработки, я здесь про полуфабрикат не говорю, он как раз свидетельствует, что вряд ли вот сегодняшняя наша с вами тема, она этим обусловлена. Но ведь те же блендеры, те же ледогенераторы – это скорее не про еду, а про какие-то приятности, типа там
2: коктейли,
10: не знаю, мороженых, десертов, да. И вот в этом сегменте данных не хватает. И поэтому вполне возможно, что если основная пища у нас идет в переток в пользу уже приобретения готовой, да, отказа от приготовления самим, то вот с этими самыми десертами вполне может быть. Потому что ведь они, маржинальность их в разы выше, чем у обычной пищи. То есть десерт, вот эти все приятности, вкусности, они всегда кратно выше в цене на полке по сравнению с себестоимостью, чем, там, не знаю, тарелка супа, например.
1: А еще, знаете, задаюсь каким вопросом, достаточно ли потребителю сейчас информации, чтобы ключевое осознанно выбирать такую технику, потому что складывается впечатление, что сейчас рынок играет на эмоциях. И вот конкретно то, что мы обсуждаем, из-за жары. А зимой я бы вот повелась в том числе на некий такой прогрев со стороны экспертов, блогеров по поводу аэрогрилей. Вот такая мода как будто была запущена, а сейчас как будто вот и с этими всякими приспособлениями.
10: Ну, не без этого. Я вот уже сказал, да, что мы хоть и призываем потребителей к рациональному потреблению, то, что мы, это мировая, на самом деле, мировой тренд, и в прошлом или позапрошлом году даже на день, Всемирный день прав потребителей был такой лозунг, да, про рациональное потребление. Но вот есть такая история, поведенческая экономика называется. Она очень четко показывает, что эмоциональные вот эти всплески, они работают очень часто, и, конечно, мы, ну, извините за выражение, ведемся, да, на всяких блогеров, на наших знакомых, которые тоже, да, повелись на какую-нибудь рекламу или тех же блогеров. И вот такими модными трендами, чем-то новым, да, пытаемся, собственно говоря, ну, где-то психологически заместить негативный фон. Это одна из причин. Вторая, конечно, кажется иногда, а может быть и часто, что это удобнее, чем на самом деле. Да, ведь мы не можем соотнести стоимость с той полезностью, которую мы получим. С привычными для нас вещами, там, приборами, не знаю, той же пищи, мы это понимаем, можем соотнести и понять, там, дорого, дешево для нас. А когда что-то новое появляется, мы не понимаем, какова его для нас полезность в денежном выражении. И действительно редко переплачиваем. Кстати говоря, этому потворствуют всякие предложения рассрочки кредитов.
2: Именно рассрочки так. Надо очень внимательно подходить к подобного рода предложение, мы рассчитывать свои, во-первых, способности и понимать, действительно ли вам этот прибор нужен. Благодарим. Алексей Коитов, председатель Союза потребителей Российской Федерации, был с нами на связи. Ну, а раз уж мы заговорили о разного рода приспособлениях, то можно и своими руками. Например, квас на ржаной закваске. Сделать дома. Очень простой рецепт. Горячая вода, ржаная закваска, сахар, немного бородинского хлеба и темного солода. Все очень просто и без каких-либо девайсов.
13: Радио России.
12: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там, о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай.
13: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
14: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
13: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
15: На правах рекламы.
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
17: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
16: О, Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
17: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека Квинки.
16: А какие еще возможности лечения существуют?
17: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
16: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
17: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
16: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
17: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
18: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
17: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8-800-777-12-13. 8-800-777-12-13.
18: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
17: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
18: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
17: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия. Возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии. А вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
18: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
17: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
19: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продакс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
18: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Радио России. Премьера на... Радио России «Орел». Реклама.
20: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
21: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
22: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
23: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно. А пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
13: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время, 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила о массированных ударах по военно-промышленным объектам в украинской столице. Израиль срывает американскую сделку с Ираном. Депутаты возмутились качеством заданий в ЕГЭ. Подробности далее. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Об этом ранее заявили в Минобороны. Там рассказали, что для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В военном ведомстве массированный удар назвали ответом на террористические акты со стороны Киева. Там подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Северная группировка войск за сутки уничтожила 88 беспилотников самолетного типа, 47 тяжелых беспилотников Р-18 «Баба-Яга», а также 5 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
25: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ и 4 бригад теробороны в районах населенных пунктов. Малая Рыбица, Славгород, Лужки, Павловка, Бруски и Радьковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Белый Колодец, Избитская, Митрофановка, Терновая и Бугаевка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 военнослужащих. 3 бронетранспортера, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 2 миномета противника. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, вскрыты и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, 88 БПЛА самолетного типа, 47 тяжелых боевых дронов Р-18, 5 квадроциклов, 5 багги и 5 НРТК противника.
24: В свою очередь, южная группировка охватила Константиновку с фланга и установила контроль над трассой Дружковка-Константиновка, которая является основным путем снабжения боевиков ВСУ в этом городе. Израиль вступает в конфликт со Штатами. Премьер страны не намерен мириться с пунктами сделки, которую так тщательно готовил Трамп и руководство Ирана. Бенямин Нетаньяху заявил президенту Соединенных Штатов, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хезболлах, несмотря на договоренности. Об этом сообщает портал Вайнет со ссылкой на израильские источники. Отмечу, что пункт о прекращении обстрела Ливана является одним из существенных в совместном меморандуме. От этого зависит окончательное решение Трампа разблокировать Ормузский пролив и позволить нефти свободно течь в страны. Соглашение о мирном урегулировании стороны должны подписать уже на этой неделе в пятницу. Смогут ли участники сделки поставить подписи под документом, учитывая сегодняшний ультиматум Израиля? Большой вопрос. Депутаты возмутились качеством заданий в ЕГЭ. В них обнаружились тексты недоброжелателей, а также просто формальные ошибки. На это, в частности, указал депутат от ЛДПР Роман Султанов. Он привел в пример одно из заданий ЕГЭ, в которое вошел текст писателя Александра Ильичевского. Автор уехал в Израиль и критикует Россию, заметил парламентарий. Кроме того, в Госдуме обратили внимание на множество опечаток и путаницу в структурах самих заданий. На основании анализа методических пособий Султанов с коллегами решили направить в Рособорнадзор обращение с просьбой дать правовую оценку действиям ответственных за разработку текстов лиц. Серьезная авария с участием автобуса произошла в Тюменской области. Утром на 101-м километре федеральной трассы Р-254 в Исетском округе пассажирский транспорт столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погиб один человек, травмы различной степени тяжести получили 11 пассажиров. Пострадавших доставили в больницу. В транспорте находились в основном вахтовики. По данным регионального ГУ МЧС, виновником трагедии стал водитель автобуса, который выехал на встречку и допустил лобовое столкновение. Россиян, работающих по пятидневному графику, в этом году ждут еще две короткие рабочие недели. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на производственный календарь. Согласно его данным, ближайшая сокращенная рабочая неделя будет лишь в ноябре в честь Дня народного единства, который в этом году выпадает на среду. 4 ноября будет единственным нерабочим днем посреди рабочей пятидневки. Ну а вторая короткая рабочая неделя ожидается в декабре и продлится всего 3 дня с 28 по 30 число. До этого короткая рабочая неделя была в этом месяце с 8 по 11 июня перед Днем России. Швейцарцы выступают против насильственного ограничения численности населения. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего накануне голосования, сообщает РИА Новости. Согласно окончательным данным правительства, против инициативы высказались примерно 55% избирателей. Явка составила 59%. Напомню, ранее одна из влиятельных политических партий Швейцарии выступила с предложением ограничить численность населения конфедерации до 10 миллионов человек к 50-му году. Сейчас в Швейцарии проживают чуть более 9 миллионов. Поводом для столь радикальных мер власти называют увеличение притока беженцев, а также давление на национальную экономику страны. В Сибири объявлен высокий уровень пожароопасности из-за жары. В большинстве регионов температура достигает 30 градусов. По данным Западно-Сибирского управления МЧС, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай прогнозируют грозы. В Красноярском крае чрезвычайную пожарную опасность 5 класса осложняет сильный ветер до 20 метров в секунду. В регионе из-за природных пожаров действует режим ЧС. А в Москве осадков будет много. До 13 литров воды на квадратный метр может выпасть сегодня в столице. Причем температура на несколько градусов будет отставать от климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Финским заливом. Поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 10-13 литров небесной воды на метр площади. То есть под таким дождем можно промокнуть капитально. Ветер южной четверти с переходом в вечерние часы на западные румбы 4,9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Ну и температура воздуха сегодня успеет повыситься до плюс 19, плюс 22 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 737 миллиметров ртутного столба.
3: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский теннисист Даниил Медведев поднялся с 8 на 7 место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 13-й, Карен Хачанов 18-й. У женщин первая ракетка России остается Мира Андреева, которая занимает 5-ю строчку в рейтинге. Диана Шнайдер 16-я, Екатерина Александрова 19-я, Анна Калинская 20-я. Лидирует в рейтингах итальянец Яник Синер и Арина Сабаленко из Белоруссии. Нападающий Александр Кокорин – отличный игрок, но он не вписывается в концепцию футбольного Оренбурга. Об этом заявил президент клуба Кирилл Волженкин. По его словам, оренбуржцы не вступали с 35-летним форвардом в переговоры. Кокорин является сейчас свободным агентом. Тем временем посредники нападающего футбольного «Спартака» Манфреда Угальда ищут варианты продолжения карьеры для игрока и предложили его нескольким испанским клубам, включая «Бетис» и «Севилью». Об этом информирует портал «Метарейтингс». Отмечается, что потенциальный трансфер осложняется тем, что многие команды не спешат с принятием решений за чемпионатом мира. Сам Угальда готов сменить команды, попробовать свои силы в новом европейском чемпионате. Контракт костариканца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. Сборная Швеции обыграла команду Туниса со счетом 5-1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. В других встречах нидерландцы и японцы разошлись миром 2-2. Команда Кот-д'Ивуара победила эквадорцев 1-0, а немцы были сильнее сборной Кюрасао 7-1. Российские хоккеисты в 11-й раз подряд выиграли Кубок Стэнли. В 6-м матче финала Национальной хоккейной лиги Каролина Харрикейнс была сильнее Вегас Голден Найтс. Со счетом 3-0 победила в серии 4-2. В составе Каролины обладателями трофея стали нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и голкипер Петр Кочетков. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Погода.
24: Во Владивостоке сегодня 14-16 градусов, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Тюмени 22-24 облачно, временами пройдет дождь с грозой. В Иркутске 23-25 градусов. В Красноярске 22-24 облачно, временами ливни. В Мурманске 9-11 градусов, временами дожди. Во Владимире 22-24 градуса, в Краснодаре 25-27, ожидаются кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня пройдет дождь. Температура воздуха составит 19-21. В Москве во второй половине дня ожидается ливень. Воздух прогреется до 22 градусов. Сейчас в столице 21 градус. Ветер южный. Атмосферное давление низкое.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. С вами Наталья Бехтина. Сегодня будем говорить о скульптуре. О скульптуре как части так называемой монументальной пропаганды и огромной части мира прекрасного, без которого вот этот мир прекрасного представить себе совершенно невозможно. Нет такого человека, а даже, может быть, если кто-то никогда не был в художественном музее, то мимо скульптурных изображений вряд ли не проходил какой-нибудь единственный в мире человек. Таких людей просто нет, потому что скульптурные изображения украшают и площади, улицы, городов, стоят в парках, скверах. И, собственно, это вот то, с чем человек сталкивается вот буквально в своей даже обыденной жизни, не делая, так сказать, скульптуру предметом там своего изучения, любования и так далее. Наш собеседник сегодня на связи с нами Георгий Вартанович Франгулян. Очень известный скульптор, человек, который входит и в состав Академии художеств, и автор многих и многих совершенно замечательных памятников, о которых мы сейчас как раз и поговорим. Добрый день, здравствуйте, Георгий Вартанович.
2: Здравствуйте.
1: Вы знаете, вот я хотела начать с вопроса, на который я получила ответ в нашем предварительном разговоре. Теперь хотела бы, чтобы об этом узнали и наши слушатели. Я думаю, что не все понимают, когда видят на таблички с указанием автора скульптурного произведения две фамилии, допустим, скульптор такой-то, архитектор такой-то. Вы мне сказали, что вы нетипичный скульптор, потому что вы еще и архитектор. Какая связь между этими двумя видами искусства?
2: Давайте я вам скажу, как это бывает обычно у многих, у большинства. Архитектор выполняет определенную функцию. То есть благоустройство вокруг, постамент. Как бы делятся две профессиональные задачи в одной вещи. Я этого не делаю, потому что для меня архитектура и скульптура – это единое целое. Если я формирую площадь, то я ее всю вылепливаю. Для меня вот не сама статуя, но все пространство, которое я создаю. Поэтому только я могу являться архитектором в своих произведениях. Формирование среды, именно для этого вообще монументальная скульптура и существует. И если это упускается, если это дробится и делится, то, как правило, результат плачевен. Поэтому для меня очень важно все лично своими руками создать.
1: Вы вообще

0: в 20 метрах от берега. Спасатели областной поисково-спасательной службы извлекли из воды тело на берег и передали его сотрудникам полиции. Место не оборудовано для купания. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. В 17 часов 53 минуты поступило сообщение, что в результате разряда молнии упало дерево и перекрыло вход и подъезд дома на улице Лескова в городе Орле. А прибывшие спасатели произвели опиловку дерева и освободили проход и проезд. В 18 часов 15 минут спасатели поисково-спасательной службы Орловской области выезжали на улицу Комсомольскую в Орле, где дерево упало на автомобиль. Спасатели распилили и убрали дерево. И в 15 часов 14 минут поступило сообщение о сгорании автомобиля «Газон Next» на улице Садовского в городе Орле. В результате пожара выгорели моторный отсек и кабина. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
1: Орловский Роспотребнадзор забраковал 4 пляжа региона. Таковы результаты проверок санитарного ведомства. В черный список попали следующие места отдыха. Река Ока в районе Центрального парка культуры отдыха, река Липовец, а также Покровский район, река Липовец в Покровском районе, река Мох поселка Шаблыкино и река Неруч в деревне Васильевского Свердловского района. Цитата: «Вода открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха, не соответствовала требованиям гигиенических нормативов», отметили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. Вниманию водителей. ФКУ «Упордор Москва-Харьков» информирует: в связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов автотранспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону 75-07-69, 75-07-69. Продолжит выпуск новости спорта.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» победил на выезде с Строгино в матче второй лиги. Итог выездной встречи – победа со счетом 3-2. Отметим, что всю игру зелено-белые уступали в счете, но в самой концовке, благодаря пенальти, реализованному Игорем Бугаенко, набрали максимум очков в игре. Дубль на счету Даниила Арсентьева. В Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Борьба ведется в 5 возрастных категориях. Свои команды на областные соревнования, кроме орловских спортивных школ, представили спортивная школа «Ливен» Мценского района, поселка Верховье. Результаты соревнований в соцсетях региональной федерации волейбола. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно, с прояснениями дождь. Температура воздуха днем 17 градусов тепла. Ветер в течение дня юго-западный, западный, скорость 1,5 метров в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 739-740 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Следующий выпуск в 13:45.

0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
1: Вы слушаете Радио России «Орел».
2: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
3: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели.

0: Доход регионального бюджета превысил 15 миллиардов рублей. Социальные работники отметили профессиональный праздник. 550 студентов пополнят ряды Орловского института культуры. А теперь об этих и других событиях более подробно. Доходы региональной казны за 5 месяцев 2026 года превысили 15 миллиардов рублей, что почти на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщили на аппаратном совещании в администрации области в минувший понедельник. С подробностями наш корреспондент Юрий Левин.
1: В текущем году отмечается рост поступлений по налогам на доходы физических лиц и имущества организаций, отметила руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова.
2: В соответствии с законом Орловской области об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов налоговые и неналоговые доходы областного бюджета запланированы в объеме 41,1 миллиарда рублей с темпом роста 107,1% к факту 2025 года. По состоянию на 1 июня текущего года их поступления составили 15,3 миллиарда рублей с приростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 430 миллионов рублей, 2,9%. При этом надо отметить, что налоговые доходы поступили в объеме 14,7 миллиарда рублей с приростом на 628 миллионов рублей, 4,5%. Неналоговые доходы сложились в объеме 615 миллионов рублей. Снижение к аналогичному периоду прошлого года – 198 миллионов рублей. По структуре налоговых доходов из общей суммы доходов почти 57%, 56,9% или 8,4 миллиарда рублей – это поступление от двух бюджетообразующих налогов. Налог на прибыль организации – 2,9 миллиарда рублей и налог на доходы физических лиц – 5,5 миллиарда рублей. На остальные налоговые доходы, зачисляемые в областной бюджет, приходится порядка 40%. По состоянию на 1 июня текущего года отмечается увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц на 786,6 миллиона рублей, 16,8% к уровню 1 июня 2025 года. Платежи по данному виду дохода сложились в объеме 5,5 миллиарда рублей. На динамику поступления оказывает влияние и рост фонда оплаты труда, численность работников, а также увеличение минимального размера оплаты труда. Объем платежей по налогу на имущество организации в региональный бюджет составил 1,5 миллиарда рублей. Увеличился к 5 месяцам 2025 года на 8,6%, это 118 миллионов рублей. За счет решения, которое принято правительством Орловской области совместно Орловским областным советом народных депутатов по отмене льгот отдельным категориям налогоплательщиков в том числе. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения по состоянию на 1 июня текущего года, поступило 1,9 миллиарда рублей. Темп роста 104,3%, плюс 76 миллионов рублей к уровню 1 июня 2025 года. Поступления территориального дорожного фонда на 1 июня сложились в сумме 2,6 миллиарда рублей. Есть прирост к аналогичному периоду 2025 года. 69 миллионов рублей, 2,7%.
1: Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, формирующие территориальный дорожный фонд, также возросли. А вот поступления по транспортному налогу, налогу на профессиональный доход и на прибыль организаций по состоянию на 1 июня снизились. Сокращение фиксируется и по неналоговым доходам, отметила Елена Сапожникова. На совещании обсудили вопросы, касающиеся текущей ценовой ситуации на потребительском рынке. В регионе снизилась стоимость продуктов первой необходимости. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.
3: На потребительском рынке региона мониторинг идет постоянно. В целом ситуация на потребительском рынке остается стабильной. За два месяца общая стоимость набора 24 социально значимых продовольственных товаров снизилась на 0,2%. Продолжена работа с хозяйствующими субъектами, осуществляющими поставку или продажу товаров на территории региона, в том числе в целях установления минимальных торговых наценок на товары первой необходимости. На ярмарках резервируются торговые места для орловских товаропроизводителей. Также мы пошли через предоставление информации на портале Орловской области в мессенджере МАКС.
1: За два месяца, с 23 марта по 25 мая 2026 года, в Орловской области отмечено снижение средних розничных цен на 10 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров. В частности, на яйца куриные цена снизилась на 17%, на картофель – на 13%, на свинину – на 5%. Об этом сообщил руководитель регионального департамента промышленности и торговли Денис Леонов. Рассказал он и о мерах, направленных на стабилизацию цен на продовольственные товары и плодово-овощную продукцию.
4: Правительство Орловской области с участием руководителей Департамента промышленности и торговли, Департамента сельского хозяйства, представителей региональных сельхозтоваропроизводителей, руководителей организации торговли проведен ряд целенаправленных мероприятий, которые позволили в течение года снизить розничные цены на 14 товаров. Департамент в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 662 во взаимодействии с органами местного самоуправления, Департаментом сельского хозяйства продолжается работа по заключению исходящих с субъектами, осуществляющих продажу или доставку товаров на территории Орловской области регионального соглашения, направленного на стабилизацию цен на товары, на которые не введено государственное регулирование цен. По состоянию на 25 мая 2026 года к соглашению присоединилось 281 хозяйственный субъект, 27 товаропроизводителей, 2 организации оптовой торговли и 235 организаций розничной торговли, осуществляющих торговую деятельность в 564 торговых объектах.
1: Дополнительно добровольное обязательство об установлении экономически возможных минимальных торговых наценок от 3 до 10% на социально значимые товары поддержали торговые сети, работающие в регионе. Также на совещании подвели итоги весенней лесокультурной кампании. На этом этапе лесовосстановление осуществлено на площади 23 гектара. Об этом сообщил начальник регионального управления лесами Александр Насонов.
5: На первом этапе была проведена подготовка почвы под создание лесных культур. Работы охватили сразу несколько лесничеств. Это Глазуновская, Ломенская, Дмитровская, Новосильская, Шаблыкинская. Весенние посадки также проведены в других районах области. Это в Ломенском лесничестве Залегощинского района на площади 2 гектара вручную высадили сеянцы ели обыкновенные и дуба черещатого. В Лозуновском лесничестве провели искусственное лесовосстановление сеянцами сосны обыкновенной на площади 4 гектара. На 4 участках Дмитровского лесничества с помощью проверенного временем инструмента меча Колесова, который позволяет бережно размещать сеянцы в почве, высажено 30 тысяч штук сеянцев дуба на площади 7 гектар. В Шаблыкинском лесничестве созданы лесные культуры сосны на площади 4 гектара. В Верховском и в Новосильском районе Новосильского лесничества проведено комбинированное искусственное лесовосстановление на площади 6 гектар.
1: Сейчас у лесоводов области началась не менее ответственная пора – уход за молодыми посадками.
5: Начались работы по проведению агротехнического ухода за лесными культурами на площади 490 гектар. Проводится рыхление почвы с уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах и междурядьях. Этот вид работ позволит молодым сеянцам окрепнуть. Осенью нас ждет новый этап лесокультурных работ. Предстоит высадить оставшиеся сеянцы на площади 37 гектар и провести инвентаризацию уже созданных лесных насаждений. В мае проведена закупка трактора «Беларусь-1025». Трактор будет задействован в выполнении мероприятий по увеличению площади лесовосстановления. Под ведомственными казенными учреждениями Орловской области, Дмитровское лесничество и Мценское лесничество проведена закупка 2 аппаратных комплексов автоматического распознавания лесных пожаров «Пожарный сторож». Приобретенные видеокамеры установлены в Дмитровском и Мценском районе и включены в комплекс региональной системы видеомониторинга за лесными пожарами. В рамках весенней акции «Сад памяти», проводимой с целью увековечения памяти защитников Отечества, сохранения и восстановления лесного богатства страны, реализовано 9 мероприятий на территории 9 районов области. Высажено 9 тысяч деревьев на площади 6 гектар.
1: Акция «Сад памяти» прошла во всех районах области, отметил Александр Насонов.
0: Социальные работники отметили профессиональный праздник. Наш коллега Григорий Николаев встретился и поговорил с руководителем Департамента соцзащиты, опеки и попечительства труда и занятости Ириной Гаврилиной. В интервью она рассказала о работе с многодетными семьями и старшим поколением. Конечно, в зоне особого внимания участники специальной военной операции.
6: Ирина Александровна, мы записываем наш с вами разговор в преддверии Дня социального работника, но слушатели познакомятся с программой уже после. К социальной работе можно применить термин не сколько работа, сколько служение. И вы неоднократно подчеркивали в своих интервью об этом. Скажите, на чем в основном сосредоточено сейчас внимание ваше и всех, кто с вами работает?
7: Безусловно, наша сфера настолько всеобъемлющая, что, наверное, нет ни одной категории граждан, с которой мы бы не работали. Но сейчас, в это непростое время, безусловно, для нас приоритет – это, конечно же, семьи с детьми, потому что демография президентом Российской Федерации и работа по ее улучшению, повышению поставлена на первый план. И, конечно, еще одна категория, которая также находится в зоне нашего особого постоянного внимания, очень пристального, очень такого трепетного – это, конечно, участники специальной военной операции. Тут, конечно, безусловно, семьи тех ребят, которые находятся на передовой сегодня. Особая забота о семьях погибших героев. То есть это та категория, которой мы посвящаем очень много времени и уделяем много внимания.
6: Многодетные – один из приоритетов. Старшее поколение. Какие социальные опции сейчас предусмотрены для них?
7: Ежегодно мы открываем 2 семейных МФЦ. Это есть поручение губернатора на этот счет. На сегодняшний день у нас их функционирует 9 в наших муниципальных образованиях в городе Орле. И в этом году традиционно мы откроем еще 2. Это Глазуновский и Урицкий районы. Практически на всех базах семейных МФЦ развернуты точки пунктов проката для новорожденных детей. Это все необходимое, что вы можете совершенно бесплатно новое оборудование взять, не тратя свои деньги на то, чтобы не отвлекать их от семейного бюджета в этот непростой период. Уже за первый квартал и прошедший период вот этого года 1177 семей воспользовались услугами пунктов проката. Напомню, что было закуплено почти 7000 единиц товаров первой необходимости, и у нас есть 21 наименование, начиная с каких-то базовых вещей, колясок, кроваток, заканчивая видеонянями, развивающими игрушками, и много-много чего интересного у нас там есть. Конечно, есть традиционные меры социальной поддержки для семьи с детьми. Ну, особое у нас внимание, как вы правильно отметили, это многодетные семьи. Я не буду сосредотачиваться на всех мерах поддержки. Я думаю, что большая часть получателей о них знают. Но хотела бы отметить, что на самом деле вот из того, что новое мы ввели в прошлом году, это новая выплата на 3-го и последующего ребенка, рожденного с 1 января 2025 года в сумме 300 тысяч рублей. За уже период этого года 135 семей 300 тысяч получили. Также единовременная денежная выплата обучающимся по очной форме обучения беременным женщинам 100 тысяч рублей, 79 человек к нам обратилось и тоже получили.
6: Одновременно с этим государство постоянно работает над расширением мер поддержки для участников специальной военной операции. Мы эту категорию тоже с вами упомянули. Какие сейчас сервисы существуют для них, куда прийти нашим защитникам?
7: 98 мер поддержки разного уровня, это федеральный, региональный, муниципальный, сегодня действуют. Также мы отдельно выделяем 3 меры поддержки через центр «Мой бизнес» и через фонд защитников Отечества. Сегодня 16 мер социальной поддержки можно получить посредством единого запроса через многофункциональные центры. Всего на именно многофункциональные центры через МФЦ предоставляются 67 мер соцподдержки. Комплексный запрос включает в себя на сегодняшний день меры поддержки по компенсации расходов коммунальных услуг, социальный контракт для демобилизованных, если он хочет его получить, налоговые льготы и многое другое. Комплексный запрос включает в себя на сегодняшний день меры поддержки по компенсации расходов коммунальных услуг, социальный контракт для демобилизованных, если он хочет его получить, налоговые льготы и многое другое. В целом, хочу, конечно, еще раз поблагодарить своих коллег за такой вот очень нужный и вдохновенный труд. Они действительно большая часть всегда отдают все свои душевные силы на благо тех, кого они обслуживают, кого они поддерживают. Пожелать им самим здоровья и долгих лет, пожелать им семейного благополучия. Ну и, конечно, мы все сейчас желаем только одного в глобальном смысле. Это, конечно, мирного неба и нашей скорейшей победы, потому что понимаем, насколько сложно всем тем, кто находится там, на фронте, и тем, кто ждет, еще сложнее. Поэтому, а мы рядом с ними, поэтому вовлечены тоже в эту эмоциональную ситуацию. Поэтому всем терпения, сил и, конечно же, мирного неба.
0: 550 студентов пополнят ряды Орловского государственного института культуры в следующем учебном году. Сейчас в разгаре летняя сессия, а после начнется приемная кампания. О том, каким был минувший учебный период и какие направления обучения доступны для абитуриентов, в эфире радио «Россия Орел» рассказала исполняющая обязанности ректора Ирина Ефименко в беседе с Ириной Мельниковой.
8: Мы в этом году реализовывали все те же 12 направлений подготовки в рамках бакалавриата, 9 программ в магистратуре, 2 программы специалитета, также у нас открыта аспирантура. И ежегодно мы обновляем свои образовательные программы. Мы это делаем совместно с работодателями, с ведущими учреждениями культуры нашего региона, потому что главная задача для нас – готовить высококвалифицированных специалистов, которые смогут трудоустроиться и развивать отрасли культуры в современных условиях, а кто, как не работодатели, знает, какие сотрудники им нужны. Приемная кампания в прошлом году прошла успешно. Мы заполнили все бюджетные места. Бюджет нам стабильно выделяет. Это порядка 200 бюджетных мест по всем этим направлениям подготовки, которые у нас в ВУЗе есть. А помимо этого мы готовим студентов и по договорам. Что касается нашего кадрового потенциала, то есть определенные успехи в этом году. Есть определенные требования к кадрам в высшем учебном заведении. Людей должны быть либо ученые звания, либо ученые степени. В этом году мы пополнили ряды своих педагогов и ученым званием доцента. Кроме этого, Министерство науки и высшего образования одного нашего сотрудника наградило почетной грамотой, и Министерство культуры Российской Федерации Людмиле Владимировне Антроповой, профессору кафедры хореографии, вручило ведомственный знак отличия – почетный наставник. А для нас это важно, поскольку это признание наших достижений, достижений всего коллектива на уровне федеральном перед Министерством культуры. В рамках молодежной политики у нас одна студентка удостоена именной стипендии правительства Российской Федерации. 10 студентов получают стипендию губернатора Орловской области. На данный момент нами поданы заявки на следующий учебный год на стипендию президента Российской Федерации, на стипендию правительства Российской Федерации. Ну и оформляем заявки на стипендию губернатора Орловской области.
9: Вот это действительно насыщенный у вас выдался учебный год, и он продолжает быть активным, поскольку ВУЗ постоянно в поиске новых талантов. Вот сейчас как раз в ближайшее время уже начнется приемная кампания. Предлагаю поговорить об этом. На какие направления открыт набор? Может быть, какие-то новые специальности появились?
8: В этом году все те же 12 направлений подготовки, которые включают в себя 16 программ бакалавриата, одна программа специалитета, мы набираем актерское искусство, 9 программ магистратуры, ну и одна программа аспирантуры. У нас еще один молодой педагог изъявил желание защитить диссертацию, поэтому мы с огромным удовольствием ждем ее в аспирантуре. Для нее заявлено одно место, она отучится, напишет диссертацию, защитится. А что касается названия этих программ, это народно-художественная культура. Мы готовим руководителей хореографических коллективов, мы готовим руководителей любительских театров и руководителей студии фото-видеоискусства. В рамках искусства мы готовим специалистов по хореографическому искусству, искусству народного пения, музыкально-инструментальному искусству, актерскому искусству. Мы готовим режиссеров кино и телевидения, дирижеров, режиссеров театрализованных представлений и праздников, специалистов по социально-культурной деятельности. Программа у нас называется «Менеджмент социально-культурной деятельности», менеджеры библиотечно-информационной деятельности. И в рамках вот музеологии, охраны объектов культурного и природного наследия у нас программа называется «Культурный туризм и музейно-экскурсионная деятельность». Про это тоже немножко хочу рассказать, поскольку мы здесь конкурируем, как кажется, наверное, многим с АГУ, но нет, они все-таки в рамках туризма готовят кадры для гостиниц, для обслуживания, а мы все-таки готовим людей творчества, экскурсоводов, музейных работников, поскольку сейчас нужно понимать, что вот те специалисты, которых мы готовим, они должны быть немножко универсальными, то есть музейщики и сделать какую-то выставку и в то же время провести экскурсию.
9: Сколько студентов вы планируете принять в ряды АГИК?
8: В этом году выделено порядка 200 бюджетных мест и порядка 350 человек мы заявили под договорной набор. Мы все знаем, что в этом году договорной набор тоже квотируется. Нельзя брать сколько хочешь, как это было раньше, сколько человек пришло, столько вроде бы мы, ну, если они соответствуют требованиям обучения у нас, мы можем брать. Теперь не так установлены планы по договорному набору. То есть в общей сложности вот 550 человек мы готовы взять в этом году.
9: А хореография сейчас по-прежнему самое популярное направление?
8: Ирина, хореография по-прежнему самое популярное
9: не меняется.
8: Направление, да. И я даже сегодня задалась целью все-таки посмотреть, какой же может быть, возможно, конкурс на место. Конечно, хореографию выделяют мало бюджетных мест, но все потому, что большой спрос на хореографию со стороны студентов. Все хотят, видимо, наверное, танцевать, но это понятно, поскольку танцы неразрывно связаны со здоровым образом жизни и занятием спорта, а здесь у тебя еще будет красивый костюм и красивая сцена, и
9: позитивные
8: музыкальное,
9: эмоции.
8: Конечно, сопровождение. Поэтому вот у нас научную форму обучения 11 бюджетных мест выделено на хореографию, 39 человек мы планируем взять по договорам, а мы их точно возьмем. Мы знаем обычно, сколько к нам приходит на хореографию, но нужно понимать, что на хореографию мы берем не всех. Там идет жесткий отбор.
9: Это сколько человек на место?
8: Ну, где-то? Я думаю, обычно 6 человек на место. Это научную форму обучения, а на заочку там и все 10 человек на место, потому что на заочную форму еще меньше бюджетных мест выделяют, и мы берем на заочку порядка 70 человек каждый год. Просто больше уже стараемся не брать. И жесткий отбор ведет комиссия по хореографии. Мы берем тех студентов, которые действительно смогут выдерживать те нагрузки, которые будут ставить педагоги в процессе образовательной деятельности. Вы видите наши хореографические коллективы, они во всех, не практически не во всех концертах, крупных, региональных, и надо вот понимать, сколько нужно усилий в костюме так вот танцевать на сцене. Это сложно, это должен быть подготовлен.
0: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня!
10: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
11: Радио России. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле.
12: Из архива Радио России «Орел».
13: 22 месяца длилась оккупация «Орла». Как жил город в течение этого времени? Что здесь происходило? Кто они, эти люди, прошедшие через все ужасы оккупационного режима? История, основанная на воспоминаниях. Оккупация. Оккупация.
14: У микрофона Ольга Борисова. Здравствуйте. Каким был Орел до войны? Через столько лет можно увидеть на фотографиях и на редких кадрах кинопленки. Старые деревянные кирпичные здания, трамвай, плывущий по улице Болховской, теперь Ленина, и много-много зелени. Мосты имели совсем другой облик, совсем другими были и здания. Иной мир, в который нет возврата. Почему в цикле «Оккупация» я вдруг заговорила о старом городе? Просто героиня моей сегодняшней программы сама об этом рассказала. И этими редкими воспоминаниями я решила поделиться с вами. До войны семья Людмилы Дмитриевны Гореловой жила на берегу Орлика, где была мельница.
15: Знаете, где мельница? Это по Первой Посадской. Сейчас там мост. Как идти в ту сторону, большой мост поставили. А под этим мостом вот здесь была мельница рядом. Рядом с церковью Михаила Архангела. Здесь был маленький. Большого моста не было. Маленький был мостик. И стояла мельница, там мололи муку. Их обычно их затапливало. Единственное, что все осталось, вот где сейчас мост и улица, там сейчас Есенина, по-моему, идет. И вот этот старенькие домики по берегу, эти так и были, они так и остались. Потом, что за рядами, и вот здесь, где Лесково, раньше здесь был базар. Вот там привозили подводы, лошади там торговали.
16: Прямо где памятник Лескова?
15: Вот памятник Лескова, да. По берегу, туда дальше, к банку. Вот это вот место, это была торговая площадь. А так больше я не помню. Ладно. Сами понимаете, меня никуда не выпускали.
16: Почему не выпускали? Просто строго воспитывали?
15: Нет, знаете что, из-за того, что мало лет. Мы могли уйти куда угодно, как сами знаете, как дети. А потом ищи нас. Отец работал, мать работала. Все работали, одна бабушка дома была.
14: Незадолго до того, как немцы вошли в Орел, семья переехала на улицу Сака и Ванцетти, теперь Карачевская, дом номер 47. Именно там Людмила Дмитриевна пережила оккупацию.
16: Людмила Дмитриевна, вы помните, как все начиналось?
15: Как оккупация, вы знаете что? Сначала грохот какой-то стоял. И помню то, что у нас где-то вот, где Панчука, вот там дома новые построили, там где-то разорвался снаряд или что. И вот ударной волной у нас во дворе лошадь, так эту лошадь убила. А мы в это время были во дворе. Нас этой ударной волной об стену дома махануло так, что ой-ой-ой. И пошли румыны. Вошли не немцы, а румыны. И вот эти румыны злые, как осенние мухи. Они шаркали по всем домам, ходили. И все, что им нравится, они собирали, брали. То, что это.
16: Румыны, когда входили, коснулись как-то это вас, ваших соседей?
15: Румыны все кругом. Они подряд прочесывали все дома. У матери была меховая курточка такая была. Ее нет, прям срывали, открывали шкаф или что висело. Они все складывали и все. До свидания. Но мы не очень богато жили, так что у нас особенно забрать нечего было. Вы знаете что? Когда начали эти румыны идти, люди уже боялись не немцев, а румын, как звери какие. Тут уже люди подскакивали, собирали свои мешки и, дай бог, ноги из орла. У нас во дворе все ушли. У кого-то там в деревнях были родственники или еще, или дальше куда, я не знаю, нам некуда было идти.
14: Бабушка, дедушка, младший брат, которому всего год, мама. Куда им было идти? Именно поэтому семья осталась в Орле.
15: А потом уже вошли немцы. Они ходили сразу, смотрели, где можно поставить свое начальство.
16: Получше дома искали?
15: Получше дома. И главное дело в центре. Туда на окраины они не очень. Там громили, там все разбомбили, когда выходили. Наши отступали, а те наступали. И там и пушки, и все на свете было. А здесь, в центре, уже у нас такой вот разрухи не было, как на окраинах, где вокзал, железнодорожные вот там. А здесь они занимали вторую школу, заняли там сначала еще. Были какие-то классы, а потом они заняли. Там у них, как вам сказать, что у них там было? Печатные машинки стояли.
16: Штаб, да?
15: Штаб, какое-то учреждение. Вот где домоуправление рядом со школой. Этот дом так и остался стоять. Помните, где вторая школа?
16: Да.
15: А рядом сюда, ближе в сторону кладбища, угловое там, двухэтажное, внизу было КПЗ. Там били, допрашивали и все прочее. А где сейчас роддом?
16: Который двухэтажный, по трамвайным путям, да?
15: Да, вот да. Там у немцев был типа столовые, хлеб пекли, все там обслуживание было. Ну, можно сказать. И партизан ловили, и вешали. Дед иногда ходил, кого-то увидит. Там же не давали, повесили и висят.
14: В доме, где жила Людмила Дмитриевна, немцы тоже остановились. Семью они потеснили на кухню. Сами пользовались остальными помещениями. А чтобы выйти на улицу, требовалось специальное разрешение. Оно было не у всех членов семьи, да и у многих других его не было. Но жить как-то надо было, потому приходилось выходить из домов и без пропусков, рискуя поплатиться жизнью.
15: Вот наш вот этот район нам давали аусвайс, пропуск. Потому что без этого пропуска ты по улицам нигде не можешь ходить. Забирали и до свидания.
16: Каков был порядок выдачи этого пропуска? Вы здесь живете, к вам приходили, давали или сказали, все подойдите туда, там будут выдавать?
15: Нет, вешали объявление, в объявлении написано, что таким-то, таком-то возрасту, вот, явиться вот туда, в комендатуру.
16: А у своей, что он из себя этот пропуск представлял?
15: А такая вот бумажка, на какой написано фамилия, имя и все. В общем, типа паспорта. Но у нас дали только одному деду, потому что он мог ходить, идти работать, или куда там посылали на работу, двор чистить, или еще куда, все. А у нас ни у кого больше не было. Ни у матери, и тем более у нас детей ничего не было.
16: А как же вы ходили тогда?
15: А никуда. Мы только вот сидели дома.
16: И никуда?
15: Нет. Потом, если вот сходишь, попросишь разрешение, куда-то сходить надо, ну, дадут, иди. Но с определенного часа по определенный час, но не позже.
16: Вы вот так, получается, все время вот это просидели?
15: Мы дети, мы во двор вышли, дальше двора, нам мать сказала, дальше двора никуда, все.
16: А как вам мама объяснила, почему дальше двора никуда?
15: Она сказала, заберут все.
16: А еда, чем питались, какая-то?
15: А еда, вот, были базары. То, что у нас была какая там одежда, все, мы ходили, меняли.
16: Но это мама уже ходила?
15: Мама ходила.
14: Во время войны отец Людмилы Дмитриевны ушел в партизаны. В Белоруссии попал в плен. Вернулся он только в 1947 году. Все это время семья ничего о нем не знала. Наступил 43-й год. В город вошли советские войска.
16: 43-й год. Как освобождали, помните? Как ходили?
15: А 43-й, вы знаете что? Они рано утром, часов 5, наверное, вот так, уже сюда, где вот Михаила Архангела церковь, и вот эта часовенька там стоит, вот я из дома сбежала, и вот там стояла, и шли наши солдаты, и они пошли туда вот, по Васильевской туда пошли.
14: Освободили. Но еще до того, как «Орел» стали восстанавливать, необходимо было его разминировать. Весь город был буквально окутан минами, как кустарник паутиной.
15: Немцы заминировали при отходе. Они все большие дома, в которых они были, они все дома заминировали. У меня брат пошел во вторую школу, там стояли какие-то сапоги, от них провода идут, значит, сапоги возьмешь, и все на ветер. Все было заминировано. Кругом все заминировано. Нас выселили во двор. Вот туда идите, во дворе. А дом заминировали. И наш дом не взорвали. Тут не успели они, потому что наши стали ближе подступать, и они ушли. Заминировали и пошли.
16: А кто ваш дом разминировал?
15: Здесь прямо же, как только немцы уходили, наши саперы все время следом шли. И уже сами показывали, где что, как. Они входили и разминировали. И написано «мин нет, мин нет».
16: Там уже спокойно вы бегали по другим вот, улицам?
15: А да, тут уже по городу мы пошли сами. Этот Красный мост наполовину разрушенный был. Ну, разруха была большая. Вот где сейчас техникум, вот этот, учетно-кредитным рядом с банком, угу. Там разрушен был, стены вот так стояли, а внутри там ничего не было.
16: Как восстанавливали город?
15: А восстанавливали, все ходили, и кирпичи убирали, и кустарники сажали, и деревья сажали, и все чистили. И зимой снег, зимы суровые, снежные были. Улицу корыто, и мы снег во двор таскали. Улицы чистые были, мы убирали сами.
16: Вы сами, дети?
15: Да.
16: А когда можно сказать, что жизнь наладилась?
15: А вы знаете, жизнь наладилась, вот как только наши до Берлина дошли, здесь уже начали цены снижать. И каждый раз цены снижают у всех ликованиях. Хоть на немножко, но цены снизили.
14: А уже в послевоенное время Людмила Дмитриевна отчетливо помнит карточки и длинные-длинные очереди. Как сейчас перед глазами. Несчастливое воспоминание послевоенного детства.
15: И очереди были, и карточки эти были, и карточки теряли, и карточки воровали, и в очередях стояли, и за хлебом стояли, и за калошами стояли. Ну, совсем стояли. И вот так на руке и на спине номер писали, рано приходили. Ну, как-то надо было выживать. Вот и выживали.
14: Выжили. Отстроили город. Хотя тогда он был одним из самых разрушенных городов страны. Чтобы «Орел» вновь воспарил над Окой, потребовались усилия многих и многих людей. И время. Появились новые здания, мосты, дороги. Все то, что создает облик города. Но вместе с тем время стирает воспоминания и боль следующих поколений о той страшной поре военных сороковых. Как хорошо, что еще есть люди, которые могут поделиться частичкой своей жизни, вспомнить то самое время –

Воспоминания о войне. Хоть век другой и жизнь другая, но вы приходите ко мне.

Как много всходов не взошло, как много встреч не состоялось. То наяву, а то во сне, я вас встречаю не впервые.

0: Оккупация.
1: Музыкальная пауза.

память, память за собою позови. В те далекие промчавшиеся дни ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Смотреть в глаза и глаз не отвести, уставать, шагать и снова уставать. Дай мне воли до конца тебя нести, дай мне силы ничего не забывать. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена,

слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Киностудия «Довженко» в числе других стала военной целью вооруженных сил России минувшей ночью. Иран и Украина станут темами встречи «Большой семерки» во Франции с участием Трампа. В Москве продлили желтый уровень опасности из-за непогоды. Подробности далее. Минобороны назвали конкретные адреса на территории Украины, по которым военные ударили минувшей ночью. В частности, под удар попали киевский завод «Радар», который разрабатывает и производит комплектующие для беспилотников большой дальности, цех по производству и подготовке к применению БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии имени Довженко, завод «Буревестник», производящий дроны большой и средней дальности, завод «Маяк», выпускающий боевые части для стартовых ускорителей крылатых ракет «Фламинго». Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, территориальным центром комплектования в Киеве. Как отметили в Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В военном ведомстве назвали массированный удар ответом на террористические акты со стороны Киева. При этом там добавили, что вооруженные силы России не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. Одновременно в ведомстве пояснили распространившуюся на Украине информацию о пожаре в комплексе зданий Киево-Печерской лавры. Объект был поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Минобороны полагает, что причиной отклонения от курса мог стать истекший срок годности оружия, которое поставляют Киеву западные партнеры. Главы России и Беларуси встретятся в ближайшее время для обсуждения проблемных вопросов. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Минске. Лукашенко не уточнил детали и тему предстоящих переговоров. Он лишь заметил, что находится в почти ежедневном контакте со своим российским коллегой. Война в Иране и ситуация на Украине станут темами для обсуждения на саммите «Большой семерки». Дипломатическая встреча на уровне семи состоится уже сегодня во французском местечке Эвиан-Лебене, недалеко от границы со Швейцарией. На саммит, как пишут СМИ, приедет и глава Украины Зеленский. Председательствующая в «семерке» Франция планировала сформировать повестку вокруг борьбы с глобальными макроэкономическими проблемами, однако война с США с Ираном и перспективы достижения мира сместили акценты в сторону антикризисного управления. Не исключено, что из Франции Трамп полетит в Женеву, где в пятницу с руководством Ирана планируется подписание меморандума о сотрудничестве. За ситуацией на Ближнем Востоке следит наш коллега Дмитрий Мельников.
2: Подписание на бумаге должно состояться в Женеве в конце этой недели. Не исключено, что после саммита «Большой семерки» во Франции туда прибудет и Дональд Трамп. При том, что судьба урана, или, как говорит президент США, ядерной пыли, до конца так и не решена. Впрочем, и с формулировками о результатах этой войны в команде Трампа пока не все гладко. После подписания меморандума Вашингтон и Тегеран намерены начать 60-дневные переговоры, сорвать которые, вероятно, будет пытаться партия войны. Ответственность за то, чтобы достигнутые соглашения соблюдал еще и Израиль, Иран полностью возлагает на Трампа. Накануне сделки после очередных ударов Израиля по Ливану президент США снова кричал на Нетаньяху по телефону. Теперь вот жалуется газете «Нью-Йорк Таймс».
3: Нетаньяху очень непростой человек, он должен быть нам очень благодарен за то, что мы сделали. Потому что если бы у Ирана появилось ядерное оружие, Израиль не просуществовал бы и двух часов.
1: Добавлю, главными переговорщиками с иранской стороны станут спикер парламента Мохаммед Галибаф и глава МИДа Аббас Аракчи. С американской стороны во встрече примут участие вице-президент Джей Ди Венс. Между тем, под угрозой оказалась разблокировка морского пути через Ормуз. Причиной стало нежелание Израиля зарывать топор войны. Как пишут осведомленные израильские источники, премьер Беньямин Нетаньяху в ультимативной форме заявил Дональду Трампу, что не выведет войска из Ливана и продолжит военную операцию против Хезболлы. Нацизм всегда был и будет врагом человеческой цивилизации. Об этом заявил, подводя итоги международной историко-просветительской акции «Диктант Победы», председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал удар ВСУ по зданию панорамы обороны Севастополя. В ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес удар по зданию панорамы. За несколько часов помещения выгорели полностью. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Губернатор губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что панорама практически полностью уничтожена. Он напомнил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны и заверил, что, как и в середине 20 века, панорама вновь и будет восстановлена. Подводя итоги диктанта победы, Нарышкин отметил, что в ней участвовали почти 3 миллиона человек из 77 стран.
4: Полностью правильно выполнить все 25 заданий в отведенное время смогли более 5000 участников диктанта. Среди них люди, конечно, разных возрастов, но доминирует молодежь, и это особо нас радует. Те, кто сумел правильно ответить на все вопросы диктанта за минимальное время, через неделю, 24 июня, в годовщину исторического парада Победы на Красной площади, эти участники диктанта будут торжественно награждены в Музее Победы.
1: Напомню, международная историко-просветительская акция «Диктант Победы» прошла 24 апреля. ФСБ показала кадры задержания причастных к мошенничеству с российскими акциями. По местам проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге провели обыски. Напомню, накануне силовики сообщили о задержании брокеров, которые причастны к мошенническим схемам приобретения акций российских компаний на 7 миллиардов рублей в обход контрсанкций. Речь идет о фирме Mind Money Limited. Во время обыска изъяты средства связи, документы, печати, а также цифровые носители с криптокошельками и купюры на сумму свыше 100 миллионов рублей. Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 21 часа среды, 17 июня. Об этом сообщили в гидрометцентре. В этот период с 14 по 17 число в дневные часы местами в столице ожидаются кратковременный дождь и гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду, говорится в сообщении. Ранее предупреждение было объявлено в столичном регионе до 20 часов завтрашнего дня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Участниками предстоящего международного форума «Россия. Спортивная держава» в Красноярске станут представители более чем 100 стран. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев в центре внимания реализация государственной политики в сфере спорта, развитие международного сотрудничества, спортивной дипломатии и повышение доступности массового спорта. Ожидаем участия представителей более чем 100 государств, международных организаций, руководителей органов власти, спортивных федераций и ведущих экспертов отрасли, сказал Дегтярев. Канадский нападающий Нейтан Тодд подписал двухлетний контракт с магнитогорским хоккейным клубом «Металлург». Об этом сообщила пресс-служба команды. Ранее об уходе Тодда объявил казанский «Акбарс». Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. Хабаровский клуб КХЛ «Амур» подписал новое однолетнее соглашение с нападающим Данилом Юртайкиным. Напомню, что спортсмен перешел в «Амур» в январе в результате обмена с нижнекамским нефтехимиком. Сборная России заняла третье общекомандное место на чемпионате мира по детскому фитнесу в Сербии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России, на счету юных спортсменов 5 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды. Для Федерации бодибилдинга развитие детского фитнеса и дальше будет одним из приоритетных направлений деятельности. Детский фитнес в России включает в себя 3 направления – акробатический, артистический и функциональный фитнес. Эти виды развивают у детей силовую выносливость, гибкость и ловкость, сказал ТАСС представитель Федерации бодибилдинга в России. И на Кубке мира по танцевальному спорту, который проходит в Москве в рамках международных соревнований в ритмах лета, российские спортсмены завоевали 10 медалей из 12 возможных. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: И о погоде на завтра, 16 июня. В Петропавловске-Камчатском 8-10 градусов, облачно, временами пройдут дожди. В Южно-Сахалинске 22-24 без осадков. Во Владивостоке 14-16 градусов, временами пройдут дожди. В Челябинске 25-27, кратковременные осадки. В Иркутске 27-29 градусов. В Мурманске 16-18 и дождливо. В Ярославле, Владимире и Туле 17-19 градусов. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге завтра 18-20, временами дожди. В Москве пройдет дождь, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 23 градуса, атмосферное давление низкое.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
6: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
7: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Слушаем.
2: Канал «Слушаем», второй час вещания в прямом эфире Радио России. Здравствуйте, друзья. Говорю я тем, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Дмитрий Чернов. И напоминаю вам, что сегодня понедельник. А это означает, что, друзья, у нас сегодня традиционная перекличка. И вы можете с помощью номера 8-925-222-99-92 сообщить, где проживаете, в каком городе, какая у вас погода, чем занимались выходные дни. Мы, в частности, еще и пенсионную программу тоже обсуждаем. Пишет нам Татьяна, что участвовала во всех программах пенсионных, которые от государства с 9 по 18 годы платила в пенсионный фонд. Сейчас участвую в программе долгосрочных сбережений. Хочу сказать, что это выгодно пенсионерам. А вот для молодежи, возможно, и не так. Выгодно, пишет Татьяна из Саранска. Вот такое мнение. Александр написал, что в Сыктывкаре сегодня 27 градусов жара и дождик. Но вот я, как уже отмечал, у нас погода идет летняя по всей стране. Это радостно, конечно. Давайте-ка обратимся к теме педагогических приемчиков. Новый есть вот такой вот вариантик. Ах, да, у нас еще есть от Ирины сообщение. Так, у нас, значит, вопрос, почему бывают ли какие-то скидки социальные на спектакль «Дух соноры» в Москве. В ценник кусается, не каждый может посетить живой концерт в столице. Здесь вот, Ирина, что я могу вам сказать? Наверняка что-то будет происходить. Здесь надо последить и почитать побольше различных, так сказать, соответствующих сервисов и интернет-порталов. Там наверняка что-то где-то будет появляться. Это как раз к юбилею, а то, о чем мы говорили в конце прошлого часа, и был у нас удивительное дело в эфире Алексей Рыбников, народный артист России, которому через месяц исполнится уже 81 год. Я хочу обратить внимание вот на такую вот деталь. В российских семьях набирает популярность новый педагогический тренд. Родители поощряют отпрысков рублем за отказ от социальных сетей, видеоигр и прочих цифровых развлечений. Один из модных интернет-магазинов провел социальный опрос на эту тему, и выяснилось, что половина участников призналась, они готовы платить своим детям за время, проведенное вне сети. Причем 25% семей уже это делают. Суммы варьируются от 5 тысяч рублей в месяц до внушительных 25 тысяч, а

0: исследованы, много исследованы еще начиная даже с 19 века. Вот. То есть, в общем, мы имеем обширный комплекс данных, который нам позволяет, да, сравнивать, сопоставлять разные регионы Европы, внутри Западной Европы, Западную и Восточную, Руси, какие-то западноевропейские страны, все их вместе с Византией, которая, в общем, естественно, стояла на другом уровне развития, хотя 12 век для нее уже очень кризисный.
1: Если мы будем сравнивать, вот с чего мы начнем? С экономики, с культуры, с дорог, архитектуры, письменности. С чего бы начали вот с самого такого?
0: Ну,
1: понятно.
0: Благоразумно для начала охарактеризовать политическую жизнь, потому что здесь на самом деле больше всего сходства, хотя есть и некоторые отличия. Для практически всей Европы, не исключая даже Византию во многих отношениях, 12 век – это время политической раздробленности. Это время, да, междоусобных войн, это время, в общем, когда внешние конфликты между государствами часто даже отступали перед лицом конфликтов внутренних. Это период с этой точки зрения очень тяжелый для всех, и в то же время нарастающего понимания практически во всех, опять же, европейских государствах необходимости государственного единства, государственной централизации. Ну, там известно, что папство и западноевропейские короли пытались с конца XI века найти вот такой способ предотвращения войн между христианами и определенной централизации государств в крестовых походах. Это известно. У нас, в общем, этого не было, хотя нельзя сказать, что там крестоносное движение совсем никак не затронуло православные страны. И на Руси был некоторый вот такой энтузиазм в этом отношении. Ну, скажем так, использовать вот этот метод, если условно говорить, для там обороны своих границ со стороны степи. Вот, это было, но в целом здесь все-таки были другие мотивации, тоже, в значительной степени тоже связанные, да, с иноверческим натиском на границе, прежде всего с кочевнической угрозой, но все-таки вот не так выраженные, как на Западе в крестоносном движении. Здесь все-таки был, прежде всего, оборонительный пафос, а не наступательный. Да, было стремление к единству, но в течение XII века, опять же, ни в одной практически, по крайней мере, крупной европейской стране оно так вполне и не реализовалось. У нас были сильные князья, которые подчиняли себе или ставили себя в зависимость других, которые могли 2-3 княжества объединить под своей властью. Там, ну, в самом в конце 12-го, начале 13 века Роман Галицкий объединил под своей властью Галицкое, Волынское и Киевское княжество, но все это кончилось через несколько лет с его гибелью в 1205 году. На Западе, да, конечно, в большинстве стран, кроме ну, Польши, которая была устроена политически так же, как Русь, кроме Скандинавии, где очень широко было растаса правительства двух-трех конунгов, но вот во всех остальных западных странах были короли. Но королям все-таки требовалось набрать достаточно сил для того, чтобы начать объединение своих государств под своей властью. Но вот во Франции достаточно сил набралось где-то к самому концу XII века, и то это процесс был долгий, прерывистый и занял не один век. В Англии при формальной силе королевской власти фактически она в XII веке находилась скорее в упадке. Там достаточно вспомнить биографию Ричарда «Львиное сердце», который там едва не потерял, а в конечном счете фактически потерял свое королевство. И таких историй много, но известно, что Германия и Италия так и не стали едиными государствами в средние века. Поэтому вот это общая черта, то, что и Запад, и Восток Европы, и для той, и для другой стороны Европы, и для католической, и для православной, это время политической раздробленности, которую пока еще безуспешно пытались преодолеть.
1: Вот здесь вопрос, Сергей Викторович, потому что вы говорили, что все-таки с, так скажем, с крещением Руси по православному обряду мы унаследовали и культуру, и как бы подключились к тому корпусу знаний, навыков, умения администрирования, управления, который напрямую шел из главного государства.

0: тогдашней Европы из Византии. А западное королевство откуда? В чем они черпали для себя образец, так скажем, высокий идеал? В империи Карла Великого, Шарлеманя?
1: Ну да, конечно, такой был эпический идеал, причем к этому времени уже известный по всей Европе. Был еще совершенно мифологический, конечно, образец, выдуманный, пусть и на исторической основе, империя или королевство Артура легендарного. Понятно, что исторически это там был вождь военных отрядов, защищавших Британию от саксов, но к XII веку он превратился уже действительно чуть ли не в общеевропейского короля, наподобие Карла Великого. Все-таки для образованных людей подспудным образцом служила, мы с вами говорили как-то об этом, узнанная из книг Римская империя. То есть, в общем, тот образец, который стоял за самой Византией, как ее прямая предыстория. Потому что, ну, мы не должны забывать, что Византийская империя, или точнее Ромейская империя, держава Ромеев, это, собственно, прямое продолжение Римской империи. Это, собственно, и есть Римская империя в той части, в которой она в средние века сохранилась.
0: С точки зрения вот искусства администрирования очень важное значение имеет письменное законодательство. Насколько мы уже об этом говорили, не грех повторить, законодательство на Руси, насколько оно было централизовано, понятно русским людям, насколько люди понимали, был ли единый корпус. Вы говорили о том, что в разных территориях, там в Польше, в Венгрии, совершенно по-разному наступало
1: Да.
0: вот это время единого, так скажем, законодательства. Все-таки давайте для наших слушателей повторим этот
1: Ну да, мы
0: отдел.
1: повторим прежде всего тот важнейший тезис, что, конечно, единое законодательство общегосударственное – это важнейший принцип самого существования государства. Письменное законодательство – это тоже очень важно. Необычное, не устное право. На Руси общее законодательство, государственное законодательство, письменное право появилось в XI веке. Собственно, к середине XI века по Ярославе Мудром. Хотя, возможно, первые общегосударственные законодательные акты принимались еще даже при Владимире. Церковный устав. Первоначальный, не сохранившийся до нас форм. Что касается Западной Европы, здесь действительно везде было по-разному. Очень по-разному. Были территории, где процесс государственного образования шел долго. И, в общем, как правило, именно принятие единого законодательства было самым проблемной частью и дольше всего затягивалось. Это касалось и скандинавских государств, и Польши, действительно. Вот Венгрия в этом отношении, ну, по крайней мере, может быть сопоставлена с Русью, потому что первые общегосударственные законодательные акты, собственно, приписывались первому королю и крестителю, окончательному крестителю Венгрии, Иштвану. В Западной Европе была довольно сложная штука. То есть, с одной стороны, еще в период варварского завоевания Римской империи создавались так называемые варварские правы, которые легли в основу позднейшего законодательства. Они были в Англии, была, собственно, во Франкской империи была солическая правда. Были правды отдельных германских государств, была визготская правда в Испании и так далее. Во времена Франкской империи еще существовало единое законодательство и был большой корпус законодательных актов, законодательных именно грамот, законов, издававшихся Карлом Великим и затем его сыном Людовиком. Но вот после распада Франкской империи, затем начало политической раздробленности, феодальной раздробленности, этот термин именно к Западной Европе вполне применим, особенно к бывшей территории Франкской империи, произошла очень быстрая деградация права. Фактически возродилось в полную силу обычное устное право, которое было наиболее понятно людям на местах, и судьи черпали, там официально назначаемые грамотные судьи или избираемые, черпали источники вдохновения для своих приговоров самые разные. Скажем, на севере Франции, да, в основе могла лежать солическое право. На юге Франции римское право. И все равно все это было обычное право, во многом прецедентное. часто прецедентная в масштабе одного округа. И, в общем, такая ситуация конкретно во Франции, например, сохранялась до самого XVII века, когда попытались создать общефранцузское законодательство, помимо, конечно, да, к этому времени уже централизованной Франции выходили имевшие законодательную силу королевские ордонансы, но для судов на местах основой все равно были кутюмы, вот это самое обычное право. И в 17 веке попытались создать единое законодательство, что кончилось изданием двух собраний обычного права, одно для Северной Франции, одно для Южной. Первое в полном смысле общегосударственное законодательство Франции, полноценное там, с уголовным, гражданским правом и так далее, появилось, ну вот, начиная с принятия Конституции в 1789 и до принятия Кодекса Наполеона, уже при Наполеоне, соответственно, в 19 веке. То есть, в общем, в начале 19 века. То есть, в общем, конечно, законодательство, ситуация была очень разная. У нас, например, русская правда... Ну, худо-бедно, да, с появлением каких-то дополнительных законов установлений, неизвестно кем часто изданных, с появлением Новгородской и Псковской, отдельных судных грамот и, возможно, судных грамот других каких-то княжеств, которые до нас не сохранились. Но, тем не менее, русская правда оставалась основой законодательства, по ней судили до судебника Ивана Третьего. Ну, в Новгороде, в Пскове до появления там местных сводов права. К этому времени она, конечно, уже основательно устояла, чем, собственно, и объяснялось появление судеб. То есть у нас все-таки вот этот момент, наверное, действительно был в какой-то степени унаследован от Византии, необходимость понимания единого общегосударственного права, даже если само государство политически разрушено.
0: Сергей Викторович, с точки зрения еще наследия и Византии, вот этот баланс государства и церкви, или власти и церкви, насколько он отличался практикой и, так скажем, то, что объявлялось и как практиковалось в Западной Европе и на Руси?
1: Ну, идеалом, конечно, для обеих частей Европы была симфония, было согласие государства и церкви. Другое дело, что на Западе оно достигалось, опять же, на теоретическом уровне, через последовательное проведение принципа священства выше царства, через расширение этого принципа, в том числе и на область политических решений. То есть папы римские, ну, действительно, на протяжении всего Средневековья, в меру возможностей конкретного периода, конкретных обстоятельств, претендовали на главенство над светской властью. В Византии этого не было и не могло быть в силу, ну, тесного взаимодействия патриархии с императором, с императорским престолом. Собственно, если на Западе папство было по большому счету, ну, папство, церковь католическая, была по большому счету основным хранителем античного наследия, то в Византии, во-первых, эта проблема вообще не стояла. Во-вторых, в Византии не надо было сплачивать десятки государств, некое единое духовное целое, там было, ну, одно государство. Да? И, ну и, кстати, на там, пике могущества Византии, при этом там была не одна патриархия. Ну, была Константинопольская, была Антиохийская, в прежние времена была Иерусалимская и Александрийская, которые теперь были под арабами к XII веку, а уже, ну, собственно, и Антиохийская уже тоже. То есть, ну, в XI веке, да, потом крестоносцы пришли и отвоевали Антиохию и Иерусалим уже себе. Но в любом случае, кстати, вот восточные православные патриархи, они ведь очень часто жили непосредственно в Византии. То есть вот как это в Константинополе часто бывал не один патриарх, но и вот эти эмигрировавшие патриархи с Востока. Поэтому, конечно, отношения между церковью и государством в Византии строились совершенно иначе. Здесь как раз больше внимания уделялось синергии, симфонии, тому, что каждый отвечает за свою область, что взаимодействует, стараясь не входить в конфликты, вот не столько там стремление церкви подчинить государство, сколько стремление церкви находиться в равновесии с государством. Потому что, конечно, искушение для империи, для императорской власти в таких условиях тоже было довольно серьезно. Подчинить церковь себе. Где ситуация возникает. Русь, хотя здесь, конечно, да, была задача сплочения в единой духовной целой многих княжеств, тем не менее, ну, поскольку она приняла христианство из Византии, византийская модель здесь отчасти была воспринята. И автономия церкви от государства обеспечивалась тем, что, собственно, до XIII века чаще всего митрополитами становились греки, хотя епископы уже в XII веке обычно были русские, а митрополиты вот в основном присылали из Константинополя. Но они действительно так же, как и патриарх на их родине, свою задачу видели прежде всего в том, чтобы сохранить автономию церкви, сохранить за церковь ее роль, в том числе независимого посредника в княжеских усобицах. Ну и еще там, в случае расхождения между религиозными традициями и местными обычаями, на это указывать. Последнее могло вызывать нередко там серьезные трения. Бывали случаи, когда митрополитов и епископов сводили там по вопросу о том, когда можно есть мясо князю, а когда нельзя. Вот. Ну, были такие у нас ситуации, тут уж что скрывать. Но, конечно, вот настолько острых конфликтов, тем более войн между церковью и государством, которые возникали на Западе из-за амбиций папства, на Руси не было и не могло быть. Просто по самой церковно-политической ситуации просто не могло возникнуть.
0: Если мы говорим о развитии территорий, как правило, это определяется наличием городов, наличием дорог, и, как правило, вот общераспространенное понимание, что Западная Европа унаследовала римские дороги, унаследовала сооружения, созданные римскими легионами, ну и на этом развивала свою экономику. С точки зрения удобства путешествования по Руси, удобства обмена товарами, всегда ли это были речные пути, всегда ли это были реки, замерзшие зимой, либо были какие-то тракты, какие-то дороги, которые позволяли обмениваться товарами, ну, обеспечили связность большой, огромной территории.
1: Нет, ну, конечно, сухопутные дороги у нас были, и были они еще с догосударственного периода, когда люди переселялись куда-то, они прокладывали путь, естественно, они не топали просто по лесным тропам. Ну и насчет Западной Европы, унаследовавшей римские дороги, это, конечно, да, так, и мы знаем, что там в Англии проселочная дорога иногда бывает вымощены камнями еще римскими, это все понятно. Но какие римские дороги в Скандинавии, на большей части территории Германии, в Польше, в Венгрии, то есть это далеко не ко всей Западной Европе относится. Если говорить о Руси, то да, конечно, значимость речных путей была очень велика, и это было наиболее удобное и естественное средство передвижения для подавляющего большинства, наверное, тех, кто по Руси ездил и странствовал. Но сухопутные дороги тоже были, они активно использовались. Часто они шли параллельно речным путям, потому что на самом деле, если уж действительно зима настолько лютая, что полноводная река по-настоящему замерзает не тонкой кромкой, но все равно удобнее ехать берег. Вот, и менее рискованно. Действительно, часто дороги прокладывались вдоль рек, часто несколько в стороне от них, там, срезая удобные пути, в общем, как и во все времена их строили. Да, конечно, они, как правило, за исключением мостов, были не мощеные даже деревом. Ну, мосты, естественно, наводились вполне цивилизованно. Очень часто сухопутные дороги начинались, ну, собственно, даже в большинстве случаев, сухопутные дороги уже в XII веке начинались от городских улиц. Вот, например, там Прусская улица в Новгороде – это начало торгового тракта, шедшего в Пруссию. То есть, в общем, в принципе, Русь в этом отношении мало отличалась от любых других стран, где римских дорог не было. То есть больше от Скандинавии. Здесь никаких особых отличий, которые вот именно нас бы выделяли, не было. Разве что рек у нас судоходных действительно больше. И с этой точки зрения перемещение на огромных пространствах восточноевропейской равнины, оно проще, чем, например, пройти Европу с севера до юга.
0: С точки зрения вот этого развития экономики, если мы говорим о строительстве каменных сооружений, ну, как правило, нам показывают средневековую Европу, в зависимости от фантазии режиссера, то мозанками, то какими-то фахверками, то еще какими-то, вообще просто все в камень, камень, камень, камень. Можно ли сравнить в данном случае уровень архитектуры и там, по доступности материалов, по логичности его использования и так далее?
1: Ну, камни у нас, конечно, было меньше, чем в Альпах, это понятно. Вот, или там в любой другой горной системе Центральной Европы, или в Пиренеях, или в Апеннинах. То есть, ну, конечно, камни у нас меньше. Дерево у нас, ну, оно есть, но его много, да. Но каменное зодчество у нас, мы хорошо знаем, что уже в XII веке, да даже в XI веке, когда были построены три Софийских собора, когда возводились золотые ворота Киева, каменное зодчество у нас уже было развито достаточно. Княжеские терема там на Киевской горе и так далее. Вот, в XII веке оно уже было развито по всей Руси. Не только в Киеве или в Новгороде, но и мы знаем, вот там, где мы сейчас находимся, ну, в широком смысле, да, в Ростово-Суздальской, Владимиро-Суздальской Руси, мы с вами об этом говорили в связи с личностью Андрея Боголюбского. То есть, в общем, конечно, из камня у нас строить умели, из камня у нас строили при необходимости, прежде всего, храмы, иногда княжеские дворцы и укрепления, ну, хотя обычно те части укреплений, которые показывали величие правителя, так сказать, лицом. Вот действительно главные городские ворота. То есть тут была не столько даже фортификационная мысль за этим стояла, сколько идейная. Но были, конечно, и каменные крепости, причем как на юго-западе Руси, так и на севере Руси их строили. То есть, в общем, сказать, что вот на западе повсюду камень, а у нас повсюду сплошное дерево, неправильно. Опять же, ну, смотря где и что на Западе. Потому что в Скандинавии, например, из камня строили очень мало. Ну, его там, собственно, и меньше вообще-то. В Польше из камня строили, ну, примерно как у нас. Ну, в Венгрии побольше, у них все-таки гор много. Но, опять же, сказать, что Венгрия в XII веке, допустим, вся каменная, ну, это будет очень сильное преувеличение. Начать с того, что Венгрия в XII веке, ну, только-только перестала быть кочевой. Ну, если иметь в виду, собственно, основную этническую составляющую королевства. А Венгрия, собственно, в X веке еще кочевой, полукочевой народ, в XI веке вот они уже от полукочевого состояния переходят к оседлому на протяжении нескольких десятилетий. То есть, в общем, в принципе, конечно, все по-разному. Европа, опять же, Западная Европа, она сама по себе разная. И, ну, конечно, да, если мы посмотрим на Францию, Рейнскую Германию, ну да, там каменного много. Хотя, опять же, если мы возьмем европейские города и обычное строительство, вот дома, но там очень много дерева было еще и в XI и в XII веке, даже в Италии. Хотя уж там камня предостаточно.
0: Я боюсь сейчас открыть такой портал в такое пекло, но все-таки очень много людей приобщаются к истории через всевозможные вооружения, рыцари, вот и все такие реконструкции. Но все-таки, если Русь традиционно, еще со времен маркиза де Кюстина, обвиняли в том, что у нас не было рыцарства, не было вот такого всего и так далее. Но это очень распространенный такой миф, и мы должны к нему обратиться с точки зрения, ну, так скажем, прилично вооруженного, тяжело вооруженного конника, его слуги и так далее. Вот то, что мы представляем себе как рыцарей там времен Артура, Круглого стола, там Ричарда Львиное сердце, все, что у вас спето, насколько русский витязь мог сопоставим быть, ну, хотя бы с точки зрения самого общего вооружения с западным рыцарем, с точки зрения качества его вооружения, там,
1: Ну, с
0: наличия
1: точки зрения
0: такого.
1: качества и внешнего вида, у нас есть прямое свидетельство Ливонского хрониста о Ледовом побоище. Вот в Ливонии запомнилось, что новгородцы вот просто блистали своими роскошными доспехами перед их лицом. Вот, значит, простые воины Христа, а тут вот новгородцы блистают своими доспехами. Понимаете? То есть, в общем, на взгляд западного рыцаря, русский дружинник выглядел гораздо более роскошно. Это если говорить о качестве и внешнем виде. Если говорить о боевых качествах, русский доспех был вполне сопоставим с западноевропейским. Да, надо, конечно, понимать, что западноевропейский доспех 12-13 веков – это не турнирные латы 14, 15, 16 веков, по которым у нас обычно долгое время судили о рыцарских нарядах. Вот. Это гораздо более простой доспех, особенно в бою. Они точно так же носили кольчуги, кстати. Вот, панцирь или тем более сплошные латы были гораздо большей редкостью, начиная с того, что это очень долго. И, в общем, это не слишком еще и удобно в бою. Но панцирь, да, вот сплошные латы, ну, понимаете, это, ну, действительно, это человек, которого на поле боя скорее надо защитить от повреждений, чем чтобы он реально там на этом поле что-то делал. Вот короля можно вывести так на поле боя, потому что, ну, даже если его собьют, то не убьют, а возьмут в плен. То есть, в общем, и то мы знаем, тот же Ричард Львиное Сердце рубился в обычных доспехах, в кольчуге или в панцире. То есть, в общем, конечно, во-первых, тут не надо приукрашивать западный рыцарский доспех того времени. Во-вторых, наш доспех дружинника был вполне эффективен в бою, был, в общем, весьма внушительного, на взгляд западноевропейских противников, вида. Ну и да, это было полное вооружение, начиная, полный доспех, начиная от шлема, закрывающего, кстати, значительную часть лица, если это хороший дорогой шлем, включая кольчугу или панцирь нередко, щит, различные предметы вооружения, но самые основные – меч, копье. Меч к этому времени уже гораздо более частое оружие, чем там в 9 или в 10 веках. И у нас сковали свои, это уже известно. То есть, в общем, принципиальных отличий, кроме эстетических, между русским дружинником и западноевропейским рыцарем не было. А эстетические, ну, во всяком случае, если верить вот Ливонскому хронисту, были скорее в нашу пользу.
0: Я думаю, что мы продолжим сравнение западных королевств с огромной Русью XII века через некоторое время, уважаемые радиослушатели. Пока же я напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Русь изначальная» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим БГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, YouTube канал Дмитрий Кононыхин. А мы говорим, все-таки стараемся сравнить Западное королевство и Русь XII века по всем основным таким, возможно, очень мифологизированным направлениям, сопоставлениям. И не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: при ударе по жилому дому в Орле пострадали почти 100 квартир. Родители стали реже брать больничный. И орловец Алексей Гущин выиграл марафон в Санкт-Петербурге. Далее подробности. Впервые с момента начала специальной военной операции в Орле при атаке беспилотника погиб человек. О происшествии, последствиях и предпринимательских и предпринимаемых действиях комментарий для ГТРК «Орел» дал губернатор Андрей Клычков.
2: Действительно, страшное, трагическое событие произошло. 14 июня в час 45, потом в час 55 поступили сообщения о попадании беспилотников в дом на Раздольной на улице Кузнецова. К сожалению, по факту, который произошел на Раздольной, один человек погиб, 7 пострадало. Были предприняты все меры для того, чтобы оперативно. Там была организована оперативная работа, и штаб создан. Мэр вместе с заместителями отработали, и уже на следующий день, после обеспечения размещения ПВР, было начато обследование жилых помещений. На сегодняшний день из 456 квартир обследовано уже около 300, там, где жильцы находились на месте, где можно было пройти. Выявлено, что около 100 квартир повреждено, разная степень повреждения. У нас 2 квартиры выгорело, остальные от минимальных до значительных повреждений, в основном остекление. 40 машин. На сегодняшний день у нас несколько человек находится в больнице. На 22 часа вчерашнего вечера 9 человек находились в пунктах временного размещения, организованных городом Орлом. Работа сейчас запущена, и сегодня запланировано совещание по организации восстановления. Городом приняты в свое время нормативно-правовые акты, которые позволяют определить размер материального возмещения по повреждениям. Будем уже смотреть в каждой конкретной ситуации, какие шаги необходимо будет принять.
1: Губернатор также напомнил жителям, что сейчас идет набор в отряд добровольцев «Барс-Орел», который будет защищать небо областного центра от беспилотников. Родители стали реже брать больничные. С начала года выплаты по детским больничным получили 1019 мам и пап. Это на четверть меньше показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом по телефону сообщил руководитель пресс-службы отделения Соцфонда России по Орловской области Виктория Юркова.
3: Процесс получения выплаты полностью автоматизирован. Размер пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком зависит от 5 главных факторов: возраст ребенка, режима его лечения, страхового стажа родителя и его среднего заработка за 2 предшествующих года, а также количество дней болезни. Эта мера социальной поддержки помогает семьям компенсировать потерю дохода, когда один из родителей вынужден взять больничный и ухаживать за ребенком. Также обращаем внимание, что отделение социального фонда по Орловской области оплачивает больничные листки только официально трудоустроенным гражданам, за которых работодатель делает отчисления на социальное страхование. В 2026 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составляет 6827 рублей в день, минимальная – 890. Важно знать, если ребенок заболел во время отпуска родителя, то этот больничный не будет оплачен, так как в этот период листок нетрудоспособности не выдается. В 2026 году стартовал эксперимент добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности для самозанятых граждан, которые при соблюдении ряда условий получили право на оплату больничных.
1: Самозанятым необходимо подать заявление в отделение соцфонда и ежемесячно уплачивать страховые взносы, размер которых зависит от выбранной страховой суммы. Их неуплата ведет к автоматическому прекращению участия в эксперименте, отметили в соцфонде. В Орле проверили техническое состояние межмуниципальных автобусов. Проверку проводили специалисты организатора перевозок совместно с сотрудниками Департамента дорожного хозяйства. Выявлены были нарушения в техническом и санитарном состоянии отдельных единиц подвижного состава, загрязнения разного характера, пыль на полу в салонах некоторых автобусов, поломки, деформации сидений, отсутствие оборудования без наличной оплаты проезда. Ряд автобусов полностью соответствует требованиям стандарта транспортного обслуживания и содержится в образцовом состоянии. Полицейские в течение нескольких часов установили жительницу Ливен, тайну похитившую деньги с банковской карты знакомого. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
4: В межмуниципальный отдел МВД России Ливенский обратился житель районного центра 1960 года рождения, который обнаружил пропажу своей банковской карты и находившихся на ней денежных средств – более 13 800 рублей. Полицейские опросили гражданина и выяснили, что несколько дней назад он снимал с карты наличные деньги и положил ее обратно в привычное место хранения. Когда мужчина обнаружил пропажу платежного средства и денег, уже прошло какое-то время, и в разные дни его посещали знакомые, с которыми он распивал алкоголь. Сотрудники полиции установили, что с помощью банковской карты заявителя осуществлялись оплаты за товары в 6 магазинах. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. В объектив попала гражданка, расплатившаяся чужой банковской картой. В ней стражи правопорядка опознали ранее судимую местную жительницу 1976 года рождения. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Ливенский установили местонахождение женщины и обстоятельства хищения. Так, злоумышленница была знакома с потерпевшим и находилась у него в гостях. Она знала, где хозяин жилища хранил банковскую карту. Когда он вышел в другую комнату, гостья незаметно забрала платежное средство, а затем под вымышленным предлогом ушла. Далее женщина потратила деньги на покупки, банковскую карту выбросила. В отношении местной жительницы следственным отделом территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: На время следствия подозреваемый избран меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 42-летие отмечает Государственная инспекция по маломерным судам. Подробнее об истории ведомства и основных задачах расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Нухин.
5: 15 июня 1984 года была образована Государственная инспекция по маломерным судам в составе Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. В 2003 году ГИМС была введена в состав МЧС России. После передачи в Министерство судьба ее кардинально изменилась. Появилась задача значительно более широкая в пределах своей компетенции оказания помощи на воде и обеспечения безопасности. В настоящее время основными задачами Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области является осуществление государственного технического надзора за маломерными судами и базами для их стоянок, их использование на водных объектах Орловской области, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах региона. За время работы система ГИМС значительно усовершенствовалась. Результатом явилось снижение количества происшествий на водных объектах и количество погибших на воде людей. А сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам можно назвать инспекторами водных дорог. Выполняя свой профессиональный долг, они способствуют обеспечению безопасности на водных объектах. Ежегодно инспекторы ГИМС совместно со спасателями, представителями полиции и муниципальных образований проводят рейды патрулирования. Главный итог работы ГИМС – снижение гибели людей на водных объектах и безаварийная эксплуатация маломерных судов.
1: Телефоны экстренных служб 01 101 и 112. В Орловской области появятся детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Об этом на заседании правительства области сообщил губернатор Андрей Клычков. К примеру, в культурно-досуговый центр Колпнянского района уже приобретены светодиодный экран, выставочные стенды, пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья и компьютерное оборудование. Открытие запланировано на сентябрь. А в здании Ильинского дома традиционной культуры приобрели мебель, телевизор, фотооборудование и оргтехнику. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловец Алексей Гущин выиграл марафон в Санкт-Петербурге. Экиден-2026 прошел в северной столице накануне. В нем приняли участие порядка 2500 человек. Экиден – особые соревнования, где команды преодолевают эстафету на марафонской дистанции. Орловец Алексей Гущин в составе смешанной команды ЦСКА завоевал золотые медали соревнований. В Орле состоится крупный турнир по кикбоксингу на призы орловского бриллианта Владислава Туйнова. Соревнования пройдут 5 июля. В нем примут участие бойцы из разных регионов России. В главном бою вечера примет участие орловец Валерий Особов. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно, с прояснениями, дождь. Температура воздуха ночью 10-14, днем 16-18 градусов. Ветер юго-западный, скорость 4-5 метров в секунду, с порывами до 9. Давление атмосферное 743-742 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Следующий выпуск в 18:10.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама.
2: Полиция информирует. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям. Они могут оказаться мошенниками. Злоумышленники приходят в дома к своим жертвам под видом работников газовой, медицинской, социальной службы. Они предлагают осмотреть газовое оборудование, поменять старые деньги на новые, оказать медицинскую помощь, сообщают о доплате к пенсии. Не верьте, это мошенники. Не запускайте незнакомцев в дом и обязательно спрашивайте у них удостоверение. Ни под каким предлогом не передавайте им свои деньги. Сообщите о подобных фактах по круглосуточным номерам дежурной части 02 с мобильного 102 или на номер телефона доверия УМВД 41 38 56.
1: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила об ударе по Криворожской ТЭС и взятии под контроль населенного пункта Артем в ДНР. Владимир Путин направил поздравления с днем рождения Си Цзиньпину и встретился с министром транспорта Никитиным. Лавров рассказал, чего в Москве ждут от спецпосланников Трампа в их следующий приезд. И теперь подробнее. Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Артем в ДНР, сообщили в Минобороны. Помимо этого, за сутки в Красном Лимане российские военные заняли 35 зданий и уничтожили не менее 30 военнослужащих ВСУ. В Константиновке взято свыше 100 зданий, противник потерял более 100 солдат и офицеров. Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Киев, масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствуют о подготовке Киевом к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России, уверены в российском военном ведомстве. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили около 1265 военных. Российские войска также поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 беспилотника. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами поразили Криворожскую ТЭС и всего как минимум 16 объектов обороны промышленного комплекса Украины. Президент России Владимир Путин провел встречу с министром транспорта Андреем Никитиным. Обсуждалось строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали.
2: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Вот давайте с этого и начнем. ВСМ с высокоскоростной магистрали.
3: Как уважаемый, как работаете? Владимир Владимирович, спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 миллиметров осуществлена сварка. 400 километров в час – это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы, поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
1: Министр транспорта предложил следующими строить ВСМ в Казань и Минск. Также сегодня Путин направил поздравления по случаю дня рождения китайскому лидеру Си Цзиньпину. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, между лидерами двух стран сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие.
4: Им лично направлено теплое, дружеское поздравление президента России Владимира Владимировича Путина. Отмечу то, что между лидерами наших стран сложились по-настоящему товарищеские отношения. Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие. Их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности. И это взаимодействие крепнет благодаря, прежде всего, их личным усилиям. Владимир Путин искренне желает своему другу, господину Си Цзиньпину, дальнейших больших успехов в государственной деятельности на благо китайского народа и, конечно, по-дружески желает доброго здоровья и счастья.
1: Ушаков подчеркнул, что позиции Москвы и Пекина совпадают по ключевым вопросам международной повестки. Оба руководителя последовательно выступают за развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В Москве ожидают, что в ходе планирующегося визита в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткофа, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, они сообщат о том, как американская сторона планирует выполнять договоренности, о которых шла речь в ходе российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко, в которых он участвовал, обсуждалась роль европейских стран в урегулировании вопросов, которые выходят далеко за рамки украинского конфликта.
5: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями, и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита трех послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли. Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении.
1: Сергей Лавров напомнил, что президент России неоднократно говорил о том, что принял предложение Дональда Трампа относительно украинского регулирования. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о ливне и грозе в столице 15 и 16 июня. В отдельных районах ожидается гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы главка. В связи с непогодой рекомендуется водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательнее на дороге, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Участниками предстоящего международного форума «Россия. Спортивная держава» в Красноярске станут представители более чем 100 стран. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. В центре внимания реализация государственной политики в сфере спорта, развитие международного сотрудничества, спортивной дипломатии и повышение доступности массового спорта. Ожидаем участия представителей более чем 100 государств, международных организаций, руководителей органов власти, спортивных федераций и ведущих экспертов в отрасли, сказал Дегтярев. Главный тренер баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал недавние слухи относительно финансового положения дел в команде. Ранее сообщалось, что клуб подал заявку на вступление в следующий сезон в единой лиге ВТБ, однако до сих пор якобы не подкрепил ее документами, подтверждающими достаточное финансирование. На данный момент долгов нет. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. Долгов перед нами уже давно нет, сказал Козин в интервью «Чемпионату». Канадский нападающий Нейтан Тот подписал двухлетний контракт с магнитогорским хоккейным клубом «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба команды. Ранее об уходе Тода объявил казанский «Акбарс». Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. И ФИФА внесла изменения в регламент проведения пресс-конференции на чемпионате мира, допустив использование испанского языка на всех встречах с игроками и тренерами. Решение принято 14 июня после инцидентов с запретом испанского в первые дни турнира, сообщает «Эль Паис». Ранее регламент позволял задавать вопросы только на английском и языках стран-участниц конкретного матча. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
1: Во вторник, 16 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается от 8 до 10 градусов тепла, временами дожди. В Южно-Сахалинске 22-24 градуса без осадков. В Магадане плюс 6, плюс 8, осадков не ожидается. В Хабаровске 28-30 градусов без осадков. В Владивостоке 14-16 тепла, временами дожди. В Екатеринбурге и Тюмени 24-26 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь 18-20 градусов. В Москве ночью местами ливни 11-13 градусов. Днем временами дождь с грозой 17-19 тепла.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 11.
1: Как только Дон Кихот попал в горы, он сразу возликовал. Ему казалось, что места эти просто созданы для самых чудесных приключений. Он был так опьянен этими мыслями, что позабыл обо всем на свете. А Санчо поплелся за ним пешком.
2: Санчо, что это?
3: Да это какая-то сумка, ваша милость. Кожаная. Только она и слела наполовину.
2: Ну-ка, посмотри, что там в этой сумке.
3: Если угодно, вашей милости. О, здесь рубашки, сеньор. Так какие щегольские-то. Из голландского полотна. И что-то еще из белья, смотрю.
2: А что в том платке?
4: Ваша милость! Монеты! Золотые монеты! Чтоб мне провалиться на этом месте! Возблагодарим небеса, пославшие нам столь счастливое приключение! Побольше бы таких находок!
2: Хорошо, хорошо. А что там еще?
4: Сейчас, ваша милость, это золотые монеты!
1: Санчо снова порылся в сумке и нашел записную книжку в роскошном переплете. Дон Кихот велел Санчо отдать ему книжку, а деньги взять себе, чем сильно порадовал своего оруженосца. Санчо с чувством поцеловал руку своего господина и, вытащив белье из сумки, переложил в свой мешок с провизией. Затем путники отправились дальше на поиски новых приключений. Дон Кихот все больше углублялся в горы, пробираясь самыми дикими ущельями, а верный оруженосец плелся за своим господином, умирая от желания почесать языком. Он нетерпеливо ждал, чтобы господин первый начал разговор, так как не хотел нарушать строгого приказания быть молчаливым и почтительным. Наконец ему стало невтерпеж.
5: Сеньор Дон Кихот, сеньор Дон Кихот.
2: Слушаю тебя, Санчо.
5: Сеньор, благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром. Я хочу вернуться домой, к жене и детям. С ними, по крайней мере, я могу разговаривать и рассуждать, сколько мне вздумается. А ваша милость велит мне странствовать и днем, и ночью по этой пустыне, да еще не открывать рта, когда рот у меня полон разных слов. Уж лучше закопайте меня в землю. Что за жизнь у оруженосца? Тебя дубасят, подкидывают на одеяле, забрасывают камнями. И при всем этом не смей высказать того, что накипело у тебя на сердце, словно ты не мой.
2: Ладно, Санчо, так и быть. Я снимаю запрет, наложенный на твой язык, но только на то время, пока мы в горах. Когда же мы попадем в населенные места, я снова наложу на тебя запрет. И ты будешь молчать до тех пор, пока я первый не заговорю.
5: Благодарю вас, ваша милость, за это. Позвольте в таком случае задать вам один вопрос. К чему мы все больше и больше углубляемся в горы, если от стражей святого братства можно скрыться и не забираясь так далеко?
2: Знай, Санчо, в эти дикие места меня влечет желание совершить такой подвиг, который навеки прославит мое имя и затмит все великие подвиги, когда-либо совершенные самыми знаменитыми рыцарями.
3: А подвиг этот очень опасен?
2: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать. Все будет зависеть от твоего усердия.
5: От моего усердия?
2: Да. Я намерен послать тебя с одним поручением. И если ты исполнишь его быстро и успешно, то испытания мои не будут долго длиться. И слава обо мне прогремит по всему свету. Перейдем прямо к делу. Ты ведь уже знаешь, что мой герой – это несравненный и единственный Амадис Гальский.
5: Ну да, в общем-то, Амадис известное дело.
3: Так знай же, Санчо, что Амадис именно тогда, когда его отвергла сеньора Арианна, проявил свою рыцарскую доблесть, мудрость, мужество и постоянство в любви. Он удалился на скалу, переменил свое имя на имя «Мрачный красавец» и предался покаянию. И вот я твердо решил последовать его примеру. Эти скалы как нельзя лучше подходят для выполнения задуманного дела, и я сегодня же намерен начать свой подвиг.
5: Но что же, в конце концов, ваша милость собирается предпринять в этой пустынной местности?
3: Да ведь я же тебе только что сказал, хочу последовать примеру Амадиса Гальского, то есть впасть в отчаяние и лишиться разума из-за жестокости своей дамы.
5: Ну, думается мне, сеньор, что у рыцаря Амадиса

0: и стану безумствовать, пока не получу от нее ответа. Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его, ибо лишусь рассудка. Кстати, Санчо, ты ведь уберег шлем Мамбрина?
1: Ей-богу, сеньор рыцарь, печального образа вы иногда такое говорите.
0: Что?
1: Услышь кто-нибудь, как ваша милость величает бритвенный таз шлемом Мамбрина, так уж точно решит, что вы действительно рехнулись. Этот таз у меня в мешке, он весь исковеркан, но все же я подобрал его. Если Бог пошлет мне милость и приведет меня домой к жене и детям, я выправлю его и буду пользоваться им для бритья.
0: Клянусь! Такого тупоголового оруженосца еще не было на свете. Неужели ты не понял, что волшебник, покровительствующий мне, проявил свою редкую мудрость, устроив так, чтобы подлинный шлем всем другим казался тазом, иначе все стали бы преследовать меня, ибо шлем этот – величайшая драгоценность. Вспомни! Как неблагодарный каторжник сначала пытался его сломать, а потом швырнул на землю. Уверяю тебя, что если бы он знал правду, он бы не расстался с ним. Сохрани же его, сохрани у себя, ибо в настоящую минуту он мне не нужен. Более того, я собираюсь снять доспехи, сложить оружие и раздеться до нога. Знак моего глубочайшего отчаяния.
2: Пресвятая Дева Мария. Ох.
3: В таких беседах они доехали до подножья высокой горы. Мирный ручеек вился по ее склону и опоясывал прелестную зеленую лужайку, на которую нельзя было смотреть без восхищения. Лужайка поросла тенистыми деревьями и была покрыта свежей травой и пестрыми цветами.
0: Вот место, которое я избираю, чтобы оплакать неспосланные мне несчастья. Вот где мои слезы сольются со струями ручейка. О, Дульсинея Тобоская, путеводная звезда моя, ты взгляни! До чего довела меня разлука с тобой? А ты, мой оруженосец, мой верный спутник в удачах и невзгодах, запечатлей в памяти все, что сейчас стану делать, и поведай об этом единственной виновнице моего отчаяния и горя. А тебе, конь мой, прославленный Росинант, столь обездоленный судьбой, тебе дарует свободу тот, кто сам ее лишается.
1: Но, сеньор, рыцарь печального образа, если ваша милость собирается меня послать с каким-то поручением, а потом сойти с ума, так не лучше ли не отпускать Росинанта на волю, а доверить его мне? Он заменит мне серого, ведь, по правде говоря, хожу я очень медленно.
0: Ну что ж, мысль твоя неплоха, пусть будет по-твоему. Бери Росинанта. Ты отправишься отсюда через 3 дня, ибо я хочу, чтобы ты посмотрел на то, что я стану делать и говорить, а потом рассказал бы ей обо всем.
2: А что же вы станете делать?
0: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворю таких дел, которые приведут тебя в изумление.
1: Ради самого Господа, бейтесь о скалы поосторожнее, ведь вы можете так удариться, что сразу наступит конец и вам, и всем вашим проделкам. И вот что я советую, вашей милости. Раз уж нельзя обойтись без того, чтобы не биться лбом, то довольно будет вашей милости биться головой о воду или о другие предметы помягче. А в остальном положитесь на меня. Я доложу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась лбом о выступы скалы, а они потверже алмаза.
0: Благодарю тебя за добрые намерения, друг Санчо, но законы рыцарства запрещают нам лгать даже во имя спасения жизни, поэтому оставь мне немножко корпи для лечения ран. И как жаль, что мы потеряли наш бальзам.
1: Потеря осла, вот сущая беда, ваша милость. Вместе с ним мы лишились всего, кроме мешка с провизией, и запасного белья, и корпий, и бинтов. О проклятом зелье, умоляю вас, сеньор, даже и не вспоминайте. И еще прошу вас, Вообразите, что назначено.

0: Назначенный вами трехдневный срок закончился, что все ваши безумства я уже видел. Про ваши чудеса я сумею рассказать вашей сеньоре. Так что пишите письмо и отправляйте меня поскорее, потому что мне очень хочется пораньше вернуться, чтобы вызволить вашу милость отсюда.
1: Да, но как же ваша милость напишет письмо? Разве у вас есть бумага?
2: Да, бумага. Но ведь у нас есть записная книжка, которую мы нашли в горах. Уж там сыщется 2-3 чистых листика. И вот что. В первом же местечке, куда приедешь, разыщи учителя или пономаря и вели ему переписать письмо на хорошей бумаге.
1: А как же быть с подписью?
2: Амадис никогда не подписывал своих писем.
0: Про письмо, вашей милости, мне понятно. А как же расписка? Если ее переписать, то она уже будет как бы поддельная, и я останусь без осля.
2: Хорошо, расписку свою я напишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она ни слова не говоря исполнит мое распоряжение. А любовное послание ты вели подписать так: «Ваш до гроба рыцарь печального образа». Неважно, чьей рукой будет написано послание, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать. Откуда ей знать, какой у меня почерк? Если мы и виделись-то не более 4 раз за все 12 лет, что я ее люблю больше света очей моих. Думаю, что она и не замечала, что я смотрел на нее. В такой строгости воспитал ее Лоренцо Корчуэлло и ее отец, и мать. Они...
0: Так значит, сеньора Дульсинея Тобоска, никто иная, как дочка Лоренцо Корчуэлло Альдонсо.
2: Да, и она достойна быть царицей всего мира.
0: Да я ее отлично знаю. Девка хоть куда. Ладно, это складная. Накажи меня, Бог. В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря за пояс заткнет, хоть странствующего, хоть не странствующего. Лопни я на самом этом месте, и силища же у нее. А какой голос! Однажды она взобралась на нашу колокольню и стала кликать отцовских батрахов, работавших в полумиле от нее. Так они услышали ее так ясно, как будто стояли под самой колокольней. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь печального образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумство, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Только, сеньор Дон Кихот, подумайте хорошенько, какой прок Альдонсе Лоренцо, то есть, я хочу сказать, Дульсинее Тобоской, в том, что ваша милость посылает ей побежденных, а те будут падать перед ней на колени в то время, когда Дульсинее чего доброго будет расчесывать лен или молотить на гумле.
2: Сколько раз я уже твердил, Санчо, что ты несносный болтун, и что напрасно ты со своим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения, знай же, что все графини и принцессы, благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Их просто выдумывают, чтобы было о ком писать стихи. Кто мешает мне вообразить, что Альдонсо Лоренцо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, что две вещи особенно возбуждают любовь. Совершенная красота и добрая слава. А Дульсинея в полной мере обладает и тем, и другим. Пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы наградят меня своими похвалами.
0: Да! Вы вполне правы, ваша милость. Согласен, что вы мудрец, а я осел. Тьфу, ты! Вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
3: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
2: Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
1: Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Но все-таки прочтите мне его. Должно быть, оно очень хорошо написано.
2: Итак, слушай, что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобоской. Высокая и властительная сеньора, рыцарь, раненый и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобоская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет. Жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой. Если же нет, поступай, как тебе будет угодно. Расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть. Твой до гроба рыцарь печального образа.
0: Клянусь жизнью моего батюшки, никогда сроду не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как эта ваша милость так хорошо умеет сочинять, и как подходит к этому письму подпись «Рыцарь печального образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол. Чего вы только не знаете?
2: Странствующий рыцарь обязан знать все.
0: Да, да. Ну, а теперь, ваша милость, напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивее, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.
2: Записка уже готова, так что слушай. Велите, ваша милость, сеньора-племянница, выдать подателю сей записки моему оруженосцу Санчо Пансе.
0: Да-да-да. Ага.
2: Трех ослят. Из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю я вам выдать взамен полученных мною здесь от него трех других. Ага. По совершению этого и получению от него расписки наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сьерра-Морена 22 августа сего текущего года.
0: Благодарю, ваша милость, и иду позаботиться о Росинанте, а вы тем временем приготовьтесь дать мне ваше благословение. А на безумство ваше я смотреть не стану. Я и без этого наскажу сеньоре таких чудес, что приведу ее в изумление.
2: Нет, Санчо, ты непременно должен взглянуть. Хотя бы на некоторые мои безумства, они пригодятся тебе для украшения твоего рассказа.
0: Ну уж, если вашей милости во что бы то ни стало хочется показать мне какие-нибудь безумства, так проделайте их поскорее, выбрав первые попавшиеся. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает, на ваше письмо, то, клянусь Богом, я тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу уж. На это-то я мастер, плохо она меня знает. Ах, если б знала, так постилась бы в день моего святого.
2: Мне кажется, что и ты так же, как я, сошел с ума, Санчо.
0: Я? Ну, нет. Я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это. Вы скажите лучше, чем ваша милость предполагает питаться до моего возвращения? Уж не собираетесь ли вы выпрашивать еду у пастухов или...
1: отнимать у них насильно.
2: Об этом не беспокойся. Если бы даже передо мной стояли изысканные яства, я все равно не стал бы ничего есть, кроме трав с этого луга и плодов с этих деревьев. Мой подвиг в том и заключается, чтобы ничего не есть и подвергать себя всяческим лишениям.
4: Ага, понятно. А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
2: Чтобы не заблудиться, Санчо, и не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место.
4: А-а-а.
2: По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
3: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Но, не отъехав и 100 шагов, Санчо вернулся.
2: Санчо? В чем дело, Санчо?
5: Вы правы, ваша милость. Мне следует посмотреть хотя бы на одно из ваших безумств, а не то я возьму на свою душу грех или поклянусь, что видел их. Впрочем, самое великое безумство я уже знаю. Оно в том, что ваша милость остается здесь.
2: О чем я тебе твердил все время, Санчо? Но погоди минутку. Ты не успеешь прочитать «Отче наш», как я уже покажу кое-что.
3: И тут он с необычайной быстротой снял штаны и, оставшись в одной сорочке, немало немедля дважды перекувырнулся в воздухе вниз головой и вверх пятками, выставив при этом на показ такие вещи, что Санчо, дабы не лицезреть их вторично, довольный и удовлетворенный, что мог теперь засвидетельствовать безумие своего господина, повернул Росинанта и поспешно отправился в путь.

0: Вы слушали 11-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя великая Россия».
2: Каждая из этих горных башен – загадка. В ней чувствуется гигантский труд и мастерство. Это не просто древнее сооружение. Это же настоящая каменная летопись народа, его гениальная инженерная мысль и живая легенда, застывшая в скалах. Ну и, конечно же, не все прочитано в этой летописи. Немало загадок ждут, пока кто-то сможет их разгадать. Когда-то башни и замки составляли целый город в горах на высоте 1600 метров над уровнем моря. Ну, а сейчас на территории около 60 гектаров сохранилось более 100 сооружений. Удивительно, что их не разрушили землетрясения, которых за эти сотни лет здесь было, поверьте, немало. Стоят эти гигантские башни прямо на скалах, на каменных монолитах, без всякого фундамента. Мне рассказывали, что место выбирали женщины. Ходили по ущелью и выливали молоко на камни в разных местах. Там, где оно не впитывалось, там и есть каменный монолит, на котором можно строить башню. Каково предназначение этих башен? Боевые? Несомненно, в средние века многие из них подвергались штурмам, осадам. Сторожевые? Была и такая функция. Как раз по этому месту, кстати, проходил Великий Шелковый путь из Китая в Византию. Что-то в этих башнях, несомненно, хранили, в них могли жить. Опять же, мне рассказывали, что каждую башню строил определенный род. И она являла собой визитную карточку этого рода. Ведь все-таки за ней из поколения в поколение ухаживали, реставрировали. Но одно могу сказать определенно. Зрелище этих немых свидетелей истории древнего вайнахского народа фантастическое. Башни настолько органично вписываются в горный ландшафт, что можно любоваться часами. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем рассказывать вам о самых красивых, необычных и интересных местах нашего Отечества. А сегодня наш путь лежит в горную Ингушетию, в заповедник Эрзи, где расположен тот самый знаменитый башенный комплекс. Ну, а наш собеседник и проводник Александр Давидович Липкович, старший научный сотрудник этого заповедника.
3: Заповедник Эрзи подходит к самой долине Терека. Горы там очень интересные. Скалистый хребет, который достигает высоты почти 3000 метров, сложен осадочными породами и имеет куэстовую форму. Северный склон у него пологий, а южный обрывается отвесами до километра. А за скалистым хребтом расположена так называемая зона дождевой тени. То есть, когда влажные воздушные массы идут с севера, их осаждает скалистый хребет, а когда они идут с юга, их осаждают более высокие главный кавказский и водораздельный хребты. А в северно-юрской депрессии, как ее называют геологи, находится эта самая зона дождевой тени или семиаридная котловина. Так вот, именно эта котловина всегда была густо населена. И это центр башенного зодчества Кавказа. Предки современных ингушей были великолепными строителями. Они из камня просто творили чудеса. И вот эти замки, эти башни, они являлись основой национального пейзажа, такими архитектурными доминантами. А сам национальный пейзаж представлял собой сложную систему пастбищ, земледельческих террас, ну и, соответственно, фрагментов лесов. Сейчас Ингушетия становится местом притяжения туристов. И заезжают туристы, как правило, из той же долины Терека через Цейламский перевал. А гора Цейлам очень красива. Это такой конус, который в разные времена суток смотрится совершенно по-разному. На рассвете первые лучи солнца золотят его вершину, затем постепенно он освещается весь. По легенде, на вершине этой горы жило божество Дяла, и там же жил знаменитый орел. А еще одно божество жило на вершине Казбека, который прекрасно виден из Ингушетии, из некоторых ущелий и селений. Так вот, Таргимская и Джейрахская котловины – это два таких анклава, можно сказать, древнего населения Ингушетии. И вот эти башенные замки, которые были там построены, особенно замок Цори, знаменитые вовнушки – это просто чудо архитектуры. На высоких скалах две башни, которые то ли когда-то использовались как тюрьма, как говорят некоторые, то ли действительно охраняли вход в узкое ущелье, даже были представлены на символ одного из чудес архитектуры России. Но сейчас это все туристические объекты, и к чести ингушей они очень бережно относятся к своему архитектурному наследию. Все древние селения находятся под покровительством историко-архитектурного музея-заповедника. А на самом Цейламском перевале построено очень интересное кафе. Над долиной висит стеклянная полукруглая терраса, откуда открывается просто великолепный вид на главный Кавказский хребет, и сейчас там просто место паломничества туристов. И что интересно, это же место очень любят крупные хищные птицы, а их в Ингушетии великое множество. Мне пришлось проводить учеты гнездовой численности белоголовых сипов. Я насчитал около 50 гнезд. И вот когда вся эта армада громадных птиц, размах крыльев которых достигает почти 3 метра, утром вылетает на охоту, конечно, их интересует место скопления людей. И над головами туристов кружат сипы, бородачи. Ну, а бородач – это одна из крупнейших птиц мира. Тоже почти 3 метра размах крыльев. Но самое интересное, что бородач обладает одной поведенческой особенностью. Он поедает то, что не едят никакие другие птицы-падальщики. Крупные кости, сухожилия. Так вот, однажды мне удалось сфотографировать бородача, который буквально над головами десятков туристов носил в когтях конский череп.
2: Белоголовые сипы, величественные черные грифы, бородачи. Эти гигантские, кстати, очень редкие птицы, занесенные в Красную книгу, неотъемлемая часть прекрасных горных пейзажей Ингушетии. Так что любителям природы в этих краях будет особенно интересно. Тем более, что будет возможность сделать редкие фотоснимки.
3: Поэтому приехать в Ингушетию, посетить эти башни. На башнях есть интересные петроглифы, а старые охотничьи тропы, скотопрогонные тропы, которые идут по отвесам скалистого хребта, иногда приводят в удивительные места. Места, где охотники оставляли божеству какие-то свои подношения, и там можно увидеть и сегодня железные наконечники стрел и круглые пули от шомпольных ружей. Но ходит туда людей очень мало, потому что места эти тропы опасны, знают их только несколько десятков старожилов. Ну и теперь еще и пограничники, поскольку республика Ингушетия входит в черту пограничной зоны.
2: Конечно, археологи находили много интересных артефактов в этих местах. Пожалуй, самая сенсационная находка – это большая, около 30 сантиметров, бронзовая статуэтка орла. Ее отливал мастер Сулейман в Басре в конце 8 века. Сейчас она хранится в Эрмитаже. Есть в Ингушетии свои знаменитые мастера, память о которых хранится веками. Вот стоит у подножия архитектурного комплекса мавзолей Янд-Каш, где по преданию похоронен легендарный зодчий по имени Янд. О его таланте складывали легенды и пели песни. Но главное это, конечно, фантастическая горная природа Ингушетии, древние постройки, от которых буквально веет таинственные истории предков, ну и гостеприимство местных жителей. Моя великая Россия. Государственный природный заповедник Эрзи, Джейрахский и Суджинский район, Ингушетия.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
4: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: На правах рекламы.
2: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
2: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
3: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
2: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
3: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
2: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
3: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
4: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
2: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
3: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
2: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
3: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
4: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
2: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
3: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
3: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
2: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
3: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
4: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
3: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
3: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
4: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
6: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
7: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
8: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
9: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
5: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны сообщила о взятии под контроль поселка Артема в ДНР и об ударе по Криворожской ТЭС. Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Никитиным основные транспортные проекты. Во Франции сегодня начнется саммит «Большой семерки». И теперь подробнее. Производственные мощности 5 заводов в Славянске и 3 в Дружковке Киев готовится эвакуировать на запад Украины в связи с продвижением вооруженных сил России в Константиновке, сообщили в Минобороны. Отмечается, что в Дружковке подготовительные мероприятия для эвакуации производственных мощностей начались на машиностроительном заводе, задействованном в ремонте бронетехники ВСУ, а также на метизном заводе и заводе «Ремсчетмаш», производящем электротехническое оборудование. В Славянске для эвакуации спланированы машиностроительный завод, где проводят ремонт военной техники ВСУ, завод тяжелого машиностроения, завод строительных машин и другие предприятия. Также в сводке Минобороны России говорится, что российские войска взяли под контроль поселок Артема в ДНР. Южная группировка также нанесла поражение 5 бригадам ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пескуновки, Славянска, Райалександровки, Краматорска и Николайполе в ДНР. Противник потерял до 140 военнослужащих, уничтожены 4 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, говорится в сводке. Ранее сегодня Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар беспилотниками «Герань» по Криворожской ТЭС в районе города Зеленодольск Днепропетровской области. По данным министерства, это важный энергетический объект, действующий в интересах ВСУ. ТЭС поразили бойцы российской группировки «Днепр». Также в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Российской Федерации не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. В сообщении военного ведомства сказано, что по подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот». И высказано предположение, что одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности, говорится в сообщении Минобороны. Владимир Путин обсудил на встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным основные транспортные проекты. Президент затронул тему развития сети высокоскоростных магистралей. Глава государства уточнил, что неоднократно обсуждал с Александром Лукашенко возможность создания магистрали Москва-Минск. Министр транспорта предложил следующими строить ВСМ в Казань и Минск.
11: Если говорить о российских дорогах, то самый такой эффективный маршрут – это участок Москва-Нижний Новгород и далее до Казани. То есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект – это международный проект Москва-Минск. Ну и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут. Поэтому, с вашего разрешения, разрешите приступить предварительной проработки этих проектов, соответствующая просьба я направлю. И нам хорошо бы в 2028-2029 году уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше.
12: Что касается Москва-Минск, мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали. Президент Беларуси поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет.
10: Также министр рассказал о работе над ВСМ, которая свяжет Москву и Петербург. По его словам, уже почти сварены первые 5 вагонов. Специалисты возводят эстакады и переходы через действующие инфраструктурные объекты. Глава российского МИДа Сергей Лавров обсудил в Минске с президентом Беларуси конфликт вокруг Украины. «Необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала», сказал Лавров журналистам по итогам встречи с Александром Лукашенко.
13: Говорили о международных делах. Безусловно, ситуация вокруг украинского кризиса была в центре внимания, как это бывает регулярно в ходе встреч наших лидеров. Война, которую Запад руками украинского режима развязал после госпереворота против Российской Федерации, сначала гибридная, потом и горячая, эта война не прекращается, и необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала. Прежде всего идет речь о правах русских людей, которых этих прав киевский режим давно уже многие годы пытается полностью лишить.
10: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает. Поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент России Владимир Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на различных мероприятиях. Эти расчеты совершенно бессмысленны и иллюзорны, также заявил Лавров. Дональд Трамп вылетел из Соединенных Штатов на саммит «Большой семерки» во Франции. Как выяснил РИА Новости, изучив полетные данные, борт американского лидера отправился с базы ВВС «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона в 10:20 по Москве. Вечером у президента США запланирована встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном и участие в совместном ужине лидеров G7. А во вторник Трамп должен принять участие в совместном обсуждении лидеров G7 с участием Зеленского. Саммит пройдет с 15 по 17 июня. Ожидается, что будут подниматься темы экономических последствий войны в Иране, глобальные экономические дисбалансы, цепочки поставок критически важных минералов, цифровая среда для несовершеннолетних и другие темы. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении. Добавлю, накануне саммита в интервью газете «Нью-Йорк Пост» Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании США. Выпуск завершен. Далее новости спорта, новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
14: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Московский клуб континентальной хоккейной лиги ЦСКА проведет первый домашний матч в предстоящем сезоне против столичного «Спартака» 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. В первый день нового сезона, который стартует 5 сентября, московская «Динамо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», казанский «Акбар» встретится с новосибирской «Сибирью», ярославский «Локомотив» сразится с челябинским «Трактором», череповецкая «Северсталь» с уфимским «Салаватом» Юлаевым, петербургский «СКА» с тольяттинской «Ладой», а «Спартак» с нижегородским «Торпедо». «Амур» подписал новый контракт с нападающим Данилом Юртайкиным на один сезон. Как стало известно «Спортэкспрессу», зарплата хоккеиста составит 15 миллионов рублей в год. Прошлый сезон форвард начинал в «Нефтехимике», а затем перешел в «Амур» в результате обмена. Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с нападающим Вадимом Раковым до 2030 года, сообщается в соцсетях столичной команды. Летом 25-го спортсмен перешел в «Самарские крылья Советов» на правах аренды, которая была рассчитана до лета 26-го года. Но он не выходил на поле в премьер-лиге с 1 ноября из-за травмы. В середине апреля клубы досрочно прекратили арендное соглашение. Напомню, что Ракову 21 год, он является воспитанником «Локомотива». Нападающий сыграл 46 матчей и забил 3 гола за основную команду. В июне в Москве пройдут всероссийские соревнования по воздушной гимнастике «Воздух России» и «Летний кубок неба». По оценкам организаторов, в мероприятиях примут участие около 1000 спортсменов примерно из 40 регионов страны. Такое количество участников может стать рекордным для турниров, проводимых под эгидой Национальной федерации воздушной гимнастики. И на этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колсова.
15: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
10: Во вторник, 16 июня, в Екатеринбурге и Тюмени ожидается 23-24 градуса, кратковременные дожди и гроза. В Челябинске 25-27 тепла, кратковременные дожди и гроза. В Ханты-Мансийске от 28 до 30 тепла, без осадков. В Сургуте 29-31 градус выше нуля. В Омске 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, 18-20 градусов. В Москве ночью местами ливни, 11-13 градусов. Днем временами дождь с грозой, температура 17-19 градусов выше нуля. Сейчас в столице плюс 22 градуса.

0: Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире Николай Мамулашвили и «Мой кавказский акцент». На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерствах, которые прославили Кавказ на весь мир. Вспоминаем мы и классиков русской литературы, которые, восхищаясь и вдохновляясь величественным Кавказом, оставили потомкам свои бессмертные произведения. В их числе, конечно же, те, кого Кавказ восхищал и вдохновлял. Пушкин, Толстой, Бестужев, незабвенный Михаил Юрьевич Лермонтов. Помните у Лермонтова? Хотя я судьбой на заре моих дней, о, южные горы отторгнут от вас, чтоб вечно их помнить, там надо быть раз, как сладкую песню отчизны моей «Люблю я Кавказ». А вот много-много позже, после Лермонтова, уже в году эдак 1924-м, Владимир Маяковский в своем стихотворении «Владикавказ. Тифлис» говорил так. «Только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин». И вы, конечно же, догадались, уважаемые друзья, что сегодня мы будем говорить о Владимире Владимировиче Маяковском, об отношении Маяковского к Кавказу и, в частности, к Грузии. Впрочем, обо всем по порядку. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, заведующую отделом Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, Музей истории литературы 20 века, обаятельную и очаровательную Ларису Константиновну Алексееву.
2: Спасибо, Николай, за теплые слова, за приветствие и за приглашение, конечно, потому что говорить о любимом поэте – это всегда большое удовольствие.
1: А давайте, собственно, с этого и начнем нашу беседу. Почему Маяковский, вступив на грузинскую землю, заявил, что он грузин?
2: «Я дедом казак, другим сечевик, а по рождению грузин». Так звучит эта полная фраза в его стихотворении «Нашему юношеству». В этом стихотворении он называет три разных истока во мне речевых, скажет о себе поэт в этом стихотворении. И давайте проясним эти истоки для наших слушателей. Свою автобиографию «Я сам» Маяковский начинает словами: «Я поэт, этим и интересен, об этом и пишу, об остальном только если это отстоялось слово». Это удивительный документ, его автобиография. Очень лаконичная, точная и разбитая на такие отдельные главки. И там есть одна из первых главок, которая называется «Главное». И вот в этой главке он пишет так: «Родина, село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия». Маяковский родился 19 июля 1893 года в селе Багдады. Ныне это город Багдади в Грузии. И там, в Грузии, провел первые 13 лет своей жизни и быстро повзрослел. Это было счастливое время, наполненное светом, солнцем, вольной жизнью. Семья была дворянская, но жила очень скромно. Никаких нянек у гувернанток не было. И с детьми занималась, как писал Маяковский, мать и всякоюродные сестры. Александра Алексеевна, мать поэта, сама вела хозяйство. А Владимир Константинович, отец поэта, служил лесничим. В царской России существовала служба лесничих, сначала как армейская, а потом как гражданская структура, ведавшая лесным хозяйством и лесопользованием. И вот в багдадское лесничество Владимир Константинович прибыл из Армении. Он хорошо знал грузинский, армянский, татарский языки. Собственно, отец поэта, Владимир Константинович, он тоже по рождению грузин, потому что он родился в Грузии в Ахалцихе. Там служил его отец.
1: Интересно.
2: Да, поэтому, так скажем, эта семья как бы укоренена на Кавказе. Угу. То есть вот предки со стороны отца Маяковский, это русская семья, были из Запорожской Сечи. А со стороны матери Александры Алексеевны дед был украинцем, украинским казаком. Поэтому так и получается. Один дед казак, другой сечевик. И родители-то познакомились в Армении. Там сложилась эта семья. И семья все время жила на Кавказе. Это очень важно. Мне кажется, что если мы говорим о, так скажем, связях литератур с Кавказом, то мы знаем там о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом. Да? Для Маяковского это совсем другой случай. Для него это родина. такое самое горячее, что ли, теплое место его души – Грузия.
1: Замечательно. А вот вдогонку, что называется, о влиянии Грузии, той же, о которой мы говорим, на творчество поэта и на его мировоззрение. Понятно, он там родился. Даже вот детские воспоминания, вот такая строчка: «Я в долгу перед вами, багдадские небеса», – писал Маяковский. Вот что мы можем об этом сказать, о влиянии Грузии на творчество Маяковского?
2: Для Маяковского вот это место, место рождения, это, с одной стороны, такой, ну, счастливый рай, потому что и природа дивная, и щедрая земля, и горы, и леса, и быстрые реки. И мне бы хотелось подчеркнуть вот какие-то, может быть, такие кавказские черты характера у Маяковского, потому что нельзя этого обойти. То есть вот эта щедрость его души, конечно, она в нем присутствовала. Конечно, он был очень честный, искренний и яркий человек. Ну, именно так, наверное, мы воспринимаем людей с Кавказа. Они открыты, искренние. Уж если любят или дружат, то это настоящие чувства. Вот. Ну и еще я бы сказала, это уже с точки зрения творчества. Цветаева о Маяковском говорила. Ему для того, чтобы состояться, нужны были горы. Вот это к нашей теме тоже очень знаково. Маяковский всегда ставил себе большие, крупные задачи и решал их как человек, способный решать такие задачи, как человек гор, да? Поэтому для него это было нелегко, наверное, непросто. И, собственно говоря, всегда знаем и помним Маяковского как поэта, решавшего государственные задачи. Он был государственником. Поэтому вот эти качества, наверное, вот такие человека гор были для него важны. И любовь, конечно.

0: мероприятиями единой модели профориентации охвачено почти 9 миллионов школьников. Это все только на Кавказе. Вот сейчас будем разговаривать с нашим коллегой Андреем Чистяковым. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
2: Приветствую, друзья. Я в рабочий пошел, пусть меня научат.
1: Да, да, именно так, именно так, именно так, да, потому что сегодня рабочий – это уже не приговор, это не то, что ты пойдешь в ПТУ и будешь потом на заводе работать, это уже направление такое достаточно серьезное, которое зачастую даже опережает поступление в высшие учебные заведения.
2: Да, на самом деле, главное, чтобы фельдшеры и медсестры потом не изучали вопросы наращивания ногтей и там филирования бровей, чтобы я не ошибся. Но на самом деле о серьезном, вы правы абсолютно, Северо-Кавказский федеральный округ подводит итоги этой программы, подвел, вернее, накануне итоги этой программы. И что самое интересное, самые большие лидеры вырвались в Дагестан, Чеченская республика и Карачаево-Черкесия. Вот. И сегодня мне удалось поговорить с руководителем регионального центра, который как раз занимается профориентацией в Грозном. Это Светлана... сейчас, секундочку. Мустафинова. Вот. И давайте дадим ей слово. Пусть она расскажет, какие приоритеты у чеченской молодежи есть.
0: Давайте.
3: Можете поделиться популярными профессиями или направлениями у чеченской молодежи?
4: Сильно развивается туристическое направление. Это у нас популярное направление сейчас среди студентов, среди школьников. Ну, наверное, такой тренд по всей России. У нас очень востребована медицина. Да, у нас очень много детей учатся в рамках, естественно, научного профиля и поступают медицинские вузы, как в регионе, так и по России. Нам бы хотелось, чтобы у нас было больше инженерных профессий, но в этом направлении мы тоже активно проводим профориентационную работу.
1: Да, скажите, пожалуйста, Андрей, а вообще вот какие отрасли наиболее интересуют сейчас вот молодежь?
2: Ну, вот Светлана и рассказала, Кавказ все-таки это больше аграрный сектор, да, по большей части, да? А есть, безусловно, влюбленность в туризм, поскольку россияне полюбили Кавказ все больше и больше год от года. Ну и медицина, потому что здесь быть лекарем на Кавказе – это достойно,
1: да,
2: и почетно,
1: положение,
2: как и девушкам. Да. Потому что, в принципе, равноудаленные села где-то в горах, где-то без связи, скажем так, фельдшер знающий или там терапевт или участковый – это просто, ну, что называется, копия Бога на земле.
1: Да.
2: На самом деле, вы слышали, да, есть запрос у Чеченской Республики на инженерные.
1: На инженерные, да. Но там...
2: А вот здесь уже палочку эстафетную перенимает Ставрополь. Ставропольский край и... Также есть региональная площадка, естественно. Ну, на самом деле, поясню немного, чтобы тот, кто первый раз об этом слышит. Программа достаточно проста, да, с 6 по 11 класса в школу отправляются педагоги вузов, а где-то заинтересовывают, где-то это на полставки берут педагоги школ и начинают ребятам рассказывать про профессии. Идет, что называется, полевой выход в сами вузы, то есть на учебной площадке дети видят рабочие профессии, где-то водят на электростанции, некие такие экскурсии показывают, что называется, один день. Один день проводят даже в вузах. Вот. И я сегодня пообщался в Ставрополе с ведущим вузом, это Северо-Кавказский федеральный университет, Пятигорский институт, это подразделение здесь на Кавминводах, тоже руководитель профориентации Ирина Кайванова. Давайте дадим ей слово, пусть она об этом немножко расскажет.
1: Слушаем.
5: Проводим такое с ними знакомство в течение всего учебного года. И программы рассчитаны на 3-4 года. Когда приходят к нам дети, вот, допустим, на технологии общественного питания, которые они даже не подозревали об этой специальности, поступают, потому что им очень понравился мастер-класс, молекулярный курс. Было совершенно неожиданностью, когда, допустим, из 15-го лицея города Пятигорска в один год пришли выпускники 11-го класса поступать на дизайн архитектурной среды, хотя до этого мы делали профтест, проводили профсрезы, и они как бы не предполагали именно выбрать эту специальность. Но после знакомства, после того, как они были, вот прям скажу, влюблены в преподавателя этой дисциплины, они пришли, подавали и поступили на дизайн архитектурной среды.
0: Андрей, ну и колледжи наверняка тоже заинтересованы в привлечении, скажем,
2: да,
0: так, будущих кадров.
2: Да, вы правы, основные площадки, конечно, скажем так, там, где работают руками, это, конечно, профтехучилища, но по-бывшему, еле колледжи. А вот, потому что базовые площадки здесь, в Северо-Кавказском федеральном округе, они максимально созданы для того, чтобы реализовать потенциал молодежи. Но, к сожалению, есть большой минус, о котором рассказывают все, это наша общая боль. Если к профессии у детей есть тяга, то к знаниям, которые сопровождают эту профессию, вот здесь сложнее, потому что так называемой, вот сегодня, по-моему,

0: объявили день цифрового детокса, да, вот этот цифровой детокс немного мешает. Он, конечно, и помогает, потому
1: ну,
0: что дети начинают вливаться в профессию,
1: да.
0: Даже смотрят, ну, чего там греха таить, эти короткие ролики в различных социальных сетях у тех, кто ведет эти блоги, да, то есть тот, кто показывает реально, с кого жизнь лепить. И как бы делают выводы, но ведь каждую профессию сопровождает, например, такие известные науки, как математика, физика,
1: да,
0: химия.
1: Неизбежно.
0: Ну, какой вы будете строитель, если вы, простите, и звездку от клея не отличите, да? Или электрик, если вы не знаете, простите, закон Ома, и сунете отвертку в розетку.
1: Ну, это,
0: конечно, глупости, но тем не менее заинтересованность есть. И вот Ирина Кайванова рассказывала, что мне сегодня каждый год заинтересованность детей есть, несмотря на то, что это, ну, скажем так, почти факультативные уроки. Сейчас, конечно, вот летом нет, в летние каникулы, поскольку в вузах это сессии, подготовка к сессиям, а в школах, известно, это ЕГЭ, да, финализируют. Это вот осенние каникулы, ближайшие осенние и зимние каникулы. А вот, но, тем не менее, заинтересованность есть. По крайней мере, большая часть школьников, ну, задумывается, то есть учиться им идти в вузы, либо останавливаться и становиться профессионалом в каком-то деле. Ну вот, например, у нас здесь тоже очень много автомехаников, потому что сфера услуг, конечно, сейчас опережает желание детей как-то заработать, потому что вы правы абсолютно в подводке сказали, что рабочие профессии сейчас начинают перегонять даже знания высшего звена. Но и выше инженеры, как слышали, запрос есть на инженерные специальности, потому что электроэнергетика здесь развивается, причем зеленая электроэнергетика на юге, она очень активно идет. Плюс Химпром, как ни крути, Ставропольский край в том числе, и вот чеченская наша известная Грознефть, они по-прежнему продолжают производить нужные товары для нашей страны. Поэтому вот таков расклад.
1: Да, да, действительно. А главное, что дети получают возможность попробовать все своими руками, да, вот на подготовительных этапе их водят на экскурсии, рассказывают, опять же, что здесь делают непосредственно, и наверняка тоже не скрывают, сколько за это можно заработать денег, да? Это тоже очень важная история.
0: Я, откровенно говоря, когда мы готовили репортаж «Я профессионал», раньше это буржуйское слово было WorldSkills, видел фрагмент такого класса подготовки, когда школьникам показывали вот фрагмент технологии общественного питания, они готовили хлеб. То есть, представляете, сколько было детской радости, когда дети своими руками испекли, скажем так, в профессиональных условиях,
1: соблюдением всех необходимых,
0: попробовали его. Это просто вот, ну, простите за сленг, щенячий восторг. А уже понимать, каким потом хлебушек достается, вот здесь уже нужно думать, что ты принесешь в общество. Или, допустим, тот же фельдшер, который посмотрит, как работает станция скорой помощи, да, какая нагрузка психологическая идет.
1: И это, конечно, самое интересное, что и в сельское хозяйство идут люди. Вот что я
0: хочу сказать. А вы знаете, в Ставропольском крае, я добавлю, у нас продолжаются здесь ученические производственные бригады. Вот они летом стартуют. Это как раз, скажем так, в сильно насыщенных аграрных регионах. Ну, это, скажем так, коммунистическое прошлое, когда дети выходили в поля заниматься полноценным ухаживанием за полем. То есть там есть и тракторы, там есть и различные сеялки. То есть после, вот финальная часть года, это как раз не очень старшие классы, где они загружены экзаменами, они как раз пробуют себя в роли агрономов, в роли механизаторов, в роли дойеров. Тем более сейчас дойка же это современный процесс.
1: Да,
0: ты не просто так подошел, буренку погладил, дай, пожалуйста, молочка, вот тебе.
2: Но при всем при этом это действительно тяжелый физический
1: труд. Да, и понимание тоже, это очень важно.
0: Это безусловно. Конечно, отсев есть, потому что не все влюбляются в какие-то профессии, но и хорошо, что есть некий отсев, скажем так, никто потом
1: не влюбляется. Да, да, никто не будет всю жизнь заниматься нелюбимым делом, вот что самое хотелось бы избежать во всех этих направлениях. А так вот очень интересно вы рассказываете. Андрей, спасибо вам большое. Андрей Чистяков был у нас на связи, рассказал, что в Северо-Кавказском федеральном округе развивается профориентация, притом очень интересными, так скажем, методами это делается, а главное – с большим очень вниманием, уважением к самим ребятам.
2: Но при всем при этом еще в каждом регионе отдельно делается упор на собственное производство.
1: Да, и стремление показать именно профессию без прикрас, да, вот, именно в чистом виде.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
5: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
6: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
5: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
6: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
5: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
6: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Большая страна. Разное время.
1: Иван Фурсов, Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время» для вас. И следующая новость пришла из Смоленской области.
2: Да, так точно. Там все дело в том, что Смоленская область, она у нас лидирует в обеспечении жильем преподавателей сельхозакадемии. Таким образом, у нас при поддержке государства и инвесторов приобретено, внимание, 50 квартир и 6 индивидуальных жилых домов в Смоленске. То есть жильем обеспечено 85% профессорского преподавательского состава вуза. Это, конечно же, не может не радовать. Да, абсолютно точно. И вот сейчас будем разговаривать, как эта программа реализуется, какие у нее дальнейшие проекты и цели. Наверняка точно не будут на этом останавливаться. Татьяна Савицкая у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
7: Здравствуйте,
1: да, расскажите, коллеги. Как же повезло-то смоленским преподавателям.
7: А сейчас расскажу, в чем секрет успеха. Да,
2: да, давайте.
7: Он действительно был, в общем, такой необычный. Дело в том, что Смоленская государственная сельскохозяйственная академия – один из старейших вузов региона. Именно этот вуз занимается формированием кадрового резерва для сельского хозяйства в Смоленской области. Это один из ключевых центров образования и науки аграрной отрасли. Поэтому для нас очень важно, чтобы удержать и педагогов, и привлечь студентов в этот вуз. И кадровый потенциал академии сегодня определяют свыше 70 преподавателей. Это 11 докторов и 48 кандидатов наук. В академии сформированы 4 научных школы. И вот наш регион стал участником государственной программы. В рамках федерального проекта «Кадры ВПК» было направлено свыше 300 миллионов рублей на приобретение 50 квартир и 6 индивидуальных домов для профессорско-преподавательского состава нашей Смоленской государственной сельскохозяйственной академии.
1: А это средства, извините, выделены из губернских возможностей?
7: Нет, это федеральная программа. Да.
1: Ну, при поддержке.
7: Да, естественно, конечно. Губернатор региона Василий Анохин вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Вуд, министр приезжала к нам в Смоленск, они осмотрели несколько квартир. И затем состоялась уже торжественная церемония, где министр сельского хозяйства России Оксана Вуд вручила первые 10 ключей от новых квартир. Она рассказала о государственной программе. При этом самое интересное, что Смоленская область, в чем секрет раскрываю, оказалась в единственном числе, кто стал участником данной программы.
1: Да что,
7: то
1: что
7: есть это? Другие регионы не подавали даже заявки.
1: Угу.
7: И поэтому мы получили финансовые средства, благодаря которым мы смогли приобрести сразу 50 квартир и 6 домов для преподавателей Смоленского вуза. Вот давайте послушаем министра сельского хозяйства России Оксану Лут, что она рассказала.
1: Слушаем.
8: Мы, значит, запустили с прошлого года эту программу для профессорского преподавательского состава. То есть для этого у нас была программа в сельских территориях для работников сельского хозяйства. И мы в рамках вот нацпроекта решили, что нужно, ну, обеспечивать жильем наших преподавателей и наших научных сотрудников. И вот мы начали эту программу, и у нас заявился один смоленец. То есть никто не понял, в чем прикол. У нас заявок не было практически. И Смоленск фактически, мне кажется, забрал все финансирование, и благодаря этому у нас 60 человек, ну, то есть у нас не было такого никогда, чтобы 60 человек вот в одной организации фактически сразу получили жилье.
2: Татьяна, ну вы хитрее всех, получается. Вот,
1: не, получается, что не надо скромничать никогда. Надо
7: совершенно
1: всегда...
7: верно, да. Да. Ну, да, то есть, ну, другие регионы тоже имели возможности подать заявки. Почему не сделали, это уже другой вопрос. Но то, что 85% практически преподавательского состава вуза получили жилье новое, комфортабельное. Да, это новый жилой комплекс, но расположен в восточной части Смоленска, конечно, не в центре, будем говорить
1: это
7: честно.
1: Это дело не в этом. На окраине воздуха больше всегда.
7: Совершенно верно. Зеленая зона. Здесь хорошая транспортная развязка. Дома были сданы осенью 2025 года. Квартиры имеют увеличенную площадь. Это так называемые евродвушки. Ага. В них уже сделан ремонт. Кстати, есть фото, и нашим зрителям на платформе смотрим. Можете посмотреть эти фотографии, да, вот дом там, и вся эта церемония, и сама обстановка в квартире. Установлена сантехника, индивидуальное отопление. Жилой комплекс обеспечен детской и спортивной площадками. Есть парковочные места. Поблизости расположена зеленая зона. Среди первых новоселов, вот как раз сотрудница сельхозакадемии, доцент кафедры агрономии, садоводства, селекции, семеноводства Ольга Лапина. Она работает в нашем вузе 8 лет. И вот что она рассказала.
1: Давайте послушаем.
9: Я приехала сюда из Брянска работать в эту академию. Вышла замуж, с мужем жили в квартире его. Мы оба преподаватели, работаем в академии с мужем. Для нас это огромный подарок, как вы знаете, лотерейный билет судьбы. То есть мы очень рады, счастливы. У нас маленькая дочка. Я думаю, что здесь в квартире побольше мы будем счастливы.
2: За них тоже очень рады, конечно.
7: Люди, конечно, да.
1: Татьяна, а эти квартиры им просто в собственность выделены или на каких-то условиях, что они должны отработать?
7: Ну, возможно, и в собственность они перейдут, да. Дело в том, что, как вот отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, вот эти 10 преподавателей, которые уже получили ключи от новых квартир, это конкретно педагоги, имеющие достижения и заслуги.
1: Ага, ага.
7: То есть, конечно, был отбор, да, не то, что там...
1: Ну и жизненная ситуация наверняка тоже учитывалась, да?
7: Учитывалась. Ну и хотелось, чтобы педагоги не испытывали каких-то бытовых проблем, а все-таки могли заниматься, знаете, наукой, потому что вуз это такой исследовательский, действительно, они занимаются очень большой работой научной, поэтому хочется направить на это.
1: В сторону Москвы не глядели, да?
7: Естественно, да, не уезжали, чтобы не было оттока. Видите, к нам при других регионах все-таки приезжают, это тоже очень приятно, что специалисты приезжают, и у нас очень активно же и программы земские работают.
1: Вот мы и говорим, да.
7: Да, по направлениям земской программы у нас и учителя, и сейчас и тренеры, и культура тоже вот во всех направлениях. Но Василий Николаевич Анохин вообще уделяет огромное внимание образованию. Mm-hmm. Понимаете, вот в сфере образования он считает, что это фундаментально, чтобы специалисты росли для своей родины, для Смоленщины.
1: Конечно,
7: и давали действительно
1: потенциал. Древнейшая область, можно сказать. И действительно, столько раз, столько лет мы Смоленск то брали, то отдавали, вот теперь навсегда забрали. И действительно, эта область должна в себе содержать квалифицированные кадры. И если есть такая возможность, то уж, конечно же, задерживать эти кадры вот хотя бы жильем. И, конечно, поздравляем вас, что вы всех обошли.
2: Да, очень-очень рады. Татьяна, спасибо.
1: Татьяна Завицкая была у нас на связи. Спасибо большое.
3: Большая страна, разное время.
2: Ну вот какая новость у нас замечательная, вообще просто прекрасная.
1: Да, не казалось ли тебе, что, скажем так, поэтически... ожерелье наших городов, входящих в Золотое кольцо России, оно как-то, мне кажется, недостаточно проделано, поскольку есть еще огромное количество мест, городов, и городов больших, и с историей, которые туда бы, в общем, органично вошли.
2: Да, абсолютно точно, и, мне кажется, в скором времени их даже мы не сможем пересчитать по пальцам. Ну и вот Мы сегодня говорим, конечно же, о Твери, потому что инициатива главы Тверской области Виталия Королева о включении города Твери в состав национального маршрута «Золотое кольцо», она поддержана, и 10 июня это все произошло на 6-м международном туристическом форуме путешествий. Вот нам сегодня об этом расскажет Андрей Собынин, как это все у нас сейчас будет происходить, и когда же мы сможем гордо сказать, что да, Тверь – это часть «Золотого кольца».
1: Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте, Андрей.
0: Да, да, здравствуйте. Хочу сказать, что это, конечно, восстановление такой исторической справедливости, да. Потому что если вы сейчас откроете программу многих туроператоров по Золотому кольцу, увидите, что они в Тверь многие все равно приезжают, несмотря на то, что Тверь официально пока не включено. Но надо сказать, что как раз этот маршрут уже в следующем году празднует свое 60-летие, и уже сейчас проводятся различные улучшения этого маршрута, то есть создаются новые маршруты внутри вот этого как раз Золотого кольца. Это маршруты и по воде, и железнодорожные, автобусные туры. И вот, например, Кашин и Калядин, они вот в январе 26-го года, среди прочих, еще 49 городов были включены. Да, и... а Тверь, казалось бы, это не попало. Но вот наш новый глава региона пытается эту несправедливость исправить, и как мы сейчас понимаем, что все это выходит уже на финишную прямую.
1: Да, да.
0: Значит, послушаем Ирину Шереметкер, это президент Ассоциации туризма Тверской области, она как раз свое мнение выскажет.
10: У нас богатое историческое наследие, у нас есть что показать, и, конечно, для развития туризма, я думаю, также Торжок войдет в Золотое кольцо. Это, естественно, повлияет на нашу узнаваемость, на формирование брендов. Дальше включается процедура включения в Большое кольцо, и направляются инспекционные туры, направляются информационные сопровождения различные, там блогеры и там журналисты и так далее. Ну, начинается такая вот раскрутка территории. Сейчас известные китайские блогеры у нас в эти выходные, они проехали по Тверской области. Нам надо будет, в свою очередь, больше проявлять активности в формировании событийного календаря. В Твери как-то не очень много событийных мероприятий. По сравнению даже с районными центрами.
1: Да, я хочу напомнить, что Тверь буквально, ну вот по такому историческому исключению и некому набору фактов могла бы стать столицей нашей страны. Очень запросто.
2: Да, когда туда было даже противостояние.
1: Да, потому Твери. Что действительно, что такая была Москва и что такая была древняя Тверь, это действительно было все серьезно, и только московской хитростью, по-моему, удалось это победить.
0: Ну, там много-много трагических событий. Кстати, как говорят наши культурные деятели, многие москвичи до сих пор очень осторожно эту тему вспоминают, хотя, казалось бы, что там уже вспоминать, все уже давно прошло. Но, тем не менее, многие, кстати, жители Москвы и других городов как раз в эту древнюю Тверь приезжают, хотят в нее погрузиться. И как раз, когда мы будем включены в Золотое кольцо, ожидается, что турпоток возрастет как минимум на 1 миллион, а то и на 1,5 миллиона человек в год. Сейчас 3 миллиона, будет где-то 4-4,5. И, конечно, нам есть что показать. И давайте вот послушаем Александра Крошкина, это экскурсовод, он расскажет, а что сейчас туристы смотрят.
11: Слушаем. Мы, как город, на этом ожерелье Золотого кольца тоже можем быть достаточно интересны. Как город, который давно расположен на ключевых российских дорогах, например, на Государевой дороге. Город, который издавна пользуется благоволением царских особ, например, Екатерины II, которая считала его самым красивым после Петербурга. Город, который кормил Санкт-Петербург как часть Вышневолоцкой водной системы. Люди приезжают из-за Волги. У меня было несколько случаев, когда люди с благоговением замирали на набережной, оказавшись в первый раз у берегов этой великой реки. Есть, конечно, Морозовский городок. Это архитектурный ансамбль, который создавался очень талантливыми архитекторами рубежа 19-го, начала 20-го веков. У нас одна из лучших картинных галерей, тожественное собрание в Центральной России, и это тоже важный такой магнит для туристов.
1: Да там не перечислить действительно привлекательных
0: объектов. Да, мне кажется, очень можно всю передачу
1: перечислить. Да, да, да. И у вас еще одна запись есть, да, я так понимаю?
0: Да, да, на самом деле многие еще приезжают не просто посмотреть, но еще и поесть. Давайте послушаем Александра, он расскажет про Тверское меню.
11: А еще люди приезжают за тверской кухней. Очень часто просят указать им ресторан, где можно отведать тверскую кухню. Где можно попробовать щи, пожарскую котлету, например. И здорово, что на этот спрос появляется и предложение. Появляются и рестораны, которые предлагают это тверское меню путешественникам.
2: Даже есть мастер-классы по готовке пожарской котлеты.
1: Тверь уже давно готова для статуса стать новым украшением Золотого кольца России. И действительно, под этим есть и большая, огромная историческая история, простите за тавтологию, есть и чем похвалиться, есть эксклюзивы всякого рода и, конечно же, гастрономическая составляющая, конечно, которую да, никто не... А главное,
2: никто
1: что,
2: не отменял,
1: что это все находится близко, не надо ехать на Камчатку, на Чукотку, а все здесь решается практически на расстоянии 200-300 километров.
2: Андрей Собынин из Твери рассказал нам об этой замечательной новости.
3: Радио России. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
12: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Да, действительно, мы продолжаем отдыхать в России, при том продолжаем отдыхать совершенно разными способами, методами. Нас, как выяснилось, интересует не только море.
2: У нас в стране много возможностей для такого.
1: Оказалось, что такое огромное количество у нас достопримечательностей, при том эксклюзивных таких, вот, которых нет в других регионах. Это все может находиться в соседней области, и вы об этом не знаете.
2: Да, и каждый день что-то действительно реально новое, неожиданное появляется.
1: Поэтому еще мы эту рубрику ввели. Сегодня мы отправимся в Прикамье. Там открылся туристический маршрут «Пермский индустриальный экспресс».
2: Поразительно.
1: Да, к особым видам туризма мы относимся по-особенному. Тоже действительно это интересно, совершенно по-новому открывает тот же самый регион и позволяет узнать много чего интересного. Сейчас мы поговорим с Константином Бахаревым, специальным корреспондентом «Российской газеты». Здравствуйте, Константин.
2: Константин, здравствуйте.
13: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Да, расскажите, пожалуйста, в чем же уникальность вот этого туристического маршрута «Пермский индустриальный экспресс»? Во-первых, это будет на базе поезда сделано?
13: Давно напрашивалась идея сделать такой маршрут, потому что Пермь начал свое рождение как город, именно как завод мегаплавильный. И вот сам маршрут, он проложен в тех местах, где этот завод в свое время находился, Игошехинский мегаплавильный завод. И он выходит, идет по таким местам, вот, где там сейчас музей находится, завод Шпагина, там уже рядом находится визит-центр промышленного туризма, то есть показывает людям, откуда начинался город, откуда вот Урал начинался, именно заводской Урал начинался, где что стояло, где там плотины были и так далее. То есть вот 300 лет назад, как вот Урал стал, как сказать, основой и хребтом всей нашей державы. Вот, и этот маршрут, он первые экскурсии прошли по нему в День России 12 июня, и вот сейчас там люди тоже ходят, записываются сюда, пока погода хорошая стоит, прогуляться. Прекрасный там парк у нас сделан. И заодно узнать очень много нового интересного.
1: Технических каких-то, да,
2: составляющих.
1: Подробностей и данных. Ну, вообще Пермь – это столица, так скажем, еще и оружейная, да, своего рода. И Мотовилиху, конечно, нельзя забывать здесь с их потрясающим набором, так скажем, пушек.
13: Музей-то ракетно-пушечный, да.
1: Да, но тем не менее, вот что значит этот маршрут, как он работает? То есть люди, например, да, записались, зарегистрировались, что они увидят на этом маршруте?
13: Туда они входят, начинается маршрут, он от памятника основателю города Перми и его строителю уральских заводов, как в Перми, как и Екатеринбурге, это Василий Татищев.
1: Татищев,
13: да. От него пройти буквально 200 метров, и начинается спуск в такой у нас парк в долине реки Игашиха сделан, прекрасные там такие деревянные проходы, как экологическая тропа, именно здесь. Когда-то и был медиплавильный завод Егошехинский. Вот в этих местах он стоял. Там сейчас археологи ведут раскопки, что-то достают, там какие-то, не знаю, какие предметы там находят.
1: Ну, там что не достань, все сувенир, все действительно. Вот я в Екатеринбурге видел вот ту самую плотинку-то, которая, да, и вот я так понимаю, что такие же были установлены и у вас в свое время.
13: Да, заводы, они работали ведь на воде, энергия шла от водяных колес, и вот этот овраг, ну, где сейчас долина реки Игашихи, он был запружен плотиной, там крутились колеса, там приводы подавались там с кожаными ремнями на все эти механизмы, агрегаты, и вот там печь плавилась и так далее, то есть в печи плавили медь и руду. А потом, кстати, когда вот медь закончилась, появилась и Мотовилиха, она чуть подальше, там от Весеналоги, наверное, километра на два в сторону, там пушечный завод стали строить. Они, ну, он сейчас действует, кстати говоря, этот завод. То есть у нас Пермь – это город заводов.
1: Да, именно так. Константин, давайте послушаем пленочки, которые вы подготовили. Представьте их.
2: Константин.
13: Алло?
1: Да, представьте, пожалуйста,
2: пленочку. Кого сегодня будем слушать?
13: А, да. Это сейчас расскажет немножко Ольга Чудинова. Она куратор проектов по промышленному туризму в Пермском крае.
1: Давайте послушаем.
14: Турпоток на предприятие, запрос на экскурсии такого вида только растет. Например, по итогам 2025 года у нас свыше 174 тысяч туристов посетили промышленные предприятия. В числе лидеров, на экскурсии которых чаще всего приходят гости, это завод по производству роботов «Промобот», это гончарное производство «Кунгурская керамика», это музеи предприятия «Лукойл». Кстати, ряд корпоративных музеев мы тоже относим к промышленным экскурсиям, потому что в этих музеях показан технологический процесс, и можно прикоснуться к уникальным экспонатам, доступ на которые в обычное время запрещен. Музей печатной фабрики «Газнак» пользуется тоже большой популярностью, «Пермская кондитерская», «Питерская фабрика», «Фабрика кукурузных палочек», «Фабрика деревянной игрушки» в Краснокамске.
1: Ну да, столько всего номенклатура, вообще. Да. А если вспомнить фабрику «Гознак», которая печатает все паспорта в нашей стране и все документы, то это действительно очень интересно сходить, да, Константин?
13: Да, я был в этом музее, у них потрясающий музей. Там, представляете, вот деньги, которые выпускались когда-либо на фабрике «Газна», причем не только российские, но и зарубежные, там всякие столки стоят. Ну, просто уходить не хочется. Прекрасно сделан музей.
1: Ясно. Тогда продолжайте. Что еще вы хотели нам поведать?
13: Ну, видите, промышленный туризм, вот сказала там Ольга, что в том числе и профориентация для подростков. А я вспоминаю, что это хорошо забытое старое, потому что, когда я еще учился в школе, мы ездили на стекольный завод куда-то, на ту же кондитерскую фабрику. Еще на какие-то фабрики нас школьников просто возили. И сейчас то же самое вот возят детей, они смотрят, как все делается. Особенно интересно это, конечно, авиационный наш кластер, тут несколько заводов авиадвигателей делают. Там, конечно, потрясающие моменты есть. И у них прекрасные корпоративные музеи. Там вот тоже можно ходить час и два, смотреть, что сделано. Это за последние годы все так оборудовали очень хорошо. Ну, честно говоря, я бы сходил на коническую фабрику.
1: Кто бы не сходил, вот понимаете, вот это все равно, что да, шоколадная фабрика, это навечно.
2: Да, мы сегодня, Константин, кстати, уже говорили, вот как раз в Ставрополе, что ребята хлеб.
1: Да, и давайте тогда вторую пленочку тоже подведите. Кто там
2: сегодня говорит?
13: Да, тоже Ольга Чудинова, куратор промышленных туризма.
1: Хорошо. Продолжаем.
2: Слушаем.
14: Внутри визит-центра уже разработаны собственные экскурсии, то есть можно узнать именно о профессиях в области машиностроения, можно поучаствовать в мастер-классе на токарном и фрезерном станке, можно погрузиться в историю промышленной Перми, потому что есть экскурсии, которые захватывают пешеходную часть и Зеленое кольцо, где мы наблюдаем место Первогорода, где был основан первый медиплавильный завод, давший начало Перми. Посещаем памятник Василию Тытищеву, основателю города. И далее уже погружаемся в историю современной промышленности, ее укладов. Очень наглядно эта схема представлена как раз в визит-центре промышленного туризма. А затем мы следуем на выставку «Оружие Победы». Это наш флагманский проект, который позволяет увидеть продукцию и ощутить вклад пермских предприятий не только в победу в Великой Отечественной войне, но и в современные достижения в сфере ракетостроения, космических технологий, оборонной промышленности.
1: Вот действительно, есть, да, что показать и чего бояться нашим врагам, как мне кажется, да, Константин?
13: Да, вот у нас большая эта выставка, про которую Ольга упомянула, угу. Она находится вот в музейном пространстве завода Шпагина. Там и тоже я был потрясен, я даже не знал, что у нас делали, что у нас делается сейчас. Обход бесплатный для всех. Угу. Пожалуйста, заходите, смотрите, там огромные такие, ну, не ангары, заводские цеха, и вот в них бывших распределено все пушки какие-то, там, не знаю, там двигатели. В общем, там очень много интересного.
1: То есть такой рай для любителя военной техники, я так понимаю.
13: Ну да, вот музей Мотовидики и вот эта выставка.
1: Да, да, спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Константин Бахарев, специальный корреспондент российской газеты в Прикамье, был у нас на связи. Говорили мы о том, что в Прикамье открылся туристический маршрут первый, Пермский индустриальный экспресс, который пользуется большой популярностью именно у туристов. И это еще раз подчеркивает, что разновидностей отдыха огромное количество.
2: Да, так вот можно...
1: Можно совместить с одной стороны, с другой стороны, если вы настроены действительно вот это посмотреть, вы можете более подробно это сделать. И слава богу, что сейчас есть рассказ, есть специальные центры, которые позволяют и направляют вас туда как раз.
2: Да, именно так.
1: Чтобы вы не плутали по городу, и это будет замечательно. И о новых видах туризма мы обязательно будем рассказывать. Иван Фурсов.
2: И Борис Петухов.
1: Борис Петухов.
2: Ждите с нетерпением.
1: Да, всего вам доброго, берегите себя. До свидания.
3: Разное время. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
15: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
3: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
17: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
18: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
19: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
2: Сколько стоит набор?
19: От 100 тысяч. Это причем самый такой...
2: Базовый, так сказать. Для начинающих.
19: Дешманский.
2: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников с 1 сентября.
3: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России.
20: 30 июня. Москва.
3: Радио России «Орел». Реклама.
21: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
4: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
5: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
22: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
23: Московское время – 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска высокоточным оружием большой дальности поразили 16 объектов УПК Украины. Лавров рассказал, чего в Москве ждут от спецпосланников Трампа в их следующий приезд. Министр транспорта доложил президенту Путину о ходе строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Евросоюз расширил ограничительные меры в отношении России. И теперь подробнее. Вооруженные силы России в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности поразили как минимум 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, следует из данных, опубликованных Минобороны России. Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью российские войска в ответ на террористические акты ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск. В списке пораженных объектов значится 12 предприятий и заводов украинского ОПК, производящих комплектующие для ударных БПЛА и крылатых ракет, а также занимающихся их сборкой и хранением. Кроме того, удары были нанесены по 4 военным аэродромам – Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также по территориальным центрам комплектования в Киеве. Их количество не называется. Добавлю, суточные потери ВСУ составили около 1265 военных в зоне СВО. Средства ПВО России сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс», 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 украинских беспилотника. В Москве ожидают, что в ходе планирующегося визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уикофа, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, они сообщат о том, как американская сторона планирует выполнять договоренности, о которых шла речь в ходе российско-американского саммита по Украине, который прошел на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
25: Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске. Президент Путин неоднократно говорил, что он принял предложение президента Трампа. И мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, которая согласована на базе американского предложения, будет воплощаться в жизнь. Юрий Ушаков, помощник президента Путина, объявил, что мы ожидаем в обозримом будущем очередной визит господина Уиткофа и господина Кушнера. Конечно, будем рассчитывать, что они сообщат о том, как американцы планируют выполнять договоренности, основанные целиком на их предложении.
24: Сергей Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что принял предложение Дональда Трампа относительно украинского регулирования. Министр транспорта Андрей Никитин доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле о строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, а также о проработке дальнейших вариантов развития ВСМ. По словам министра, сейчас создается поезд для таких дорог.
0: Вопросов много, комплекс у вас огромный. Вот давайте с этого и начнем. ВСМ с высокоскоростной магистрали.
6: Как уважаемый, как работаете? Владимир Владимирович, спасибо за этот очень важный вопрос. У нас на всем протяжении проекта развернута на сегодняшний день работа. Поезд создается. Мы сегодня уже сварили практически первые 5 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали. Впервые в мире на профиле 980 миллиметров осуществлена сварка. 400 километров в час – это практически физика другая, поэтому там требования совершенно другого уровня к безопасности, к допускам и так далее. И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком. Что очень важно, 150 предприятий находятся в промышленной кооперации, работают над созданием поезда. И два таких ключевых элемента взаимодействия как бы, поезда и так называемое колесо рельс – это колесная пара и тяговый привод. Они российские, они изготовлены, они успешно проходят испытания и готовятся к сертификации.
24: Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд идет по существующей железной дороге около 4 часов. Совет Европейского Союза объявил о расширении ограничительных мер в отношении России. В новый санкционный пакет включены более 80 физических лиц и организаций, в том числе представители и структуры из государств, которые поддерживают сотрудничество с Россией. Об этом говорится в решении Совета ЕС, передает ТАСС. Среди новых представителей санкционного списка оказались компания «Лукойл Западная Сибирь», «Газпромнефть Шиппинг», а также президентский фонд культурных инициатив. Ограничительные меры введены в отношении генпрокурора России Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Кроме того, под санкции попали исполнительный директор госкорпорации «Ростех» и один из индустриальных директоров корпорации. В перечень также включены ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с телеканалом «RT». Ранее в Москве не раз подчеркивали, что вводимые против России санкции неэффективны и работают против тех, кто их принимает. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 19 июня. Об этом говорится на сайте регулятора. Набиуллина сделает заявление по кредитно-денежной политике. ТАСС напоминает, что Эльвира Набиуллина не участвовала в Петербургском международном экономическом форуме в связи с больничным. Она должна была выступить в первый день ПМЭФ. Глава регулятора также не присутствовал 9 июня на конференции «Российский фондовый рынок», что породило множество слухов. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
7: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Прошлый сезон Раков провел в крыльях советов на правах аренды. В 10 матчах забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. В этом году Раков не выходил на поле в официальных матчах из-за травмы. Президент Оренбурга Кирилл Волженкин сообщил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Молодой специалист на пике с философией и концепции, готовые работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции. С Александром Киржаковым и Сергеем Игнашевичем переговоров не было, в наш шорт-лист они не входили. Сборная Туниса отправила в отставку главного тренера Сабриля Муши после поражения от Швеции 1-5 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира. 54-летний специалист возглавлял сборную с января этого года. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной уволен после стартового матча на Мундиале. Хоккейный «Спартак» поздравил российских игроков «Каролины», которые в составе своей команды стали победителями Кубка Стэнли. Обладателями трофея стали три российских хоккеиста: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. С дебюта в КХЛ за «Спартак» начинался путь талантливого защитника Александра Никишина к самым большим спортивным вершинам. Также поздравляем с победой в розыгрыше Кубка Стэнли семью нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, чей старший брат Евгений стал новичком нашего клуба, говорится в сообщении «Спартака». В завершении о теннисе. На этой неделе в Берлине проходит турнир категории WTA 500. В первом раунде Екатерина Александрова прошла представительницу Австрии Потапову. Екатерина выиграла первый сет 6-1, после чего Потапова снялась с матча из-за травмы. И пока это все новости спорта.
8: Погода.
24: Во вторник, 16 июня, в Великом Новгороде ожидается 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Калининграде от 17 до 19 тепла, кратковременные дожди. Перми плюс 24, плюс 26, кратковременные дожди и гроза. В Кирове временами дожди 21-23 градуса. В Уфе плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди и гроза. В Оренбурге от 27 до 29 градусов, кратковременные дожди. В Воронеже 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, 18-20 градусов. В Москве ночью местами ливни, 11-13 градусов. Днем временами дождь с грозой, плюс 17, плюс 19. Сейчас в столице 17 градусов, ветер западный 1 метр в секунду.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Здравствуйте. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Ровно 10 дней назад в Орловской областной библиотеке имени Бунина прошел учебный показ по режиссуре и мастерству актера под названием «Рубикон». Это был дебютный показ, выход на широкую публику самой молодой Орловской театральной студии. Она называется «Гамаюн», и сегодня с нами этот вечер понедельника проведет ее основатель, лидер Влад Сотников. Встретимся после выпуска новостей.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске: при ударе по жилому дому в Орле пострадали почти 100 квартир. Орловская область получит средства на закупку систем мониторинга глюкозы. ФК «Орел» победил на выезде Строгино в матче второй лиги. Далее подробности. Губернатор Андрей Клычков заявил о повреждении почти 100 квартир и 40 машин при ударе по жилому дому в северном районе Орла. Глава региона рассказал об этом на заседании правительства области. Напомним, что снаряженный поражающими элементами дрон атаковал многоэтажку 14 июня. Погиб человек, 8 пострадали. По факту налета возбуждено уголовное дело. Андрей Клычков дал задачу оперативно отработать вопросы компенсации пострадавшим. Сейчас в пунктах временного размещения остаются люди. Орловская область получит более 30 миллионов рублей на закупку систем мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Приборами обеспечит беременных женщин и детей с сахарным диабетом первого типа. Оборудование поступит во второй половине этого года и первой половине следующего. Назначение будут оформлять врачи-эндокринологи. Наружная реклама в Орле будет преимущественно в цифровом формате. Это следует из доклада Ольги Платоновой, руководителя Департамента госимущества и земельных отношений, который она представила на заседании регионального правительства. В Орле почти в 6 раз сократили общее количество мест размещения отдельно стоящей рекламной конструкции. Приоритет отдается цифровому формату. В этом году выдано 7 разрешений на установку рекламных конструкций. У ФСБ России напоминает правила пересечения госграницы несовершеннолетними гражданами России. С 20 января несовершеннолетние граждане России не могут выезжать за границу по свидетельству о рождении. Для выезда за рубеж, в том числе для поездок в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, детям до 14 необходим загранпаспорт, напоминает пресс-служба ведомства. Для несовершеннолетних граждан старше 14 лет порядок выезда остался прежним. Они могут посещать указанные страны по паспорту гражданина России. Кроме того, выезжающие из территории России без сопровождения законных представителей должны иметь при себе, кроме паспорта, нотариально заверенное согласие на выезд от одного из законных представителей. В рамках акции «Мои безопасные каникулы» проходят полезные летние мастер-классы и уроки. На этот раз участниками акции стали летние лагеря школ номер 2 и 29 города Орла. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
2: Для ребят, посещающих летние лагеря школ номер 2 и 29 города Орла, сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области провели занятия по вопросам безопасности. Практически каждый день для юных орловцев при школьных и загородных лагерях проходят полезные мастер-классы и уроки, где дети в игровой форме запоминают важные правила безопасного поведения. А сначала с ребятами поговорили об основных причинах и последствиях пожаров, правилах пожарной безопасности дома, на улице, в учебном заведении, как себя вести, если все-таки случилась беда. Им показывали правила применения первичных средств пожаротушения, учили правильно действовать в случае пожара и традиционно детям напомнили телефоны экстренных служб 01, 101 и 112. Июнь, июль и август – это время купального сезона, поэтому особое внимание в период летних каникул уделяется мероприятиям по профилактике происшествий с участием детей на водоемах. Вместе с сотрудниками МЧС России ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде в летний период. Дети узнали, почему купание в непредусмотренных для этого местах шалости на воде представляют серьезную опасность. Их предостерегли от игр на воде и нахождения там без сопровождения взрослых. Изюминкой встреч стало знакомство со спасателями-кинологами областной поисково-спасательной службы и их четвероногими помощниками Шайкой и Греем. Это опытные служебные собаки. О специфике профессии спасателя-кинолога, о том, как находить контакт с животными, как проходят тренировки, рассказали спасатели. Дети наблюдали элементы тренировки собак, насколько слаженный спасатель и собака работают вместе. Школьники с удовольствием познакомились с четвероногими спасателями и сделали фото на память.
1: Акция «Мои безопасные каникулы» будет продолжена в течение всего летнего периода. В Кромах обновляют въездную стелу. Объект выбрали в результате проведения рейтингового общественного голосования в прошлом году. Теперь переводят в порядок территорию в районе автовокзала, где расположена въездная стела. Мастера работают с опережением графика, поэтому въездная группа может быть готова уже к началу августа. Всего в этом году в районе благоустроят две общественные территории и два двора. Последние уже готовы. По первым идет приемка. Вниманию водителей. ФКУ УПРДОР Москва-Харьков информирует. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Просим водителей. Просьба водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону 75-07-69, 75-07-69. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» победил на выезде с Строгино в матче второй лиги. Итог выездной встречи – победа со счетом 3-2. Отметим, что всю игру зелено-белые уступали в счете, но в самой концовке, благодаря пенальти, реализованному Игорем Бугаенко, набрали максимум очков в игре. Дубль на счету Даниила Арсентьева. В Орле проходит первенство области по пляжному волейболу. Борьба ведется в 5 возрастных категориях. Свои команды на областные соревнования, кроме орловских спортивных школ, представили спортивная школа «Ливен» Мценского района, поселка Верховье. Результаты соревнований в соцсетях региональной федерации волейбола. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: это, неважно, женись, разведись, отдай деньги и еще какие-либо манипуляции, это не про психологию, то есть очень важно, да. Дальше действительно есть целая категория, которые не профессиональный коучинг, и фактически они, это направление, ну, скажем так, даже стало нарицательным, которые думают, что можно просто задавать вопросик, и человек сам к этому придет. Но хорошо, если действительно грамотно задают вопросы, к сожалению, таким образом они могут тоже человека привести не туда.
1: Вот, я как раз и хотела спросить, я прошу прощения, да, хотела спросить, просто времени немного, а насколько вредно оказаться случайно вот у такого психолога, там, самоучка, или психолог, закончившего двухмесячные курсы, насколько это опасно?
0: К сожалению, это действительно очень вредно. И даже на моей практике огромное количество ситуаций, когда приходилось вытаскивать людей после других психологов. Поэтому первое, что мы оцениваем, это действительно свое состояние после сеанса. Это не про то, что меня похвалили, одобрили все мои стратегии или навязали. Это действительно есть внутреннее состояние такого внутреннего поиска. Иногда да, это прохождение через определенные трудности, но человек понимает, он движется к этой трансформации и получает результаты, действительно изменения в реальной жизни, а не просто, ну, заученные стандартные слова, которые действительно сейчас чуть ли не из ИИ эти недоученные психологи берут.
1: Поняли. Вот. Спасибо. Спасибо вам спасибо большое. Вам. Доктор психологии, преподаватель МГИМО Виктория Шиманская была с нами на связи.
2: Наше время.
3: Переходим к следующей теме. В Москве закончился форум «Путешествуй». Как мы можем догадаться из названия, форум был посвящен путешествиям.
1: Как это ни странно.
3: Как ни странно, да. Значит, очень много интересного прозвучало. Ну, понятное дело, собирались эксперты отрасли, обсуждали новое, старое, проблемы, идеи. Что, вот лично мой взгляд, например, зацепило, это, например, промышленный туризм и его развитие. Возможно, мы в ближайшем будущем об этом поговорим. Или вот, например, информация о том, что на самом деле многие семьи не могут подобрать подходящий вариант отдыха, 60% таких, кстати, говорят, из-за вопросов стоимости, логистики или безопасности. Ну, то есть вот семья хочет поехать куда-то вся вместе, но не могут. Потому что либо логистика, либо тут безопасности вопросы не решены, да, там, например, нужно разделить на два номера, там, детей отделить, родителей, безопасность разная бывает. Ну, или стоимость, понятное дело, здесь все. В общем, в целом поговорим о форуме, и в частности поговорим о том, куда семьей поехать, с вице-президентом по коммерции и маркетингу «Космос Хотель Групп», эксперт Российского союза туриндустрии Елена Махро. С нами на связи. Елена, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Елена. Какие впечатления? Были вы, кстати, на форуме? А то я уже сразу про впечатления от этого форума. Тогда какие у вас от него впечатления?
4: Ну, вы знаете, мы на форуме ежегодно и видим, как он развивается, растет, меняется. Растет география форума. В этом году у нас в гостях было больше, я имею в виду нас в стране в нашей, да, на форуме было больше 50 разных стран, гостей из разных стран. И, соответственно, большое количество участников, много разных интересных секций, достаточно полезных для индустрии гостеприимства, туризма.
3: Какая самая интересная секция, Елена, вам понравилась?
4: Слушайте, ну, пленарка мне очень понравилась, достаточно глубинные и важные вопросы поднимались, и развитие туризма, и будущих треков, и цифровизации, и много всего другого обсуждалось.
1: А вот эту вот проблему как раз обсуждали, может быть, как-то была какая-то подтема,
3: туризм, да.
1: Подтема сформулирована, как отдохнуть всей семьей и не разориться.
4: Вы знаете, да, вот у нас на сессии как раз мы обсуждали тему развития семейного туризма, и мы как Космосгрупп как бы с 25-го года достаточно держим на контроле как бы именно привлечение семей с детьми к нам в отели и как бы выпускаем на рынок различные специальные предложения, которые позволят отдыхать всей семьей большее количество дней в наших отелях. То есть у нас сейчас, например, акция 2 года уже действует.
1: Нет, давайте мы все-таки
4: детей.
1: Про вашу компанию не будем разговаривать, да? Давайте мы поговорим в целом про именно вот ситуацию на рынке. Понятно, что все дорожает, это понятно, но то, как дорожают туры, как дорожают отели, как дорожают билеты, поездки и вообще как дорожает отдых, ну, мне кажется, что по сравнению с другими отраслями экономики тут просто рекорды.
4: Ну, знаете, я здесь не соглашусь с вами. На самом деле рост год к году достаточно такой комфортный. Он в пределах инфляции, где-то в среднем там около

0: 7-8%, то, что мы видим на рынке. И, конечно, семейный туризм – драйвер роста рынка и достаточно активно влияет на развитие внутреннего туризма. Из того, что мы видим, как компания большая именно по трендам, конечно, семьи с детьми в первую очередь выбирают, ну, например, автомобильные путешествия по стране, из крупных городов выезжают, смотрят как бы те города, которые находятся там, ну, рядом с Санкт-Петербургом, там едут в Карелию, едут в Ленинградскую область, из Москвы едут во Владимирскую, Ярославскую, в Тульскую. Вот. И количество бронирования таким образом семья может себе позволить за лето поехать в несколько городов там на 2-4 ночи для того, чтобы посмотреть страну, показать детям, собственно, красивые, привлекательные природные локации или исторические локации. Угу. Вот, этот тренд мы четко видим, да.
1: А в туриндустрии, представители туриндустрии понимают, что цены очень высокие и что это очень мало кому по карману, в принципе?
0: Ну, вы знаете, наверное, нужно, что с чем мы сравниваем. То есть есть дорогие пятизвездочные
1: отели. Стоимость поездки с зарплатой мы сравниваем.
0: Зарплаты. Да. Понятно. Вы знаете, я думаю, что среднестатистическая семья сейчас на вот такой уикенд рядом с Москвой или Санкт-Петербургом с двумя детками в среднем потратит, ну, наверное, где-то в пределах, там, может быть, от 30, там, 30-35, может быть, 40
1: тысяч. Это уикенд, то есть 2 дня?
0: Да, это, ну, это 3 дня. 3 дня, да, 2 ночи. Да, то есть мы говорим о том, что это с питанием, с проездом и с проживанием в комфортабельном отеле. Ну, как бы в среднем, да, такие цены. Плюс добавляются, конечно, билеты в музеи, дополнительные развлечения для детей.
1: Ну, ну да. Так. А, хорошо. Такой еще вопрос. Достаточно остро стоял этот вопрос еще 2 года назад. Вот я помню, в одном из эфиров мы это обсуждали. И тогда говорилось, что да, туриндустрия это все понимает. И, значит, всячески стремится дисбаланс убрать. Очень мало средней ценовой и низкой ценовой категории отелей хорошего качества у нас. Вот эта ситуация начала выправляться как-то?
0: Вы знаете, конечно, там благодаря поддержке государства последние годы ситуация меняется, и строится и много апартаментов, где достаточно комфортно размещаться как бы семье с детками. Также строятся отели 3 звезды и 2 звезды разного уровня отелей, которые позволяют комфортно путешествовать. Ситуация меняется. Просто стройка – это не такой быстрый процесс, поэтому нужно время
2: это
0: на радикальные изменения.
2: Да. Скажите, пожалуйста, а что касается, вот, может быть, каких-то новинок, которые на форуме прозвучали? Ну, вот я тут упомянул то, что меня лично, да, заинтересовало, это промышленный туризм. А что-то еще вот такого прям, чтобы зацепило искушенного путешественника, было?
0: Вы знаете, я скажу то, что мне как бы запомнилось, как человеку, который достаточно давно работает в гостеприимстве. Например, изменение тренда к впечатлениям, да, то есть тренд к впечатлениям, который был уже последние несколько лет, он меняется на тренд, грубо говоря, тренд пользы в путешествиях. То есть мы сейчас выбираем уже не просто чем-то восхититься, а именно непосредственно там поправить здоровье, отдохнуть, выспаться, правильное питание. Ну, то есть как бы сейчас люди начинают уже более плотно наблюдать за собой именно в комфортном путешествии с плюсами для своего здоровья, для своего ментального такого состояния, ради которого они едут на отдых. Mm-hmm. Поэтому,
1: то
0: да,
1: есть
0: это
1: в моду
0: вот
1: возвращается тюлений отдых.
0: Ну, не только тюлени, можно же и там 10 километров пройти по лесу и получить определенный заряд энергии, перезагрузиться.
2: В общем, главная польза. Лен, спасибо вам большое. Елена Махрова, вице-президент по коммерции и маркетингу, эксперт Российского союза туриндустрии была с нами.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Наше время.
2: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. Перед тем, как мы к спорту нашему перейдем, зачитаю комментарий, который от Натальи пришел. Обсуждали мы тему про психологов, про профессиональных и непрофессиональных. Вот Наталья пишет. «Знаю одну такую женщину, которая ушла из семьи, оставила двух детей, о которых заботится муж. Стала жить самостоятельно и работать психотерапевтом, не имея никакого образования. Не то, что высшего, просто никакого образования. И у нее масса клиентов за деньги, одиноких женщин, которым она промывает мозги. Удивляюсь, за что люди платят деньги таким шарлатанам».
1: Вот так.
2: Ну, вот как раз про таких шарлатанов мы, в частности, и поговорили. Если интересно, может быть, вы пропустили, то добро пожаловать в наше приложение. Радио России в Рустору Google Play абсолютно бесплатно скачивается и слушается наш эфир, в том числе про профессиональных и непрофессиональных психологов. Но теперь к спорту.
1: Андрей Кудряшов у нас в студии. Привет, Андрей.
7: Здрасте.
2: Про чемпионат мира мы сегодня собираемся поговорить.
7: По футболу, да. Да,
2: да, по футболу.
1: По футболу, уточнил. Вроде как другого нет.
7: США, Канада, Мексика. Ну, спрашивайте, могу много чего рассказать.
1: Почему США, Канада, Мексика? Подожди, из Европы там же летели.
7: В трех странах проходит чемпионат.
1: В этом смысле нет. Господи, я просто вспомнил сразу, как это мы обидим наших несчастных норвежцев. Они там целую фотографию организовали с этими щитами круглыми, свои викинги такие.
7: Да. Нет, ну, болельщики, конечно, всех сборных оттягиваются по полной программе и праздник. Ну, те, кто застал или кто посещал города в России во время чемпионата мира 2018 года, примерно все то же самое. То есть праздник там вообще круглосуточный и с большим удовольствием, что называется.
1: И со всеми вытекающими.
7: Да. Таких историй там, конечно, вагон. Но понятно, что перед началом чемпионата мира все, естественно, говорили о политике, потому что сейчас американцы, я имею в виду США, исповедуют такую крайне жесткую визовую политику, и туда попасть, даже несмотря на визу, то, что у тебя одобрено, то, что у тебя аккредитация FIFA есть, да, чемпионат мира, такая история. То есть, наверное, все видели кадры, когда прилетала, по-моему, сборная Сенегала, что ли, да, и они вышли из самолета на летное поле, там расставили стулья, там стулья поставили, посадили каждого, их таможенники американские, в общем, обыскивали. Это, конечно, все в шоке были полном, и, конечно, те болельщики, которые сейчас приезжают в Штаты, они рассказывают совершенно другие истории. Ну, понятно, что наиболее серьезные проблемы у сборных Ирана и Ирака, обе команды участвуют, да, соответственно. Иранцы, по-моему, вообще уехали в Канаду, у них база была в США, потому что они играют в группе, проводят свои матчи, но из-за понятных событий они уехали в Канаду, и там базируются, или даже в Мексику, по-моему. Ну, что-то, короче, они вынуждены...
2: Вариантов немного.
7: Да, вариантов там совсем было мало, да, они уехали, они будут мотаться между Мексикой и США.
2: Кстати, по поводу Ирана, вот и про жесткие правила визовые американские, увидел, что не пустили их СММщика. Это человек, который
7: занимается... Там не только СММщика, да. Нет, ну,
2: размещением фотографии
7: ведет аккаунта, да, соцсетей. Там не пустили главу футбольной федерации, еще какого-то одного чиновника, не пустили СММщика, завернули какого-то... А, нет, допрашивали форварда сборной Ирака 7 часов, по-моему, пустили в итоге в страну. И не повезло, конечно, сомалийскому судье, но это известный скандал, Омар Артан, который был признан лучшим арбитром Африки, но поскольку он неудачно для американцев родился в стране Сомали, а для Сомали там они просто визы вообще, в принципе, по-моему, не выдают. Несмотря на наличие официальной визы, как я говорил, дипломатического паспорта, аккредитации FIFA, его 11 часов досматривали, опрашивали в аэропорту Майами, после чего аннулировали визу, пограничники сказали «до свидания», вы депортированы из страны. ФИФА вчера, по-моему, сообщила, что заплатит абсолютно весь гонорар, он станет, по-моему, вообще, в принципе, первым арбитром, первым судьей, который получит полный гонорар, не проведя ни одного матча на чемпионате мира, и в качестве такой, ну, конфетки, да, в качестве такого подсластили, что называется, пилюлю, он проведет в качестве главного арбитра матч за Суперкубок Европы между Пари Сен-Жермен и Астон Виллой, по-моему, будут играть. Ну, то есть скандалов, на самом деле, очень и очень много. Последний скандал был, по-моему, вчера, сегодня ночью, ну, прошедшей ночью, я имею в виду. ВАР-судья, ну, любая трансляция сейчас матча чемпионата мира начинается с представления сборных, представляют судьи, которые сидят на ВАР-экране, это видеоарбитр, да, видеоассистент, арбитр подсказывают. И так вот, во время официальной трансляции матча Германии и Кюрасао показали австралийского видеоарбитра Шона Эванса, который на камеру во время, да, прямой трансляции продемонстрировал такой жест «Окей». Ну, перевернутый, да. Никто не знает, что это сделано. Есть вариант, что это такая история ультраправая, да, которая категорически запрещена, и сейчас поднесется скандал. Второй вариант есть, что это какая-то игра там в соцсетях или в какая-то компьютерная детская игра, надо показать знак, чтобы на тебя там обратил внимание там человек, который тоже с тобой играет. Ну, в общем, не получилось, да, неважно, что было, разразился скандал, и сейчас ФИФА на самом деле...
2: Тут надо просто понимать, что это за жест, он нам всем известен.
7: Да-да-да.
2: В соцсетях наших мы его отправляем. Вот есть большой поднятый палец, а есть как бы кружочек, который мы делаем указательным и большим пальцем. Вот он такой показал, только перевернул его, потому что рука была опущена.
7: Да. Что это значит, уже не важно, но, скорее всего, он, конечно, дисквал получит, и ФИФА даже не будет.
1: А потому что не надо никаких жестов.
7: Разбираться. Ну, кто-то хочет. Нет, сейчас я просто смотрел, вот сейчас играет Испания Кабо-Верде, я специально смотрел трансляцию, представляли вот этих видеоарбитров, они вот смотрят четко в экран, все им дано, только если вы, короче, шевельнетесь, вас сразу просто депортируют сразу.
1: Не сразу, окажется, что у какой-то там...
7: Никто не будет...
1: Да, у какой-то группы людей на нашей планете этот жест что-то такое означает.
7: Неважно, человек как бы, ну, он австралиец, ему можно, но теперь уже не можно. Ну, не суть. Ну, и, конечно, все в шоке от цен, потому что я сегодня смотрел интервью с шотландскими болельщиками, которые прирулили в Бостон, и поздравляем всех шотландцев, которые выиграли, по-моему, первый раз одержали победу на чемпионатах мира там за огромное количество лет. Так вот, на улицах Бостона праздновали шотландцев, и сколько денег потратили, чтобы вот сюда приехать. Ну, там, там начинается история от 5000 долларов. То есть 700 долларов на самолет, это была самая вообще минимальная цена, которая просто перелет. Там билеты 4, там еще что-то 5, там отели, естественно, там по космическим ценам. Ну и болельщики, на самом деле, абсолютно все в ярости. И вот такая вот история, что FIFA ввела такую услугу, супер шатаут называется. За 79 долларов фанат может вывести свое имя на табло стадиона строго до матча. То есть во время игры запрещено. То есть ты платишь 80 долларов там за час до матча, да, там. Вася Пупкин там приехал, там, я не знаю, в Нью-Йорк, там сфотографировал, уже в социальной сети, там FIFA заработал денег. Ну, не суть.
2: 80 долларов это 8 тысяч на наши.
7: Меньше сейчас, в разы, там, 1006, наверное. И FIFA поспал под расследование прокуратуры Нью-Йорка и Нью-Джерси из-за искусственного завышения цен на билеты на матч, потому что некоторые категории доходят до оценки 11 тысяч рублей, это, конечно, 11 тысяч долларов, простите,
2: я всегда выдаю
7: желаемое задесительно. Ну, ладно, у нас есть наши коллеги, которые находятся в Штатах. Григорий Теллингатор, журналист Чемпион.ком и автор телеграм-канала Уан Писака. Собственно, нам вот на пару минут рассказал, какое у него впечатление от организации чемпионата мира.
8: Привет, я уже 6-й день на чемпионате мира, 3 дня провел в Мексике на открытии и сейчас в Хьюстоне. На самом деле, по организации ощущения очень противоречивые в том плане, что в Мексике невероятная атмосфера, единение вокруг футбола, но с организацией, конечно, бардак до многих вещей, особенно в плане логистики. что люди не понимали, как идти на стадион, куда можно, куда нельзя. Меня как журналиста не пускали, куда мне можно, и наоборот, пускали, куда нельзя, например, там, ВИПы. И там, в метро тоже там смотришь на меня. О, это иностранец, нет мелких денег. Ну, проходи в метро бесплатно. То есть более дружелюбная, менее организованная атмосфера. Сейчас в Хьюстоне, ну, я не могу судить по другим городам, потому что я пока был только в Хьюстоне, на матче Курасау. Хотя, кстати, Курасау, фанаты существуют. Это отдельное впечатление. И их много, прикиньте, там 10 человек было на стадионе против Германии. Я думал, вообще будет 1,5 человека. Их было прям реально много. Ну, по меркам Кюрасао, да, страна 160 тысяч. Из них там примерно 6% населения были на стадионе на матче против Германии. В общем, здесь наоборот, в США, как будто, по крайней мере, в Хьюстоне, атмосферы чемпионата мира нету. Какие-то уличные протесты темнокожих подростков, какие-то высотки, там бездомные. Ну, город живет своей, абсолютно своей жизнью. Чемпионат мира сюда так аккуратненько заглянул. Вот, но в плане организации здесь все достаточно четко, все организовано. Вот прям должен был уйти там шаттл в 10:20, он ровно в 10:20 ушел. То есть пока ощущение, ну, в принципе, проблемы с организацией, конечно, везде есть, да, то есть на самом деле то, как и даже здесь приходилось там где-то оббегать весь стадион, и там где-то моего коллегу там в Нью-Йорке автобус тоже не понимал, куда как везти, то есть они есть, но на самом деле нужно понимать, что примерно каждый чемпионат мира — это проблема с организацией, поскольку, ну, очень масштабное событие. Вот, а в целом пока нареканий нет, у нас пока даже ни один матч не отменили из-за грозы. Ну, правда, вот мой матч, на котором я был в США, и не могли отменить, потому что там крыша закрывается, я так понимаю, в таких случаях не отменяют. А так, пока Хьюстон, полет нормальный.
7: Ну, слава богу, да. Что говорится, ну, на самом деле, самое, конечно, главное приобретение, во всяком случае, первых дней чемпионата мира, это, безусловно, болельщики, особенно европейцы, потому что жгут ребята по полной программе. И скандалы, связанные с есть болельщиками, бразильцы, это, конечно, не европейцы, они играли в Нью-Йорке и на Таймс-сквер, конечно, развлекали с полицией. Ну, особо, конечно, отличились шотландцы, которые приземлились в Бостоне, их в аэропорту встречало огромное количество камер, новостных телеканалов, и они спрашивали, говорят, ну, собственно, ну чё, как вы там? Mm-hmm. А у них главная проблема, у шотландцев, была в том, что во время трансатлантического перелета у них в самолете закончилось пиво, да, 18+, если кто не знает, да, это просто катастрофа. Капитан корабля объявил, капитан самолета сказал, что, ребята, ну, мы, этот напиток, к сожалению, у нас закончился, мы переходим на другой напиток. Mm-hmm. Ну, и так далее, и тому подобное, и позавчера, из-за разницы во времени запутался. Они в Бостоне, шотландцы, я имею в виду, устроили такой марш. Они все в килтах ходят по Бостону, в юбках своих национальных. И они устроили вот такое шествие с волынками. Там человек 200 построилось, и они пошли через весь Бостон. Там народ просто в шоке. Это вообще... Это что это такое? Нет, ну, с хорошей точки зрения. То есть это такое шоу, которое там увидеть можно только раз в жизни.
1: А викинги-то?
7: Норвегии пока еще не играли, но по соцсетям расходится такая вот история, что они целый сектор норвежских фанатов футбольных показывают. Там, значит, приносят такие два больших барабана, значит, заводящие, берут, значит, ударные палочки и делают, значит, раз, два, они говорят «у», и делают вот такое движение, как будто они...
1: Грибут.
7: Они все это делают одновременно, и когда это делают одновременно тысячи человек, это, конечно, производит фантастическое. Они на протяжении вот 3 минут это делают там, и они всем сектором поплыли. Это очень круто. Если будут играть в Норвегии, посмотрите, такая история очень, очень популярная, очень известная. В Мексике был скандал, потому что там местный болельщик уволился с работы, ну или его уволили, не суть, потому что публично пришлось ему потом извиняться. Во время матча Южной Кореи против Чехии он влез в кадр к известному корейскому стримеру и показал на камеру российский жест с узкими глазами. Интернет-сообщество вычислило его тут же мгновенно, буквально там 2 часа потребовалось, накатали целую петицию, и чувак просто уволился, ну или его уволили. Ну, японцы, понятно, это еще по чемпионату мира в России, все помнят, они занимаются абсолютно тем же, значит, все приходят, значит, во-первых, футболисты сборной Японии убирают за собой раздевалку, а болельщики сборной убирают за собой трибуну.
1: И вот новость буквально последних минут. ФИФА снимает ограничения для России. Российскую сборную допустят к новому турниру ФИФА среди футболистов до 15 лет.
7: Да, сегодня была такая новость. Поздравляем. Да, в США, кстати, будет этот турнир. Вот такие вот истории.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Андрей. Было очень интересно. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: В эфире программа «Люди и песни».
5: Это же вам не лезгинка, а твист. Показываю все сначала. Носком правой ноги вы давите окурок. Вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Второй окурок. Второй окурок. Вы давите носком левой ноги. А теперь оба окурка вы давите вместе. Оп-оп-оп-оп.
6: Столь остроумная инструкция по обучению твисту была придумана отнюдь не героем Евгения Моргунова бывалым. За 6 лет до выхода на экраны «Кавказской пленницы» буквально эти же слова произнес американский музыкант Чаби Чекер. Несмотря на то, что его считают изобретателем этого танца, не он является автором песни «Твист». Этот хит, а в переводе его название означает, как известно, «вертеться-крутиться», сочинил американский певец и композитор Хэнк Баллард. Чабби чуть изменил ритм, аранжировку и, самое главное, придумал забавные и очень простые движения, которыми сопровождал исполнение песни. Так в 1960 году и появился на свет твист. Особенно этот танец полюбили девушки. Теперь не надо было ждать чьего-либо приглашения, если хочется потанцевать, ведь партнеры в твисте совсем не обязательны.

Люди и песни. В начале 60-х годов мир охватила лихорадка под названием «Твист». Его отплясывали в Виндзорском дворце, в Голливуде и даже в Белом доме, поскольку среди поклонниц этого танца была первая леди Жаклин Кеннеди. В начале 60-х годов «Твист» добрался и до Советского Союза, где с ним начал непримиримую борьбу сам Никита Сергеевич Хрущев. Он назвал этот танец неприличным и упадническим и потребовал запретить, но тщетно. Чтобы закрепить успех песни «Твист», Чаби Чекер попросил своих приятелей-музыкантов Кэла Манна и Дэйва Аппеля сочинить еще что-нибудь в этом роде. Так и появилась песенка «Let's Twist Again», которая также в скором времени превратилась во всемирный шлягер. Так Чаби Чекер, родившийся в негритянском гетто Филадельфии, мигом превратился в миллионера. Он рекламировал с помощью «Твиста» что попало, от одежды до пирожных, которые предлагалось повертеть в руках, прежде чем съесть, и даже открыл ресторан, который, естественно, назывался «The Twist».

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Центробанк отчитался, что банки отразили почти 17 миллионов мошеннических операций и предотвратили хищение почти 2 триллионов рублей. Это за первый квартал этого года. А вот похитили за это время больше 7 миллиардов рублей. Хотя это на 10% меньше, чем в последнем квартале прошлого года. ЦБ за это же время инициировал блокировку 10 тысяч мошеннических сайтов и страниц в соцсетях и 8 тысяч номеров, которые использовали мошенники. Однако положительная статистика, как правило, мало радует тех, кто оказался обманут. Так что защита своих денег – это дело каждого, не пренебрегайте ей. Наталья Касперская дала несколько советов, чтобы быстро определить телефонного мошенника, имитирующего вашего родственника, якобы попавшего в сложную ситуацию, нужно задать ему вопрос, ответ на который может знать только ваш близкий. Близкий человек и вы. По ее словам, чем меньше о ваших перемещениях и об имуществе знает интернет и соцсети, тем сложнее аферистам готовить свои атаки на вас. Чем меньше вы выкладываете свои фотографии, хвастаетесь своим уровнем достатка, тем лучше. Люди любят фотографироваться на фоне автомобиля, а потом им звонят и разводят на деньги, потому что думают, что они богаты. Меньше информации, меньше риска, уверяет Касперская. Также, по мнению Касперской, даже если вы поняли, что вам звонят мошенники, не стоит пытаться вывести их на чистую воду. Лучше сразу прервать разговор. А проект «Перезвони сам» подготовил инструкции для детей по защите от мошенников. Важно говорить с ребенком о возможных опасностях, чтобы он был готов к ним и всегда мог посоветоваться с родителями. Одна из самых опасных схем, направленных на подростков, когда звонят или пишут и утверждают, что его родителям грозит опасность или их банковские счета взломаны. Так злоумышленники вынуждают получить доступ к устройствам родителей, чтобы перевести деньги на так называемый безопасный счет. Еще одна уловка – фальшивые розыгрыши в играх или у блогеров. Ребенка убеждают, что он выиграл приз. Но для его получения нужно перейти по ссылке, ввести данные карты или перевести небольшую сумму якобы за доставку. Киберпреступники также распространяют вредоносные ссылки и приложения, а ребенку предлагают скачать их как интересную игру или как полезную утилиту, которая на самом деле оказывается программой для удаленного доступа. Но самое опасное дроперство – это когда подростка вовлекает в легализацию украденных денег. Ему предлагают легкий заработок. Достаточно предоставить доступ к своей карте, принять перевод, обналичить деньги в банкомате или переслать их на другой счет. Предложения о такой подработке можно встретить в мессенджерах, игровых чатах, получить от знакомых, одноклассников. Подростков часто убеждают, что это абсолютно легально и безопасно, хотя на самом деле они становятся соучастниками преступления по отмыванию денег. Дети боятся признаться родителям в ошибке. Этим и пользуются аферисты. Важно объяснить ребенку, никогда не выполняя требования посторонних, даже если угрожают или давят. Не вступать в контакт с теми, кто предлагает деньги за выполнение поручения, а при любых угрозах или попытках шантажа сразу обращаться к родителям или в полицию.
0: Музыка большой страны. Валерий Сюткин. Москва, Нева.
2: Много лет назад Максим Леонидов предложил мне поучаствовать в его юбилейной программе. И это участие он видит следующим образом. Вывожу я тебя на сцену, Валера, говорит Максим Леонидов. И говорю, что между москвичами и ленинградцами есть некоторое недопонимание. Это полная ерунда. Вот мой друг из Москвы Валерий Сюткин, интеллигентный человек. Я, кстати, вспомнил, как мы познакомились, Валер. Я как раз переехал с Проськи на Ваську, а ты, Валера, начинаешь переводить залу все это на московский язык. Он переехал с проспекта Просвещения на Васильевский остров. Вышел из парадного, вышел из подъезда, споткнулся о поребрик, споткнулся о бордюр. Мы обнимаемся и исполняем какую-нибудь песню. А какую песню, мы пока не решили. Накидали на листочки вот эти московско-питерские разнопрочтения. Эркер «Фонарь», поребрик «Бордюр». Кажется, что получилось талантливо. Очень точно, с красивостями, с мариинской арфой, с Малевичем. У твоей

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
1: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: МЧС информирует.
4: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, в оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска высокоточным оружием большой дальности поразили 16 объектов ОПК Украины и Криворожскую ТЭС. Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Никитиным основные транспортные проекты. Подготовка к будущим выборам в России идет с учетом всех самых современных технологий, заявила глава ЦИК Памфилова. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков. И теперь подробнее. Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщает Минобороны, это сделано в ответ на террористические атаки киевского режима. В итоге поражены цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Подробнее Борис Билин.
7: В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками поражен киевский завод «Радар». Там делают комплектующие для тяжелых БПЛА и выпускают радиолокационные системы военного назначения. Кроме этого, удар нанесен по производству беспилотников большой дальности на территории киностудии «Довженко» и по площадке украинской компании «Беспилотные технологии». Там собирают беспилотники из иностранных комплектующих. Другая пораженная цель – завод «Маяк». На этом предприятии делают стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Еще один удар был нанесен по киевскому заводу «Буревестник». Его тоже приспособили под сборку БПЛА большой дальности. Как сообщает Минобороны, среди пораженных целей – производство боеприпасов для беспилотников компании «Укрармотех», киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод гражданской авиации. Там тоже собирают различные системы для дальних БПЛА. Поражен и киевский инновационный терминал «Новая почта», где хранилась продукция двойного назначения. Удар нанесен по Днепровскому заводу электромеханического оборудования и промпредприятиям в Харькове, на которых собирались беспилотники и ракеты. Кроме того, поражены военные аэродромы в Умане, Черкассах и в Красной Слободке, а также ТЦК в Киеве. По данным российских военных, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В Минобороны отмечают, что вооруженные силы России не наносят удары по объектам гражданской гражданской инфраструктуры. По подтвержденной информации, здания в Киево-Печерской лавре были поражены ракетой американского зенитного комплекса «Патриот». Цитирую: «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Конец цитаты. Также сообщается, что подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Артема в ДНР. В Константиновке наши военные ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части города. За сутки противника выбили из сотни зданий. Борис Бейлин, Вести ФМ.
6: Владимир Путин обсудил на встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным основные транспортные проекты. Президент затронул тему развития сети высокоскоростных магистралей. Глава государства уточнил, что неоднократно обсуждал с Александром Лукашенко возможность создания магистрали Москва-Минск. Министр транспорта предложил следующими строить ВСМ в Казань и Минск.
8: Если говорить о российских дорогах, то самый такой эффективный маршрут – это участок Москва-Нижний Новгород и далее до Казани. То есть он дает максимальный экономический прирост и экономический смысл. Второй по интересу проект – это международный проект Москва-Минск. Ну и далее уже, соответственно, все остальные проекты идут. Поэтому, с вашего разрешения, разрешите приступить к предварительной проработке этих проектов, соответствующей просьбе направления. И нам хорошо бы в 2028-2029 году уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше.
9: Что касается Москва-Минск, мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали. Президент Беларуси поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет.
6: Также министр рассказал о работе над ВСМ, которая свяжет Москву и Петербург. По его словам, уже почти сварены первые 5 вагонов. Специалисты возводят эстакады и переходы через действующие инфраструктурные объекты. Подготовка к будущим выборам в России идет с учетом всех самых современных технологий. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на совещании с представителями Совета Федерации. По ее словам, ЦИК использует новые цифровые технологии в интересах избирателей.
10: Есть программа цифровизации. Президент сейчас программа применения искусственного интеллекта. Мы все должны учитывать, где какие тенденции, будут ли введены электронные паспорта. И вот сейчас эта интенсивная работа идет, чтобы мы предложили, и я уверена, я знаю, что и президент это поддержит, и правительство поддержит, чтобы мы могли действительно оснастить все участки новыми системами, которые будут работать эффективно и на перспективу.
6: Элла Памфилова подчеркнула, что в нынешних условиях избирательная система должна сохранять максимальную открытость и прозрачность, одновременно обеспечивая безопасность. По ее словам, уже несколько избирательных кампаний прошли в условиях специальной военной операции, и система показала устойчивость даже при кибератаках, внешних вызовах и угрозах. Напомню, единый день голосования пройдет в сентябре. Кроме выборов в Госдуму 9-го созыва, состоится более 2200 избирательных кампаний. Голосование продлится 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода в столичном регионе больше будет напоминать сентябрьскую, а пики ненастья ожидаются в основном в вечерние и ночные часы.
11: Дожди в столице будут без остановки лить на протяжении ближайших 24 часов. Пик ненастья придется на вечерние и особенно ночные часы. Суммарно за сутки на Москву может вылиться до 45 миллиметров осадков или около половины месячной нормы, что будет похоже на сентябрь. Практически всю неделю погода будет прохладная и довольно ненастная. В Центральной России вплоть до субботы по ночам температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до 13, а в дневные часы всего от плюс 15 до 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Ну и с наступлением выходных столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту. К воскресенью ждем возвращения лета. Ночью плюс 10-15. А днем плюс 22-25.
12: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации. Напомню, ранее источник Матч-ТВ информировал о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Теперь отправляемся на чемпионат мира по футболу. В сегодняшнем первом матче понедельника грянула сенсация. Сборная Испании не смогла обыграть команду Кабо-Верде в рамках группы H. Ничья 0-0. Тем временем сборная Туниса отправила в отставку главного тренера Сабри Ламуши после поражения от Швеции 1-5 в матче первого тура группового этапа. 54-летний специалист возглавил сборную в январе, и это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной был уволен после стартового матча на Мундиале. Хоккейный «Спартак» поздравил российских хоккеистов «Каролины», которые в составе своей команды стали победителями Кубка Стэнли. Обладателями трофея стали трое российских игроков – Кочетков, Никишин и Свечников. С дебюта в КХЛ за «Спартак» начинался путь талантливого защитника Александра Никишина к самым большим спортивным вершинам. Также поздравляем с победой в розыгрыше Кубка Стэнли семью нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, чей старший брат Евгений стал новичком нашего клуба, говорится в сообщении «Спартака». Теннис. Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира WTA 500 в Берлине. Александрова выиграла первый сет у представительницы Австрии Потаповой, когда последняя снялась с матча из-за травмы. Далее Екатерина сыграет с первой ракеткой мира Ариной Сабаленко. Диана Шнайдер, девятая сейная, вела в решающем сете 3-0 против Николы Бартуньковой, но уступила 6 геймов к ряду, а с ними и матч 2-6, 7-6, 3-6. И пока это все новости спорта.
13: Во вторник, 16 июня, в Мурманске ожидается 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Архангельске 24-26 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Петрозаводске плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди. В Вологде также временами дожди от 19 до 21 градуса. В Сыктывкаре 22-24, кратковременные дожди. В Великом Новгороде 18-20 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, 18-20 градусов. В Москве ночью местами ливни, 11-13 градусов. Днем временами дождь с грозой, температура 17-19. Сейчас в столице плюс 15 градусов.
0: Радио России. Музыка.

0: Другая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Диана Гурцкая, приветствую вас из студии Радио России. В эфире «Дорогая передача». И сегодня наш гость – замечательный, удивительный, невероятный народный артист России Олег Погудин. Олег, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Диана! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рад быть с вами.
1: Я тоже очень рада. Мы в 2019 году уже беседовали, встречались. Но и рада, что у меня есть возможность вновь встретиться с вами, побеседовать. Я думаю, что за, скажем так, эти годы многое изменилось. В принципе, многое случилось, поэтому у нас есть о чем поговорить. Конечно, мы сегодня будем говорить о творчестве, о музыке, о жизни, но при этом, в общем-то, будут и песни. Но прежде давайте мы послушаем короткое-короткое досье, которое напомнит о главных страницах в жизни певца.
0: Сегодня в главной роли.
3: Народный артист России, певец Олег Погудин родился в декабре 1968 года в Ленинграде в семье ученых. Музыкой увлекался с детства. Окончил музыкальную школу по классу хоровое дирижирование. Был солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения. Окончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии с красным дипломом. В начале 90-х становится актером Петербургского театра имени Горького. В это же время выпускает дебютный альбом «Звезда любви». По приглашению шведского культурного центра Олег Погудин провел несколько концертных туров по Швеции, исполняя русские романсы и народные песни, после чего с большим успехом гастролировал по России и за рубежом. Олега Погудина называют «серебряный голос России». В его репертуаре более 500 произведений разных жанров. Русский городской и классический романс, эстрадная песня, арии из мюзиклов и оперетт, народные и военные песни, песни Вертинского и Акуджавы.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Ваш песенный репертуар насчитывает более 500 песен и романсов. Но вам необходимо выбрать одно музыкальное произведение, с которого мы и начнем нашу сегодняшнюю программу. Какая это будет песня?
2: Давайте послушаем чудесный романс Петра Ильича Чайковского «Средь шумного бала».

0: Я напоминаю, вместе с нами сегодня замечательный исполнитель, народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали романс в его исполнении Петра Ильича Чайковского «Средь шумного бала». Скажите, пожалуйста, что вас побудило создать вот эту программу посвящения греческой музыке? Что такое «Мелодия рассвета»? Очень красивое название.
1: Мы на самом деле в нашей работе, мы, в общем-то, творцы образов. И эти образы, мы этими образами делимся с теми людьми, которые хотят с нами их разделить. У нас у каждого есть какие-то свои представления о самом главном, о самом дорогом. И рассвет, конечно, в жизни каждого человека, как правило, как образ, соединяется с чем-то счастливым, с началом чего-то прекрасного, с возрождением. Вот все это можно, то, что я сейчас говорю, адресовать к тем песням, которые я выбрал для этого спектакля. «Мелодия рассвета» — это фактически перевод названия песни «То минор этис авгис», одной из самых популярных песен греческих городских песен. В том числе именно вот названием этой песни был назван сериал на греческом телевидении, который шел несколько лет. Вот, но я только к тому, что это название достаточно на слуху, по крайней мере, в Греции. В этом спектакле около 20 песен, потому что они прибывают. Начинался он с 15, а сейчас в нем увеличивается репертуар в этом спектакле, для которых я сам сделал переводы на русский язык. Но ценность этих переводов в двух вещах. Во-первых, они ритмически построены так, что можно вот сейчас по-русски спеть эти греческие песни, и в этих текстах не потеряя их поэтическое достоинство. Вот. А второе, мне удалось, это уже актерская работа, в том числе больше даже, чем литературная, мне удалось сохранить характер того лирического героя, который в этом спектакле присутствует. То есть эти тексты, они, может быть, не калька литературная с текстов греческих, но уж точно это почти калька с манеры поведения, с образной системы, с характера того героя, который представлен, собственно, в греческих песнях. Это моноспектакль. Аранжировки музыкальные сделали мои прекрасные музыканты, мои друзья, мои сотрудники. Рассказывать о спектакле дело неблагодарное, его лучше увидеть. В Москве мы даем этот спектакль в Театре музыки и поэзии Елены Камбровой. И я думаю, что уникальность этой программы, и, кстати, только пандемия, пандемическая пауза позволила мне сосредоточиться на этом, то, что программа двуязычная, и греческий язык не самый распространенный у нас в Отечестве, это не английский, ну, в смысле, как второй язык, иностранный, который изучают. Вот, то есть это достаточно рискованное предприятие, но поскольку всегда интересно сделать что-то оригинальное, что-то не банальное, то эта работа доставила мне огромную радость.
0: Извините за такие громкие слова для музыканта. Что означает все-таки спектакль, концерт, и в чем принципиальное отличие от концерта обычного?
1: Это моноспектакль, хотя иногда в петербургской версии к нам в состав нашего ансамбля музыкально-актерского подключается прекрасная петербургская актриса, певица Манана Гагетидзе. Тогда этот спектакль чуть-чуть изменяется, у него становится более счастливая, вернее, у его лирического героя становится несколько более счастливая судьба, все-таки как-то находит свою радость и свое отдохновение вот в том ритме, в той судьбе, которую он проживает. В Москве я работаю этот спектакль один. Отличие принципиальное концерта от спектакля вот, наверное, в чем. В концерте мы можем, в принципе, ну, у нас есть набор произведений определенный, как бы вот, который мы там заложили программу в этот концерт, но при определенных обстоятельствах мы можем менять порядок произведений, мы можем дать одному артисту выйти под номером, там, не знаю, 5, а не под номером 8, как он был задуман. Если же это ресайтл, то есть концерт одного исполнителя, то там сейчас вот может прозвучать Рахманинов, а потом Чайковский, а не Чайковский, потом Рахманинов. А в спектакле этого быть не может. В спектакле есть определенный нарратив, очень четкая история. Даже если это, как бы, спектакль состоит из какого-то количества произведений, там нельзя вот эти произведения переставить с номера 8 на номер 5. Нет. Разрушится история, разрушится судьба. И в спектакле, в моноспектакле, подчеркиваю сейчас, все равно эта судьба лирического героя проявлена настолько, настолько точно и настолько четко, что вот как он задуман, так он и должен пройти. Сейчас, может быть, хотя бы для того, чтобы на какое-то невербальное представление иметь о спектакле, я бы попросил дать песню из этого спектакля. Называется она «Все хорошо и все прекрасно», по-гречески «Ола калапи лаурея». Мы с этой песней, кстати, хорошо знакомы, только в переводе и текст, который исполняет один из наших самых известных и достойных исполнителей на эстраде, он никакого отношения к греческому не имеет. Но все-таки эта песня знакома нашему слушателю. Вот, если можно, давайте послушаем ее в оригинале.

0: В эфире «Дорогая передача», и я, Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали, друзья, песню из концерта спектакля «Мелодия рассвета». Если вернуться к вашей биографии, то вы окончили с отличием Ленинградский институт театра, музыки, кинематографии, и вы окончили именно актерский факультет. Так вот, актерское образование, что значит для вас и помогает ли выстраивать программы, выступления?
1: Конечно. Дело в том, что образование вот от периода того, от того года, когда я получил диплом, прошло уже больше 30 лет. Поэтому говорить об образовании, конечно, стоит всегда. Я закончил очень достойное учебное заведение и получил хорошую школу. Тем не менее, в нашей судьбе, в артистической, а это, кстати, в равной степени относится и к актерам, и к певцам, к любым исполнителям на сцене, в нашей судьбе опыт уже вот в процессе твоего, именно твоей работы, твоего труда, опыт иногда значит не меньше, чем образование. Счастье, когда и образование, и опыт успешные, хорошие, добрые. В моем случае это так, и я за это благодарен судьбе. То, что в нашем институте давали великолепное образование, это понятно хотя бы по большому количеству очень успешных артистов, которые выпустились, кстати, примерно вот в тот период, когда я выпускался. Но если говорить о том жанре, в котором я работаю, о песне, уже в жанре романса, но я не только романсы исполняю, то, конечно, в том жанре, где слово в тексте произведения значит не меньше, а порой больше, чем музыкальная составляющая, вот, то там актерское образование поистине бесценно. Во всяком случае, я подхожу к работе над репертуаром именно вот со всем тем инструментарием, со всем тем багажом, который я получил и в театральной школе, и позже работая в театре, собственно говоря, на театре. Я тоже служил 3 года в Большом драматическом театре имени Горького в Петербурге. Да, но чтобы не оставаться, знаете, вот исключительно в таких словесных каких-то определениях, актеру ведь не полезно особо много рассуждать и умствовать, а актер всегда лучше показывает, чем рассказывает. В нашем случае можно спеть. И вот, может быть, когда мы говорим о лирическом герое, о проявлениях его в сложных или в каких-то ярких обстоятельствах, мы можем, часто мы это делаем, сейчас мы делаем это, может быть, чаще, чем раньше, возвращаться к периоду 30-40-х годов, периоду очень грозному в мировой истории, трагическому, периоду, который очень не хотелось бы повторять, и вот именно поэтому о нем надо вспоминать, может быть, чаще. В пандемическое время мы выпустили, поскольку появилось время, мы выпустили 3 новых альбома. Один вот как раз был греческой песни, другой французской песни. И один альбом для меня очень дорогой, называется он «Русское танго». И вот я бы хотел сейчас, чтобы мы услышали

песню из этого альбома. Это одно из самых пленительных и одно из самых знаменитых на тот период танго с невероятно драматическим текстом и в то же время очень красивым, очень глубоким, хотя и достаточно простым. Если мы услышим сейчас эту песню, я думаю, будет понятно, что такое актерское в певческом труде, в исполнении вроде бы песни. Там, наверное, это вот лучше будет понятно, чем десятки или сотни моих слов об этом.

0: В эфире «Дорогая передача» и я, Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали, друзья, песню из альбома «Русская танго». Вот если вернуться именно к театру, у вас никогда не возникало желания сменить амплуа певца, стать именно актером? Вы есть актер, но все-таки вот окончательно как-то переключиться.
1: Спасибо за вопрос, Диана, огромное спасибо. Понимаете, от добра добра не ищут. То есть амплуа менять можно в двух случаях. Если ты не соответствуешь тому амплуа, в котором ты был успешен. И если тебе хочется выйти за рамки амплуа и, допустим, как-то расширить свои творческие возможности. Амплуа певца все-таки не совсем точно, потому что вы меня очень поймете тут как соратник по цеху, как коллега. В нашей счастливой, на самом деле, судьбе, певец – это судьба счастливая, мы проживаем множество жизней и выступаем в разных амплуа фактически каждый вечер нашей работы. Такой роскоши нет у большинства артистов и у драматических актеров в том числе. Сменить профессию я не хотел бы, но, как вы справедливо отметили, я действительно выхожу и сейчас как актер на сцену. То есть мой театр, он всегда со мной, при мне и во мне. Я его несу с собой, он живет вместе со мной. Другое дело, что театр в полном смысле слова, с труппой прежде всего, то есть с партнерами по сцене. Театр, в котором играются пьесы, не моноспектакль, а где именно вот происходит драматическая жизнь, пусть даже это музыкальный театр. Но такой театр – это прежде всего площадка. Без собственной площадки театр существовать не может. Репертуарный театр, я имею в виду. Об антрепризных мероприятиях мы сейчас, конечно, не говорим. Вот. И в этом смысле это прежде всего площадка, прежде всего сцена. А это в наше время вещь архисложная. Но я все равно буду стремиться к этому, потому что помимо желания, может быть, сменить, знаете, не амплуа, а форму существования иногда, вот это, да, приходит. Помимо желания создавать и играть спектакли, все-таки я могу сказать, что в своем возрасте и человеческом, и сценическом я обладаю громадным опытом. И этот опыт я могу разделить с артистами, ну, прежде всего, конечно, моложе меня, вот, но и не только. Может быть, милостью Божией мне за мое время жизни на сцене удалось создать очень важную вещь, которая редко сама по себе и которую очень редко удается создать артистам. Это огромная удача, если получается. Мне удалось создать свой стиль. Это вещь бесценная. И вот поделиться этой вещью я бы очень хотел с теми людьми, которые придут за мною потом в певческий, в артистический, в актерский, в том числе, труд. А делиться этим можно только в процессе сотворчества. Или в школе. Я, кстати, в общем-то, выпустил 2 курса в театральном институте. То есть я прошел и педагогический путь, не маленький на самом деле, около 7 лет. То есть я понимаю, о чем я говорю. И в этом плане, конечно, театр мне очень желанен, но это должна быть своя лаборатория, значит, должно быть свое помещение. Вы сами прекрасно понимаете, сколько с этим связано. Совершенно не художественных вопросов, сложностей, а потом и проблем. Но я не оставляю эту мысль, я не оставляю эту мечту, желание, по крайней мере, буду к этому стремиться и дальше.
0: В 2018 году вы создали, на мой взгляд, фантастическую программу, концерт-спектакль «Серебряный век», где опробовали программу с балетом, с хором, дуэтами. В 2021 году вы создали программу «Золотой век». Долго ли вы шли к ее осуществлению?
1: Для меня лично бесценная роскошь сотворчества ансамблевого. Я там не один, хотя более 80% сценического времени все-таки я исполняю сам те романсы, те песни, которые входят в пьесу, которые входят в этот спектакль. Но там есть невероятное счастье исполнить дуэты, трио с блистательными совершенно певицами в этом спектакле принимают участие Олеся Петрова и Оксана Шилова. Соответственно, я думаю, что сейчас из ведущих сопрано и меццо-сопрано. В этом спектакле то, что, вы знаете, я очень уважаю и даже, ну, я люблю разные жанры в нашей профессии. Вот, я давным-давно поклонник балета, и это искусство, на самом деле, крайне физически затратное. Меня бесконечно привлекает, вот знаете, такая вещь, как мы видим то чудо легкости, казалось бы, невесомости, совершенной абсолютной свободы, полета в результате очень серьезного упорного труда, который недоступен, я не знаю, там, 99% людей. Это вот какое-то у меня вызывает постоянный восторг и счастье, даже наблюдение этого вида искусства. А тут мне удалось наконец-то всерьез поработать, понаблюдать за работой замечательного молодого хореографа Дмитрия Антипов. Он создал оригинальную хореографию для этого спектакля. И это вообще на самом деле чудо, это бесценно, потому что возникновение оригинальной хореографии – это всегда громадное событие. А здесь же своего рода драматические опыты. Я неоднократно вводил в ткань спектакля чтение стихов, но тут не просто чтение стихов, а здесь взаимодействие с замечательным, очень молодым, очень таким вот достойным актером Данилом Можаевым, где мы вступаем в диалог посредством текстов великих наших авторов 19-го столетия.
0: Вы создали множество программ. Вот есть ли какая-либо программа, по отношению к которой у вас такой особый трепет?
1: Все программы, концерты, спектакли, они же, в общем-то, ну, они как дети. То есть, да, ты любишь их всех вместе, каждую из них. Любишь той же интенсивностью, с той же полнотой, хотя, казалось бы, и чуть по-разному. Я не могу сказать, что какая-то программа в этом смысле выделяется настолько, что я бы ее только вот и отметил. То, что мне ближе всего, то, что я люблю больше всего, то, в чем я более всего свободен, это, конечно, программа, их несколько у меня, посвященных русскому городскому романсу. Но это не значит, что вот первенца или старшего ты любишь больше, чем остальных. Каждая программа, с ней что-то связано особое, и каждая программа может ответить на какой-то вопрос только она, то есть с той степенью интенсивности, с той степенью точности. Поэтому я затруднился бы ответить на вопрос, какая программа любимая. Они любимые все, они все, по счастью, необходимы на протяжении десятилетий уже, и я бы хотел, чтобы эта ситуация сохранялась.
0: У вас никогда не возникало желания написать музыку к полюбившемуся произведению, стихотворению, например?
1: Мне кажется, даже я убежден в этом, что хорошо бы, чтобы всякое дело делали профессионалы. Есть, конечно, случаи, когда одаренность такого масштаба, что можно избежать вот профессионального хорошего воспитания и, допустим, написать замечательную музыку, и вот это станет не только популярным, но, главное, это станет серьезным художественным событием. Все-таки, при том, что, в общем, я человек не только образованный, но я понимаю, что ничего достаточно серьезного я предложить в этом смысле не могу. Есть прекрасные авторы, есть великолепные авторы, есть великие авторы, с которыми мне выпало счастье работать, иногда сотрудничать, но чаще всего эти авторы все-таки уже достаточно далеко отстоят от нас в исторической отдаленности. Ну, то есть мои опыты, какие-то попытки писать собственные произведения, они относятся к институтскому времени. Там у нас просто было задание такое, вы знаете, одно из правил: каждый семестр мы должны были сочинить какую-то песню, ее защитить сценически. Для некоторых это был очень простой опыт, для некоторых это был опыт мучительный, но для всех он был полезный опыт, и спасибо педагогам за то, что эти опыты были. Но, знаете, когда я начал работать вот в том репертуаре, в котором работаю до сих пор, я как-то прекратил всякие попытки написать собственные песни, и это было довольно давно, где-то в начале 90-х годов, когда я перестал это делать. А все то, что сделано тогда, я это благословляю, это такой юношеский еще скорее опыт. Из всего этого немалого количества написанных песен, одна, тем не менее, осталась в моей творческой судьбе, живет со мной и до сих пор. Это романс из Петербургской гавани. Он полноправный участник спектакля «Серебряный век», но иногда исполняю его и помимо этого спектакля. Там и слова, и музыка мои, но вот это единственный опыт, который вынесен на сцену и живет вот на сцене несколько десятилетий.
0: Давайте прервемся на музыку. Что послушаем сейчас?
1: Если у нас есть возможность сменить тему, об авторах песен, и вот которые ближе всего, наверное, к моему творческому опыту, или, если говорить более бытовым языком, авторы, которых я больше всего люблю, среди них вот я выделил бы два имени. Если говорить о соотечественниках, о наших поэтах, то это была Акуджава. Есть программа в репертуаре, посвященная его песням, и об Акуджаве я тоже могу говорить часами. Но сейчас я предложил бы послушать песню автора не нашего соотечественника, хотя он имеет отчасти отношение к нашей стране, во всяком случае, его громадная любовь к нашей стране общеизвестна. Я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали песню Шарля Азнавура «Богема».

0: В эфире дорогая передача, я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Этому мы безумно рады и продолжаем нашу беседу. Мы только что послушали песню в его исполнении. Песня Шарля Азнавура «Богема», дорогие друзья, в эфире дорогая передача. Я знаю, что любовь к романсу пришла к вам с детства. Когда вы услышали песню «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Анны Герман. Так ли это?
1: Да, и это было совершенное потрясение. Хотя это не первый был случай, когда я услышал романс, но именно вот, знаете, очарование такое, которое остается со мной до сих пор. Наверное, это, да, именно романс «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Анны Герман. Вообще романс «Гори, гори, моя звезда» — это романс романсов. Можно о нем тоже очень много говорить. У меня по этому поводу были такие короткие эссе, посвященные истории этого романса, посвященные судьбам его авторов и исполнителей. И почти каждый из русских романсов городских, он связан с какой-то очень мощной, чаще всего драматической историей. И я имею в виду сейчас не сюжет романса, а истории его создателей и исполнителей. Но вот «Гори, гори, моя звезда» стоит особняком даже в этом списке. Понимаете, жанр всегда актуализируется исполнителем. Если исполнитель будет достойного уровня, если он будет хорошим, достойным артистом и профессионалом, то не может быть жанр ни устаревшим, ни скучным. Это касается чего угодно, от оперы до городских песен. И вот в этом смысле Анна Герман, я не думаю, что у нее была эта задача как-то именно вот от ума осознанная, но, тем не менее, она выполнила своего рода миссию. Вот на тот период она дала не только продолжение этому именно романсу в том историческом периоде, но она, допустим, вот своим исполнением разожгла огонь любви из маленькой искры, которая была тогда в сердце еще совсем молодого человека, который потом становится представителем, ну, может быть, самым известным в этом жанре на данный исторический момент. Я это все говорю, знаете, к чему? Говорю к тому, что на нас лежит и довольно большая ответственность, на тех, кому дан этот дар, певческий дар. Нельзя забывать о том, что мы не должны его тратить попусту. И вам-то это очень хорошо известно, Диана, вот, но я говорю это и себе, и, может быть, и всем остальным, напоминая о том, что этот дар священный. И когда мы им пользуемся по назначению и с полной ответственностью, то мы становимся самыми счастливыми людьми.
0: Знаете, есть песни, которые многое сказали в жизни каждого человека. Мне кажется, что вы правильно сказали, что Анна Герман, она как раз и... Это ее миссия, это ее любовь к людям. И в этой песне это и высказывается, и каждый человек сравнивает какую-то свою частицу своего сердца, своей души с этой песней, поскольку этот романс до сих пор популярен. Такая любовь – это все-таки вот проникновенность, которая звучит у Анны. Как вы считаете, вот именно из-за этого, потому что она ее спела правдиво, потому что она не просто ее спела красиво, как полагается, вот красиво исполнить, красиво сделать, красиво там заранжировать и вот сделать некую огранку. Или все-таки есть правдивость, и вот эту правдивость чувствуем каждый из нас, и поэтому романс этот по сей день популярен.
1: Вы все, в общем-то, уже назвали, Диана, и здесь равно важно, когда, я подчеркну, когда это профессиональное делание. Важна огранка, безусловно, но, понимаете, вот что в бриллианте суть? Его физической составляющей или огранка. Без огранки он не заблестит. Но нельзя огранить булыжник и получить тот же результат, как при ограненном бриллианте, при ограненном алмазе, который становится бриллиантом. Говоря все-таки об Анне Герман, я должен сказать, что там фантастическое качество таланта. То есть, когда мы говорим об Анне Герман, это значит, мы говорим о тех, кто из-за разряда великих, а может быть, из-за разряда гениев. Но не только дар, безусловно, а труд, ум, все проявления таланта. Она была в этом смысле очень счастливым артистом. Что же касается романса, то это тот материал, который при, если говорить о романсе «Григорий, моя звезда», который при достойной огранке всегда будет бриллиантом чистой воды. Счастье, когда ты можешь работать в том репертуаре, который тебе близок, который тебе нравится, который вызывает твой отклик. Я сейчас говорю об артисте. Далеко не у всех артистов есть такая роскошь, как свобода в выборе репертуара. Мне, милостью Божией, эта роскошь вот была дана без меры, и я это очень ценю в своей судьбе. Все-таки жанр, конечно, всегда актуализирует артист, исполнитель. И счастье, когда романс «Гори, гори, моя звезда» исполняет Анна Герман. То есть это соединение высших проявлений как самого материала, так и артистического труда. Это бывает нечасто, но все-таки это случается. Главное не пропустить вот эти совпадения и постараться быть свидетелем этому. Это тоже своего рода счастье.
0: Ну что же, вы знаете, в общем-то, не хочется прощаться, и хочется еще и еще познавать этот мир фантастический, мир музыки, которым есть мы, есть Олег, потому что он по-другому это все рассказывает. И поэтому, на самом деле, я надеюсь, что мы еще и еще неоднократно увидимся. А сейчас что послушаем на прощание?
1: А сейчас один из самых прекрасных русских романсов, называется он «Сияла ночь».

В эфире дорогая передача. К сожалению, наша программа подходит к концу, и мы только что послушали романс «Сиала ночь» в исполнении Олега Погодина. И, Олег, большое вам спасибо за то, что вы уделили нам время, за то, что вы пришли к нам, за то, что вы такой замечательный, отзывчивый, фантастический музыкант, и спасибо за то, что вы делаете. Для нас, для всех. Будьте счастливы, берегите себя, берегите друг друга. Любите друг друга. Всегда я, ваша Диана Гурцкая. До встречи через неделю.

0: Музыка большой страны. Радио России. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: МЧС информирует.
3: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
4: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле.
5: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Минобороны показала кадры установления полного контроля над населением, над населенным пунктом Артема в ДНР. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут довести конфликт на Украине до завершения после того, как разрешится конфликт с Ираном. И сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Как оно идет, расскажем далее в выпуске. Минобороны России показала кадры установления полного контроля над населенным пунктом Артема в ДНР. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
7: Подразделение южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пескуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполье. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов.
6: Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствуют о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России. По данным Минобороны, сегодня ночью российские военные в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам УПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске, которые производят и ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены, сообщили в Минобороны. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут довести конфликт на Украине до завершения. Вашингтон сосредоточится на этом после разрешения конфликта с Ираном. По словам президента США, его переговоры с Путиным и Зеленским прошли очень хорошо. И Путин, и Зеленский, по его словам, открыты к возможности урегулирования конфликта. Также Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, но не уточнил, как именно это было сделано. Он заявил, что Штаты начнут снимать с Ирана санкции, если Тегеран сделает то, чего от него ждут. Конец цитаты. Сегодня президент США находится во Франции, где стартовал саммит «Большой семерки». С подробностями европейский саппор «Вести» Регина Севастьянова.
8: Дональд Трамп во время короткой встречи для журналистов с Эммануэлем Макроном заявил о том, что Ормузский пролив в пятницу будет открыт для разминирования, сказал он, подчеркнув, что Вашингтон очень хорошо сотрудничает с Ираном, которым теперь управляют другие лидеры. Он заявил, у Ирана никогда не будет ядерной бомбы. При этом подчеркнул, что соглашение должно быть подписано 19 числа. Соединенные Штаты будут представлять J.D. Vance, но, возможно, и сам американский президент тоже на этой церемонии присутствовать будет. Эммануэль Макрон, как принимающая страна, заявил также о том, что это соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, цитирую, решает ядерную проблему. Это важная тема для мира во всем мире, сказал Эммануэль Макрон. Таким образом, собственно, тон и главная тема для обсуждений на этой семерке была задана. Дональд Трамп, пишут теперь эксперты, намерен использовать этот импульс для того, чтобы добиться от своих партнеров помощи в разминировании Ормузского пролива. Фактически с этим уже согласились страны, которые ранее создали специальную коалицию для этого, которую, как известно, возглавят Франция и Великобритания. Дональд Трамп при присутствии Эммануэля Макрона напрямую сказал, я хотел бы, чтобы Франция задействовала для два корабля. Чуть ранее днем Эммануэль Макрон заявил о том, что один корабль, авианосец Шарль де Голь, может прибыть к Ормузскому проливу уже в течение 2-3 дней. Чуть ранее как отдельные европейские страны, так и Евросоюз в целом приветствовали достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, а в свою очередь Лондон подтвердил готовность начать работу коалиции, о которой ранее договаривались страны под предводительством Лондона и Парижа для разминирования Ормузского пролива.
6: Сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Второй президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук в эксклюзивном интервью Вестям ФМ отметил, что задача указа – защита прав россиян, проживающих в республике. Этот шаг поможет гражданам в нестабильный и сложный для региона период, заявил он.
9: Действительно, указ президента от 15 мая этого года, он ожидаем в Приднестровье, потому что была определенная проблема с точки зрения того, чтобы иметь соответствующую процедуру упрощенную по получению российского гражданства. Так случилось, что граждане, проживающие, допустим, в Осетии, в Абхазии, имели этот упрощенный порядок, а приднестровцы нет. На сегодняшний день это очень ожидаемый указ президента. Он направлен на то, чтобы защитить права российских граждан, соотечественников, проживающих в Приднестровье, и предоставить им российскую защиту. Потому что получение российского гражданства, получение российского паспорта обеспечивает граждан консульскими услугами. Хочу просто напомнить, это не только замена паспорта, это и акты гражданского состояния, это даже доверенности, это вопросы наследства, вопросы пенсии и так далее. В соответствии с федеральным законодательством российское государство обеспечивает граждан, проживающих за пределами России, консульскими услугами. Поэтому упрощение этих процедур – это тот шаг, который направлен помочь гражданам Российской Федерации в Приднестровье, особенно в этот период, когда вокруг региона вот такая нестабильная и сложная, я так сказал бы, мягкая ситуация.
6: Шевчук также отметил, что потребность в указе об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Приднестровья высокая. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Крымского района Краснодарского края из-за подтопления после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация. Отмечается, что вода продолжает затапливать сельскохозяйственные угодья и уже приближается к населенным пунктам. Затопленные хутор Западный и садоводческое некоммерческое товарищество «Йодник». Под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
10: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. А ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов и юниоров до международных соревнований. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Напомню, прошлый сезон Раков провел в крыльях советов на правах аренды. Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин объяснил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Это молодой специалист на пике с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции, отметил Волженкин. Теннис. Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира WTA 500 в Берлине. Россиянка взяла первый сет у Потаповой из Австрии 6-1 в тот момент, когда Потапова снялась с матча из-за травмы. Далее Александрова сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Диана Шнайдер, девятая сейная, вела в решающем сете 3-0 против Николы Бартуньковой, но уступила 6 геймов кряду, а с ними матч 2-6, 7-6, 3-6. Московский хоккейный «Спартак» поздравил российских хоккеистов «Каролины», которые в составе своей команды стали победителями Кубка Стэнли. Обладателями трофея стали три российских игрока – Кочетков, Никишин и Свечников. С дебюта в континентальной хоккейной лиге за «Спартак» начинался путь талантливого защитника Александра Никишина к самым большим спортивным вершинам. Также поздравляем с победой в розыгрыше Кубка Стэнли семью нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, чей старший брат Евгений стал новичком нашего клуба, говорится в сообщении «Спартака». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
6: По данным центров области, 16 июня в Петропавловске и Камчатском днем до плюс 10 градусов, облачно, временами дожди и теплее. Во Владивостоке до плюс 15, облачно и тоже дождливо. В Екатеринбурге пройдут дожди, возможны грозы, плюс 25. В Омске воздух прогреется до 28 градусов. В Мурманске также кратковременные дожди, плюс 17. В Казани до 25 градусов тепла, в Нижнем Новгороде до плюс 20. Также кратковременные дожди в Сочи, 25-27 без осадков. В Севастополе до 24 градусов, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге и Москве тоже осадки. Ночью до плюс 13, днем 17-20 тепла. Атмосферное давление останется ниже нормы.

Джек Лондон. Морской волк. Часть 11.

0: Передо мной лежал призрак, врезавшись носом в песок, со сломанным бушпритом, торчащим кверху. Снасти болтались у его борта. Что-то нужно было предпринять. Мой нож был при мне. Я вернулся к себе в хижину за ружьем, осмотрел его и отправился на призрак. С большим трудом я взобрался на палубу. Я остановился и прислушался. Тишина была полная. Тогда я спустился по лестнице вниз. Везде было пусто. И чувствовался такой запах, какой обыкновенно бывает в давно необитаемых помещениях. Когда я взошел на палубу, во мне окрепла уверенность, что шхуна была спешно покинута. Я заметил, что не осталось ни одной шлюпки. Призрак был покинут. Теперь он принадлежал Мот и мне. Я вспомнил о судовых кладовых и о запасах под кают-компанией и решил сделать для Мот сюрприз и принести ей к завтраку чего-нибудь вкусного. Когда я проходил мимо кухни, то подумал с удовольствием о тех кастрюлях и сковородах, которыми теперь мы можем воспользоваться. И я взбежал на корму и вдруг увидел волка Ларсена. Он стоял на лестнице в кают-компанию, высунувшись наполовину и в упор смотрел на меня. Он не сделал ни малейшего движения, а только стоял и смотрел. Что-то страшное было в его молчании, в его неподвижности. Я разглядел теперь, что лицо его сильно осунулось. Очевидно, он пережил сильные волнения. Щеки впали, появились морщины, и мне стало казаться, что в его глазах было что-то странное. И не только их выражение, но и внешний вид. Казалось, что в них было какое-то напряжение, и они слегка косили. Я поднял ружье. Теперь Ларсен находился от меня так близко, что я мог бы дотянуться до него рукой.
1: Но почему вы не стреляете? Вы не можете пристрелить меня, Хэмп. Это все не от страха. Вы просто бессильны. Ваша мораль оказалась сильнее вас. Вы раб тех мнений, которые властвуют над известными вам людьми и о которых вы привыкли читать. Их кодекс вбит вам в голову. Вы всосали его вместе с молоком матери, и вопреки вашей философии и всему тому, чему я вас учил, они не позволили бы вам убить безоружного человека.
0: Я знаю.
1: И знаете также, что я убил бы безоружного человека так же легко, как выкурил бы сигару. Вы называли меня змеей, тигром, акулой, чудовищем и калибаном. И все-таки вы тряпичная кукла, эхо чужих мнений. Вы оказались неспособным убить меня, как вы убили бы змею или акулу. И только потому, что я обладаю точно такими же руками, ногами и телом, как вы. Да что говорить. Я был о вас лучшего мнения, Хэмп. Опустите ружье. Я хочу задать вам несколько вопросов. Я еще не успел осмотреться. Что это за место? В каком положении призрак? Где Мот? То есть виноват? Мисс Брустер. Или я теперь должен сказать миссис Ван Уэйден?
0: Это остров усилий.
1: Никогда не слыхал о таком.
0: По крайней мере, мы дали ему такое название.
1: Мы? Кто это мы?
0: Мисс Брустер и я. А призрак, как вы сами можете убедиться, прибит к берегу и уперся носом в песок.
1: Тут есть котики. Они разбудили меня своим ревом. Да я бы спал до сих пор. Здесь их должно быть несметное количество. Я мечтал о таком острове всю свою жизнь. Значит, я открыл здесь целый клад. Спасибо моему братцу. А каково географическое положение острова?
2: Понятия не имею. Но у вас должны быть сведения. Каковы были ваши последние измерения? И где ваша команда? Как это случилось, что вы остались один?
1: Мой братец взял меня на абордаж ночью, когда на палубе был всего один вахтенный. Охотники тотчас же перешли к нему. Он предложил им больше, чем я. Я сам слышал, как он с ними торговался. Команда последовала примеру охотников и бросила меня. Впрочем, этого надо было ожидать. Одним словом, все до единого человека перешли к моему брату. И я остался на своем же собственном судне, как на необитаемом острове. Это все шутки моего братца. Он одержал верх.
2: Как же вы потеряли мачты?
1: Обойдите кругом и посмотрите.
2: Снасти обрезаны ножом.
1: Не совсем. Веревки только надрезаны до половины. Дело рук Кока. Я знаю это, хотя и не поймал его ни разу на месте преступления. Я присяду пока здесь.
2: А как ваши головные боли?
1: Плохо. Кажется, опять начинается припадок.
3: Он опустился на палубу и лег. Затем повернулся на бок, положил голову на руку, а другой рукой защитил глаза от солнца. Я стоял и с удивлением смотрел на него.
1: Теперь очередь за вами, Хэмп. Действуйте.
2: Я вас не понимаю.
1: Ну, ничего. Я здесь к вашим услугам. Вы этого хотели?
2: Я желал бы, чтобы вы были отсюда за 39 земель.
3: Он больше не сказал ни слова. Я пробрался в его каюту и взял все его револьверы. Другого оружия я не нашел, хотя обшарил остальные каюты. Чтобы обезопасить себя еще более, я снова поднялся наверх и, пройдя всю шхуну от носа до кормы, зашел в кухню и забрал все кухонные ножи. Теперь я мог вздохнуть свободно. Дополнив свою добычу кофейником и съестными запасами из кладовой, я оставил волка Ларсена лежать на солнышке. Когда я возвратился на берег, Мот все еще спала. Я разложил костер и с лихорадочной быстротой принялся за приготовление завтрака. Когда я заканчивал, то услышал, что Мот встала. Все было готово, когда дверь отворилась, и она вышла.
4: Это нечестно. Ведь мы же с вами условились. Готовить буду я, и вдруг...
2: Ну, это только один раз.
4: Смотрите у меня. Не нарушайте обещания. Ну, конечно, если вам не надоела еще моя стряпня.
3: К моему удовольствию, она ни разу не взглянула на морской берег. А я постарался отвлечь ее внимание шутками и сделал это с таким успехом, что она бессознательно выпила из фарфоровой чашечки кофе, съела сваренный на пару картофель и намазала джем на бисквит. Но это не могло долго продолжаться.
4: Хэмфри, это призрак?
2: Да.
4: И матросы тоже здесь? И он?
2: Там только Ларсен, больше никого. Мне кажется, ему стало хуже. Я оставил его лежащим на корме. Если он не покажется, нужно будет посмотреть, что с ним.
4: Вы собираетесь снова туда пойти?
2: Не беспокойтесь за меня. Я возьму с собой револьвер. Я захватил с собой все оружие со шхуны.
4: Но в его руках такая ужасная силища. Эти его ужасные руки. Нет, Хэмфри, я боюсь его. Пожалуйста, не ходите туда.
2: Я ничем не рискую. Целый день мы ожидали, что вот-вот волк Ларсен сойдет на берег. Это было время ужасной тревоги. Мы поминутно бросали взгляды в сторону призрака. Но Ларсен не показывался на палубе.
4: Эти приступы головной боли у него... Может быть, он болен и даже очень болен. А может быть, уже и умер... Или умирает?
2: Весьма возможно.
1: отец.
4: Но как узнать это? Будет ужасно, если он действительно умирает теперь. Я никогда себе этого не прощу. Мы должны что-нибудь сделать.
2: Может быть.
4: Вы должны идти на судно, Хэмфри, и посмотреть, что с ним. Только будьте осторожнее.
2: Забравшись на бак, я снял сапоги и в одних чулках бесшумно отправился на корму. Я не стал звать Волка Ларсена через вход в кают-компанию.

0: дверь распахнулась, и он вошел. Никогда еще я не видел такого глубокого отчаяния, какое было теперь на лице у Волка Ларсена, этого сильного, непобедимого человека.
1: Боже мой! Боже мой! Боже мой!
0: Все его существо находилось в борьбе. Он походил теперь на человека, которому грозит удар. Его лицо исказилось от напряжения. Раза два он глубоко судорожно вздохнул, а затем вдруг успокоился. Снова я узнавал в нем прежнего Волка Ларсена, хотя в его движениях оставалась некоторая слабость и нерешительность. Теперь я стал бояться уже за себя. Открытый в подполье люк находился как раз у него на пути, и если бы он обратил на него внимание, то понял бы, что я здесь. Но он не заметил открытого люка. И прежде чем я мог что-нибудь предпринять, он ступил прямо в открытый люк. Но как только опустившаяся нога потеряла точку опоры и ощутила под собой пустоту, в нем вдруг проснулся прежний Волк Ларсен, который, как тигр, напрягший мускулы, перепрыгнул вдруг через люк. Но он потерял равновесие и упал по ту сторону люка, растянувшись на полу, ударившись грудью и животом и вытянув вперед руки. А затем он подобрал под себя ноги и пополз ощупью. Он был слеп, как летучая мышь. Волк Ларсен подскочил к отверстию люка и захлопнул его крышкой, думая, что запер меня внизу. Затем он направился к своей каюте, вышел из нее с тяжелым сундуком и завалил им вход в кладовую. Когда он стал подниматься по трапу наверх, я отступил, тихонько перебравшись через крышу каюты. К моему горю и удивлению, он наткнулся на мои сапоги, стоявшие на носу. Взял их и унес с собой на камбуз. Затем я увидел, что он развел огонь и стал готовить себе пищу. А я опять пробрался в кают-компанию за бельем, незаметно проскользнул мимо камбуза, спрыгнул на берег и босой явился с рапортом о происшедшем.
2: Как жаль, что призрак потерял свои мачты. А то мы могли бы воспользоваться им и уплыть. Как вы думаете, Хэмфри?
0: А ведь и в самом деле надо попробовать. Ведь пробуют же другие, почему бы не попробовать и мне? И если это удавалось до сих пор другим, то почему не должно удастся и мне? Мы поставим на призраки мачты и уплывем.
2: Неужели это возможно?
0: Не знаю. Знаю только, что готов приняться за это дело хоть сейчас.
2: Но ведь там сейчас Волк Ларсен.
0: Слепой и беспомощный.
2: Но он по-прежнему силен. Ведь вы рассказывали, как он уверенно перепрыгнул через люк.
0: Я рассказывал вам также и то, как я увернулся от Ларсена и как улизнул от него. Мы принялись думать, как поставить мачты на призраки и как возвратиться на нем в населенный людьми мир. Я стал припоминать то, что учил когда-то по физике в школе. С механикой я уже познакомился на опыте, прослужив много месяцев на шхуне. Должен сказать, что при этом, когда мы отправились оба к призраку, чтобы на месте ознакомиться с предстоящим нам делом, то один вид длинных мачт, свесившихся в воду, привел меня в отчаяние. С чего же начать? Другое дело, если бы у нас уцелела хоть одна мачта, которой мы могли бы прикрепить блок и веревки. Но у нас не было ничего.
2: Что же вы собираетесь делать?
0: Разобраться сперва во всей этой путанице. Если вы согласны сесть со мной в лодку, то давайте подплывем к снастям и распутаем их. Весь остаток дня мы провели за работой. Обязанностью Мот было удерживать шлюпку на месте, в то время как я распутывал снасти. Мы оба страшно устали и почти не могли есть за ужином. За этот день мы выполнили чрезвычайно большую работу, хотя на первый взгляд она и могла показаться незначительной. На следующее утро с Мот в качестве помощницы я спустился в трюм шхуны, чтобы расчистить там гнездо для грот мачты. Едва только мы начали работу, как на звуки топора и молотка

0: тайника явился волк Ларсон.
1: Эй, кто там?
2: Доброе утро, мистер Ларсон.
1: Что вы там делаете? Хотите потопить мою шхуну?
2: Наоборот, я починю ее.
1: Но это моя шхуна, моя собственность, я вам запрещаю.
2: Напрасно. Вы уже теперь не прежний большой кусок жизненных дрожжей. Правда, когда-то вы были способны даже съесть меня, как вы говорили. Но с тех пор многое переменилось. Теперь я способен съесть вас. Дрожжи выдохлись.
1: Я вижу, вы собираетесь применить ко мне мою же философию. Но вам это не удастся. Вы ошиблись, недооценив меня. Для вашей же пользы говорю вам, перестаньте. Если не перестанете, я закрою люк.
2: Волк Ларсон, я не могу стрелять в беспомощного, безоружного человека. Вы мне это доказали к моему и вашему удовольствию. Но я предупреждаю вас, и не столько для вашей пользы, сколько для своей собственной, что я убью вас немедленно при первой враждебной выходке против меня. Я могу убить вас и теперь, пока вы здесь стоите. И если это вам нравится, то пожалуйста, можете закрывать люк сколько вам будет угодно.
1: Все перестали меня уважать. Даже Хэмп. А как поживаете вы, мисс Брустер?
3: Здравствуйте, капитан Ларсон. Как вы узнали, что я здесь?
1: Услышал ваше дыхание. А ведь Хэмп делает большие успехи. Как вы думаете?
3: Не знаю. Я никогда не знала его другим.
1: Посмотрели бы вы, каким он был раньше. Я предупреждаю вас, Хэмп. Оставьте шхуну в покое.
2: Разве вам не хочется выбраться отсюда, как и нам?
1: Нет, я хочу умереть здесь.
2: Ну а мы не хотим умирать здесь.
0: На следующий день, расчистив гнезда для мачты, приведя все в порядок, мы решили втянуть на борт две стеньги. Это была нелегкая работа. Прикрепив один конец толстой веревки к вороту на шхуне, а другой привязав к основанию фок-стеньги, я начал тянуть. Мот помогала мне вертеть ворот и укладывала в бухту канат. Я посмотрел на часы. Было 12. Болела спина, я устал и был голоден, а на палубе лежала всего одна стеньга в результате упорной работы в течение всего утра. Теперь только я стал убеждаться, как непосильна была для нас эта работа. Но я учился. Послеобеденная работа должна была показать, чего я мог добиться, и она показала это. Меньше чем за час я благополучно поднял на судно и грот стеньгу и стал устраивать подъемный кран. Спустились сумерки, когда я закончил работу. Волк Ларсон, который все время сидел на палубе и слушал, но ни разу не открыл рта, отправился на камбуз и стал готовить себе ужин. У меня так болела спина, что я едва мог разогнуться. Но я гордо смотрел на свою работу. Я сгорал от желания поднять что-нибудь с помощью моего крана. Я радовался, точно ребенок, получивший новую игрушку. –

0: На другой день мы поднялись очень рано и позавтракали до рассвета.
1: О, Хэмфри, наш кран, его нет!
2: Проклятый волк Ларсон! Он уничтожил весь наш труд!
1: Но ведь вы сможете это сделать снова!
2: О, поверьте мне, мой гнев ровно ничего не стоит. Я ведь не способен обидеть муху, но хуже всего то, что ему это известно. Вы правы. Если это он уничтожил наш подъемный кран, то мне действительно не остается больше ничего, как вновь приняться за работу.
0: Но мое сердце сжалось, когда мы опять взобрались на шхуну и увидели, какое опустошение произвел на ней Ларсон. Мой кран исчез, блоки были разрублены пополам, а Ларсон знал, что я не сумею исправить их. Мы с Мот посмотрели друг на друга с сокрушением. Затем я выглянул за борт. Мачты, реи и гафели, которые я с таким трудом выпутал из снастей, исчезли бесследно. Он разрезал веревки, которыми они были привязаны к судну, и пустил их по морю. Слезы выступили у Мот на глазах, и я понял, что это из сочувствия ко мне. Я сам готов был плакать. Куда теперь девались все наши планы вновь оснастить призрак?
2: Он заслуживает смерти. Пусть простится мне то, что у меня не хватает мужества быть его палачом.
1: Не надо. Не надо, все обойдется. Право на нашей стороне, и все будет хорошо.
0: Я вдруг почувствовал в себе новый прилив сил. Эта благословенная женщина была для меня неиссякаемым источником энергии. Когда я посмотрел в ясные карие глаза Мот, я забыл все на свете и знал только то, что я ее люблю, и что только благодаря ей я буду способен проложить ей и мне обратный путь в мир».

Вы слушали 11-ю часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсен – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. Автор сценария – Максим Вербин. Режиссер – Дмитрий Трухан. Композитор – Михаил Антал. Звукорежиссер – Луиза Лунева. Редактор – Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и, наконец, Игорь Филиппович Петрухин, заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России. Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Игорь, в прошлую передачу мы закончили разговором с Сашей Рукавишниковым о карате. Я его спросил, карате – это спорт? Он сказал, что нет, это более глубокая какая-то инстанция. Тебе можно такой же вопрос задать? Ты же все-таки стоял у истоков возрождения карате в России. Насколько я помню, в 87-м году. Вопрос звучит так. Карате – это спорт?
3: Ну, я совершенно согласен с Александром Ильиновичем, который в прошлой передаче рассказал о базовых основах карате. Но и вместе с тем стоило бы расшифровать некоторый формат этого искусства. Это на самом деле искусство, спортивное искусство. Образ жизни. До – это, конечно, путь. Приставка «до» ко всем видам карате, их огромное количество, разновидность отличается степенью ответственности и разрешенными ударной техникой. Например, великий стиль, созданный Масата Цуаяма, кёкушин карате, кстати, переводится «Союз искателей абсолютной истины». Он отличается от многих видов спорта, где не разрешена ударная техника руками в голову, но объясняется это только тем, а Яма объяснял, что в лицо руками попасть очень легко, просто. А мы ищем тяжелые пути. И в основном ударная техника в полный контакт, в голову, маваши, верхний, средний уровень. Удары с разворота в голову ногами разрешены и очень ценятся. Так что вот может здесь судить, контакт есть, контакт нет. Более того, что в частности в этом стиле есть позиция, которая на самом деле принципиально отличает от других стилей. Там нет очков, там нет счета, там есть твое поведение во время удара. То есть, ежели ты, по мнению судей, удар, пропущенный от противника, не можешь держать, тебе, естественно, дается и полочка, или полный проигрыш. Иппон. Айкидо, айкикай. Есть, естественно, красивый стиль айкидо, который популярен. Есть айкидо джутсу, боевой стиль. То есть те же самые движения, направленные на противоположность движения кисти, рук и так далее, они идут уже в боевом порядке. Многие стили на самом деле достаточно условные. Но сегодня такое разнообразие видов боевых искусств и, в частности, смешанное единоборство. Люди, которые пришли в смешанное единоборство, это люди, конечно, прошедшие прежде всего курс боевого бойца в карате разных стилях.
1: А теперь, с вашего позволения, вот два молчаливых парня сидят, Володя и я. Я Володе все-таки задам вопрос. Володь, вот послушай, цитата опять из тебя. Я все время тебя цитирую, ты понимаешь? С утра до ночи я цитирую только тебя. Я артистом стал из-за того, что очень хотелось путешествовать. Я же знал, что театры на гастроли часто ездят. Случилось это счастье? Ты всю жизнь путешествовал?
4: Ну да, отец брал меня всегда маленького еще с собой на гастроли. Придя в номер, он сбрасывал на пол матрас. Это для себя. А меня клал на постели. После спектакля музыка. Я засыпал, он шел ужинать или что-то такое. Ну и путешествие продолжалось. Да, да, путешествие. Ну,
1: это я так, где это я сказал? По сей день продолжаются путешествия, я так полагаю.
4: Да нет, я убежал из города и...
1: Где ты сейчас обитаешь?
4: В пригороде, под Истрой. Под Истрой.
1: Под Истрой? Вот смотри, интересное у тебя интервью. На вопрос. Вас чаще приглашают на драматические и даже трагические роли. Ответ твой. Наверное, дело в моих бровях. они слегка приподняты и создают на лице ощущение чего-то трагического.
4: Ну, это я шутил, видимо, я не знаю.
1: Это шутка была.
4: Ну да.
1: Юморная передача, видать.
4: Даю тоже, так что, бери. Я хотел вставить немножко.
1: Пожалуйста.
4: Еще одна красота. До я знал Дао, даосы, Дао тоже путь. И есть такой Валерий Васильевич Мартынов, который приходил к нам в театр Маяковского, и порой днем мы собирались, и есть такое Тайди Чуань Фа. Он нам формы показывал, все эти шикарные движения. Это не балет, ни в коем случае балет.
2: Это гимнастика, чистая китайская гимнастика.
4: Да. И мы этой гимнастикой занимались чуть-чуть.
2: Да, и вот даже касаясь того, что сейчас Володя сказал по поводу Тайди Чуань, там же есть здоровый раздел, а есть раздел боевой, саньда. Полный контакт, полный контакт. Очень много дагестанских бойцов, которые потом перешли в UFC, они все оттуда. То есть полный контакт, голова, ноги, руки и так далее, и так далее, и так далее.
1: Но я все-таки позволю к Володе еще раз обратиться, потому что нам не дают, а хочется слова-то человека нормального услышать. Вот в свое время, когда на предложение написать книгу, ты ответил, опять же, это было давно, лет 10 назад, манит иногда белый лист бумаги, манит. В моей жизни было много историй, но они связаны и с другими людьми. Поэтому я всегда останавливаюсь, не могу найти ответ на вопрос, этично ли описывать все так, как было на самом деле. Врать не хочется. Я к тому, что Игорь перед началом передачи мне подарил шикарную книгу. Так все-таки белый лист манит. Возьмешься ли ты за перо когда-нибудь?
4: У Игоря Филипповича...
1: Наковыряешь ли ты
4: талант,
1: какие-то...
4: которого нет у меня.
1: А ты же не знаешь о своих талантах ничего.
4: Он обходит эти вещи.
1: Если ты не пробовал, то и не знаешь, какой в тебе талант закрыт. Я чувствую.
4: И можно ли об этом говорить? Вот можно ли рассказывать ту историю, которая была? Она смешная до невозможности.
2: Да, на самом деле, вы знаете, я с Володей согласен, потому что то, что взялся я делать, это на самом деле это абсурд настоящий. 68-й год отмечает день Новый год с Ростроповичем в общественном туалете в Париже. На минутку. В очередь стоит Трамп, чтобы со мной сфотографироваться. Ну, как это можно назвать, понимаете? Не написать? Я Бобке рассказывал, он говорит, нет, ты должен это написать. Это же было, и столько было историй. С Сашей связаны у меня истории, были связаны с художником. И море этих проблем. И Володя, естественно, обязан это писать. Я с вами полностью согласен. Другое дело, что если он не хочет, я ему карандаш заточу.
1: Нет, Володя обязан. Его первая фраза из предыдущей передачи, когда травка и опята там за окнами, это же просто поэзия. Это
2: лирик. Мёртвые
1: души, лирик. Поэтому давай, напрягайся. Надо.
2: Как рыбалка.
1: Нет, но рыбалку ты закинул спиннинг, и в это время пишешь, потому что рыба все равно не клюнет. Много времени.
4: Это искушение.
1: Так, друзья мои, вот посмотрите, сидит Игорь. У Игоря столько всяких званий, как ни у кого из всех присутствующих. Я хочу с ним поговорить о телевидении. Так расскажи, пожалуйста, кто тебя привел на телевидение, чем ты занимался там?
2: В 1990 году вместе с народным артистом Советского Союза, легендарным Олегом Поповым, уезжаю в Европу. На 2 недели. Остался 6 лет, и Олег Константинович навсегда. Я нашел ему там невесту, женил его, он там, к сожалению, и умер. А уже в середине 93-94 денег нам не платили, есть было нечего, обманывали и так далее. Короче, я решил приехать домой. Да, а так как меня практически родил Юрий Владимирович Никулин, естественно, к нему в ноги, отец родной, что делать? Он говорит, ну подожди, все будет хорошо. Конечно, длилось полгода, ничего не получалось. Меня пригласили на какую-то я передачу дурную вел, и там что-то я вроде стряпал курицу или там котлету какую-то жарил. И он увидел эту передачу и говорит мне, слушай, ты вот там... Я говорю, Юрий Владимирович, одно дело перед камерой фиглярствует, другое дело деньги на котлетах зарабатывать. Он говорит, у нас с правой стороны пилон в цирке на Цветном бульваре есть свободный. Бери его и сделай ресторан. Вот сейчас кому-то сказать, никто не поверит. Первая линия, центр Москвы, крыша, Юрий Владимирович Никулин. Бери... Денег он не берет естественным образом. Вы понимаете, что это просто сказка какая-то. У меня какие-то деньги остались. Ленька Якубович меня спас. Эти деньги я не отдал в МММ. И сложились, и построили там ресторан «38 попугаев». Что-то вроде начал опять снова тренироваться, про меня сняли передачу на основном канале и так далее, и так далее. Сняли передачу, 6 раз ее показали, и руководство пригласили меня работать. Причем они сразу мне дали должность начальника силовых видов спорта. А в связи с тем, что в 1997 году был юбилей Москвы, то в Москву Лужков пригласил президента Международной ассоциации наполеонистов Бена Вайдера, который параллельно родил бодибилдинг. Вот взял его, родил, да, и заодно он помешан на Наполеоне. Он написал книгу «Смерть Наполеона». Он приехал, а так как мы с ним были как-то знакомы, значит, я к нему в ноги падаю, тот и тот. И он говорит, это было бы интересно сотрудничество нашей федерации и телевидения. Так это вообще класс. Короче, мы пару раз встретились за рыбой, за белым вином. И в конце концов подписали эксклюзивный контракт на 10 месяцев на все СНГ. И я хозяин всего этого. Я не понимал тогда, что это такое. Тут же осенью, третья декада сентября, проходит самый великий турнир, который выиграл 7 раз Шварценеггер, мистер Олимпия. Меня покупают билеты, мне дают право на съемку, эксклюзивную съемку. И я еду в Лос-Анджелес. Это была моя первая Олимпия. И таких у меня было 21. И таким же образом, совершенно случайно, у Шварценеггера, которому я уже потом стал ездить в 2001 году, мы тоже привозили деньги Арнольду за его турнир «Арнольд Шварценеггер Классик». Человек, которого, ну, его назвали «Карман Шварценеггера», его финансист, мы даем деньги. Он говорит, ты знаешь, говорит, обрати внимание вот на этого мужика, за ним будущее. Я говорю, а кто он такой? Он говорит, он попросил в рамках нашего большого турнира помещение, чтобы провести турнир по смешанным единоборствам. Впервые я тогда услышал, что такое UFC. Это был, естественно, Дана Уайт. Он провел мероприятие, касса зала 3 миллиона. Так мы с ним познакомились, так мы с ним подружились. Он, естественно, увидел во мне тоже, что там говорить, телевидение российское для него было очень важно. Только поэтому, по-другому я не мог быть никому интересен. И так мы стали дружить. Уже через 3 года открылся Российский союз боевых искусств, а через 4 года я открыл телеканал «Боец», специализированный, единственный канал по сегодняшний день. Но в это время, значит, Федор Емельяненко закончил свою деятельность в Японии. И вот, общаясь с этими людьми, естественно, регулярно приезжая туда, на все турниры мы показывали, да. И вот благодаря Федору, несомненно, потому что я практически все его бои, которые там были, и так далее, и так далее. Один из боев, когда были проблемы, Трамп, который тогда намеревался стать президентом, он купил право на один ивент, это Лос-Анджелес, Honda Center, 20 тысяч зрителей. На разогреве при входе играет Металлика. Металлика, которая собирает стадионы. Они сидели мальчиками и играли на разогреве. Вот такой уровень. Вот он подарил, естественно, за победу Федор подарил им огромный бриллиантовый пояс и так далее, и так далее. И вот там как бы вот получилось то, что получилось. Закончился бой, 3 линии полиции на ринге, весь Голливуд, супер прям звезды. Естественно, мечтает Федор сфотографироваться, мечтает, естественно, с Федором там взять интервью, а я в углу стою, и у меня какая-то бумажка, если написано, что я там как бы, ну, не последний человек. И вылезает какой-то мужчина, желтые волосы, желтый галстук, белые зубы, и с ним девушка и парень. И я обращаюсь ко мне, спрашивает дословно, скажите, а с Федором можно сфотографироваться? Не потому что он видел там толпа, на него никто внимания не обращает. Я говорю, что не видно, что он занят? На что он говорит, ну а с тобой-то, мол, можешь сфотографироваться? Я говорю, конечно. Вот так получился вот этот снимок.
1: Игорь, замечательный рассказ. Обхохочешься. Дорогие мои друзья, расскажите, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете? Начнем с Саши Рукавишникова. Я знаю, ты делаешь сейчас скульптуру Лиепы. Есть такое дело?
5: Да, там я закончил один этап, она такая будет, ну, несколько фигурная, скажем так. Но самого Мариса я уже сделал. И вчера был Андрес с женой. Марис и сын, тоже балетный человек. Мы с ним были незнакомы, вот он приехал посмотреть на папу. Посмотрел, все ему очень понравилось. Сделал неправильные замечания. Я ему объяснил, почему они неправильные. На этом все закончилось чаепитием и добрыми отношениями.
1: Где ты лепишь? В Москве?
5: Загородом? Нет, в Солнечногорске. Я лепишь за городом.
1: Расскажи, пожалуйста, твою долгую-долгую историю взаимоотношения с архитекторами, которые занимались метро. Я знаю, что ты уже не один десяток лет делаешь что-то в метро, и в последнее время буквально десяток станций ты сделал, расписал, причем это была не скульптура даже, это не свойственно
5: если
1: тебе.
5: Если я правильно считаю, по-моему, 6 станций. Вот я вот
1: 6.
5: Да. Недавно я кому-то рассказывал, поэтому я запомнил, и вот сейчас я помню, что 6.
1: Расскажи, пожалуйста.
5: У меня есть друг один. Есть один друг, великий русский архитектор, каких мало. Николай Иванович Шумаков. Он давно начал попытки меня позвать в метро, но как-то все не срасталось в связи с обстоятельствами там, по разным, независимым от нас, от обоих причинам. Вот. И на станции Электрозаводская как-то вот получилось это. Ну, там тоже не без анекдота, потому что станция Электрозаводская, все знают, что есть старая станция, и вот рядом строилась новая станция. На ней-то и должно было быть мое панно, которое по просьбе Николая Шумакова должно было изображать битву. Так называемая вот одна из путевых стен, куда подходят составы, должна была быть битва. Причем битва, ну, так я понимаю, 11-12 века, там рыцари должны быть, сражающиеся. Почему он это придумал, Николай Иванович, будучи автором этой станции, со своими... с авторами Александром Орловым и Александром Некрасовым. Да. Почему? Потому что рядом была деревня Рубцова, названная в честь непобедимого человека, кличка или имя, которое, я думаю, что кличка была такая у него, Рубец. И вот за то, что он был непобедим в битвах, вот в этой вот, в этих сражениях, да. Я начал работать, причем первый раз я начал работать со сложностями, потому что технологически нужно было заложить места, где будут надписи, и там должно изображение не быть, чтобы потом вся стена разделена на стекла, которые на стене это есть, и там есть швы, и вот эти швы не должны попадать на какие-то важные там на лице детали, там типа глаза, рот, вот это все. Длина стены 168 метров.
1: 162
5: метра. Ну, я в масштабе это начал делать, и когда я разложил приготовленные левкасы, левкас – это то, что применяли иконописцы. У меня там придуманная мной есть определенная техника, там на левкасе я там царапаю, и такая смешанная техника. Когда я разложил на даче на участке эти листы, я понял, что зря я сказал «да», и это было бравадой, и не рассчитал я свои силы, потому что, учитывая все вот эти вот еще казуистику с этими надписями, с этими швами, как бы сдаваться я не привык, потому что была длинная жизнь и хорошая школа. Ну и натянул из ниток разбивку на стеклах, да, купил лупы разного размера и начал заниматься. Прислал я первые опыты вот этому великому архитектору. Он человек честный, искренний. Он мне: «Саша, говорит, честно?» «Конечно, честно». «Ну, это вообще, говорит, ужасно все. Это какое-то мыло вообще невнятное, какие-то мухами все засижено. Это левкас твой, ерунда это все. Ты как-то соберись». Вот. Но я ему, видимо, не тот фрагмент прислал. Вот, я обиделся, меня это подстегнуло. Я начал работать уже со злостью нужной, которая необходима в изобразительном искусстве, да и в любом искусстве, я думаю, она, в любых видах она иногда должна включаться. Все я нарисовал, и тут мне звонит Александр Некрасов и говорит: «Я ходил в организацию, где должны это все как бы одобрить, и там, ну, связано с деньгами, там какой-то, ну, я не знаю, разрешительная какая-то организация. Не знаю, не буду врать, как это называется. И мне сказали, он рассказывает: то, что делал этот Рукавишников, теперь вряд ли нужно, не нужно это все. Почему? Потому что станция все-таки будет теперь решено называть ее Электрозаводская тоже, как и рядом стоящую. Никакой Рубцовской не будет, поэтому битва это не нужна. Поэтому вы ему передайте, что, ну, чтобы не, дальше он не работал». Он говорит: «А он уже год работает, и я вряд ли ему смогу это вымолвить». Вот, он говорит: «А у вас какой этаж?» Саша мне рассказывает. Они говорят, 11-й, а лето было. Он говорит, я залезаю, там открытое окно, залезаю на подоконник. И говорит, я сейчас выброшусь тогда, если не разрешите дальше работать, и там расторгните контракт. Вот, они его стащили, испугавшись. Он такой был человек немалого размера, такой выразительный, с бородой, ну, красивый по-своему. Вот они его стащили и обещали его, заверили, что это все независимо от названия, все состоится, и что битву они туда всунут и напишут какую-то там аннотационную табличку, что, значит, здесь была деревня Рубцова, поэтому, потому, все. Ну, так. Вот так я пришел в метро, благодаря вот этому своему товарищу Николаю Шумакову.
1: Но этот разговор мы все-таки, извини меня, продолжим в одной из следующих программ. Напоминаю, у нас в студии был народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Ульянович Рукавишников, заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Спасибо вам, ребята.
5: Спасибо вам.
2: И вам спасибо. Спасибо.
0: Музыка большой страны. Валерий Сюткин. Москва, Нева.
6: Много лет назад Максим Леонидов предложил мне поучаствовать в его юбилейной программе. И это участие он видит следующим образом. «Вывожу я тебя на сцену, Валера», — говорит Максим Леонидов. «И говорю, что между москвичами и ленинградцами есть некоторое недопонимание. Это полная ерунда. Вот мой друг из Москвы Валерий Сюткин, интеллигентный человек. Я, кстати, вспомнил, как мы познакомились, Валер. Я как раз переехал с Проськи на Ваську, а ты, Валера, начинаешь переводить залу все это на московский язык». Он переехал с проспекта Просвещения на Васильский остров. Вышел из парадного, вышел из подъезда, споткнулся о поребрик, споткнулся о бордюр. Мы обнимаемся и исполняем какую-нибудь песню. А какую песню, мы пока не решили. Накидали на листочки вот эти московско-питерские разнопрочтения. «Эркер фонарь», а поребрик «Бордюр». Кажется, что получилось талантливо. Очень точно, с красивостями, с мариинской арфой, с Малевичем. У твоей

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушай. Радио России «Орел». Реклама.
1: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
2: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
3: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама.
4: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Министерство обороны России показало кадры установления полного контроля над населенным пунктом Артема в ДНР. Соединенные Штаты намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине после завершения договоренности с Ираном. Дональд Трамп подтвердил, что сделка с Ираном подписана. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Минобороны показала кадры установления полного контроля над населенным пунктом Артема в ДНР. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
6: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Николаевки, Дружковки, Пескуновки, Славянска, Рай-Александровки, Краматорска и Николайполье. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов.
5: Как подчеркнули в военном ведомстве, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. По данным Минобороны, этой ночью российские военные в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове, Днепропетровске. Там производят и ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» американского производства и 2 крылатые ракеты «Фламинго», а также 453 украинских беспилотника. Соединенные Штаты намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном о завершении боевых действий. Об этом заявил Дональд Трамп после встречи с президентом Франции на полях саммита группы 7. При этом он подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по «семерке». Трамп также сообщил, что провел в воскресенье 2 очень хороших разговора с Владимиром Путиным и Зеленским. Как сообщил сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с российским лидером. Американский президент заявил, в частности, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «семерки». Путин, в свою очередь, заметил, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя, и заявил, что если Зеленский будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи, то, как и говорилось ранее, пусть приезжает в Москву. Сегодня же Дональд Трамп подтвердил, что сделка с Ираном подписана. Об этом он сказал на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном, не уточнив, как именно это было сделано. По его словам, условия меморандума скоро будут опубликованы. Санкции с Ирана Соединенные Штаты начнут снимать, если Тегеран будет делать то, чего от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт частично, а полностью суда Судоходство возобновится в пятницу, добавил Трамп. Он также заявил, что в Вашингтоне хотят попытаться урегулировать ситуацию в Ливане и намерены для этого провести разговор с движением Хезболла. При этом в Израиле заявляют, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает еврейское государство. Сегодня ровно месяц со дня подписания Владимиром Путиным указа об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Второй президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук в эксклюзивном интервью Вестям ФМ отметил, что потребность в приеме в российское гражданство жителей Приднестровья высокая. Сейчас вопрос в том, как обеспечить оперативную реализацию указа в связи с тем, что штат диппредставительства России в республике минимален.
7: Ну, я хочу сказать, что жить есть жить, рождаются у граждан России дети, нужно получать документы соответствующие, поэтому потребность, как я говорил, высокая. Насколько мне известно, с региона уже за это время, короткое довольно-таки, записалось в очередь в консульский отдел где-то примерно около 8 тысяч граждан. Это значительное количество для нас, и в этих условиях это говорит о том, что высока была потребность. Есть, конечно, технический вопрос и проблема обеспечить реализацию этого указа быстро и оперативно. И есть сложности для российского консульства, нужно признать, потому что в 2023 году, насколько я помню, молдавские власти приняли решение о высылке 25 дипломатов и сотрудников консульства. Поэтому там незначительный штат этих сотрудников. Безусловно, возрастет нагрузка, но буду надеяться, что они справятся с таким большим валом, который будет в ближайшее время.
5: Шевчук добавил, что задача указа – защита прав россиян, проживающих в республике. Этот шаг поможет гражданам в нестабильный и сложный для региона период, заявил он. В России уже почти готовы первые вагоны нового поезда для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом Владимир Путин доложил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вся работа идет по графику. Причем речь в ходе разговора зашла и о новых маршрутах скоростных линий. Глава Минтранса также предложил построить высокоскоростную магистраль Москва-Минск. Президент эту идею поддержал и отметил, что неоднократно обсуждал проект с Александром Лукашенко. На нынешней неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, пики ненастья ожидаются в основном в вечерние и ночные часы. Изнуряющей жары в июне в столичном регионе не ожидается.
8: Изнуряющей жары в июне больше не ожидается, а вторая половина месяца прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой. По всей видимости, первый месяц сезона по осадкам перевыполнит месячную норму на 50-80%, а образовавшееся за первые две недели положительное отклонение температуры в 3 градуса будет нивелировано.
5: Как отметил синоптик, погода в столичном регионе на этой неделе больше будет напоминать сентябрьскую. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
9: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Краснодар получил больше всех призовых по итогам минувшего Кубка России. Как сообщает пресс-служба турнира, Краснодар заработал 234 миллиона 450 тысяч рублей. Спартак получил 229 миллионов 810 тысяч. Напомню, в суперфинале Кубка России Спартак в серии пенальти обыграл Краснодар. Сборная Туниса по футболу отправила в отставку главного тренера Сабри Лямуши после поражения от Швеции 1-5 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира. 54-летний специалист возглавил сборную в январе. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной был уволен после стартового матча на Мундиале. Мадридский Реал на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Челси Марка Кукурелли. Стороны подписали контракт до 32 года. Ранее стало известно о том, что Реал заплатит за Кукурелли 55 миллионов евро, еще 5 миллионов Челси сможет получить в виде бонусов за достижение футболиста в Реале. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Напомню, ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных турниров. В завершении баскетбол главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал слухи относительно финансового положения в команде. Ранее информировалось о том, что клуб подал заявку на выступление в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ, однако до сих пор не подкрепил ее документами, подтверждающими достаточное финансирование. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. «У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. На данный момент долгов нет», — отметил Козин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
5: По данным Центрофобос, 16 июня в Южно-Сахалинске днем до плюс 24 градусов, переменная облачность и без осадков. На Урале и в Сибири повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Тюмени до 25 градусов. В Новосибирске воздух прогреется до 30. В Петрозаводске также кратковременные дожди плюс 20. В Уфе плюс 25-27. Кратковременные дожди и грозы. Гораздо прохладнее во Владимире и Туле, там плюс 19. Но тоже дождливо и с грозами. В Ростове-на-Дону плюс 25 дождей, в Волгограде до 27 тепла без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве тоже не обойдется без осадков. Дожди будут кратковременными. В столице возможны местами ливни с грозами. Днем до 18-19 градусов. Сейчас в столице плюс 13.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе парижский электронщик и певец франко-американского происхождения Ян Вагнер. Певица, композитор и продюсер Эмма Джоли, более известная как Эмика. Новый британский дарквейв дуэт Altered View и адепты гаражного рока голландская группа Iguana Dead Cult. А открывают нашу очередную встречу бывший клавишник группы Japan и постоянный участник Porcupine Tree, британский музыкант и саунд-дизайнер Ричард Барбье с композицией «Змеи и лестница».

Ричард Барбьери, «Snakes and Ladders» из альбома «Hauntings», «Призраки», изданного лейблом «K-Scope». 68-летний маг-волшебник всевозможных электронных клавишных инструментов, Ричард Барбьери был одним из основателей Japan. Играл в «Rain Free Crows», «Dolphin Brothers», «Indigo Falls» и «No Man». А в 93-м присоединился к Стивену Уилсону и стал постоянным участником его группы «Porcupine Tree». Помимо этого, Ричард успел посотрудничать с Рюичи Сакамото, Робертом Фрипом, Хансом Иохимом Роделиусом и Холдером Шукаем. Регулярно записывался с бывшими коллегами по Japan – Стивеном Дженсеном, Миком Карном и Дэвидом Сильвианом. Также в его активе серия сольных работ и два совместных альбома с вокалистом Marillion Стивом Хогартом.

0: Это был британский электронщик и саунд-дизайнер Ричард Барбьери. Прозвучала композиция «Немой» из нового альбома «Hauntings» «Призраки».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает молодой французский артист Ян Вагнер с песней «High».

Это был парижский музыкант и певец Ян Вагнер. Прозвучала композиция «Corridors» из нового альбома «Иза». А у нас на очереди многообещающие британские дебютанты. Darkwave-дуэт из города Уокинга «Altered View» с песней «Mission for Love».

Altered View – миссия ради любви из альбома Midnight Area, изданного берлинским лейблом Innerschach Recordings. Altered View – это дуэт из города Уокинг в графстве Суррей, состоящий из Джонни Миднайта и Джонни Эрия. Возможно, это псевдонимы. Уж больно удачное название альбома Midnight Area – полночная зона – сложилось из их фамилий. Кстати, это название довольно точно описывает звучание музыки дуэта, в которой пульс темной танцевальной электроники идеально сочетается с мрачной ночной атмосферой постпанка и эмоциональной неоднозначностью дримпопа.

Это был британский дуэт Altered View. Прозвучала композиция Piano Disturbance из дебютного альбома Midnight Area. А наш еженедельный обзор продолжает яркая представительница постдабстеп-сцены, певица и электронщица Эмма Джоли, более известная как Эмика, с песней «Руки времени».

Эмика, Hands of Time из альбома Fountain, выпущенного собственным лейблом артисти Эмика Records. Эмика, чья музыкальная карьера певицы и продюсера началась в конце нулевых, успела поэкспериментировать с дабстепом, трип-хопом, электропопом, эмбиентом и даже неоклассикой и симфонической музыкой. На базе этих экспериментов Эмми Джоли постепенно удалось создать свой собственный уникальный стиль. Новая работа певицы звучит довольно необычно и больше всего напоминает сборник набросков, эскизов или демо-версий к будущему альбому. Она целиком состоит из интимных лирических песен, исполненных Эмикой под аккомпанемент пианино или минималистичных синтезаторных партий и нарочито-примитивных электронных лупов. Но оказалось, что такой, как бы недопродюсированный материал, тоже прекрасно работает, идеально точно транслируя мысли, настроение и эмоции артистки.

0: Это была звезда постдабстеп-сцены Эмма Джоли по прозвищу Эмика. Прозвучала композиция «Tear in Your Love Song» из нового альбома «Фонтан».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершают наш еженедельный обзор новинок голландские адепты гаражного рока. Квинтет из Роттердама «Игуана Дед Калт» с песней «Лазарус».

Iguana Dead Cult – «Лазер» из альбома Guns Out, изданного Greenway Records. Ну а наше время подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще один трек из нового альбома Iguana Dead Cult. Он называется «I Like It, It's Nice». Мне нравится, это здорово.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные в ответ на атаки Киева минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Соединенные Штаты намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном. Дональд Трамп это подтвердил. В России готовы первые вагоны нового поезда для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом говорилось у президента. Подробнее об этих и других событиях расскажем далее в выпуске. Российские военные в ответ на атаки Киева минувшей ночью нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, которые производят и ремонтируют беспилотники, а также собирают комплектующие для ракет. Все цели поражены. Борис Белин подробнее.
2: В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также беспилотниками поражен киевский завод «Радар». Там делают комплектующие для тяжелых БПЛА и выпускают радиолокационные системы военного назначения. Кроме этого, удар нанесен по производству беспилотников большой дальности на территории киностудии «Довженко» и по площадке украинской компании «Беспилотные технологии». Там собирают беспилотники из иностранных комплектующих. Другая пораженная цель – завод «Маяк». На этом предприятии делают стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Еще один удар был нанесен по киевскому заводу «Буревестник». Его тоже приспособили под сборку БПЛА большой дальности. Как сообщает Минобороны, среди пораженных целей – производство боеприпасов для беспилотников компании «Укрармотех», киевский агрегатный завод и авиаремонтный завод гражданской авиации. Там тоже собирают различные системы для дальних БПЛА. Поражен и киевский инновационный терминал «Новая почта», где хранилась продукция двойного назначения. Удар нанесен по Днепровскому заводу электромеханического оборудования и промпредприятиям в Харькове, на которых собирались беспилотники и ракеты. Кроме того, поражены военные аэродромы в Умане, Черкассах и в Красной Слободке, а также ТЦК в Киеве. По данным российских военных, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. В Минобороны отмечают, что вооруженные силы России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. По подтвержденной информации, здания в Киево-Печерской лавре были поражены ракетой американского зенитного комплекса «Патриот». Цитирую, «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Конец цитаты.
1: Также сообщается, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике. В Константиновке вооруженные силы России ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части города. Как подчеркнули в Минобороны России, в условиях быстрого продвижения Южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска, работающих для нужд ВСУ. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствует о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России. Соединенные Штаты намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, о завершении боевых действий. Об этом Дональд Трамп заявил после встречи с президентом Франции на полях саммита группы 7. При этом он подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по «семерке». Глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске также напомнил, что Трамп подтвердил Владимиру Путину готовность содействовать в урегулировании украинского кризиса. Министр отметил, что Москва будет наблюдать за конкретными шагами в этом направлении.
3: Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом. Они касались этой темы. Президент Трамп, в общем-то, подтвердил, что он заинтересован содействовать, искать справедливые решения, долгосрочное решение украинского кризиса. Поэтому нам, давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договоренность двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске, в Анкоридже, она будет выполнена. Тем более, что она была предложена, ее ключевые компоненты этой договоренности были предложены Соединенными Штатами, президентом Трампом. и принято президентом Путиным. Это стал бы важнейший этап, первый этап прекращения конфликта и позволил бы начать согласование многих других деталей, которых немало.
1: Напомню, в воскресенье сообщалось, что Путин позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили различные темы, в том числе и конфликт на Украине. Дональд Трамп подтвердил, что сделка с Ираном подписана. Об этом он сказал на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном, не уточнив, как именно это было сделано. По его словам, условия меморандума скоро опубликуют. Санкции с Ирана Соединенные Штаты начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается Армузского пролива, то сейчас он открыт частично. Сообщается, что 3 иранских нефтяных танкера и 2 судна с иранскими товарами первой необходимости уже беспрепятственно прошли через международные воды. Об этом сообщает телеканал Пресс ТВ со ссылкой на источники в морской сфере. Полностью же судоходство на канале возобновится в пятницу, добавил Трамп. В России уже почти готовы первые вагоны нового поезда для скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом Владимиру Путину доложил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, вся работа идет по графику, причем речь в ходе разговора зашла и о новых маршрутах скоростных линий. Так, глава Минтранса предложил построить высокоскоростную магистраль Москва-Минск. Президент эту идею поддержал и отметил, что неоднократно обсуждал проект с Александром Лукашенко. На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, пики ненасти ожидаются в основном в вечерние и ночные часы. Изнуряющие жары в июне в столичном регионе не ожидается. К погоде мы еще вернемся. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. А ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов и юниоров до международных соревнований. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Напомню, прошлый сезон Раков провел в крыльях советов на правах аренды. Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин объяснил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Это молодой специалист на пике с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции, отметил Волженкин. Теннис, Екатерина Александровна.
1: Атмосферное давление будет расти, но все равно останется ниже нормы. Сейчас в столице +12, слабый дождь.

0: История отечественной и зарубежной джазовой музыки, новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: Часто гостями программы станут

0: музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
1: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу.
2: Не зачем? Обижай.
1: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку и с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo?
3: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
3: Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы отправляемся в Древнюю Русь XII века. Мы будем говорить об уровне развития этой огромной державы, будем говорить о сравнении ее с соседями, западными королевствами. Что это было? На каком уровне находилась культура, наука, технологии? Обо всем этом в нашем проекте «Русь изначальная» мы поговорим с нашим добрым другом, доктором исторических наук, профессором кафедры истории Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, членом Императорского православного палестинского общества Сергеем Викторовичем Алексеем. Здравствуйте, Сергей Викторович.
10: Здравствуйте.
9: Сергей Викторович, я как советский школьник испытывал жесточайшее всегда сожаление от того, что учебники рассказывали об истории средневековой Европы и Древней Руси как-то последовательно, в отрыве, и сравнивать было очень сложно. Ну, там-то короли, там рыцари, там прекрасные дамы, здесь Древняя Русь, лапти, какие-то стены. Ну, короче говоря, школьнику это было сделать тогда сложно. Что знает современная наука о XII веке Древней Руси? Можно ли сравнить экономику, культуру, как мы сказали, вот этих держав? Вообще, с кем мы и с чем мы будем сравнивать?
10: Ну, сравнивать, конечно, можно. Сравнивать нужно вещи сопоставимые, а не рыцари с лаптями. Это понятно. То есть с рыцарями, если иметь в виду под ними тяжело вооруженных аристократов верхом на конях, у нас все было в порядке. Культура там, взаимоотношений образованных и знатных мужчин с прекрасными дамами, конечно, различалась на Востоке и на Западе Европы, этого мы скрывать не будем. Но, в общем, к лучшему или к худшему различалось, это еще большой вопрос. Наши летописцы, например, в начале 13 века считали, что к худшему Запад отличается. Что там вот вся эта куртуазная культура – сплошной разврат. Вот, поэтому сравнить, конечно, надо вещи сопоставимые. Это первое. Да, естественно, у нас достаточно материала и о повседневной жизни, и о политической жизни, и о культурно-экономической жизни как Западной Европы, так и Руси. XII век – это период, который уже очень хорошо обеспечен источниками по всей Европе. Не исключая Русь, где у нас есть и летописи, пусть для этого периода все еще немногочисленные, ну, если брать те, которые непосредственно в этот период создавались, на протяжении этого периода создавались. У нас достаточно много русских литературных памятников, у нас достаточно много, прежде всего, за счет берестяных грамот документального материала. То есть С другой стороны, и на Западе в XII веке, естественно, письменных источников самых разнообразных достаточно. Археологически, ну, Русь исследована не хуже, чем Запад на сегодняшний день. Может быть, даже если брать те страны Запада, где до сих пор археологические раскопки сталкиваются с проблемой не копать же прямо под мегаполисом. Вот. Ну вот у нас с этим, в принципе, эти проблемы решались проще. И у нас, в общем, все наши крупные, на сегодняшний день уже все действительно наши крупные столичные центры XII века, более или менее археологи представляют их историю в этот период. Конечно, нельзя сказать, что там все перекопано, да, условно говоря, но очень многое все-таки исследовано, и многое исследовано еще начиная даже с XIX века. Вот, то есть, в общем, мы имеем обширный комплекс данных, который нам позволяет, да, сравнивать, сопоставлять разные регионы Европы, внутри Западной Европы, Западную и Восточную, Руси, какие-то западноевропейские страны, все их вместе с Византией, которая, в общем, естественно, стояла на другом уровне развития, хотя XII век для нее уже очень кризисный.
2: Если мы будем сравнивать, вот с чего мы начнем? С экономики, с культуры, с дорог, архитектуры, письменности. С чего бы начали вот с самого такого?
10: Ну, благоразумно для начала характеризовать политическую жизнь, потому что здесь на самом деле больше всего сходства, хотя есть и некоторые отличия. Для практически всей Европы, не исключая даже Византию во многих отношениях, XII век – это время политической раздробленности. Это время, да, междоусобных войн, это время, в общем, когда внешние конфликты между государствами часто даже отступали перед лицом конфликтов внутренних. Это период с этой точки зрения очень тяжелый для всех, и в то же время нарастающего понимания практически во всех, опять же, европейских государствах необходимости государственного единства, государственной централизации. Ну, там известно, что папство и западноевропейские короли пытались с конца XI века найти вот такой способ предотвращения войн между христианами и определенной централизации государств в крестовых походах. Это известно. У нас, в общем, этого не было, хотя нельзя сказать, что там крестоносное движение совсем никак не затронуло православные страны. И на Руси был некоторый вот такой энтузиазм в этом отношении. Ну, скажем так, использовать вот этот метод, если условно говорить, для там обороны своих границ со стороны степи. Вот, это было, но в целом здесь все-таки были другие мотивации, тоже, в значительной степени тоже связанные, да, с иноверческим натиском на границу, прежде всего с кочевнической угрозой, но все-таки вот не так выраженные, как на Западе в крестоносном движении. А здесь все-таки был, прежде всего, оборонительный пафос, а не наступательный. Да, было стремление к единству, но в течение XII века, опять же, ни в одной практически, по крайней мере, крупной европейской стране оно так вполне и не реализовалось. У нас были сильные князья, которые подчиняли себе и ставили от себя в зависимость других, которые могли 2-3 княжества объединить под своей властью. В конце XII, начале XIII века Роман Галицкий объединил под своей властью Галицкое, Волынское и Киевское княжество, но все это кончилось через несколько лет с его гибелью в 1205 году. На Западе, да, конечно, в большинстве стран, кроме Польши, которая была устроена политически так же, как Русь, кроме Скандинавии, где очень широко было развито соправительство 2-3 конунгов, но вот во всех остальных западных странах были короли. Но королям все-таки требовалось набрать достаточно сил для того, чтобы начать объединение своих государств под своей властью. Но вот во Франции достаточно сил набралось где-то к самому концу XII века, и то это процесс был долгий, прерывистый и занял не один век. В Англии при формальной силе королевской власти фактически она в XII веке находилась скорее в упадке. Там достаточно вспомнить биографию Ричарда «Львиное сердце», который там едва не потерял, а в конечном счете фактически потерял свое королевство. И таких историй много, но известно, что Германия и Италия так и не стали едиными государствами в средние века. Поэтому вот это общая черта, то, что и Запад, и Восток Европы, и для той, и для другой стороны Европы, и для католической, и для православной, это время политической раздробленности, которую пока еще безуспешно пытались преодолеть.
2: Вот здесь вопрос, Сергей Викторович, потому что вы говорили, что все-таки с, так скажем, с крещением Руси по православному обряду мы унаследовали и культуру, и как бы подключились к тому корпусу знаний, навыков, умения администрирования, управления, который напрямую шел из главного государства тогдашней Европы, из Византии. А Западное королевство откуда, в чем они черпали для себя образец, так скажем, высокий идеал в империи Карла Великого? Шарлеманя?
10: Ну да, конечно, такой был эпический идеал, причем к этому времени уже известный по всей Европе. Был еще совершенно мифологический, конечно, образец, выдуманный, пусть и на исторической основе, империя или королевство Артура легендарного. Понятно, что исторически это там был вождь военных отрядов, защищавших Британию от саксов, но к XII веку он превратился уже действительно чуть ли не в общеевропейского короля, наподобие Карла Великого. Ну, а все-таки для образованных людей подспудным образцом служила, мы с вами говорили как-то об этом, узнанная из книг Римская империя. То есть, в общем, тот образец, который стоял за самой Византией, как ее прямая предыстория. Потому что, ну, мы не должны забывать, что Византийская империя, или точнее Ромейская империя, держава Ромеев, это, собственно, прямое продолжение Римской империи. Это, собственно, и есть Римская империя в той части, в которой она в средние века сохранилась.
2: С точки зрения вот искусства администрирования очень важное значение имеет письменное законодательство.

0: Иштван. В Западной Европе была довольно сложная штука. То есть, с одной стороны, еще в период варварского завоевания Римской империи создавались так называемые варварские правила, которые легли в основу позднейшего законодательства. Они были в Англии, была, собственно, во Франкской империи была солическая правда. Были правды отдельных германских государств, была визготская правда в Испании и так далее. Во времена Франкской империи еще существовало единое законодательство и был большой корпус законодательных актов, законодательных именно грамот, законов, издававшихся Карлом Великим и затем его сыном Людовиком. Но вот после распада Франкской империи, затем начала вот, политической раздробленности, феодальной раздробленности, этот термин именно к Западной Европе вполне применим, особенно к бывшей территории Франкской империи, произошла очень быстрая деградация права. Фактически возродилось в полную силу обычное устное право, которое было наиболее понятно людям на местах, и судьи черпали, да, там официально назначаемые грамотные судьи или избираемые, черпали источники вдохновения для своих приговоров самые разные. Скажем, на севере Франции, да, в основе могла лежать солическое право. На юге Франции римское право. И все равно все это было обычное право, во многом прецедентное, часто прецедентное в масштабе одного округа. И, в общем, такая ситуация конкретно во Франции, например, сохранялась до самого XVII века, когда попытались создать общефранцузское законодательство. Помимо, конечно, да, к этому времени уже централизованной Франции выходили имевшие законодательную силу королевские ордонансы, но для судов на местах основой все равно были кутюмы, вот это самое обычное право. И в 17 веке попытались создать единое законодательство, что кончилось изданием двух собраний обычного права, одно для Северной Франции, одно для Южной. Первое в полном смысле общегосударственное законодательство во Франции, полноценное там, с уголовным, гражданским правом и так далее, появилось, ну вот, начиная с принятия Конституции в 1789 и до принятия Кодекса Наполеона, уже при Наполеоне, соответственно, в 19 веке. То есть, в общем, в начале 19 века. То есть, в общем, конечно, законодательство, ситуация была очень разная. У нас, например, русская правда, ну, худо-бедно, да, с появлением каких-то дополнительных законоустановлений, неизвестно кем часто изданных, с появлением новгородской и псковской и отдельных судных грамот и, возможно, судных грамот других каких-то княжеств, которые до нас не сохранились. Но, тем не менее, русская правда оставалась основой законодательства, по ней судили до судебника Ивана Третьего. Ну, в Новгороде, в Пскове до появления там местных сводов права. К этому времени она, конечно, уже основательно устоялась, чем, собственно, и объяснялось появление судей. То есть у нас все-таки вот этот момент, наверное, действительно был в какой-то степени унаследован от Византии, необходимость понимания единого общегосударственного права, даже если само государство политически раздуто.
1: Сергей Викторович, с точки зрения еще наследия и Византии, вот этот баланс государства и церкви, или власти и церкви, насколько он отличался практикой и, так скажем, то, что объявлялось и как практиковалось в Западной Европе и на Руси?
0: Ну, идеалом, конечно, для обеих частей Европы была симфония, было согласие государства и церкви. Другое дело, что на Западе оно достигалось, опять же, на теоретическом уровне, через последовательное проведение принципа священства выше царства, через расширение этого принципа, в том числе и на область политических решений. То есть папы римские, ну, действительно, на протяжении всего Средневековья, в меру возможностей конкретного периода, конкретных обстоятельств, претендовали на главенство над светской властью. В Византии этого не было и не могло быть в силу, ну, тесного взаимодействия патриархии.

0: с императорским престолом. Собственно, если на Западе папство было по большому счету, ну, папство, церковь католическая, была по большому счету основным хранителем античного наследия, то Византии, во-первых, эта проблема вообще не стояла. Во-вторых, Византии не надо было сплачивать десятки государств, некое единое духовное целое, там было, ну, одно государство. Да? И, ну и, кстати, на там, пике могущества Византии, при этом там была не одна патриархия. Ну, была Константинопольская, была Антиохийская, в прежние времена была Иерусалимская и Александрийская, которые теперь были под арабами к XII веку, а уже, ну, собственно, и Антиохийская уже тоже. То есть, ну, в XI веке, да, потом крестоносцы пришли и отвоевали Антиохию и Иерусалим уже себе. Но в любом случае, кстати, вот восточные православные патриархи, они ведь очень часто жили непосредственно в Византии. То есть вот как это в Константинополе часто бывал не один патриарх, но и вот эти эмигрировавшие патриархи с Востока. Поэтому, конечно, отношения между церковью и государством Византии строились совершенно иначе. Здесь как раз больше внимания уделялось синергии, симфонии, тому, что каждый отвечает за свою область, что взаимодействует, стараясь не входить в конфликты, вот не столько там стремление церкви подчинить государство, сколько стремление церкви находиться в равновесии с государством. Потому что, конечно, искушение для империи, для императорской власти в таких условиях тоже было довольно серьезно. Подчинить церковь себе. Такие ситуации возникают. Русь, хотя здесь, конечно, да, была задача сплочения в единое духовное целое многих княжеств. Тем не менее, ну, поскольку она приняла христианство из Византии, византийская модель здесь отчасти была воспринята. И автономия церкви от государства обеспечивалась тем, что, собственно, до XIII века чаще всего митрополитами становились греки, хотя епископы уже в XII веке обычно были русские. А митрополитов вот в основном присылали из Константинополя. Но они действительно так же, как и патриарх на их родине, свою задачу видели прежде всего в том, чтобы сохранить автономию церкви, сохранить за церковью роль в том числе независимого посредника в княжеских усобицах. Ну и еще там, в случае расхождения между религиозными традициями и местными обычаями на это указывать. Последнее могло вызывать нередко там серьезные трения. Бывали случаи, когда митрополитов и епископов сводили там по вопросу о том, когда можно есть мясо князю, а когда нельзя. Вот. Ну, были такие у нас ситуации, тут уж что скрывать. Но, конечно, вот настолько острых конфликтов, тем более войн между церковью и государством, которые возникали на Западе из-за амбиций папства, на Руси не было и не могло быть. Просто по самой церковно-политической ситуации просто не могло возникнуть.
1: Если мы говорим о развитии территорий, как правило, это определяется наличием городов, наличием дорог, и, как правило, вот общераспространенное понимание, что Западная Европа унаследовала римские дороги, унаследовала сооружения, созданные римскими легионами, ну и на этом развивала свою экономику. С точки зрения удобства путешествования по Руси, удобства обмена товарами, всегда ли это были речные пути, всегда ли это были реки, замерзшие зимой, либо были какие-то тракты, какие-то дороги, которые позволяли обмениваться товарами, ну, обеспечили связность большой, огромной территории.
0: Нет, ну, конечно, сухопутные дороги у нас были, и были они еще с догосударственного периода, когда люди переселялись куда-то, они прокладывали путь, естественно, они не топали просто по лесным тропам. Ну и насчет Западной Европы, унаследовавшей римские дороги, это, конечно, да, так, и мы знаем, что там в Англии проселочные дороги иногда бывают вымощены камнями еще римскими, это все понятно. Но какие римские дороги в Скандинавии, на большей части территории Германии, в Польше, в Венгрии, то есть это далеко не ко всей Западной Европе относится. Если говорить о Руси, то да, конечно, значимость речных путей была очень велика, и это было наиболее удобное, естественное средство передвижения для подавляющего большинства, наверное, тех, кто по Руси ездил и странствовал. Но сухопутные дороги тоже были, они активно использовались. Часто они шли параллельно речным путям, потому что на самом деле, если уж действительно зима настолько лютая, что полноводная река по-настоящему замерзает не тонкой кромкой, но все равно удобнее ехать берег. Вот, и менее рискованно. Действительно, часто дороги прокладывались вдоль рек, часто несколько в стороне от них, там, срезая удобные пути, в общем, как и во все времена их строили. Да, конечно, они, как правило, за исключением мостов, были не мощеные даже деревом. Ну, мосты, естественно, наводились вполне цивилизованно. Очень часто сухопутные дороги начинались, ну, собственно, даже в большинстве случаев сухопутные дороги уже в XII веке начинались от городских улиц. Вот, например, там Прусская улица в Новгороде – это начало торгового тракта, шедшего в Пруссию. То есть, в общем, в принципе, Русь в этом отношении мало отличалась от любых других стран, где римских дорог не было. То есть больше от Скандинавии. Здесь никаких особых отличий, которые вот именно нас бы выделяли, не было. Разве что рек у нас судоходных действительно больше. И с этой точки зрения перемещение на огромных пространствах восточноевропейской равнины, оно проще, чем, например, пройти Европу с севера до юга.
1: С точки зрения вот этого развития экономики, если мы говорим о строительстве каменных сооружений, ну, как правило, нам показывают средневековую Европу, в зависимости от фантазии режиссера, то мозанками, то какими-то фахверками, то еще какими-то, вообще просто все в камень, камень, камень, камень. Можно ли сравнить в данном случае уровень архитектуры и там, по доступности материалов, по логичности его использования и так далее?
0: Ну, камней у нас, конечно, было меньше, чем в Альпах, это понятно. Или там в любой другой горной системе Центральной Европы, или в Пиренеях, или в Апеннинах. То есть, ну, конечно, камней у нас меньше. Дерево у нас, ну, оно есть, но его много, да. Но каменное зодчество у нас, мы хорошо знаем, что уже в XII веке, да даже в XI веке, когда были построены три Софийских собора, когда возводились золотые ворота Киева, каменное зодчество у нас уже было развито достаточно. Княжеские терема там на Киевской горе и так далее. В XII веке оно уже было развито по всей Руси. Не только в Киеве или в Новгороде, но и мы знаем, вот там, где мы сейчас находимся, ну, в широком смысле, да, в Ростово-Суздальской, Владимиро-Суздальской Руси, мы с вами об этом говорили в связи с личностью Андрея Боголюбского. То есть, в общем, конечно, из камня у нас строить умели, из камня у нас строили при необходимости, прежде всего, храмы, иногда княжеские дворцы и укрепления, ну, хотя обычно те части укреплений, которые показывали величие правителя, так сказать, лицом. Вот действительно главные городские ворота. То есть тут была не столько даже фортификационная мысль за этим стояла, сколько идейная. Но были, конечно, и каменные крепости, причем как на юго-западе Руси, так и на севере Руси их строили. То есть, в общем, сказать, что вот на западе повсюду камень, а у нас повсюду сплошное дерево, неправильно. Опять же, ну, смотря где и что на Западе. Потому что в Скандинавии, например, из камня строили очень мало. Ну, его там, собственно, и меньше вообще-то. В Польше из камня строили, ну, примерно как у нас. Ну, в Венгрии побольше, у них все-таки гор много. Но, опять же, сказать, что Венгрия в XII веке, допустим, вся каменная, ну, это будет очень сильное преувеличение. Начать с того, что Венгрия в XII веке, ну, только-только перестала быть кочевой. Ну, если иметь в виду, собственно, основную этническую составляющую королевства. А Венгрия, собственно, в X веке еще кочевой, полукочевой народ, в XI веке вот они уже от полукочевого состояния переходят к оседлому на протяжении нескольких десятилетий. То есть, в общем, в принципе, конечно, все по-разному. Европа, опять же, Западная Европа, она сама по себе разная. И, ну, конечно, да, если мы посмотрим на Францию или Рейнскую Германию, ну да, там каменного много. Хотя, опять же, если мы возьмем европейские города и обычное строительство, вот дома, ну там очень много дерева было еще и в XI и в XII веке, даже в Италии. Хотя уж там камня предостаточно.
1: Я боюсь сейчас открыть такой портал в такое пекло, но все-таки очень много людей приобщаются к истории через всевозможные вооружения, рыцари, вот и все такие реконструкцию. Но все-таки, если Русь традиционно, еще со времен маркиза де Кюстина, обвиняли в том, что у нас не было рыцарства, не было вот такого всего и так далее. Но это очень распространенный такой миф, и мы должны к нему обратиться с точки зрения, ну, так скажем, прилично вооруженного, тяжело вооруженного конника, его слуги и так далее. Вот то, что мы представляем себе как рыцарей там времен Артура, Круглого стола, там Ричарда Львиное сердце, все, что воспето, насколько русский витязь мог сопоставим быть, ну, хотя бы с точки зрения самого общего вооружения с западным рыцарем, с точки зрения качества его вооружения, там,
0: Ну, с
1: наличия
0: точки зрения
1: такого.
0: качества и внешнего вида, у нас есть прямое свидетельство Ливонского хрониста о Ледовом побоище. Вот в Ливонии запомнилось, что новгородцы вот просто блистали своими роскошными доспехами перед их лицом. Вот, значит, простые воины Христа, а тут вот новгородцы блистают своими доспехами. Понимаете? То есть, в общем, на взгляд западного рыцаря, русский дружинник, выглядел гораздо более роскошно. Это если говорить о качестве и внешнем виде. Если говорить о боевых качествах, русский доспех, был, вполне сопоставим с западноевропейским. Да, надо, конечно, понимать, что западноевропейский доспех 12-13 веков – это не турнирные латы 14, 15, 16 веков, по которым у нас обычно долгое время судили о рыцарских нарядах. Это гораздо более простой доспех, особенно в бою. Они точно так же носили кольчуги, кстати. Панцирь или тем более сплошные латы были гораздо большей редкостью, начиная с того, что это очень долго. И, в общем, это не слишком еще и удобно в бою. Но панцирь, да, вот сплошные латы, ну, понимаете, это, ну, действительно, это человек, которого на поле боя скорее надо защитить от повреждений, чем чтобы он реально там на этом поле что-то делал. Вот короля можно вывести так на поле боя, потому что, ну, даже если его собьют, то не убьют, а возьмут в плен. То есть, в общем, и то мы знаем, тот же Ричард Львиное сердце рубился в обычных доспехах, в кольчуге или в панцире. То есть, в общем, конечно, во-первых, тут не надо приукрашивать западный рыцарский доспех того времени. Во-вторых, наш доспех дружинника был вполне эффективен в бою, был, в общем, весьма внушительного на взгляд западноевропейских противников вида. Ну и да, это было полное вооружение, начиная, полный доспех, начиная от шлема, закрывающего, кстати, значительную часть лица, если это хороший дорогой шлем, включая кольчугу или панцирь нередко, щит, различные предметы вооружения, но самые основные меч, копье. Меч к этому времени уже гораздо более частое оружие, чем там в 9 или в 10 веках. И у нас сковали свои, это уже известно. То есть, в общем, принципиальных отличий, кроме эстетических, между русским дружинником и западноевропейским рыцарем не было. А эстетические, ну, во всяком случае, если верить вот Ливонскому хронисту, были скорее в нашу пользу.
1: Я думаю, что мы продолжим сравнение западных королевств с огромной Русью XII века через некоторое время, уважаемые радиослушатели. Пока же я напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Русь изначальная» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube, канал Дмитрий Кононыхин. А мы говорим, все-таки стараемся сравнить Западное королевство и Русь XII века по всем основным таким, возможно, очень мифологизированным направлениям, сопоставлениям. И не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Русь изначальная», который ведет наш добрый друг, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, член Императорского православного палестинского общества Сергей Викторович Алексеев. И, Сергей Викторович, когда мы сегодня говорим, сравниваем королевство Западной Европы и Русь XII века, неизбежно, кроме государства, экономики, развития дорог, городов, вооружений, армии, мы выходим на уровень культуры. Ну, уж там-то куртуазные рыцари, дамы, а у нас непонятно что. А что было на Руси и что было в Западной Европе вообще? Насколько народ вот эту культуру понимал, воспринимал, там служил? Как это было?
2: Ну, во-первых, конечно, куртуазная культура была принадлежностью в Западной Европе только высшего социального слоя, это понятно. Горожане, например, относились к ней издевательски. Вот, городская культура Западной Европы, ну, вот, кстати, сейчас у нас появились несколько текстов западноевропейских именно этого времени, отражающих как раз городскую культуру, и я думаю, тех, кто рассматривает Западную Европу как нечто возвышенное и куртуазное в средние века, эти тексты удивят. Там, ну, очень часто эти тексты цензурными словами не переводятся, но это, в общем, обычные вот городские похабные анекдоты, извините. Вот, то есть разная была культура в Западной Европе. Разный был взгляд на, там, в том числе, отношения мужчин и женщин, разный взгляд на, там, все эти возвышенные устремления аристократии, разный взгляд даже на веру. Вера христианина, горожанина, но она более приземленная, часто без всякого доверия к духовенству. И это очень хорошо как раз вот этими средневековыми текстами городскими иллюстрируется. Что касается Руси. Конечно, Русь была тоже разная. Это первое, что надо понимать. И наш взгляд на древнерусскую культуру в значительной степени, хотя не на 100%, это, ну, знаете, как некоторые коллеги говорят, взгляд с монастырской стены. Поскольку главными писателями на Руси еще и в XII веке, в общем, оставались духовные лица, если и не всегда монахи. Но преимущественно монахи. Пирах, он в подавляющем большинстве случаев тогда монах. Не 100%, как сейчас, но в подавляющем большинстве случаев. И очень мало светских писателей, собственно, ну вот Владимир Мономах, у нас их просто всех перечислить можно, Даниил Заточник, произведение которого сохранилось в основном потому, что оно очень напоминало вот именно богословские рассуждения о судьбе, о стойкости в страдании и так далее. Ну, возможно, автор слова полку Игореве, хотя есть точки зрения, что он, наоборот, не просто духовное лицо, а вот какое-то из конкретно известных нам духовных лиц древнерусских. То есть, в общем, разные, конечно, у нас источники, но большая часть из них связана действительно это взгляд духовенства. Мы можем заглянуть в культуру повседневности городских слоев самых разных светских людей через песенные грамоты, естественно. Что мы видим? Ну, во-первых, действительно, еще раз, Русь разная. И все-таки и для Руси, так же, как и для некоторых областей Западной Европы, Скандинавия, та же Польша особенно, Венгрия в какой-то степени. Это период двоевея все-таки еще. И вот там, если где-то Атай по Украинам, как тогда говорили, то есть там где-нибудь в Карпатских горах или где-нибудь в лесах Смоленщины, там среди болот все еще полноценные языческие святилища, то все равно там отойди от городской черты и будут, как в XI веке еще свадьбы справляют, что называется, у крокитового куста без венчания, а в самих городах там ко всяким бабкам-ёжкам ходят, если есть какие-то проблемы со здоровьем. То есть у нас огромная литература по учению против язычества. Даже в Скандинавии такая литература не сложилась, вот у нас она сложилась. Но, с другой стороны, мы видим и то, что действительно это осознавалось как проблема. Осознавалось как проблема острая. Например, в той же Польше мы этого не очень видим. Мы видим, что в начале XIII века папа Иннокентий наставляет гнезненского архиепископа, что нельзя же устраивать игрища ряженых прямо в церквах с участием духовенства. Спустя 100 лет гнезненская епархия наконец принимает решение, что, вы знаете, да, нельзя. Вот, а у нас такого все-таки не было. А у нас их на улице устраивали, а не в церквах. И и об участии духовенства не упоминается. То есть, в общем, первое, Русь действительно разная, как и Западная Европа. Второй момент, очень существенный. Русь в среднем более грамотна все-таки, чем, ну, во всяком случае, большинство западноевропейских стран. Потому что действительно берестяные гранты демонстрируют довольно высокий уровень обыденной грамотности. Грамотности, ну, во всяком случае, состоятельных городских слоев. Такого обширного корпуса частной переписки для XII века, ну, вот у нас в Скандинавии, там, в Норвегии, во всяком случае, есть и указания на это, и некоторые документы это подтверждающие. В Англии вполне возможно дело обстояло таким образом. В Италии, по крайней мере, в крупных городах. Для Франции, Германии, Испании, испанских королевств, для там, Чехии, Польши, Венгрии тем более, ну, у нас нет таких данных, которые бы на это указывали. То есть, в общем, то, что мы... Да, и у нас, более того, у нас есть прямые данные даже для XII века, что отдельные представители высшей социальной элиты в Германии и во Франции этого времени были еще не грамотны. Не настолько тотально, как у нас говорят, там все кресты ставили. Нет, не все. Но некоторые все еще ставят. У нас все-таки и судя по берестяным грамотам, и судя по многочисленным свидетельствам древнерусской литературы, грамотность для знатного человека в XII веке считалась уже обязательной. То есть он должен был уметь, ну, как минимум, читать. Должен был способен, как минимум, там, надиктовать письмо и потом его прочесть, чтобы понять, что написали все правильно. Вот, и то, на самом деле, мы, опять же, мы для Руси не имеем сведений о том, что навыкам чтения письма обучались отдельно, в отличие от Западной Европы. В Западной Европе мы имеем такие данные, а для Руси нет. То есть мы можем теоретически предполагать, что да, были люди, которые чтение освоили лучше, чем письмо, но у нас нет сведений, что этому как-то отдельно обучаться. Вот, то есть, в общем... С этой точки зрения у Руси было превосходство на Западной Европе. Но с точки зрения куртуазной культуры, я вам сказал уже, что с самого начала, что русские летописцы начала XIII века считали, что это все разврат, там, прикрытие разврата, что они там это все придумали, чтобы женщин соблазнять, и вообще нам этого не надо. Более того, там есть такая фраза в летописце Переславля Суздальского: «Научились этому от худых римлян, а не от рыцарей».
1: Все-таки мы говорили как об Андрее Боголюбском, о том, что, возможно, он своих дедов там слышал скандинавские саги, насколько вот эти былины, которые до нас дошли, то есть устное творчество, вот все-таки оно дошло, ведь определенные былины, записанные там в 19-18 веке, они являются собой высокий уровень такого творчества, ну, даже если оно хранилось устным образом в деревенской
2: ну,
1: среде.
2: Ну, конечно, и мы знаем, и слово полковника, и в частности, мы знаем, что устная поэзия, она процветала на Руси. Другое дело, что вот там эпическая поэзия в литературу прорывалась буквально единичными памятниками или там цитатами в летописи, но она была, и это была достаточно богатая традиция, и да, былины – это ее продолжение, хотя вот те сюжеты, которые мы сейчас знаем, они до нас дошли в записях там, не старше 17 века, 17-го все-таки, да, не 18-го. И это типично, собственно, для всей Европы, более того, там, для всей Евразии, наверное, да. Песенные сказания, они в средние века известны, ну, практически, наверное, всем народам. От кого-то, конечно, ничего не сохранилось. Мы не знаем, как это у них выглядело, там, допустим, у тех, у кого не было в средние века еще литературы. Ну, там, у французов, скандинавов, у немцев, у англичан мы представляем, как это было в средние века. У нас есть конкретные памятники. Ну, у нас есть свидетельства, и есть вот действительно слово о полку Игореве, есть слово о погибели русской земли, есть Задонщина уже в XIV веке, которые нам дают, ну, вот такие, может быть, проблески того, чем было эпическое творчество устное в этот период. Это очень большая тема, и, в принципе, ну, вообще, дело в том, что славянская литература, она, конечно, литература всех славян, и православных, и католиков, западных, восточных, южных, она была очень экономна в смысле выбора жанра и отражение тех или иных предметов. Письменность пришла с христианством, и слово, которое ты записываешь, оно должно быть истинным, христианским. По крайней мере, ты его должен считать таковым. Поэтому, конечно, ну вот существовал некоторый барьер между тем, чтобы приемы Баяна Велесова, внука, перенести на пергамент. Нужно было заявить, чем ты от него отличаешься. Вот как автор слова полку Игореве, собственно, заявляет, вот он, да, он Велесов внук, он через тропу Троянью свивает половины времени, прошлое и настоящее. А я вот излагаю по былинам сего времени. То есть я описываю то, что реально происходило в мое время. Это другое.
1: Понимать
2: вот.
1: Надо.
2: Вот. То есть, в принципе, с точки зрения культуры, как, впрочем, и в других рассмотренных нами областях, конечно, Древняя Русь вполне сопоставимо в некоторых отношениях и превосходило страны Западной Европы. Это нормальная ситуация. Это естественно.
1: Это, думаю, хороший урок нам, когда мы сопоставляем себя нынешних с тем, что о нас рассказывают наши соседи. Все-таки нужно уважать и себя, и своих пап, мам, дедушек, бабушек и своих предков за то, что они нам построили то, чем мы владеем, и оставить не менее достойное наследие нашим внукам, правнукам. В этом в следующий раз, уважаемые радиослушатели. Это наш специальный проект «Русь изначально». И сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, доктора исторических наук, профессора кафедры истории Национально-исследовательского ядерного университета МИФИ, члена Императорского православного палестинского общества Сергея Викторовича Алексеева. Сергей Викторович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.

0: Радио России. Кто уже обрел приемную семью, а кто все еще ее ждет? В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Я открыла анкету, давай смотреть. А Петра Диану. Я сразу позвонила, они говорят, да, есть такая девочка. Но только у нее инвалидность. На следующий день я взяла машину, поехали. Я люблю детей, питала их. Мы нянечка, постоянно со всеми нянчусь.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Военные южной группировки войск освободили поселок Артема в ДНР. Он находится на юго-западе от Константиновки, где в данный момент наши штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Вице-президент США Джей Ди Венс раскрыл подробности меморандума, заключенного с Ираном. В Туле подожгли два офиса банка, подозреваемый задержан, пожар потушили, пострадавших нет. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Военные южной группировки войск освободили поселок Артема в ДНР. Он находится на юго-западе от Константиновки, где в данный момент наши штурмовые группы ведут активные наступательные действия. О ситуации на фронтах корреспондент Вести Денис Алексеев.
2: В Константиновке в обороне ВСУ действительно беда. Мини-котлы, разбросанные по городу, закипают один за другим, а вместе с этим множатся потери среди личного состава. Бойцы нашей южной группировки войск активно наступают и уничтожают формирование ВСУ в юго-западной части города. В Минобороны сообщили об освобождении еще более 100 зданий. Это значит, враг оставляет свои хорошо укрепленные огневые точки, выбегает в черту города на открытку, где его настигают точные удары. Потери ВСУ за сутки в этом районе свыше 100 человек. Еще важно, южная группировка перекрыла пути снабжения боевиков Константиновского гарнизона. Противник мечется, пытается забросить продовольствие по воздуху, но ударные дроны перехватывают вражеские БПЛА и планомерно выжигают опорники в городских кварталах. На южных подступах к Константиновке формируется ударный кулак для продвижения в сторону трассы на Дружковку и дальше в тыл, в Краматорск. Освобожден поселок Артема, он же Долгая Балка. До этого под наш контроль перешло село Роскошное, и очевидно, в этом районе российские войска теперь имеют подспорье для уверенного рывка на север, а пока отсюда неплохо простреливаются и пути отступления украинских формирований. Группировка «Днепр» штурмом взяла опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Позицию атаковали с разных сторон при поддержке артиллерии и беспилотников. Противник не ожидал наступления и стал легкой мишенью. Среди наших бойцов потерь нет.
1: Как подчеркнули ранее, в Минобороны России в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных на ЛУСНН. В Туле подожгли два офиса банка. Подозреваемый 20-летний туляк задержан. Пожар в двух офисах уже потушили. Сообщается, что пострадавших нет. Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц, сообщили в местном ОМВД. Режим ЧС ввели на всей территории Крымского района Кубани из-за разлива реки и прорыва временной дамбы, сообщила пресс-служба администрации региона. Уточняется, что вода в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Уже затоплены хутор Западный СНТ Йодник. Еще несколько сельских поселений находятся под угрозой затопления. Представители администрации обсуждают варианты ремонта дамбы. Муниципальные службы круглосуточно следят за ситуацией. Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. РИА Новости сообщает о кончине разработчика и создателя советского синтезатора Polyvox Владимира Кузьмина. Он скончался после третьего инсульта, сообщили в экспериментальной фабрике электронных музыкальных инструментов. Напомню, Polyvox представляет собой переносной электромузыкальный синтезатор, предназначенный для исполнения музыкальных произведений любых жанров, а также для получения различных звуковых эффектов при озвучивании кинофильмов, спектаклей и записи в студии. Россияне стали отдыхать по

0: Как показал опрос, в 2026 году одним из заметных туристических трендов стали медленные путешествия. Это когда люди выбирают не гонку по нескольким городам и достопримечательностям, а более спокойный, вдумчивый формат отдыха с длительным пребыванием в одном месте, будь то город или природа. Больше четверти россиян выбирают поездки на дачу или в загородные дома. 15% готовы исследовать собственный город, гулять пешком, ходить в парки и на выставки. 14% хотят отоспаться дома или уйти с палаткой в лес или горы. Главное – максимально отключиться от людей и гаджетов. Аналитики выяснили, что в самих путешествиях россияне в первую очередь ищут не насыщенную культурную программу, а возможность переключиться. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Впереди вас ждут новости спорта и более подробная информация о погоде. Спорт.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Краснодар получил больше всех призовых по итогам минувшего Кубка России. Как сообщает пресс-служба турнира, Краснодар заработал 234 миллиона 450 тысяч рублей. Спартак получил 229 миллионов 810 тысяч. Напомню, в суперфинале Кубка России Спартак в серии пенальти обыграл Краснодар. Сборная Туниса по футболу отправила в отставку главного тренера Сабри Лямуши после поражения от Швеции 1-5 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира. 54-летний специалист возглавил сборную в январе. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда тренер сборной был уволен после стартового матча на Мундиале. Мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Челси» Марка Кукурелии. Стороны подписали контракт до 32 года. Ранее стало известно о том, что «Реал» заплатит за Кукурелию 55 миллионов евро. Еще 5 миллионов «Челси» сможет получить в виде бонусов за достижение футболиста в «Реале». Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Напомню, ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов-юниоров до международных турниров. В завершении баскетбол главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал слухи относительно финансового положения в команде. Ранее информировалось о том, что клуб подал заявку на выступление в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ, однако до сих пор не подкрепил ее документами, подтверждающими достаточное финансирование. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. «У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. На данный момент долгов нет», — отметил Козин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным центров области, сегодня 16 июня в Хабаровске до 28-30 градусов жары без осадков. В Магадане тем временем всего 6-8 тепла. В Челябинске до плюс 27, а в Сургуте до 30 градусов выше ноля без осадков. В Вологде плюс 20, временами дожди. В Оренбурге до 28 градусов и кратковременный дождь с грозой. В Пензе плюс 25. Без осадков в Нальчике 26-28 тепла, а в Симферополе до 25. Здесь пройдут кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге и Москве осадки ожидаются кратковременные. В столице это могут быть мощные ливни, местами с грозой, днем до 18 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио Россия», чуть позже их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. И сегодняшние наши гости – военный волонтер, журналист, преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева. Можно посмотреть еще на Яндекс.Дзене и в Максе, ее обнаружить легко. Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Евдокия, привет.
2: Привет.
1: Ну, наша встреча посвящена твоей недавней поездке на Донбасс. Ты только-только вернулась из Луганска. У тебя неизменно продуманы все твои командировки, и, как правило, ты реализуешь все, что надо. И что было на этот раз, пожалуйста, расскажи.
2: Да, в этот раз вообще практически по всем фронтам все сорвалось. Так вот, у меня такого никогда не было. Потому что сколько вот я ездила, я в зону боевых действий езжу с 2014 года, в общем, даже не с 2022 года, а с 2014 года, как мы вот обсуждали на предыдущем эфире с тобой, я занимаюсь помощью, ну вот на Донбассе мы помогаем с 2014 года. И, в общем, разные поездки строили, вот, а в этот раз ситуация на дорогах настолько усугубилась, что просто мы в несколько мест просто не поехали, потому что обстреливали эти дороги. Мы должны были с моей знакомой журналисткой из «Комсомольской правды» сделать большой материал. Мы должны были поехать, ну, в общем, недалеко от передовой, там где-то вот близко, в так называемой серой зоне, там поселок есть, и там в этом поселке есть фельдшерский пункт. И мы помогаем этому фельдшерскому пункту, который помогает пожилым. Там никаких аптек, вообще ничего рядом нет. Они находятся довольно таком, ну, в изоляции, можно сказать. Аптек там нет, магазины там только какие-то, автолавки так называемые, когда вот там периодически проезжают. Вообще туда проехать сложно. И мы вот познакомились с вот возглавляющим, ну, врачом в этом фельдшерском пункте, и мы им привозим лекарства. И они с помощью этих лекарств помогают жителям. Там какие-то капельницы ставят им, препараты от давления, глюкометр, тест-полоски. В общем, довольно много препаратов. И вот моя знакомая журналистка очень давно хотела сделать репортаж со мной, съездить туда, посмотреть вообще, как там живут люди, собственно, в приграничной зоне, и рассказать про фронт задач, который вот наша группа в том числе осуществляет по помощи гражданским людям, которые живут непосредственно от близости боевых действий. Вот, может быть, там в другой момент мы довезем эти лекарства, ребята довезут, просто вопрос в том, что как-то вот сложно было на дороге, решили там в другое место тоже поехать, и тоже, в общем, там бойцы, которые должны были там нас встретить, дали отказ. Сказали, что, ребят, не приезжайте, сейчас прям, ну, усиленно жгут транспорт. И знаете, я могу сказать, что по ощущениям моим, вот с каждой моей поездкой туда зона твоей безопасности, она все меньше и меньше. То есть такое ощущение, что, ну, вот идет движение в нашу сторону. То есть как бы вот там, где мы раньше вообще спокойно ездили, там останавливались, там в этих местах уже просто не остановишься. Ты просто там на огромных скоростях чешешь, поскорее бы проскочить этот путь.
1: Ну, то есть сейчас ситуация, когда все это рассказывается в новостях, она четко совпадает с тем, что ты видела, да?
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Жужжащее
2: абсолютно. Пространство. Вот в Луганске, например, вот сколько мы там ночевали, каждую ночь сирены гудят. Просто по всему городу гудели сирены. Вот я даже вот с ребятами участвовали, ну, пытались сбить так называемые дроны-мопеды, так местные называют, дроны самолетного типа, они летят невысоко, низкие такие гулкие, вот. И вот был налет этих так называемых, их прямо слышно, то есть это какой-то такой гул, вот. И, собственно, там я видела там со склона горы, как, ну, как бы сбивали эти дроны, и их сколько там летело, и это несколько ночей подряд постоянно. И я говорю, ребята, так часто? Они говорят, ты уже постоянно, мы этого уже не замечаем. Это уже стало фоном жизни. И самое интересное, что когда я об этом написала в сети, мне стали рассказывать, что так во многих местах. То есть это такая общая ситуация по всему югу. Вот так вот. Это прям... И это, наверное, вот последние несколько недель. Может быть, даже месяц. Вот с конца мая где-то вот так вот.
1: Я не случайно начал нашу сегодняшнюю встречу именно с этого вопроса. У меня множество вопросов к тебе. Но просто чтобы обозначить приоритеты и показать, что сейчас происходит на самом деле, чтобы люди не подумали, что что-то с экрана телевизора или с радиоволн идет, а на самом деле все это, например, краски сгущаются. Нет, вот это реальная картина от человека, который приехал сейчас непосредственно оттуда. Мы еще сейчас к этой теме вернемся. Я знаю, что техническую часть. Тебя всегда именно вот интересна техническая часть, и помогаешь ты по технической части.
3: Железом. Мы говорим железом.
1: Железом, да. Помогаете железом. И Таврия неожиданно всплывает на горизонте.
2: Да, сейчас я расскажу.
1: Ты вчера, когда мне рассказывала про техническое устройство, вообще вдруг неожиданно всплыло наименование этого советского хэтчбека 87-го года. Это, конечно, очень необычно.
2: Смотри, ситуация такая, что, ну, на самом деле есть большая необходимость в маломаневренном транспорте. Дело в том, что там все эти основной транспорт, по которому ездят, он не супербыстрый. Очень востребовано сейчас это квадроциклы, баги, мотоциклы, потому что они юркие, сложные мишени для дронов. Я имею в виду это для перемещения на линии боевого соприкосновения для ребят, да, в том, там, тех же, например, раненых вывозить, да, там, ну, ребята на мотоцикл сажают, пристегивают карабины или, там, например, на квадроциклы. И баги. Идеально, конечно, тоже вот эти баги, открытые такие маленькие машины. Но сколько ты в квадроцикле там? Ну, одного человека посадишь, да? А если он там лежачий и так далее? Вот. И что наши ребята из моей команды, команды Хиросима, кстати, вот кому интересно, заходите к нам на канал, читайте, мы рассказываем об этом. Мы уже седьмую такую машину сделали, мы называем ее «Бешеная табуретка». Собственно, что это такое? Там, значит, сосед отдавал какую-то Таврию за 30 тысяч у наших ребят, а у нас ребята сами чинят машины, ну, в общем, такие умельцы. И они решили, что сделать? Они решили, а чё, как бы, взять эту Таврию, срезать с нее все двери, крышу, чтобы она стала суперлёгкой, поднять клиренс высоко-высоко, чтобы она скакала, усилить ее максимально, сколько можно. И вместо дверей боковых ребята что сделали? Они шахтную ленту. Такая шахтная лента, она очень плотная, она по толщине, как бронированное железо, но при этом она в разы легче. Обшить ею. Вот. И, собственно, покрасить ее, она суперлегкая, маневренная, быстрая, она ее не жалко. Тебе двери не нужны. Для ребят вот там для перемещений быстрых запрыгнул, раненых положил, и все вот это идеально. Она супер дешевая. И ребята сами делают. Мы уже таких 7 машин сделали. Мы называем их бешеными табуретками. Вот мы, в общем-то, собственно, передавали очередному подразделению ребятам из разведки. И уже это 7-я такая машина. И главное, что она супер дешевая. По большому счету, ну, нам надо найти, потому что когда что-то стоящее, оно стоит дороже, а мы пытаемся, конечно, минимально увести, чтобы это вот можно максимально дешево было.
1: Из навоза вот. И палок.
2: Ну, по-разному, там, месяц можно, можно два, иногда прям можно супер быстрее сделать, это зависит от времени.
1: Это ребят, чисто ваше ноу-хау придут с этим?
2: Да, это ребята, слушайте, мы дорабатываем ее, мы учитываем, нам ребята там с передовой, там, замечания, где-то мы там добавили в конструкцию колеса там для чего-то, там, какие-то, где-то что-то усиливаем, где-то что-то приподнимаем. Например, в последней машине мы сделали крылья над колесами, потому что дверей нет, грязь летит, и чуть-чуть крылья ребята наварили такие. Вот приварили крылья, чтобы грязь не залетала. Там еще наварили сверху такую рану, чтобы стрелок мог стоять и отстреливаться от дронов. То есть это обязательно. Да, ты едешь, один турель, стрелок, да, должен контролировать небо, обязательно контролировать небо. Потому что есть масса дронов, которых детекторы дронов не показывают. То есть они летают, например, там, через Starlink, то есть через спутники, и детекторы на них не сразу срабатывает. Да, ты их просто, к сожалению, можешь увидеть просто в последний момент, и что остается, только отстреливаться. Поэтому где ты можешь стоять? На квадроцикле невозможно отстреливаться, да, то есть ты по этим кочкам попробуй, пойди повези здесь, значит, есть место, рама, за которую стрелок держится. Вот. Мы их меняем, модифицируем, и мы стараемся всегда еще усилить рэбом. Сборы проводим на нашем канале, я рассказываю об этом, мы покупаем глушилки, мы настраиваем, кстати, по частоты. У нас есть знакомые друзья из подразделения рэба, они нам помогают в этом, собственно. Донастраивают на нужные частоты. Дело в том, что в разных частях, на разных направлениях, где-то больше на одних частотах летает, где-то на других. Эта ситуация, она не одинаковая, она размыта. Вот прям бойцы, например, мы общаемся, там, кто с херсонского направления, кто с курского, да, сумского направления. Везде, например, разная ситуация по дронам. И в связи с этим тоже, как бы, вот, рэп тоже надо менять. Вот. Второе, вот то, что ты про турель хотел сказать. У нас в команде есть Семён, это такой очень талантливый человек, который у нас отвечает за техническую часть, поскольку я девочка, я вообще в этом понимаю с трудом. Ну, в общем, если что-то и понимаю, это вынуждено, потому что так в моей жизни случилось, что мне приходится в этом разбираться. Вот. Но Семён наша голова по технической части, вот, потому что я половину слов совершенно не понимаю. Он сам, свободный от работы и помощи в военное время, разработал такую машину на гусеницах, самоход, которую управляется дистанционно, то есть с компьютера ты там можешь довольно далеко управлять. На ней устанавливается такая турель, это такая штука, которая крутится, на нее устанавливается тепловизор и пулемет, и он как бы дистанционно крутится, и ты можешь
1: управлять. То есть это беспилотная машина практически, получается, которая работает на дистанционном управлении.
2: Машинка на дистанционном управлении, на которой ставится пулемет, чтобы, в общем, в дальнейшем Семен планирует там поставить какие-то платы искусственного интеллекта, чтобы именно отстреливаться, например, от дронов. Самое интересное, что каждая деталь в ней, мы вот привезли, собственно, эту машину, и ребята вот там, мы там тестировали ее, смотрели там, ну что, может быть, что-то доделать, каким-то образом посмотреть, как она в работе. Вот самое интересное, меня поразило, он сказал, что каждая деталь, он ее сконструировал таким образом, что она может быть напечатана на 3D-принтере. То есть это, в принципе, готовое как бы на производство, пускай сделают. Ну еще ее там, я так поняла, надо чуть-чуть доработать, вот. Это я, на самом деле, тоже это к вопросу знаешь, о чем, Лёш? О том, что мы вот с тобой с передачи в передачу обсуждаем о том, что может обычный человек сделать для фронта, да, что на самом деле, да, там не обязательно там деньги или не обязательно идти на фронт. Не все люди могут воевать, не все способны воевать, не все там нужны, кто-то по здоровью не может, да, но ты можешь помогать. Вот человека никто не просил, не было задания, он сам это придумал, сделал, разработал, то есть, ну да, на это ушло время, вот, и круто.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». Сегодняшний гость в студии – преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева. Можно смотреть на Яндекс.Дзене, в Максе, Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Везде вы можете обнаружить колонки, ее посмотреть. Там есть номера счетов. Не будем сегодня на это тратить время. Просто посмотрите, если вас заинтересует. Это действительно мощная помощь. И я знаю, что дело пошло благодаря тебе. Ты познакомил нас с изобретателем антидронина. Мы сейчас прервемся на музыку. Она сегодня звучит по заявке нашей гости. Первая песня у нас сегодня «Крылья», группа «Наутилус Помпилиус». Знаю, что группу эту ты, Евдокия, любишь со школьных лет. Вот для тебя «Наутилус Помпилиус» и песня «Крылья».

0: Прозвучала песня «Крылья» в исполнении группы «Наутилус Помпилиус» специально для сегодняшней гости нашей программы, военного волонтера, журналиста, преподавателя философии в МГТУ имени Баумана, автора интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокии Шереметьевой.
1: Можно на Яндекс.Дзене и в Максе тоже смотреть ее ресурсы. Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Еще один пост, который я у тебя прочитал, называется он, я не полностью его прочту, называется он «Не так много, как кажется». Это к вопросу о помощи предметной, важной. Возникают дискуссии, куда надо деньги, на что посылать. Вот, пожалуйста, вам конкретный пример, собственно, из поста Евдокии. «Уже каждый день погибшие гражданские от дронов. Школы, трассы, рынки, поезда, машины, автобусы. Ну что ж, война теперь ближе. У порога наших домов. Теперь ее нельзя не замечать, это может стать опасным. Правда?» И я говорю это с печальной горечью, а вовсе не злорадством, которое мне хотели бы некоторые приписать. Хотя многим из нас было ясно, что это нас всех ждет еще в далеком 2014 году. Кажется, недооценивание противника становится нашей чертой, а зря. Враг хитер, безжалостен, бесчеловечен, устраивает бойню именно обычным людям. Ничего нового, тактика забукивания с того же самого пресловутого 2014 года, про который же как-то и неловко напоминать. Сжигание людей заживо, нацеленное взрывание, удары прямой наводкой по объектам гражданской инфраструктуры. Так было и так будет. Не ждите чудес. И вот сейчас самое важное. А старики на фотографиях ниже живут в этом котле 2012 год. Я не знаю, сколько сил у этих людей есть. Наверное, не так много, как кажется, потому что здоровье у всех полетело. Просто не диагнозов, на которых они давно махнули рукой, потому что справиться с лавиной рассыпающегося тела сложно. Пенсии крошечные, прилеты постоянные, неустроенность бытовой жизни, стресс перешел в фазу обыденности. У большинства родственников почти не осталось, кто бы мог помочь. Так и живут одни. Но у них есть мы. Спасибо, что помните про наших бабушек, спрашиваете в письмах и комментариях, просите сами, чтобы про них рассказала. Да, пишу про них редко, но это наша зона ответственности. А еще добавлю набившую оскомину. Некоторые живы только потому, что мы исправно каждый месяц на их пороге то с водой, то с продуктами, то с лекарствами уже много лет. И да, это не только еда и спасительные препараты от давления, сердца или сахара. Это надежда, это неравнодушие, это вера, это любовь. Как-то так. Спасибо вам, родные, за наших бабушек. И, пожалуйста, помогите нам продолжить им помочь. Они не вытянут без нас и очень ждут нашей поддержки. Помните, 100 рублей – это пачка от давления, которая так важна. Некоторые старики с трудом передвигаются по дому, и наши подгузники – средства для ухода в отсутствие воды, спасения и при этом роскошь, которую они себе не могут позволить. Не стесняйтесь малых переводов. Иногда просто важно не пройти мимо. И еще раз спасибо. Этот пост на ресурсе «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева, и в Максе тоже Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Вот об этом Евдокия пишет. Ты сказала, что, собственно, возите вы и лекарства, да, и сейчас действительно важна помощь осмысленная какая-то. Вот скажи об осмысленной помощи именно в этом контексте.
2: Еще, во-первых, спасибо, что прочитала этот пост. Я сейчас слушала его со стороны, я вот там писала, уже и забыла его. Я просто хочу сказать, что война, она бьет всегда вот по таким вот, по такой категории людей, да, как старики, инвалиды, вот, ну, которым и так непросто. И много людей, особенно там, ну, как много, просто мы помогаем тем, кто нуждается, да, кто не нуждается, они смогли выехать, у кого есть там родственники, дети, да, собственно, как бы, у кого есть дети, им дети помогают, да, но осталось очень много, вот по всем этим поселкам куча стариков, и, конечно, очень во многих местах проблема с водой стоит остро, потому что перебито водоснабжение. Дело в том, что там эти связи с Украиной,

0: Они налаживались, ну, они сколько лет было, и там все это перебито. И ты там вначале читаешь, что вот про тактику запугивания. Ты знаешь, вот с 2014 года вот все, что я видела, это было постоянное монотонное нацеливание на гражданское население. Ты знаешь, вот я просто помню, когда я вот там первые мои несколько поездок, когда вот мы приезжаем, там разбит поселковый совет, какие-то подстанции, коммунальные какие-то, да, я не поняла, а зачем? Ну, то есть зачем? Ну, хорошо, когда там, я понимаю, когда там, например, ударили в школу, и ты знаешь, что в этой школе, например, там находились какие-то части, да, ну, понятно, что они оттуда стреляли, пришла ответка. Это происходит, да. В условиях города, к сожалению, да, там есть жертвы такого плана. Это подспудные жертвы, так говорят. Но я слышала массу, десятки историй, когда были специальные прилеты, например, дом престарелых. Ты представляешь, в Луганске был прилет. По-моему, на улице Щербакова я была в этом доме престарелых. Мы помогали помощи. Там погибли старички и сторож. То есть это был действующий дом престарелых. И там не стояли какие-то военные части, как некоторые говорят, что типа они специально встали, зная, что там дом престарелых, прикрываясь. Такого не было. Никого не было вообще там в нескольких километрах. Прилет в дом престарелых. Это что такое? Я все это ошибка, случайно. Нет. Это специально нацеливание. Это вот то, что я все эти годы видела постоянно. Ну, некоторые истории такие, у тебя просто стынет кровь в жилах. И страдают вот, вот эти вот люди, которые там остались. И, конечно, им нужна помощь, особенно пожилым. Вот 12 лет назад им тогда уже было, вот смотри, там, допустим, 78, а сейчас у нас некоторым старикам под 90 лет. У кого там, у кого что болит? И, конечно, у кого-то, например, дети на Украине остались. Ну, они не могут к ним никак выехать, попасть, и вот как им помогать? Ну, многие говорят, отправьте их в дом престарелых. Ну, знаете, я могу сказать, что очень многих стариков, ну, конечно, отправлять надо, когда он уже совсем себя не может обслуживать. Но очень многие люди, когда ты их отправляешь, они быстро, ну, как бы уходят. Потому что тут он, ну, это совсем другое, когда ты человека вырываешь из его привычной среды, пусть она такая опасная. Ну, в общем... Это очень сложный, тяжелый просто по крови, по мясу момент, на самом деле. Вот честно. И я даже иногда не знаю, вот когда мы приезжаем, они, может быть, даже больше нас даже ждут, что вот мы приехали, что они, у них ощущение, что их помнят, что о них заботятся. Мы там приезжаем, там болтаем с ними, там какие-то тортик можем привезти, конфетки, чай пьем. В общем, такая ситуация, конечно.
1: Поэтому я лишний раз хочу подчеркнуть, что помощь, именно порой, наверное, не конфетами, носками, это важно, очень-очень здорово то, что вы это делаете, это, ну, говорит о том, что вам это не безразлично, но помощь должна быть предметной. Вот именно
0: помощь должна быть даже не только предметной, Лёша, она должна быть адресной. Она должна помогать тому, не надо привозить, я не знаю, какие-нибудь беговые кроссовки человеку, у которого нет ног, или там, который не будет бегать. Ты должен дать то, что человеку нужно и поможет в данный момент. Вот это главный посыл любой помощи. И любой волонтер, который уже не первый год занимается, он вам подтвердит это, что со временем просто как бы, ну, начинаются проблемы. Да, например, когда там в пункт приема одежды, мы одежду уже давно не собираем, вот, но когда-то, там, в 2014-2015 году мы передавали много одежды, приносят люди мешками вещи какие-то. Извиняюсь, некоторые из них, это просто, ну, человек, ну, просто лень было выкинуть, дотащить до помойки. Он принес там вот, какие-то с дырками грязные, или там, не знаю, какие-то там вечерние платья на шпильках. Ну, вот, ну, что вот, ну, как бы, вот как это стыдно отдавать было, честно говоря.
1: Поэтому вот, когда речь идет именно о лекарствах, о том, что суммы, может быть, совсем небольшие, и они пойдут по назначению, пожалуйста, обратитесь к интернет-ресурсу маленькой Хиросимы и Евдокии Шереметьевой.
0: Да, про деньги. Да. Не надо стесняться никаких переводов. Вот, знаете, иногда лучше... Вот у меня есть, например, участники в нашей группе, которые, например, каждый день, вот он на каждый сбор реагирует, пусть 10 рублей, вот, но он вышлет. И вы знаете, это настолько... Ну это круто. Угу. И если открыть наш ресурс, можно увидеть, да, у нас какие-то табуретки, какие-то гарпии, рации, там, какие-то большой объем лекарств на фельдшерский пункт, да, ну как так получается? А вот так вот, по 10 рублей. Большинство людей, кто вот нам переводит деньги, участвует в помощи, помогает, это очень много пенсионеров, которые вот по 10 рублей вот. Угу. На самом деле. Из малых ручейков складывается большая река. И самое главное в этом – неравнодушие. Вот именно когда ты думаешь, ну что я тут мои 10 рублей значит? Значит. Еще как значит.
1: Обращайтесь, смотрите за ресурсом. Прервемся на музыку. Будет песня «Русская дорога» в исполнении Игоря Растеряева. Пусть на этом этапе нашей беседы прозвучит эта песня.
2: по плачущей земле, не чуя сапогов,

0: Прозвучала песня «Русская дорога» в исполнении Игоря Растеряева, самого народного, современного поющего поэта.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес polesobaka.radiorus.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России.
0: Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Сегодняшний гость в студии – преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева.
2: У меня к тебе такой вопрос. Сейчас ситуация следующая. То есть то, что в информационном поле сейчас активно обсуждается, это удар по общежитию в Старобельске, удар по автобусу, который следовал из Москвы в Симферополь, удар беспилотника по тепловозу поезда Москва-Симферополь. Ну, теракт в Балашихе недавний. Везде погибли люди. Скажи, ты в основном находишься здесь, выезжаешь туда. Вот, ну, в любом случае, даже любой день нахождения там, он, наверное, для обычного человека можно сравнить с неделей, а то и с месяцем. Тем не менее, ты выезжаешь на небольшой промежуток времени, возвращаешься и в состоянии сделать какие-то выводы с 2014 года особенно. Ты видишь какое-нибудь переосмысление сейчас? Вот мы с тобой, по-моему, увиделись еще ранней весной, ну, сейчас вот лето. Ты возвращаешься, и что ты видишь? Есть ли у тебя мнение такое, складывается ли у тебя впечатление, что люди как-то, ну, начинают более-менее сознательность проявлять в том, что происходит, какого масштаба?
3: Смотря где, в столице? Леш, понимаешь, какая ситуация? Тут сложно сказать. Наверное, есть категория людей, которые, в принципе, живут, наверное, только ценностями своей собственной жизни, и для них не имеет значения окружение. Да? То есть они, в принципе, вряд ли что-то их там сподвигнет думать о чем-то еще или там начать помогать фронту, там, переживать за что-то. Они всегда будут думать. Они будут там, где корыто. Да, где вкуснее, как бы, и так далее. Но я могу сказать, знаешь, какую вещь? Вот с пацанами вроде разговариваешь с передовой, в принципе-то мы давим-то, мы продвигаемся там, да, тяжело, где-то там, где-то лучше, где-то хуже, но, собственно, наши герани тоже летят, там тоже, в общем-то, не сладко. Но, понимаешь, Лёш, есть же четко, мы же понимаем, что мы не будем бить по поездам. Понимаешь? Мы не будем бить. Мы никогда не били по поездам. Мы никогда. То есть, если где-то есть там пострадавшие гражданские, это случайно так получилось, там, пока сбивали, кстати, их же ПВО там, да? То есть, у нас нацеленная установка с самого верха, и так всегда было, с 14 года, да, что максимально, ну, то есть, скажем так, гражданские объекты никогда не были целью специальной, да, там, может быть, пострадают, если там рядом, да, там, случайные какие-то жертвы. А здесь, Лёш, ты понимаешь, по нарастающей, они не могут добиться полного паритета там, и они что делают? Они нас закошмаривают. Они делают максимально все, чтобы посеять панику, чтобы мы здесь роптали, чтобы нас это начинало раздражать. Вот что происходит, понимаешь, Лёш? Вот что страшно, что вот это вот... И это в первую очередь для, ну, в том числе и посеяния, как бы, как это, информационной войны. Вот, например, да, например, у меня подруга сейчас приехала в Гурзу, в Крым. И я ее спрашиваю, слушай, ну как там дела? Она говорит, слушай, говорит, новости просто не отчитают. Да все, ну как бы в целом на южном берегу Крыма, в целом там, ну как бы в магазинах все есть. Открываешь паблики, наши же паблики, там голод, все, ничего нет. То есть, да, проблема с бензином. Но в целом то, что как бы мы читаем в СМИ, оно перераздуто, в том числе и сбросами. То есть замалчивать проблему, конечно, преступно и не надо делать. И никто, собственно, не замалчивает об этом, да. Ну, кто-то не хочет замечать, да, кто-то об этом говорит. Да, но когда вот это подхватывается истерия, да, вот и мы все ведемся на эту истерию, да, то есть это же очень сложно, да, особенно когда ты на своих же ресурсах, не на их ресурсах, и то, что они делают, да, они, это как бы часть информационной войны, которая ведется против нас, чтобы мы тут все находились в постоянной истерике, что как бы нам всем кранты, что мы проигрываем, мы не проигрываем, этого нет, но мы должны все четко понимать, что война уже здесь. Все. Если там еще год назад этого не было, да, были иногда прилеты, все, теперь это наша обыденная реальность. Вот посмотри, как происходит уплотнение. За короткий промежуток времени сколько всего произошло.
2: Да.
3: Там у меня друзья там в Химках живут, в Зеленограде, вон был налет на Химки, Зеленоград, ну, в общем, по всем СМИ все, наверное, читали. То есть происходит уплотнение тех процессов, которые идут. И это именно нападки нацеленное закошмаривание объекта гражданской инфраструктуры. То есть это то, что они делали с 2014 года.
0: Прервемся на музыку. Группа «Калинов мост», песня «Сберегла».

0: Это была песня «Сберегла» в исполнении группы «Калинов мост». Гость сегодняшней программы – военный волонтер, журналист, преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева.
1: Ну, скажи, а вот ты преподаватель философии, а вот ты все-таки владетель глобальных знаний в этом вопросе. Скажи, можно ли говорить о том, что формируется какая-то совершенно страшная новая европейская философия, которая базируется на антигуманизме, просто
2: это
1: на
2: каких-то... Это же новое-то, все старое.
1: Нет, я имею в виду, что это новое, принимает новые формы. Я имею в виду, что сейчас вырабатывается какое-то новое направление, имея первоосновой базис, конечно, построенный на
2: европейском. Об этом неприлично говорить. Да, то есть это вроде как, когда ты начинаешь говорить этими вещами, тебя сразу как начинают шельмовать пропагандистом, да? Но вообще это, Лёша, они все люди, идеологи, уберменши. То есть они сверхлюди, они избранные, а мы люди другого сорта. Понимаешь, Лёш, поэтому нас не жалко. И это расчеловечивание, оно происходит же постепенно. Нас расчеловечили. Нас всех, для них расчеловечили. Поэтому нас не жалко. Поэтому не жалко наших детей. Понимаешь, это делается медленно и постепенно. Мы недолюди. Они такие. Они там прикрываются какими-то демократическими ценностями, но на самом деле, как бы, у них есть... Да, как этот Баррель говорил, да, мы цветущий сад, да, чего там, известная
1: вокруг,
2: фраза его.
1: Вокруг
2: мы
1: джунгли.
2: Прекрасный цветущий сад вокруг вот этих вот джунглей. А мы все люди для него, ну, какие-то там люди. Как бы жалко, что украинцы думают, что почему-то их пустят за этот стол, как бы, вот. Ну, то есть они, в принципе, такая просто обслуга, да, такая хорошая. То есть им там кости кидают со стола, как бы, вы тут давайте, как бы, прислуживайте, вот, и мы вам косточки будем давать. Но абсолютно. Они даже не осознают этого. Когда читаешь их статьи, например, критика происходящего, как они... Среди них есть люди, которые там пытаются задать вопросы. Есть. Ну, такие есть. Я не говорю про тех, кто там приезжает и смотрит своими глазами, а просто вот кто там задает вопросы. Ну, во-первых, если ты начинаешь там задавать вопросы, тебя сразу просто закатывают, все, твое издание закрыли. Это просто известная история. Еще когда, я помню, журналисты иностранные в Мариуполь заезжали, в общем-то, там показать там другую картинку невозможно. Это равносильно тому, что ты поставил крест на своей профессии.
1: Ну, да.
2: Все. То есть там никакого, как бы, там нету альтернативного мнения. Но даже когда ты читаешь какого-то там, любого там, ну, известного журналиста, который там пытается сделать вид, что он объективен, в том, как он формулирует мысль, ясно же, что они сверхлюди. Поэтому нас можно убивать. Лёш, поэтому нас не жалко, поэтому детей наших не жалко. Поэтому можно бить по нашим поездам, где едут дети. Ну, потому что, ну, что там эти обезьянки?
1: Но принципы гуманизма.
2: Какие принципы гуманизма могут быть у людей, которые вообще просто не видят и не слышат? Ты можешь хоть там сто... Им не жалко. Не жалко. А то, что как бы они обвешались как бы там красивыми какими-то словами, типа гуманизм, ну да, обвешались словами. А что вот у нас в Германии, что у нас было? Извините, Вторая мировая война, она что, на пустом месте? Что Гитлер как у нас возник?
1: Ну, понятно.
2: Пришел и заставил, да. А его поддержали, между прочим, очень многие. А говорить о том, что там англичане другие, да уже давно известный факт, что, собственно, Англия планировала нападение на СССР. Планировал, в планах стояло. Знаешь, печально, что, вот с моей точки зрения, что мы пытаемся играть, мы садимся за игру с шулерами.
1: Угу.
2: Они будут все время, как бы, мы честно говорим, пытаемся договориться, а там сидят просто наперсточники, у которых нет никаких принципов. У них нет принципов. Просто, ну, откройте глаза, просто посмотрите, да, Старобельск. Я вот в 14-м году, да, это немного говорила, но я просто слышала такие истории. Это была просто вот нормальная практика. Это расчеловечивание. Понимаешь, вот на этом уровне нас расчеловечивали.
1: Ну, резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, скажи, чем... Если так кратко, и назови, естественно, свои координаты, как с тобой связываться, чем можно помочь и какую помощь было бы важно сейчас осуществлять.
2: Ну, если говорить о помощи конкретно моей группы, у нас два направления. Мы помогаем гражданским, кто живет по серым зонам, это вот старики, какие-то фельдшерские пункты, поселки, которые в непосредственной близости, где нету аптек, да, мы, в общем, помогаем, привозим им необходимые лекарства, препараты. В первую очередь лекарства, потому что их сложно достать и очень много необходимого. А если говорить о военных, то это, конечно, то железо, которое бойцы не могут найти сами. К слову сказать, что, как бы, когда там начинают говорить, что снабжения никакого нету, да, в общем, у бойца то все есть. Ну, в смысле, что все есть. Железа не хватает. Железа не хватает. Ни конфет, печенек, ни трусов, как бы. А не хватает именно железа, которое спасает жизни. Угу. Вот в каком смысле не хватает? Да потому что расход этого колоссальный. просто колоссальный расход. То есть это все как бы такие расходники, что, к сожалению, у них перевес. К сожалению, перевес, потому что их снабжает как бы весь мир. Да, и в этом смысле, что помощь должна быть той, которая спасет жизни. Поэтому, если вы хотите помогать через какую-то группу, смотрите всегда, чтобы помогали адресно и помогали тем, что спасает жизни.
1: Обозначь, пожалуйста, как связаться,
2: да,
1: с тобой.
2: Да, если кому интересно, вот можете зайти на мои каналы на всех ресурсах. Это Дзен, я есть ВКонтакте, также Евдокия Шереметьева. Я все это выкладываю на Макси, канал Макс Евдокия Шереметьева. В Телеграме тоже я присутствую, тоже одноименный Евдокия Шереметьева. Мы практически каждый день выкладываем видеоотчеты, фотографии выкладываю о том, что мы сделали. Я рассказываю о том, что нужно. Там обстановка какая-то, там где-то в чем нуждается. В общем, обо всем я там рассказываю. Подписывайтесь, если не хотите участвовать, просто почитайте. Там тоже, в общем, у нас интересные видео. Мы выкладываем много видео от ребят с передовой, которым мы помогаем. Они нам предоставляют уникальные какие-то записи. В общем, подходите, подписывайтесь.
1: Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Я желаю тебе максимального количества откликов на твои посты. И, как ты сказала, да, ну, если, ну, может быть, кто-то не в состоянии лишнее прислать какие-то деньги, ну, просто почитайте, потому что это правдивая информация и очень грамотно, четко и оперативно изложенная. Обратите, пожалуйста, внимание, напомню, это интернет-ресурс «Маленькая Хиросима», в Максе Евдокии Шереметьево, «Маленькая Хиросима», во ВКонтакте, везде сегодняшнюю гостью можно найти. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо. До свидания.
0: В финале нашей программы будет песня группы «Кино» «Место для шага вперед», которая, пожалуй, довольно четко звучит в контексте как того, о чем мы говорили сегодня, так и в контексте всей работы нашей сегодняшней гости – военного волонтера, журналиста, преподавателя философии в МГТУ имени Баумана, автора интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокии Шереметьевой. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: центре внимания специальная военная операция.
1: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
3: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
4: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Мы рассказываем о развитии туристической отрасли.
5: Донбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
2: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101,5 FM.
7: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
8: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102,7.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Военные южной группировки войск освободили поселок Артема в Донецкой Народной Республике. В Туле подожгли два офиса банка на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Подозреваемого 20-летнего тулика задержали. Он заявил, что действовал под воздействием третьих лиц. При крушении стратегического бомбардировщика в США погибли 8 человек экипажа. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Военные южные группировки российских войск освободили поселок Артема в Донецкой Народной Республике. Он находится на юго-западе от Константиновки, где в данный момент наши штурмовые группы ведут активные наступательные действия. О ситуации на фронтах рассказал корреспондент «Вестей» Денис Алексеев.
2: В Константиновке в обороне ВСУ действительно беда. Мини-котлы, разбросанные по городу, закипают один за другим, а вместе с этим множатся потери среди личного состава. Бойцы нашей южной группировки войск активно наступают и уничтожают формирование ВСУ в юго-западной части города. В Минобороны сообщили об освобождении еще более 100 зданий. Это значит, враг оставляет свои хорошо укрепленные огневые точки, выбегает в черту города на открытку, где его настигают точные удары. Потери ВСУ за сутки в этом районе свыше 100 человек. Еще важно, южная группировка перекрыла пути снабжения боевиков Константиновского гарнизона. Противник мечется, пытается забросить продовольствие по воздуху, но ударные дроны перехватывают вражеские БПЛА и планомерно выжигают опорники в городских кварталах. На южных подступах Константиновки формируется ударный кулак для продвижения в сторону трассы на Дружковку и дальше в тыл, в Краматорск. Освобожден поселок Артема, он же Долгая Балка. До этого под наш контроль перешло село Роскошное, и очевидно, в этом районе российские войска теперь имеют подспорье для уверенного рывка на север, а пока отсюда неплохо простреливаются и пути отступления украинских формирований. Группировка «Днепр» штурмом взяла опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Позицию атаковали с разных сторон при поддержке артиллерии и беспилотников. Противник не ожидал наступления и стал легкой мишенью. Среди наших бойцов потерь нет.
1: Как подчеркнули в Минобороны России, в условиях быстрого продвижения южной группировки в Константиновке Киев форсирует эвакуацию самых важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска, работающих для нужд ВСУ. Масштаб и срочность этой эвакуации на запад Украины свидетельствует о подготовке к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль вооруженных сил России. Также российские войска поразили за сутки места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ, средства ПВО сбили 10 авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» американского производства, 2 крылатые ракеты «Фламинго» и 453 беспилотника. Соединенные Штаты намерены сконцентрировать свое внимание на урегулировании ситуации на Украине, поскольку завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном о завершении боевых действий. Об этом заявил Дональд Трамп после встречи с президентом Франции на полях саммита группы 7. При этом он подтвердил планы обсудить урегулирование на Украине с европейскими партнерами по семерке. Трамп также подтвердил на встрече с Макроном, что сделка с Ираном подписана. Санкции начнут снимать, если Тегеран будет делать то, что от него ждут. Что касается Ормузского пролива, то сейчас он открыт. Частично, полностью судоходство возобновится в пятницу, добавил американский лидер. Подробности меморандума с Ираном раскрыл вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, документ занимает всего лишь около полутора страниц, так что это очень общий документ. Меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров, сказал Венс в интервью телеканалу CNN. В Туле подожгли два офиса банка на Красноармейском проспекте и улице Фрунзе. Подозреваемого в совершении преступления 20-летнего тулика задержали. Он заявил, что действовал под воздействием третьих лиц, сообщили в МВД по Тульской области. Пожар потушили, пострадавших нет. При крушении стратегического бомбардировщика Б-52 на авиабазе Эдвардс, США, штат Калифорния, погибли 8 человек, весь экипаж. Первоначальные данные указывают на то, что выжить в крушении было невозможно, говорится в заявлении в соцсети X. Уточнили, что полет был тестовый. Сам инцидент произошел вскоре после отрыва борта от земли. Перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси в России, дополнит G-Tour X70+. Распоряжение об этом находится на подписи, сообщили в Минпромторге. Автомобиль китайского бренда собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта и отличается высоким уровнем локализации производства, пояснили в министерстве. В марте нынешнего года перечень пополнили также модели Havel F7, F7X, Havel Jolion, Tenet T7, а в мае Amoda C5, напомнили в Минпромторге. В России скончался разработчик и создатель легендарного советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин. Смерть наступила после третьего инсульта, сообщает РИА Новости. Его изобретение – переносной электромузыкальный синтезатор, предназначен для получения различных звуковых эффектов. Таким синтезатором пользовались различные рок-группы, в их числе Агата Кристи и Рамштайн. В 80-м году был готов опытный образец, а в 82-м началось серийное производство «Поливокса». На этой неделе в Москве может выпасть до половины июньской нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, пики ненастья ожидаются в основном в вечерние и ночные часы. Изнуряющие жары, по словам синоптика, в июне в столичном регионе не ожидается.
3: Изнуряющей жары в июне больше не ожидается, а вторая половина месяца прогнозируется как минимум в 2,5 раза более дождливой. По всей видимости, первый месяц сезона по осадкам перевыполнит месячную норму на 50-80%, а образовавшееся за первые две недели положительное отклонение температуры в 3 градуса будет нивелировано.
1: Тишковец также добавил, что погода в столичном регионе на нынешней неделе больше будет напоминать сентябрьскую. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте и более подробно о погоде.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный союз конькобежцев в ближайшее время объявит решение о допуске российских фигуристов до соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICU. А ранее источник Матч ТВ сообщил о том, что по итогам совета ожидается положительное решение касательно допуска российских фигуристов и юниоров до международных соревнований. Пресс-служба футбольного «Локомотива» объявила о подписании нового контракта с 21-летним нападающим Вадимом Раковым. Соглашение рассчитано до 30-го года. Напомню, прошлый сезон Раков провел в крыльях советов на правах аренды. Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин объяснил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахмедзянова. Это молодой специалист на пике с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции, отметил Волженкин. Теннис. Екатерина Александрова пробилась во второй раунд турнира WTA 500 в Берлине. Россиянка взяла первый сет у Потаповой из Австрии 6-1 в тот момент, когда Потапова снялась с матча из-за травмы. Далее Александрова сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Диана Шнайдер, девятая сейная, вела в решающем сете 3-0 против Николы Бартуньковой, но уступила 6 геймов к ряду, а с ними и матч 2-6, 7-6, 3-6. Московский хоккейный «Спартак» поздравил российских хоккеистов «Каролины», которые в составе своей команды стали победителями Кубка Стэнли. Обладателями трофея стали три российских игрока – Кочетков, Никишин и Свечников. С дебюта в континентальной хоккейной лиге за «Спартак» начинался путь талантливого защитника Александра Никишина к самым большим спортивным вершинам. Также поздравляем с победой в розыгрыше Кубка Стэнли семью нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, чей старший брат Евгений стал новичком нашего клуба, говорится в сообщении «Спартака». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске-Камчатском днем до 10 градусов тепла, облачно, временами дожди, в Южно-Сахалинске без осадков и 23 градуса тепла. В Тюмени до плюс 25, кратковременные дожди и грозы. В Омске также осадки, возможны грозы и до плюс 28. В Архангельске воздух прогреется до 24 градусов, пройдут кратковременные осадки. В Уфе плюс 25-27, дожди и грозы. В Воронеже кратковременные дожди плюс 22. В Ставрополе до 27 тепла, здесь без осадков. осадков, а в Севастополе плюс 22-24. Пройдут кратковременные дожди. Осадки ожидаются в Санкт-Петербурге и Москве. Ночью здесь плюс 13-14 градусов, днем до плюс 18. Ветер, западное атмосферное давление останется ниже нормы. В данный момент в столице плюс 12 и слабый дождь.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 12.
1: Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорее, а то время идет.
2: Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо.
3: Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.
4: Да как же я его выучу наизусть, если у меня, ваша милость, память такая дырявая, что иногда собственное имя забываю. Уж лучше я доставлю письмо в целости и сохранности. Как я вам уже докладывал, мы только теряем золотое время. Чем скорее я отправлюсь, тем скорее вернусь с вестями, каких ваша милость ожидает и заслуживает. Если сеньор Дульсинея не ответит, как подобает, на ваше письмо, то, клянусь богом, я тумаками и оплеухами заставлю ее сделать это. Как же можно стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, спятил с ума из-за такой... Пусть не заставляет меня договаривать. Я ей такое скажу, уж на это-то я мастер, плохо она меня знает. А если б знала, так постилась бы в день моего святого.
3: Мне кажется, что и ты так же, как я, сошел с ума, Санчо.
4: Я? Ну, нет. Я вовсе не такой безумец, как ваша милость. Зато я более вспыльчив, чем вы. Но оставим это.
5: А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Место это такое глухое, что я, пожалуй, не найду обратной дороги.
3: Чтобы не заблудиться, Санчо, и не потерять следы, нарежь побольше дроку. Видишь, сколько его растет кругом? И бросай его по дороге, пока не выйдешь на ровное место. По этим вехам ты, как по нити Ариадны в лабиринте, и отыщешь меня при возвращении.
2: Последовав совету своего господина, Санчо наломал несколько веток дрока, затем Дон Кихот благословил его, и, наконец, они расстались, проливая горькие слезы. Санчо сел на Росинанта и, получив от Дон Кихота наказ беречь коня и заботиться о нем, как о самом себе, направился в сторону равнины. Оставшись один, рыцарь печального образа, от пояса до пят ногой и от пояса до головы одетый, покончив со своими кувырканиями и прыжками, погрузился в глубокие размышления о том, кому лучше подражать – неистовому Роланду или меланхоличному Амадису. Перевесил все-таки меланхолик. И Дон Кихот начал вспоминать, каким именно деянием Амадиса, отвергнутого дамой сердца, ему должно следовать. А начать следовало с молитв и покаяния, чему рыцарь печального образа и посвятил большую часть времени, не забыв, правда, уделить время и сочинению томных стихов, слагавшихся во время прогулок по лужайке. Ну, что-то вроде этого. Дерева, растения, травы, что вокруг меня стоите, зелены широкоглавы. Коль не трудно, о, внемлите песням жалобной отравы, пусть не даст забот к заботам вам печаль моя. Ну, где ей? Слезы льются Дон Кихотом, разлученным с Дульсинеей из Табоса. Ну и так далее. Так он проводил время. Молился, каялся, сочинял стихи, вздыхал и взывал к фавнам окрестных рощ, к нимфам ручейка. Он разыскивал также съедобные травы, и это была его единственная пища. Если бы Санчо вернулся не через 3 дня, а через 3 недели, он нашел бы рыцаря печального образа таким исхудавшим, что и сама мать не узнала бы его. А
6: А Санчо Панса, тем временем выбравшись из ущелья на проезжую дорогу, вскоре оказался у ворот постоялого двора, того самого, где его подбрасывали на одеяле. Заходить туда Санчо не решился. Но тут, нос к носу, он столкнулся с давними друзьями Дон Кихота, священником и цирюльником, с теми, кто творил суд над книгами нашего рыцаря. Увидев Санчо на лошади Дон Кихота, они приступили к расспросам.
7: О, друг Санчо Панса, вижу, ваш господин.
1: Ну, мой господин занят своим делом, сеньоры. У него это важность величайшая. А какая, я сказать не могу, хоть вырвите мне глаз.
7: Нет, Санчо Панса, если вы нам не скажете, где он находится, мы подумаем, что вы его убили и ограбили.
1: Я? С чего это вы взяли, сеньоры?
7: К тому же вы едете на его лошади.
8: Верните нам хозяина этой клячи, или вам придется плохо.
7: Слышите?
1: Напрасно вы мне угрожаете, сеньоры. Не такой я человек, чтобы кого-нибудь убить или ограбить. Пускай каждый помирает, когда ему на роду написано. Мой хозяин остался в горах. И там, в полное свое удовольствие, предается покаянию.
7: Он там один в горах?
1: Ну да.
6: И тут Санчо без передышки и остановок поведал, какие ему с Дон Кихотом довелось испытать приключения и где он покинул своего господина. Еще он добавил, что везет письмо к сеньоре Дульсинее Тобоской, дочери Лоренцо Корчуэлла, в который его господин влюблен по самые уши. Рассказ Санчо изумил священника и цирюльника, хотя они и догадывались о безумии Дон Кихота. Они попросили показать письмо к Дульсинее. Санчо Панса сунул руку за пазуху, чтобы достать записную книжку и...
1: Черт, где же она? Проклятие! Неужели потерял?
6: И не нашел ее там, потому что книжка-то осталась у Дон Кихота. Тот просто позабыл передать ее Санчо, а Санчо и в голову не пришло напомнить ему об этом.
1: Боже! Ой!
6: Убедившись, что книжки нигде нет, он совершенно растерялся.
1: Горе! Ой, горе!
6: В отчаянии он вцепился обеими руками в бороду и вырвал порядочный клок волос. А затем отпустил себе с полдюжины здоровенных оплеух. Увидев это, священник и цирюльник пришли в изумление.
7: Санчо, Санчо, друг Санчо, что с вами приключилось, Санчо?
1: Что приключилось? А то приключилось, что я в одну минуту потерял трех моих ослят.
8: Так что вы такое говорите? Как-то вы потеряли трех ослят, да еще сразу.
1: А так... Я потерял записную книжку, а в ней, кроме письма к Дульсинее, была еще записка моего господина. По этой записке его племянница должна была мне выдать трех ослят. Идиот!
6: И он рассказал о потере им серого.
7: Успокойся, Санчо, я обещаю, что верну тебе этих трех ослят.
1: Да как это, падре?
7: А как только отыщется твой господин, я уговорю его подтвердить свое обещание и написать новую расписку на отдельном листке, поскольку расписка в записной книжке все равно не имеет по закону никакой силы.
1: А-а-а! Ладно, ладно, святой отец, вы меня успокоили. А потеря письма к Дульсинее не очень меня огорчает. Я его знаю почти на память и могу продиктовать любому переписчику.
8: Ну, так скажите его нам, а мы его запишем. Я правильно говорю, падре?
7: Совершенно правильно. Мы вас слушаем, Санчо. И перестаньте грызть ногти.
1: Черт меня побери, святой отец. Сейчас только отлично помнил это дьявольское письмо, и как нарочно оно сразу вылетело из головы. Знаю только, что начиналось оно так. Высокая и вместительная сеньора.
8: Не может быть, чтобы он написал вместительное. Должно быть, там было властительное или владетельное.
1: О! Так оно и есть. А дальше, помнится, мне говорилось. Драный, бессонный, изъязвленный, целую руки вашей милости, жестокая и безвестная красавица.
9: Да, да, так и было.
1: Да, и еще что-то по поводу здоровья и болезней, которых он ей желает. Очень хорошо было написано. А в конце стояло: ваш погроб — рыцарь печального образа.
9: У вас отличная память.
8: Браво, Санчо. Браво. Молодец, Санчо. Только повторите еще раз, а то я не успел записать.
6: Санчо повторил письмо еще несколько раз, наболтав при этом с 3 короба разного вздора. Правда, о том, как его подбрасывали на одеяле, он скромно умолчал. Под конец он сообщил, что в случае благоприятного ответа сеньоры Дульсинеи его господин пустится в новое странствование и непременно сделается императором или, по крайней мере, королем.
1: И делает совсем нетрудное, если принять во внимание доблести Дон Кихота и мощь его руки. И как только Дон Кихот станет королем или императором, а к тому времени я уже овдовею, мой господин женит меня на какой-нибудь фрейлине-императрице, наследнице богатых и обширных поместий. А это вам не какой-то там остров.
6: Все это Санчо рассказывал с величайшей невозмутимостью и с таким дурацким видом, что слушатели снова изумились. Каково же должно быть безумие Дон Кихота, если и этот бедняк заразился его бредом и спятил с ума?
8: Ну что ж, вам остается молить Бога о здоровье Дон Кихота. Пусть он, конечно, станет императором.
7: Нет, а что? Он может стать даже и епископом. Да, всякое бывает.
1: А что епископ может пожаловать своему оруженосцу? Не дай бог, приход в каком-нибудь городе, а я и церковную службу уже не смогу выучить. Я же не знаю даже первые буквы в азбуке.
8: Да не горюйте, друг Санчо. Мы упросим вашего господина стать императором, а не епископом.
1: Вот за это буду вам премного благодарен. А я стану молить Господа, чтобы он вывел сеньор Дон Кихота на такую дорогу, где бы он мог и сам отличиться, и меня осыпать великими милостями.
7: Вы говорите разумно, друг Санчо, но теперь нам нужно принять меры, чтобы освободить вашего господина от бесполезного покаяния. А чтобы обдумать это, как сделать, давайте зайдем на постоялый двор. К тому же час уже поздний, и нам давно пора закусить.
1: Вы идите, сеньоры, а я подожду вас здесь, у ворот.
8: В чем дело, друг Санчо? Почему вы не хотите пойти с нами?
1: Можно я потом вам расскажу? И если вас не затруднит, уважаемые сеньоры, принесите мне что-нибудь поесть горяченького. И заодно прихватите овса для Росинанта.
6: Священник и цирюльник вошли в гостиницу и через некоторое время вынесли Санчо поесть, а сами принялись обсуждать, как ему говорить вернуться домой несчастного идальга.